0: А в Сиэтл?
1: В чем прелесть занимается небесной механикой, связана с тем, что найдено новое решение задачи трех тел. Конечно, вы сейчас подумали, что речь идет о знаменитом научно-фантастическом рассказе китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел». Да, замечательная книга, прекрасный фильм, даже два сериала поставлены по этой книге, я их очень люблю, но речь сейчас не об этом. Задача трех тел – это классическая небесно-механическая задача. Задача о том, как движутся три взаимодействующих, гравитационно взаимодействующих тела. Ну, например, звезда, планета и спутник планеты. Если считать, что спутник намного легче, чем сама звезда и сама планета, то можно эту задачу упростить, и она называется ограниченная задача трех тел. Еще сильнее ее можно упростить, предположив, что планета по круговой орбите летает вокруг звезды. Тогда это будет круговая ограниченная задача трех тел. Вот ее решение в избранных случаях уже найдено. Оказывается, для третьего легкого тела существует пять точек, где оно может сопровождать два массивных тела, оставаясь все время в одинаковом положении, в неизменном положении относительно их двоих. То есть планета вращается вокруг звезды, звезда вокруг общего центра массы с планетой, а маленькое третье тело синхронно вращается где-то в какой-то точке вместе с ними. Таких точек всего пять. Мы их называем точками Лагранжа. Хотя три из них еще Эйлер обнаружил, но все пять описал Лагранж. Оказалось, что эту задачу можно применить к совершенно замечательной, современной проблеме поиска внеземных цивилизаций. Каким образом? Вспомните, что такое сфера Дайсона. Мы об этом неоднократно говорили. Речь идет о том, что наша земная цивилизация ненасытна в потреблении энергии. Мы скоро сожжем весь уголь, нефть, газ, и все равно будем требовать, дайте нам больше и больше электричества. В конце концов, мы покроем всю Землю панелями солнечных батарей, потому что кроме угля и нефти и газа, Солнце – единственный источник энергии, который будет нам доступен. Нам этого будет мало. И тогда мы начнем выводить панели солнечных батарей в космос и транслировать собранную их панелями этими энергию на Землю. А чем это кончится? Панелей будет все больше и больше, и мы в конце концов перекроем путь солнечным лучам, заключив нашу звезду в такую непрозрачную оболочку, которую предсказал давным-давно американский физик Дайсон. С тех пор мы называем вот эту фантастическую оболочку вокруг звезды сфера Дайсона. Тогда же, да и сам Дайсон еще показал, что твердой эта оболочка не будет. Она просто не выдержит напряжения центробежных сил. Поэтому, скорее всего, ее придется делать, если уж речь зайдет об этом, из отдельных колец. И тогда каждое кольцо, двигаясь по орбите и не пересекаясь с другими кольцами, они будут иметь разный размер, такую вот эффективную оболочку, похожую на морскую раковину, создаст, и весь свет звезды мы будем утилизировать, превращать в электричество и использовать. Отличная идея. Но если эта идея пришла нам в голову, то какая-нибудь продвинутая цивилизация наверняка ее уже оформила в виде этой сферы Дайсона. И идея состояла в том, чтобы давайте искать такие объекты в глубинах галактики. Как они будут выглядеть? Если сфера Дайсона сделана хорошо, то она вообще не пропускает солнечный свет своей звезды. А во что она его превращает? Ну, свет нагревает эти панели, и они потом, остывая, выдают в космос инфракрасное излучение. Давайте искать такие инфракрасные объекты. Я об этом неоднократно рассказывал, что была эпоха, когда, сделав первые инфракрасные обзоры неба, несколько астрономов, в том числе и я, нам казалось, мы нашли такие инфракрасные источники и думали, что это сферы Дайсона, но каждый раз оказывалось, что нет, это не искусственное сооружение, это сама природа делает такие пылевые коконы вокруг молодых звезд, и до сих пор мы их не нашли. Но теоретики думают дальше. А, собственно говоря, может ли такая вот ракушкообразная сфера Дайсона, ее иногда просто называют ракушкой Дайсона, может ли она быть устойчивой? Соорудив такую конструкцию, мы вообще можем поддерживать ее в жизнеспособном состоянии? Оказалось, что это непросто.

0: есть ли отдельные обручи, которые будут вращаться вокруг звезды, из них будет составлена ракушка, будут твердыми, то это не удастся сделать. Это еще в середине 19 века Джеймс Клерк Максвелл, изучая динамику колец Сатурна, доказал, что кольца Сатурна не могут быть твердыми телами, что если это твердое тело, то, обращаясь вокруг центра тяжести, оно начнет разбалтываться и, в конце концов, одной своей частью упадет на центр притяжения, на планету, а для колец сферы Дайсона, то на звезду. Оказалось, что либо надо создавать не отдельные твердые кольца, а целые цепочки панелей солнечных батарей, которые будут друг за другом летать, и каждая из них будет вести себя как отдельный спутник. Ну, у нас уже есть пример этому. На геостационарной орбите вокруг земного шара цепочка таких спутников у нас уже летает. Их там примерно 200 штук. Ну вот, грубо говоря, таким методом надо будет перехватывать свет Солнца. Либо исследовать какие-то другие возможности. И вот недавно к этой, казалось бы, классической задаче об устойчивости обручей, летающих вокруг звезды, обратился довольно известный и немолодой уже английский инженер и ученый Колин МакИннес. Он работает в инженерной школе университета в городе Глазго. Обратился к ней потому, что ему пришло в голову. А ведь большинство звезд не одиночные, а двойные, это правда так. Где-то 80% всех звезд живут парами. А что будет, если в системе двойной звезды есть цивилизация, которая захочет соорудить сферу Дайсона, ну, ее какой-то аналог. Цепочку Дайсона, ракушку Дайсона, или, как мы иногда говорим, рой Дайсона, ну, рой отдельных спутников, перехватывающих свет звезды. Можно ли в двойной системе это сделать? Он аккуратно решил эту математическую задачу и вдруг нашел новые ее решения. Оказалось, что даже твердый обруч, то есть не отдельная цепочка спутников, а на самом деле обруч такой вот механически устойчивый, можно вывести на орбиту вокруг двойной системы, но при специальных условиях. Во-первых, только вокруг менее массивного тела, либо вдали от этих двух тел, в окрестностях точек Лагранжа, ну или их аналогов. Оказалось, что да, это работает. В системе двойной звезды аналог сферы Дайсона или обруча Дайсона может быть устойчивым. Неожиданная совершенно удача и намек на то, что нам надо искать. Нам надо искать обручи, желательно в системах двойных звезд, где для них есть подходящие точки для устойчивого движения. Это хорошая задача для тех, кто занимается поисками контакта с внеземными цивилизациями. Может быть, именно это мы и найдем. А когда-нибудь создадим сами. Ведь у нас же тоже двойная система. Не верите? Мы живем в двойной системе. Самое массивное тело в нашей Солнечной системе – это, конечно, Солнце, но вторую роль играет Юпитер. Все остальные планеты гораздо менее массивны, и мы практически живем в системе двух тел. Солнце и Юпитер – это два самых массивных объекта. Все остальные подчиняются их гравитации. И когда мы задумаем свою сферу Дайсона создать, нужно не забыть о решении, о математической теории, которую подарил нам Колин МакИннес. Много ли воды в Солнечной системе? Открытая вода только на поверхности Земли, мы в ней купаемся, в океанах, морях и реках. А где еще вода? Открытой больше нет. Но есть подземная и подледная вода, и ее находят все чаще и чаще. Мы с вами давно уже знаем, что на крупных спутниках планет-гигантов обнаруживаются подледные океаны. Ну, например, спутник Юпитера Европа, там под толстым 30-километровой толщины льдом океан жидкой воды, причем очень глубокий, 100-километровой глубины океан, в котором жидкой воды больше, чем в нашем мировом океане на Земле. К нему уже летят космические аппараты, их в ближайшие годы эти океанские воды на Европе будут исследовать. А еще где? Ну, довольно давно известно, что на спутнике Сатурна, Энцеладе, он не такой большой, но все-таки и на нем есть подо льдом океан, может быть, не океан, но море, по крайней мере, в районе южного полушария, море жидкой воды. И оттуда, сквозь трещины во льду, мы уже видели, как эта вода гейзерами вылетает, и она, так сказать, готова для исследования. А где еще? Оказалось, что с большой вероятностью там же, в системе спутников Юпитера, еще на одном крупном спутнике, самом удаленном от Юпитера, Каллисто, я напомню, четыре спутника Юпитера, Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, открытые еще Галилеем, так вот на Каллисто, похоже, тоже есть подземный, а точнее говоря, подледный океан жидкой воды. Как это выяснилось? С 1995 по 2003 год в системе Сатурна летал замечательный аппарат «Галилео». Это НАСАвский аппарат, который исследовал и сам Юпитер, и, пролетая мимо спутников, исследовал спутники. Так вот, пролетая мимо спутников, «Галилео» измерял напряженность магнитного поля Юпитера. Если в магнитосферу планеты внести какое-то электропроводящее тело, то конфигурация силовых магнитных линий немножко изменяется, реагируя на электропроводность этого тела. Так был открыт подледный океан на Европе, и после этого новых результатов не было. Однако, обратившись к старым измерениям, современные астрофизики выяснили, что на Каллисто, скорее всего, тоже есть океан. Тоже подо льдом. Ну, правда, лед там, наверное, потолще, чем на Европе. На Европе разные ученые расходятся. Одни говорят 5 километров, другие говорят 35 километров. Но больше 35 километров толщину льда никто не предсказывает. Каллисто более холодный спутник. Он дальше от Юпитера, он холоднее. И там толщина льда, вероятно, километров 100. Но под этим льдом 50-километровой глубины океан жидкой воды. Объем его пока трудно сказать, но, наверное, не маленький, потому что сам Каллисто один из крупнейших спутников в нашей Солнечной системе. Добыть эту воду, наверное, будет посложнее. Если на Европе мы уже хотя бы один раз видели, как вода изливается сквозь трещины во льду, и именно к этим излившимся свежим следам подледной воды сейчас летят два космических аппарата, то пока еще никто не видел воду, которая бы пробила 100-километровой толщины лед на Каллисто. Но надо подождать. Туда время от времени, как и на любое космическое тело, падают астероиды, крупные метеороиды. Если они пробьют эту каменную кору, то оттуда свежий фонтан воды мы получим и можем исследовать ее на предмет наличие жизни. Где вода, там и жизнь. Где вода, там и жизнь. А где мы ищем жизнь в последние десятилетия? Конечно, на Марсе. А там есть вода? Есть, но она в замерзшем, твердом состоянии. В полярных шапках Марса довольно много воды. Но во льду жизни не бывает. Жизнь предпочитает жидкую воду. А была ли она когда-нибудь на Марсе? С полной уверенностью можно сказать, что была. Мы видим на Марсе русло рек. Мы видим ложа озер и даже океанское ложе. Почти все северное полушарие Марса гладкое, пониженное и очень напоминает дно высохшего океана. Скорее всего, это так. Сомнений в этом мало. Куда делась эта вода? Другой вопрос. Скорее всего, значительная ее часть испарилась в космос, некоторая часть ушла под грунт, и мы ее там уже начинаем нащупывать с помощью единственного пока работавшего на Марсе сейсмографа, обнаружены слои, богатые водой, на глубине примерно 10-12 километров от поверхности Марса. Но все-таки надо было проверить, был ли на Марсе этот самый глобальный или занимавший значительную поверхность планеты океан. Проверяем. И все больше и больше фактов к тому, что он там был. Ну, во-первых, на краю этого бывшего океана, вдоль его береговой полосы, уже работают два космических аппарата. Американский тяжелый марсоход Perseverance и недавно прибывший туда в 2021 году китайский марсоход «Джуджун». Машинка оказалась очень интересная и в каком-то смысле уникальная. Ну, во-первых, я поздравляю китайских инженеров в том, что с первой попытки они удачно посадили на Марс свой аппарат. А тут надо сказать, китайцы очень хорошо впитывают опыт тех, кто идет впереди них. Самыми первыми были советские инженеры. Мы посадили на Марс в 1971 году свой Марс-3. Он сел мягко, но, видимо, недостаточно мягко, потому что через несколько секунд после посадки мы потеряли с ним связь. За нами пошли американские инженеры, за ними европейские инженеры. Не каждая посадка удавалась. Но в последние десятилетия уже научились мягко сажать на Марс аппараты, и китайские инженеры этот опыт впитали. И создали свой марсоход по примеру марсоходов прошлого поколения, летавших, американских марсоходов, летавших тогда на Красную планету. Джуджун очень похож на Spirit и Opportunity, которые более 20 лет назад впервые оказались на Марсе и неплохо там поработали. Джуджун оказался более эффективным, хотя внешне очень похож на них. У него тоже панели солнечных батарей, которые превращают солнечный свет в электричество, и на его основе работает техника. Но научная аппаратура у Джуджуна более прогрессивная. Там есть уникальный так называемый георадар. Фактически радар, направленный вниз и способный просвечивать недра планеты на глубину около 100 метров. Ну, по крайней мере, до 80 метров он надежно просвечивает и структуру грунта передает ученым. Так вот, Джуджун посадили там, где предполагалась береговая полоса Северного океана марсианского. И просветив недра, не очень глубоко, но на глубину в несколько десятков метров, он обнаружил слои, очень похожие на прибрежные полосы, которые океан формирует, вынося гальку и песок за счет волнения. Ну, каждый из нас знает, как устроен пляж, и вот этот небольшой наклон любого пляжа к поверхности моря, ну, примерно в 15 градусов, оказался точно таким же и на Марсе. Это крайне надежный факт, который говорит, что да, это береговая полоса. Да, там плескалась жидкая вода. Ну, глубина у марсианского океана, конечно, не в пример нашему. Вы помните, мировой океан Земли имеет среднюю глубину 3,5 километра. А марсианский, судя по расчетам, где-то 300-350 метров. В общем, тоже достаточная глубина. Подводные лодки спокойно у нас на этих глубинах как раз и работают. А береговая полоса фактически уже нащупана. Недалеко от места посадки Джуджуна работает второй марсоход, тяжелый американский марсоход «Персеверанс». Его посадили тоже на край бывшего водоема, но это, скорее всего, залив бывшего океана, похожий на большое озеро. Оба они исследуют береговые полосы, потому что и там есть наибольшая вероятность найти следы жизни. Судя по данным биологов, жизнь зарождалась именно в береговой полосе нашего земного океана, там, где и солнышко пригревает, и вода есть, и минеральных веществ достаточно много, вот в этом теплом мелком море вблизи берега океана. И на Марсе, если жизнь где-то и зародилась, то именно в этой береговой полосе, поэтому ее исследуют так детально. И вот китайский марсоход нам дал очередное доказательство того, что океан был, береговая полоса найдена, будем искать там жизнь. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Китайский марсоход прибыл на Марс в 2021 году. Он очень похож внешне на американские марсоходы Spirit и Opportunity, но судьба его оказалась не столь удачной. Дело в том, что и у Спирита, и у Opportunity панели солнечных батарей предполагались для работы в течение 3-4 месяцев на Марсе. Большего гарантийного срока им никто не давал. Почему? Потому что в атмосфере Марса довольно много пыли, потому это и красная планета. И пыль-то, осаждаясь на панели солнечных батарей, за несколько месяцев работы должна была покрыть их слоем, и солнечный свет перестал бы к ним проходить. В общем, так оно примерно и было. Особенно я помню историю самого удачного марсохода, это Opportunity. Проходил месяц, второй, третий, выработка электроэнергии снижалась, потому что пыль осаждалась на эти панели. К концу третьего месяца дунул ветер и смел панель, смел пыль с этой солнечной панели. И марсоход ожил и продолжал работать. И так продолжалось в течение почти 14 лет. Невероятная удача. Марсоход Opportunity еще бы проработал, но как-то раз его не очень удачно поставили на зимовку, и он замерз на склоне горы. А так бы, может быть, и еще работал. Джуджун создан практически по лекалам вот этого Opportunity. Он на вид, механика, все точно такое же. И хотя гарантийный срок ему инженеры по традиции дали тоже месяца на три, но они, конечно, втайне были уверены, что ветер будет сметать пыль с его панелей солнечных батарей, и он прослужит несколько лет. Но проработал Джуджун всего один год. В мае 22 года он окончательно остановился, потому что пыль толстым слоем покрыла панели его солнечных батарей, и электроэнергия перестала вырабатываться. Странно, что в одном месте Марса пыль работает так, в другом иначе, и это тоже надо будет учитывать, когда мы будем выбирать места для будущих баз. Ведь там тоже источником электричества будут панели солнечных батарей, другого там источника просто нет. И, конечно, надо будет для будущих обитаемых баз выбирать те места, где пыли меньше, ветер сильнее, и он очищает солнечные батареи наиболее эффективно. Хороший урок для будущих марсианских колонистов. Друзья, это были текущие новости изучения Вселенной, а о следующих новостях поговорим в следующий раз.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте! В эфире передача «На грани безумия» и я ее ведущая Карима Нигматуллина-Мощицкая. Трудно представить, как вообще могла возникнуть жизнь. От простого к сложному. От примитивных рефлексов до разумного существования. Так ли это? Не было ли осечек, поражений, возвращающих к начальной точке? Здравствуйте! Сегодня у нас в студии Михаил Александрович Федонкин, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Геологического института Российской академии наук. И Михаил Сергеевич Крицкий, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук. Добро пожаловать! Эволюция жизни на Земле началась с момента появления первого живого организма, где-то, говорят, 4 миллиарда лет тому назад. А вообще вот этот момент зарождения такого первого живого организма, как он произошел, что это было, как появилась жизнь на Земле?
1: Если говорим о происхождении жизни на Земле, мы имеем в виду возможность заноса, допустим, жизни или каких-то там, я не знаю, там генетических элементов из каких-то других мест, положим, Вселенной. Мы удлиняем этот процесс, потому что когда мы говорим о происхождении жизни, так сказать, мы всегда должны помнить, что мы связаны определенными временными рамками. Возраст Вселенной нашей, как мы сейчас понимаем, 14 миллиардов лет.
0: А вот. Жизнь на Земле где-то...
1: А жизнь на Земле – это 4. Около 4 миллиардов лет. Теперь, если мы говорим о происхождении жизни как таковой, как явление, то мы можем оперировать гораздо большим диапазоном, ну, во-первых, временным большим диапазоном, а во-вторых, гораздо большим диапазоном условий, ну, сред, если хотите. Это совершенно иная проблема, нежели происхождение жизни на нашей планете, происхождение жизни в целом.
0: А вы хотите сказать, что сначала жизнь родилась не на Земле, а где-то еще? Нет. И потом сюда пришла?
1: Я ничего не могу сказать здесь.
0: И это еще наука
1: не показала? Я ничего не могу сказать. Ничего определенного здесь сказать невозможно. Я просто говорю здесь о том, что эти две проблемы нужно разграничивать и понимать.
0: А если говорить все-таки о зарождении жизни, как произошло? Были различные химические процессы, а потом появились аминокислоты? Или как, что дальше происходило? Как вот эта эволюция, как зародилась-то эта жизнь?
2: В первичной среде ранней Земли, в воде, в водной среде, формировались молекулы, которые называют кирпичиками жизни иногда. Это белки, углеводы, аминокислоты, сахара и так далее. Из них и формировалось первые там протобионты, как говорил Опарин, академик. И потом возникла первая клетка. Но этот путь, он представляется неперспективным все-таки, потому что сегодня мы могли бы взять организм какой-нибудь самый простой и разложить его на эти составляющие.
0: На эти белки, аминокислоты, сахара.
2: Да, да, на его собственные составляющие. Из них ничего не собирается вновь. И, знаете, я бы вот в отношении другого, альтернативного пути в науке сейчас предложил бы метафору Жоржа Кювье, от французского ученого, известного своими взглядами на катастрофические явления эволюции органического мира. Он сравнивал организм с торнадо, смерчем. Он говорит, взгляните вот на эту песчаный дьявол, его она называет, монстр, движущийся по пустыне. У него все признаки живого организма. Он имеет определенную форму, он движется, он растет, он, как все живые организмы, в себя вбирает и выбрасывает вещество. Он даже может раздваиваться, таким образом как бы размножаться, там, расходиться и так далее. Но это существо, в кавычках, существует до тех пор, пока дует ветер. То есть энергия, поток энергии и вещества – держит структуру, а не наоборот. И вот этот момент заставляет нас задумываться о том, в каких условиях на ранней Земле могли формироваться градиенты, которые вызвали бы вот этот поток энергии или вещества. Физики называют это неравновесностью. И вот поиски таких условий или разработка моделей в такой идеологии, она открывает как раз путь о котором говорил Кювье, искать те процессы, те потоки вещества и энергии, которые могли бы формировать и держать структуру.
0: А у меня вот есть такой вопрос. Когда мы говорим об эволюции, мы всегда думаем про Дарвина. Это прям чуть ли не сразу же в голову

0: начал разбредаться по свету. Вот как вот это происходит?
1: А вот возьмите сегодняшнюю обстановку. Угу. Вот в Австралии существуют аборигены, но они живут до сих пор в каменном веке. И у них есть определенная культура, там довольно сложные отношения.
0: Но генетически они же такие же, как и мы? Или они отличаются?
1: Ну, есть незначительные совершенно отличия, но они есть, конечно. Но все равно это... Вот вам в одно и то же время, да? Вот. С чем было связано, скажем, вот рост вот технологий, там, материальной культуры в Европе? И почему он не происходил с такой же скоростью в Африке, или в Южной Америке, или в Австралии, куда люди пришли довольно поздно? Вот эти вопросы, на эти вопросы отвечают, конечно, археологи, да, ну и культурологи в значительной степени. Иногда это связывается с тем, что если условия идеальные, в смысле питания, там, отсутствие хищников, то тогда нередко... Вот это то, что называется фактор эволюции, отбора, они как бы замораживаются. Вот. И наоборот, допустим, похолодание. Меняется ландшафт, меняются вообще источники питания нередко. И это заставляет опять, вызывает необходимость менять образ жизни, больше того, менять физиологию в значительной степени. Ну, возникают некие задачи, от которых... зависит жизнь. И это касается, конечно, всех, не только людей.
0: А вы в чем-то еще добавите? Может быть, с чем-то вы не согласны?
2: Нет, ну тут все примерно так же. Я представляю, вот как и Михаил Александрович. В отношении единый у нас был предок у всех людей, вот у всех Homo sapiens или нет. Ну, по-видимому, вот насколько сейчас так можно представить, название генетического материала, генетического обследования человеческих популяций и современных, в какой-то мере даже это и из ископаемых, так сказать, существ человеческих удается исследовать. По-видимому, все-таки источник был один, все-таки откуда-то из Африки, это все, да, по-видимому. Хотя...
0: Вот это Ева.
2: А?
0: Это Ева.
2: Ева, да, но Ева это, так сказать, тоже гипотетическое некое существо, митохондриальная ДНК, которая могла бы быть предшественницей митохондриальной ДНК всех последующих женщин, которые, так сказать, появились на Земле. Почему касается это женщин? Потому что митохондрии, они передаются при половом процессе только с яйцеклеткой. В сперматозоиде их нет, они не передаются.
1: Я хотел сказать о разумной жизни. Угу. Знаете, какая штука? Мы все приписываем разум человеку. Вот. Но это ведь он не возник ниоткуда. И мы видим эволюцию мозга по ископаемым материалам, как он увеличивался, скажем, у позвоночных животных. Угу. Но даже если мы возьмем беспозвоночных, вот смотрите, возьмите, например, обычную осу, которая живет в норках, на лугу. Вот вы сидите на траве, смотрите на лужайку, и вдруг на ваших глазах эта оса прям с лету влетела в свою норку.
0: Да.
1: Вы отвели взгляд, посмотрели снова, вы в траве не найдете эту норку. А у нее там в норке детишки сидят, которым она принесла гусеницу. Таких норок у осы несколько на этом большом лугу.
2: У растений даже есть поведенческие реакции.
1: Да. И вот вы поймите...
0: И вот это тоже разум, да?
1: Вот вспомните...
2: Ну, назвать разумом, конечно, у растений-то это трудно.
1: Слово «разум», он как бы у всех свой. Вспомните книжку изумительную совершенно, Метерлинка. Это автор «Синей птицы» и так далее. Книга называется «Разум цветов». Изумительное исследование. И вы знаете, там разум не в кавычки взят.
0: Спасибо вам большое за сегодняшнюю дискуссию. Мы пообсуждали эволюцию как от самых простых живых организмов к более сложным. Было очень интересно. Большое вам спасибо.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляций и записи лекций. Приятного просмотра! Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», автор книг «Сумма биотехнологии» и «Защита от темных искусств», путеводитель по миру паранормальных явлений. На форуме «Ученые против мифов» Александр представил доклад на тему «Мифы о мутациях. От человека-паука до ГМО». Где грань между предельными способностями психосоматическими и обманом у человека? Как это достоверно определить? Как понять, не аномалия развития ли это? Возможно, полезная или подделка?
1: Если я правильно понял вопрос, то речь идет про то, есть ли у человека реально какие-то необычные способности, или он их просто выдумывает, это ошибка мышления. Ну, в этом случае можно обратиться к нам на премию имени Гарри Гудини и пройти объективную проверку, или можно сделать самопроверку. У нас на YouTube-канале премии имени Гарри Гудини есть видео, которое описывает, как можно подойти к вопросу о решении, вот, есть у вас суперспособности какие-то или нет. В принципе, ну, от этого требуется такой объективный подход. Нужно несколько раз повторять один и тот же эксперимент, нужно заранее решать, будет ли некоторая попытка в эксперименте засчитываться или нет, какой должен быть конечный результат. Ну, есть масса всяких нюансов о том, как сделать эксперимент максимально честным и объективным. Ну, вот про это можно подробнее на примере Гудини узнать.
0: Свойственна ли апофения животным или это сугубо человеческая способность, связанная с нашим более развитым мозгом? Если апофения – результат эволюции, то зачем эта способность у нас появилась? Не является ли апофения предтечей всех религий?
1: Апофения – это склонность людей находить закономерности в каких-то бессмысленных данных. Ну, например, увидеть там лицо на какой-то фотографии с Марса или там лик Девы Марии на подгоревшей гренке. Или услышать какие-нибудь слова, которых нету в какой-то песне на иностранном языке. В принципе, в какой-то степени можно даже искусственный интеллект научить апофении. Например, в такой программе, как Google Deep Dream, искусственный интеллект обучает распознавать, допустим, изображения, распознавать лица, и дальше можно так вот подкрутить с этим алгоритмом, чтобы дать ему фотографию, где нету лица, и попросить компьютер дорисовать это изображение. Он может там дорисовать там лица, собак или еще что-нибудь, что этот алгоритм обучали искать. В принципе, наш мозг — это просто нейронная сеть, как и мозг любого другого животного, и эта нейронная сеть, она пытается строить какие-то закономерности, она пытается находить какие-то паттерны, какие-то закономерности, и не всегда делает это правильно. Поэтому, в принципе, апофения свойственна в какой-то степени, ну, любой системе, которая пытается заниматься распознаванием каких-то образов или причинно-следственных связей. Ну, например, если мы говорим про причинно-следственные связи, то есть очень знаменитые опыты психолога Берриса Скиннера, который брал голубей, помещал их в клетку, и дальше в случайный момент времени эти голуби получали еду. И так получилось, что голуби начинали повторять те действия, которые они совершали по случайному течению обстоятельств перед тем, как получить еду. То есть какой-то голубь махал крыльями, в этот момент его покормили, и он думает, чем я это заслужил? Наверное, я махал крыльями, и начинает махать крыльями все чаще, чаще, чаще. И вот Скиннер назвал это голубиными предрассудками. Но то же самое возникает как бы и у людей по похожим на самом деле причинам. Наш мозг пытается строить причинно-следственные связи, делает это не идеально, поэтому какие-то люди верят в гомеопатию, потому что они приняли какой-то гомеопатический препарат, а потом думают, опа, мне стало лучше после этого, следовательно, препарат работает. Но это то же самое магическое мышление, как у голубя в каком-то смысле. То есть вот эта склонность разума находить как ложные, так и реальные закономерности, она достаточно естественно возникла действительно в процессе эволюции. И я не могу утверждать, что она прям полностью может объяснить то, почему люди там верят в религию. На самом деле есть гораздо больше факторов, которые влияют на склонность людей к вере во что-то сверхъестественное. Но то, что этот фактор вносит определенный вклад, подтверждает убеждение людей, что, допустим, если ты помолишься, что-то хорошее случится в жизни, сделаешь какой-то ритуал, и это к чему-то хорошему приведет. Вот в этом плане, да, апофения сыграла существенную роль в появлении самых разных верований.
0: Существуют ли законные способы купить в России или привезти в Россию ГМО-зерна каких-нибудь светящихся растений не с целью промышленного посева, а себе на подоконник?
1: Насколько мне известно, современное законодательство в Российской Федерации запрещает выращивание некоторых, ну, вообще генно-модифицированных организмов в окружающей среде. Выпуск в окружающую среду запрещен. То есть, если вы купили, допустим, генно-модифицированную рыбку, которая светится в ультрафиолете, и держите ее дома, то вы закон не нарушаете. Но если вы спустите ее в унитаз, то тогда вы как бы нарушили закон. Ну, теоретически. На практике, скорее всего, вас никто не поймает. Но в целом ничто не запрещает покупать генно-модифицированные организмы и продукты из этих организмов, в том числе, ну, съедобных каких-то, и употреблять их в пищу. Ничто не запрещает разводить дома каких-то генно-модифицированных организмов, но вот в природу их выпускать у нас нельзя.
0: Будет ли считаться незаконным выращивание приобретенной генно-модифицированной культуры, например, семена синих помидоров, когда их надежность утвердят, на своем участке для личного употребления?
1: Мне кажется, что если человек выращивает на своем участке, то это будет считаться выпуском в окружающую среду, и, скорее всего, это будет незаконно.
0: Скоро ли мы достигнем уровня фильма «Гадко» – подбор параметров ребенка на этапе его планирования? Какие шаги для этого предпринимаются в нашей стране и в мире в целом?
1: Если мы говорим про возможности дизайна человека, то, ну, мне кажется, что мы достаточно далеки от того, чтобы придать человеку некоторый заранее продуманный там образ. Мы достаточно близки к тому, чтобы лечить наследственные заболевания, которые связаны с поломкой какого-то одного конкретного гена. Мы достаточно близки к тому, чтобы улучшать некоторые генетические особенности человека. Ну, например, мы можем сделать так, чтобы у человека была, допустим, более хорошая копия гена какого-нибудь типа FOXO3A, который важен для того, чтобы организм медленнее старел. Есть исследования про то, что люди с определенной мутацией в этом гене имеют сильно более высокий шанс стать сверхдолгожителями. То есть вот такого рода вещи, когда есть один ген, и мы знаем, что определенная мутация в этом гене приводит к какому-то изменению человека, то здесь мы достаточно близки. Но если мы, допустим, зададимся вопросом, как сделать так, чтобы у человека, допустим, были крылья, или чтобы человек стал кентавром, или что-то в этом роде, то ответ: мы понятия не имеем, какие именно нужно сделать мутации, генетические изменения, чтобы вот прямо сильно изменить человеческую морфологию.
0: Я знаю, что ученые скрывают волшебную таблетку. Ешь как и что хочешь, с ГМО и без, но при этом стройный, здоровый, красивый. Когда ученые перестанут скрывать? Все такие молодцеватые, ну или хотя бы перспективы появления такой таблетки?
1: Никогда.
0: Генетические испытания на человеке запрещены. А можно ли хозяйничать в геномах человекообразных обезьян? И можно ли склеить шимпанзе 12-ю и 13-ю хромосомы?
1: Ну, на самом деле, и на животных многие исследования требуют одобрения этических комитетов. И, в принципе, есть определенные ограничения в плане того, что можно и нельзя делать с теми иными животными. В зависимости от страны эти правила разные, поэтому точно есть страны, где можно такие опыты ставить, и есть страны, где вы столкнетесь с определенными проблемами.
0: Как вместо уроков православия ввести уроки мифов и легенд древних израильтян и ранних христиан? На примере устойчивых мемов и технологии Акона Вертона.
1: Ну, я считаю, что основы православной культуры, вот, светской этики, вот все эти предметы такие идеологизированные, нужно просто из школы убрать. Школа – это не то место, где нужно людям навязывать ту или иную идеологию. Людям должны давать просто знания. Мне кажется, что нужно просто сделать отдельный курс, посвященный критическому мышлению, теории вероятностей, статистике. И такой курс делать факультативным в тех школах, где есть адекватные преподаватели, готовые такой курс преподавать. И таким образом мы можем попытаться снизу немножко улучшить систему образования. Ну, отменить, конечно же, мы так просто взять ОПК не можем, но можно, по крайней мере, повозмущаться.
0: Эффект Манделы. Миф или таки что-то есть?
1: Я думаю, что такого рода феномены могут объясняться тем, что люди видели одну и ту же фейковую новость. Мы постоянно видим фейковые новости, типа того, что там ГМО – это технология инопланетного происхождения, найдены скелеты великанов, которые ученые, естественно, скрывают. Ну и как бы разные люди слышали одни и те же фейковые истории. Некоторые люди приняли одну и ту же фейковую историю за чистую монету, и поэтому неудивительно, что они пересказывают одно и то же.
0: Возможно ли при помощи генной инженерии в относительно короткие сроки при нашей жизни или хотя бы в нашем веке собрать геном мамонта? Слоны так медленно размножаются, а побывать в парке ледникового периода очень хочется.
1: Геном мамонта и без всякой генной инженерии он прочитан. Мы знаем, чем мамонт генетически отличался от слона. Но если мы захотим именно сделать, допустим, клетку с геномом мамонта, живую, путем генной модификации, скажем, клетки слона, то это на самом деле очень тяжелый проект, в котором потребуется очень длительная и кропотливая работа, большие финансовые вложения, работа большого количества генных инженеров. В принципе, теоретически такой проект, я думаю, уже в ближайшее время будет под силу генным инженерам, но реально кто-то займется этим или нет под вопросом. В принципе, вот ученый, который этой темой интересуется, его зовут Джордж Чёрч, можете подробнее прочитать его статьи с его участием по этой теме.
0: Ваше отношение к евгеническим теориям. Насколько генетики придерживаются этих мировоззрений? И как связаны исследования генов с социологическими и психологическими науками? Есть ли совместные работы?
1: Ну, слово «евгеника» получило такое нарицательное значение, потому что была такая идея отрицательной евгеники, которую практиковали, в частности, в нацистской Германии. Это была идея, что если мы будем избавляться от людей, которые являются там инвалидами, больными и так далее, то мы как бы улучшим генофонд. Естественно, я не являюсь сторонником отрицательной евгеники, я, наоборот, как гуманист, являюсь сторонником идеи о ценности человеческой жизни, любой человеческой жизни, и что людям как раз нужно улучшать их здоровье, нужно придумать технологии, которые позволяют людям выжить вопреки каким-то обстоятельствам, будь то генетические или иные проблемы с их здоровьем. Вот что сейчас развивается вот в плане развития генной инженерии, это как раз возможность, чтобы люди, допустим, которые имеют какое-то генетическое заболевание, родили детей, у которых не будет этого генетического заболевания. То есть это то, что называют позитивной евгеникой. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого, и наоборот, это очень плохо, если мы не пытаемся предотвратить рождение больных детей, в то время как мы можем это сделать благодаря современным технологиям и сделать так, чтобы при этом никто не пострадал.
0: Стоит ли убивать всех клещей, моль, колорадов и прочих нехороших тварей? Может, это такая себе идея? Я вот лично переживаю за свою нежную бархатную кожу, новый свитер с тюльпанчиками и урожай моей бабули.
1: Этот вопрос сложный, я думаю, что он на самом деле лежит вне сферы моей компетенции, потому что разные животные, ну, разные членистоногие, которых мы считаем вредителями, они в принципе участвуют в самых разных пищевых цепочках. Какие-то из них, может быть, действительно не нужны, от них можно избавиться безболезненно. Ну, например, тот же колорадский жук, он был завезен, скажем, на территорию России из других стран, и поэтому он у нас вообще здесь не является естественным видом. Но, с другой стороны, может быть, уже сегодня к их существованию приспособились какие-то хищные там, птицы или еще какие-то организмы, которых поедают. В общем, этот вопрос на самом деле требует какого-то научного анализа. Я такого анализа не проводил.
0: А есть ли среди наших политиков, чиновников, депутатов хоть кто-нибудь, кто заинтересован в реабилитации общественного мнения по поводу ГМО? Или все совсем плохо?
1: Я не знаю прям каких-то таких ярких политических фигур, которые бы реально пытались что-то исправить в этой ситуации. Не все политики являются противниками ГМО, но даже те, которые не являются противниками, они, ну, на мой взгляд, занимают недостаточно активную позицию по этому вопросу.
0: Зная, что не так давно создали искусственную матку, в которой вырастили недоношенных ягнят, в какие сроки может появиться технология, позволяющая полностью вырастить животное из пробирки? Может ли данная технология заменить суррогатное материнство в обозримом будущем?
1: Существует достаточно большая разница между донашиванием уже в некоторой степени сформировавшегося организма и полным циклом развития, начиная там, от одной клетки до взрослого организма. И вот современные технологии пока что они начинают работать именно с недоношенным таким там, ягненком, например. И может быть тоже какой-то совершенно принципиальный другой подход, когда речь идет про именно организм из одной клетки до взрослого организма. Как бы близко мы к решению этой проблемы, я не готов сейчас сказать. Я думаю, что в принципе законам физики и биологии не противоречит искусственная утроба. Естественно, если естественная утроба работает, то искусственная может работать. Но, как показала практика, даже вот к тем утробам, которые позволяют всего несколько месяцев сократить период вынашивания того же ягненка, мы шли на самом деле десятилетиями.
0: Как проводятся или будут проводиться изыскания в сфере генной модификации человека? Это происходит на отдельных клетках, эмбрионах, целых индивидах? И как это коррелирует с этическими нормами?
1: Ну, во-первых, на самом деле многие люди и так от рождения являются мутантами. Мы все являемся мутантами в какой-то степени, мы генетически отличаемся, поэтому есть исследования, посвященные поиску генетических отличий, которые обуславливают какую-то особенность некоторой группы людей. То есть мы возьмем группу сверхдолгожителей, сравним ее с группой людей, которые умерли, допустим, 70 лет, сравним их гены, и, может быть, в некоторых случаях мы находим какие-то определенные мутации, которые отличают эти две группы людей. Это один из подходов. Второй, да, уже есть опыты по генной модификации человеческих эмбрионов. Три, есть опыты на животных моделях. Четыре, мы можем, да, заниматься генной инженерией отдельных клеток, не обязательно эмбриональных, а просто обычных. Например, можно тестировать, можем ли мы сделать клетку человека, устойчивую к вирусу иммунодефицита человека. Для этого можно взять клетку иммунной системы и ее генно модифицировать. То есть есть очень много разных подходов. Есть еще один, например, способ – это создание гуманизированных животных, то есть это животные, у которых некоторые клетки являются человеческими. И дальше ставить опыты по генной инженерии клеток в этих гуманизированных животных. В общем, подходов много, они разные, и все как бы друг друга дополняют.
0: Ряд организаций предлагают услуги по анализу ДНК. Какие результаты они реально могут дать? Какая информация и в каком объеме хранится в международных базах данных? Можно ли определить степень родства с известными находками древних людей времен бронзового, каменного века или даже ранее?
1: Я думаю, что вот что реально можно из этого извлечь с некоторой вероятностью, но опять же без гарантии, если у вас есть ныне живущие родственники, которые тоже прошли такое тестирование, то вы, в принципе, можете их идентифицировать. Но самый яркий пример, мой однокурсник с помощью такого генетического теста нашел свою сестру. А у него была сложная там семейная история, почему он не знал, кто его сестра, но он смог ее узнать. И даже с ней познакомиться в итоге и выложить там фоточки в Инстаграм с вновь обнаруженным родственником. Но если вы совершенно точно знаете, что у вас нету потерянных родственников, то, конечно, такой вариант не сработает. В принципе, ну, некоторым людям интересно что-то знать про свое происхождение. Мне лично это не очень интересно, но у каждого человека свои интересы, и, в принципе, такие тесты могут немножечко пролить на этот свет.
0: Существует ли ген аристократии?
1: Вот, например, когда королева Виктория передала своим потомкам ген испорченный, который ведет к гемофилии, и многие мужчины среди потомков королевы Виктории были гемофиликами, в том числе, например, царевич Алексей. Поэтому вот вам ген аристократии.
0: Столкнулся с такой проблемой в разговоре со старшими родственниками. Они увидели, что я читаю книгу «Сумма биотехнологий». И начались старые как мир разговоры про гранты Госдепа, что это за выскочку студент такое пишет, что как можно есть картошку, которую даже колорадские жуки есть отказываются, что это все отрава, что нет исследований, доказавших пользу ГМО и так далее и тому подобное. Попытки убедить, что есть несколько тысяч исследований, не нашедших вред ГМО, убедить, что ГМО для сельского хозяйства будет тупо дешевле, что есть сорта, например, того же самого золотого риса, от которых только польза. И что бабушка, у которой диабет, и которая тоже была недовольна этой книгой, скорее всего, принимает генномодифицированный инсулин, ни к чему не привели. При этом все эти родственники – люди не глупые, с высшим образованием. У бабушки в сфере сельского хозяйства, родители – педагоги в школе. Вопрос. Как переубеждать таких вот фом неверующих, если книги, написанные на деньги Сороса и Госдепа, они читать отказываются, и всяких школьников и студентов типа Панчина, Конана на этих ваших матерных ютубах не смотрят?
1: Ну, понятно, что можно обратить внимание на то, что все эти заявления абсолютно бездоказательные, ни одного факта подкупа вы не обнаружите, и более того, можно найти просто огромное количество людей, которые предположительно должны участвовать в такого рода заговорах, более-менее все молекулярные биологи, которые есть как в России, так и за рубежом, если мы говорим про тему ГМО. Но если человек прям вот упорно верит в заговор, то сделать тут на самом деле можно мало чего. В принципе, про психологию людей, которые верят в теорию заговоров, есть замечательная книжка Роба Бразертона «Недоверчивые умы. Почему мы верим в теорию заговоров». Можете попробовать прочитать эту книжку и подумать, помогает она вам или нет в том, чтобы разубедить кого-то в этих теориях.
0: Что будет, если два телепата одновременно начнут читать мысли друг друга? При этом на голове обоих будут надеты шапочки из фольги.
1: У двух скептиков сильно пригорит.
0: Почему сходу отрицается положительный эффект гомеопатии, а не изучается научными методами, что же помогает организму бороться с болезнью? Лично мое ощущение, что это психологический эффект. Вроде как ребенку дуешь на ушибленное место и боль снимается. То, что простуду гомеопатия помогает побороть – факт.
1: Ну, это неправда, что гомеопатия не изучается. Клиническим исследованиям гомеопатии посвящено огромное количество публикаций, тысячи публикаций. Первое было еще проведено в 1800 каком-то там году в Нюрнберге врачом Фридрихом Вильямом ван Холленом, который сделал, собственно, первый рандомизированный такой двойной слепой эксперимент, который показал, что гомеопатия ничем не отличается от обычной водички. И более того, после этого, ну, вот, собственно, произошло накопление большого количества научных публикаций по теме гомеопатии. И вот, например, обзор австралийского Минздрава, который вышел, по-моему, в 2015 или 2016, по-моему, в 2015 году, там как раз 1800 публикаций было рассмотрено, и вывод, что ни для одного из 61 заболевания, которые были рассмотрены, гомеопатия не доказала своей эффективности. То есть, в принципе, там нечего изучать. Ну, я уж молчу про то, что там как бы и нечему воздействовать на человека, потому что гомеопатия классическая подразумевает такое большое количество последовательных разведений, что никакого активного вещества там просто не остается. Но что на самом деле интересно исследовать, это почему люди продолжают верить в гомеопатию, несмотря на то, что она не работает. И про это есть очень много интересных статей в области психологии. Феномен, который исследуют психологи, называется иллюзия причинности или по-английски illusion of causality. И, собственно, есть масса исследований про то, что если, например, есть высокая вероятность того, что некоторые события наступят само по себе, например, выздоровление, то люди, которые предпринимают бесполезные практики для того, чтобы, ну, свершилось вот этот вот благоприятный исход, они автоматически строят ложные причинно-следственные связи и думают, что вот эти волшебные ритуалы, бесполезные действия каким-то образом помогают наступлению этого исхода. Петух прокукарекал, солнце взошло. Ну, как бы кто-то делает вывод, что раз петух прокукарекал, он должен прокукарекать, чтобы солнце взошло, иначе оно не взойдет. Ясно, что это абсурд, но почему-то с гомеопатией это работает. Люди приняли какое-то лекарство, после этого им стало лучше, и люди уверены, что без лекарства лучше бы не стало. Но это тоже такой же абсурд.
0: Какие проблемы стоят на пути искусственного выращивания мяса? Будут ли они решены в скором будущем? Будет ли такое производство мяса менее вредным для окружающей среды, чем животноводство?
1: Я думаю, что искусственное мясо рано или поздно вытеснит обычное мясо, потому что понятно, что когда вы выращиваете, ну, животное крупное, то очень много ресурсов и энергии уходит на, скажем так, появление, на создание органов, которые потом не будут использованы никак. Вопрос упирается чисто в технологическую составляющую, как нам сделать так, чтобы там, допустим, какая-то растительная субстанция перерабатывалась в те белки, из которых в итоге получится мясо. А я думаю, что этот вопрос будет решен, и в какой-то момент искусственное мясо заменит и будет на самом деле дешевле, выгоднее, чем то, которое мы едим сейчас.
0: В своей книге вы очень доступно и понятно описали принцип действия вольфрамовой пушки для бомбардировки клеток фрагментами ДНК. А можно в двух словах на пальцах пояснить, как изготавливают вирусные векторы, каким способом нужный кусочек помещают в ДНК вируса, не испортив при этом его белковую упаковку и сохранив вирулентность?
1: У разных вирусов у них существуют разные механизмы упаковки генетического материала, то есть начинается с того, что исследуют, каким образом упаковывается тот или иной там набор вирусных генов в его оболочку. И часто оказывается, что есть некоторые фланкирующие там боковые последовательности определенные, которые нужны для того, чтобы произошла вот эта укладка. И при этом требуется определенное ограничение, ну, длины всего этого фрагмента генетического. То есть исследуется, какие есть ключевые такие краеугольные условия для того, чтобы некоторый набор генов вместился в эту оболочку, и дальше под это подгоняется наша генетическая конструкция, которую мы хотим куда-то перенести. При этом мы генетическую конструкцию вырабатываем где-то отдельно, а вирусные частицы белковые вырабатываем где-то отдельно, чтобы у нас не получилось, допустим, патогенного вируса. А потом мы смешиваем генетические вот эти конструкции, обладающие способностью проникнуть в оболочку вирусную, и вирусные оболочки, их белки. И получаем такую вот укладку, получаем вирусный фрагмент, несущий нужный нам там набор генов, которые мы хотим использовать в генной терапии. Там, в принципе, есть сильно больше нюансов, но в общих словах это примерно так выглядит.
0: Мы не можем проводить генетические и селекционные эксперименты на людях, пытаясь создать суперчеловека с суперинтеллектом. А как насчет того, чтобы создать супершимпанзе с мозгом в килограмм полтора? Или хотя бы очень умную мышь для начала?
1: Мне кажется, что если бы мы научились создавать людей с повышенным интеллектом, то не было бы этической проблемы в том, чтобы таких людей создавать. проблема в том, что мы не знаем, как так сделать, и поэтому мы рискуем, что если мы будем экспериментировать на людях, то мы получим какой-то неблагоприятный результат. И то же самое касается и шимпанзе. В принципе, если бы мы умели делать их умнее, то пожалуйста. Но мы пока не очень хорошо представляем, что именно нужно сделать с генами шимпанзе, чтобы получить шимпанзе с мозгом 1,5 килограмма.
0: Александр, что вы знаете о действии на здоровье электронных сигарет? Какие проводились исследования? Каким из них можно верить? Правда ли, что парение грозит попкорновой болезнью легких? Или журналисты опять все преувеличивают?
1: Моя догадка заключается в том, что электронные сигареты должны быть безопаснее, чем обычные, просто потому что они содержат меньше самых разных там канцерогенных веществ, которые в норме присутствуют в обычных сигаретах. И сам по себе, допустим, никотин, он вроде бы не является там каким-то страшным канцерогеном, он просто вызывает привыкание. Поэтому мне кажется, что если люди могут перейти на электронные сигареты вместо обычных, то для них это скорее должно быть в плюс.
0: Где, по вашему мнению, может быть использована технология CRISPR на практике? В медицине, народном хозяйстве?
1: Ну, мне кажется, что CRISPR прежде всего используется в чисто такой генной инженерии, как способ создания самых разных генно-модифицированных организмов, и уже есть просто практические результаты в этой технологии. Второе – это генная терапия, где мы можем вырезать какие-то участки ДНК, которые, допустим, повреждены и приводят к каким-то неблагожелательным последствиям. Или мы можем использовать CRISPR-технологию для того, чтобы создавать организмы, генно-модифицированные, устойчивые к вирусам за счет самой CRISPR-технологии. Вот последний сценарий, мне кажется, очень перспективен в борьбе с вирусами. Уже есть растения, устойчивые к вирусам за счет CRISPR-технологии. Есть клетки человека, устойчивые к некоторым вирусам. Осталось придумать, как это внедрить с людьми. Может быть, мы получим людей, устойчивых к вирусам в будущем.
0: Известно, что существует большое количество паразитов, которые сосуществуют совместно с человеком и наносят ему большой вред. Постельные клопы, блохи, вши и так далее. Вопрос в том, почему современная биотехнология обходит стороной или уделяет недостаточное внимание искоренению данных существ как вида.
1: Ну, если речь идет про паразитов в виде вирусов. Вирусы тоже в какой-то степени паразиты. Тут как раз все очень активно происходит. Если мы говорим про каких-то червей, то часто есть просто лекарства не биотехнологические, а обычные, направленные против определенных групп организмов. И, может быть, просто в странах, где генная инженерия доступна, нет такого спроса. Если честно, я не следил за научной литературой по теме того, используется ли генная инженерия в борьбе с какими-то там червеобразными паразитами. Не исключаю, что такие исследования есть, просто я про них не слышал.
0: Есть ли живые организмы, не подвергающиеся мутации?
1: Не существует организмов, которые бы умели копировать свою ДНК вообще без ошибок, поэтому мутации будут у любых организмов без исключения.
0: Последняя информация по клонированию неандертальца и мамонта.
1: Ну, пока что и клонирование мамонта, и клонирование неандертальца на стадии того, что у нас есть геном и мамонта, и неандертальца, у нас есть люди и слоны. Мы не клонировали людей, мы не клонировали слонов, поэтому нам нужно научиться клонировать и тех, и других. После этого можно получать клетки с ДНК неандертальца и ДНК мамонта, ну и после этого можно будет приступить к клонированию мамонтов и неандертальцев. Я думаю, что этого не случится в ближайшие лет 10, но я думаю, что это случится в ближайшие лет 40.

Здравствуйте, взрослые, если вы тоже с нами. Александр Трунтаев сегодня руководит эфиром, и я, Александр Хабургаев, сегодня в кадре. Как всегда, по воскресеньям, ну, теперь раз в две недели. Огромное спасибо всем, кто вот так вот тепло мне пожелал быстрейшего выздоровления. Ну, пока еще вот на костылях прыгаю, но надеюсь, что нога все-таки регенерирует, скоро отрастет новая. Будем ходить без костылей. Так, значит, что хочу сказать по прошлому эфиру. На прошлом эфире было три у меня таких интересных сообщения. Ну, помимо таких вот дежурных сообщений, вот, добрых слов и наилучших пожеланий, было три замечания, два по делу. Спасибо большое, я о них поговорю потом. Одно немножко не по делу, это по поводу Бажова и Гайдара. Вы просто немножечко были не в курсе, я вам потом расскажу, в чем дело, но это после эфира, когда будем отвечать на вопросы. Я очень благодарен тем, кто вот мои такие маленькие косячки ловит, да, и особенно, когда это делают в деликатной форме, это особенно приятно. Спасибо вам большое. Впредь тоже, если что-то отловите, обязательно присылайте, а я потом нашим детям все это обязательно отдельно скажу, чтобы все запоминали, как правильно, да. Сегодня у нас тема будет не менее любопытная, чем в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами говорили о монстрах, о страшных, ужасных монстрах. Ну, а сегодня будем тоже говорить о монстрах, которые на самом деле совсем не страшные, ни капельки, ни сколечки, но вот которым как-то не повезло, и молва их наделила какими-то жуткими, вообще кошмарными и ужасными качествами, которые им вовсе не присущи. Ну, а также поговорим о тех, кто на самом деле, в общем, тоже довольно-таки опасен, ну, просто эту вот опасность слишком уж раздувает. Помните, я вам в прошлый раз говорил, ребята, не бывает дыма без огня, не бывает. Значит, какая-то причина была у людей, что они приписали вот именно этому животному такие вот ужасные истории. Тем более, что, знаете, самое удивительное, то, что иногда это бывает вот такими вот ужасами наделяют безобидных животных в разных точках земного шара люди, которые точно совершенно друг с другом не связаны. Тогда интернета не было, они не могли там друг другу этих показывать и перестукиваться. Вот у нас такая штука живет, страшно. То есть это еще раз подтверждает, что дыма без огня не бывает. Ну, давайте начнем, наверное, с самого безобидного и самого ужасного зверька. Вот правда такой няшный зверек, ну, удивительно симпатичный зверь. Вот мне Александр только что сказал, что это вообще любимое животное Станислава Дробышевского. Но он у нас антрополог, поэтому, ну, совсем как человечек, да? Зовут это животное руконожка или ай-яй. Ай-яй. Почему мы с него начали? Живет эндемик. Живет на Мадагаскаре, больше нигде не живет. Причем у этого животного статус ЕН в Красной книге, это значит вымирающий вид. То есть такие есть международные проекты, чтобы спасти эту бедную руконожку. Но почему мы с нее начали? Дело в том, что на острове Мадагаскар, кроме руконожки, еще живут, вот, Александр, покажите следующую картиночку нам. Вот, видите, вот живут такие вот люди, это аборигены острова Мадагаскар.

зверь. Они предпочитают просто вот как задумываются, а чтобы не задвинуть ее назад на этот же таксон. Ну, не знаю, чем дело кончится. Но, ребят, гадюка Никольского действительно более ядовита, чем обычная. Ну, меня не кусала и та другая, я не сравнивал. Но герпетологи, я им верю, вот мои друзья герпетологи, все, кого я спрашивал, они все говорят, что у нее яд немножко сильнее. Вот, например, у степной гадюки, у нее яд слабее, чем у нашей гадюки обыкновенной. Но, опять-таки, ребят, это зависит когда, да, когда, в какое время года, сколько она впрыснет, потому что змея, она впрыскивает с тебя столько яда, сколько захотела. И мы не знаем, сколько змея, которая тебя тюкнула, сколько она в тебя вбрызнет, понимаете? Поэтому, конечно, это все очень как бы расплывчатые такие утверждения. Ну, давайте дальше посмотрим. Следующие наши картиночки посмотрим, кто у нас там будет. Вот она, видите, гадюка. А, кстати, еще характерная такая вот примета гадюки Никольского. У нее хвостик, а хвост, ребят, у всех гадюк очень маленький. То есть, если вы возьмете вот такую вот гадюку, да, вот она от носа до хвоста, то хвостик-то у нее вот такусенький. Вот анальное отверстие и маленький хвостик. А все остальное – это тело такое прогонистое. Да почти у всех змей хвостик короткий. Мало змей на свете, у которых хвост длинный, в отличие от ящериц. Так вот, у гадюки Никольского, у нее нижняя часть хвостика, она с желтыми или оранжевыми пятнышками. Вот как ушки у ужа. Вот приблизительно такого же цвета. И гадюку, ребята, всегда легко отличить по глазам, да? О чем речь будет у нас чуть дальше. Крутим дальше, Александр, смотрим. Следующую картиночку. Вот это вот кадры. Это мы в заповеднике Воронежском снимаем гадюку Никольского. Вот. Это просто такие я нашел старые фотографии. Посмотрел, вспомнил молодость. Все-таки 15 лет прошло почти. Следующий покажите нам. Вот она, сама гадюка нам позирует. Толстенькая такая была самочка с яйцами. У нее даже прощупывались яйца. Прямо вот такие вот. Дальше следующее покажите нам. Вот это вот Олег как раз на коленочках стоит. Ее отловил с крючком герпетологическим. Это вот Дима Власов, наш тогда был режиссер. Оператор оперпост, и вот там звукорежиссер стоит с балалайкой. Вот рабочий момент, работаем, снимаем. Фильм можно посмотреть на Ютьюбе. Ну, этих ребят вы узнали, да? Александр, да, давайте вот это вот, да? Ой, ужас, кто это, ребята? А? Кто это? Это пиранья. Пигоцентрус, родовое название. Ну, нам более всего известна такая вот обыкновенная пиранья, которая в аквариуме живет. Вообще их много разных пираний, их почти 30 видов. Это, кстати, отряд хароциновые рыбки. Тот же самый отряд, что и гуппи, что и данио, что и вот безобидные аквариумные рыбки. Ну, пиранья у кого с чем ассоциируется, да? Пиранья, вот обязательно какой-нибудь нож назовут пиранья, да, или еще что-нибудь колющее, режущее. Такой бренд страшный. А откуда это все пошло, дети мои? Пошло это все, в общем-то, с того, что у индейцев Латинской Америки, где эта пиранья живет, как-то вот с ней ничего не связано. Вот в фольклоре, в легендах и преданиях ничего страшного, ужасного про пиранью не рассказывают, в отличие от других некоторых животных. Это пошло, когда Рузвельт путешествовал по Латинской Америке, президент Соединенных Штатов, то ему устроили такое шоу. Его подвели к водоему, к небольшому, кинули туда дохлую корову, и на глазах удивленного президента и его жены вода забурлила, и вот эти вот маленькие-маленькие рыбки буквально на глазах превратили эту тушу в голый скелет, одни косточки. Рузвельт был впечатлен и поехал в Америку всем рассказывать, какой ужас там обитает в Латинской Америке, какие страшные пираньи. Ну, тут что-то услышали всякие писатели-фантасты, голливудские режиссеры сказали, о, как классно, хорошая идея. И стали снимать вот эти жуткие страшные истории. Писатели тут же включили всякие страшные моменты в свои приключенческие романы с этими пираньями, от которых главный герой или героиня спасается, вся обкушенная, перекушенная, но живая, ну и так далее.

далее. То есть началась такая массовая пиранофобия, да? А вообще сами пираньи рыбки крайне пугливые. У нас жили долгое время пираньи, потрясающей красоты рыба. Действительно, вот приглядитесь к ней. Она вся словно вот посыпана бриллиантами и золотыми блестками. А брюшко у нее такого темно-темно-красного цвета. Есть некоторые секреты и хитрости, что добавлять в корм, чтобы у нее окрас брюшка был ярче. Аквариумисты знают, это отдельная история. Вот. Но они в аквариуме они вырастают, ну, где-то вот такие вот, наверное. Да, редко. Обычно поменьше. Обычно вот, вот так, вот так, вот так. Ребят, это зависит от нескольких факторов. Да? Вот считается, что чем больше аквариум, тем больше там вырастает рыба. Это не совсем так. Просто если аквариум небольшой, то там рыба же она не только ест, она еще что делает? Правильно. Вот у нее туалета нет, куда ходить, поэтому она ходит в эту воду. И вот этот азот, который она туда выделяет, и другие вот вещества нехорошие, токсины, они ингибируют ее рост, замедляют. То есть, если у вас фильтрация, аэрация воды налажена, все хорошо. Но если у вас много рыбы в маленьком аквариуме, значит, там нужно постоянно менять воду. Если ее все время менять, то рыба вырастет большая. А в большом аквариуме, естественно, концентрация вот этих ингибиторов меньше, поэтому там чаще рыба вырастает больше. То есть, все, на самом деле, все очень просто. Пираньи, они настолько пугливые в аквариуме, что при... Ну, вот если бахнуть так, да, в стекло, только не надо это повторять, ребят, ни в коем случае. Вот, то пиранья может упасть в обморок. То есть, она бах, и как мертвая, падает вот так вот на дно. Но потом придет в себя и уплывет. То есть... До разрыва сердца можете довести, поэтому вот шалить так не надо, ребят. Но пираньи бывают агрессивные, поэтому руку не надо туда запихивать в аквариум, потому что у них действительно очень хорошие зубки. Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Это действительно хищные рыбы. Вот они, видите, какие зубки у них. Очень острые, как лезвие бритвы. Пираньи охотятся, охотятся сообща. Группами, стаями, небольшими стайками и большими. Причем, что интересно, у них в стае каждая рыба сама за себя. То есть, у них нет такой иерархии в стае, у них нет там общей тактики, стратегии при охоте. Нет, они просто плавают все вместе. Им это выгодно. Почему? Потому что у пираний, как это ни странно, есть свои враги. Много кто их там ест. И в Амазонке, и в других реках Южной Америки, и некоторые птицы, и некоторые другие рыбы, и там гигантские выдры какие-нибудь, да, и крокодилы некоторые. Поэтому у пираньи жизнь-то такая не очень сахар. Хотя сама пиранья, конечно, рыба бывает очень отважная. Но помните, я вам говорил, что... Кстати, вот зубы, обратите внимание, у нее зубы расположены таким образом, что когда они смыкаются, они похожи на застегнутую молнию. Потом они размыкаются, и вот зуб входит в зуб, да? И вот такая конструкция зубов позволяет им отхватывать, моментально отхватывать куски своей жертвы. Если акуле надо часто перевернуться на спину, да, ну, у нее тоже хорошее. А вот там крокодилу, например, надо крутиться вокруг собственной оси, чтобы этот кусок выдрать. И пиранья, она просто шлеп и отрезает кусок и тут же его заглатывает. Поэтому, действительно, они очень быстро могут очистить большую тушу, они падальщики в том числе. Но на людей они, как правило, не нападают. Ребят, почему я сказал «как правило»? Потому что нет дыма без огня. Помните? Еще раз повторю, нет дыма без огня. Так вот, все дело в том, что реки, бассейны Амазонки и некоторые другие реки, где пираньи водятся, они разливаются. Когда в горах тает снег, когда идут дожди, когда бурные потоки, эти речки, так же, как и наши реки, разливаются. А потом вода уходит, и получаются такие вот озерца или прудики, где, как в западне, оказываются рыбы. И вот представьте себе, что пираньи оказались в этом прудике, а их там много оказалось, и они с ума сходят от голода. Вот тогда они нападают на все, что движется. Все, что туда попадает, даже если это человек, да, конечно, они могут налететь и причинить какой-то ущерб.
Вот такая вот история. Кстати, у пираний изучали, проводили эксперименты, самое большое давление на челюсти 320 ньютонов, если мне не изменяет память. Я не знаю, ребят, сколько это атмосфер, как перевести. Ну вот у нас есть такие слушатели и зрители Знайки. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях обязательно, чтобы мы знали все. Но считается, что это самое сильное давление на челюсти у всех, во всяком случае, позвоночных животных, да, 320 ньютонов. Самое мощное из всех. Достаточно плодовитые они. То есть самка откладывает около 3000 икринок. Их прекрасно размножает в неволе, надо знать некоторые секреты. Но, ребят, если будете держать, имейте в виду, что ну, на одну пару нужно 200 литров где-то. То есть это достаточно большой аквариум. Кто-то меня спрашивал как-то уже, да, по поводу пираний. Ну, погуглите. Вот у Алексея Федоровича Золотницкого, это такой патриарх аквариумистики, который писал больше 100 лет назад свои книжки, они назывались рыбы-таллеры. Это он писал: рыбки-таллеры, они пугливые, они игривые. И вот так вот почитаешь про рыбок-таллеров, и даже не подумаешь, что речь идет о страшных, о кошмарных пираньях. Ну, едем дальше. Есть еще такая пиранья, называется паку. Это огромная пиранья, вот такая вот. Она темно-темно-синего цвета. Она как раз, кстати, веган. Она травоядная пиранья. Арбузные корки трескают только так. Так что пираньи бывают разные, не все они страшные. А вот эта рыбка страшная, правда? Ужасная рыбка. Она называется тигровая рыба. Тигровая рыба Голиаф или гидрацион. В Африке аборигены, негры называют ее мбенга. Семейство тетер, между прочим, помните аквариумная рыбка тетера, да, это вот то же самое семейство тетера. Отряд хроцинообразный, то же самое, что у пираний, что у гупях безобидных. Водится она в Конго, в Танганьике, в каких-то еще речках, сейчас не помню, в Центральной Африке. Рыбка не маленькая, в отличие от пираньи. А рыбка где-то 1,5 метра вымахивает, весит иной раз килограммов 50, и у нее, как у нас с вами, ну, у меня тоже поменьше, 32 зуба. Но зубы, видите, какие вот острые, редкие, вот такие вот клыки, страшные зубы. Посмотришь, ужас. Просто кровь стынет в жилах. Посмотрите следующую картиночку. Почему тигровая рыба? Потому что у нее часто бывают такие поперечные полоски, особенно ювенильные, да, расцветки. Ужасные зубы, но как вы видите по этим зубам, ребят, вы же у меня уже проницательные, да, натуралисты. Сразу понятно, да, что эти зубы нужны для того, чтобы схватить и удержать добычу, да. Видите, они никак у акулы, никак у пираньи не распиливают куски, не отпиливают, а добычу потом рыба глотает целиком. Что касается этой рыбы, Мбенги, про нее, конечно, тоже ходят страшные, ужасные легенды у местных негров, что она там ест кошмар людей, на людей охотятся, и бывают такие рыбины, что она может человека заглотить там целиком, и ничего тебя не спасет, и даже скажут: вот точно, вот в прошлом году там вот у нас соседние деревни вождя съела, и расскажут, и поклянутся, что так и было на самом деле. Но на самом деле, ребят, ну вот на самом деле как бы не было пока ни одного зафиксированного случая, чтобы гидрацион сожрал какого-то человека. Кусать, да, кусали, потому что это объект спортивного лова, излюбленный. Ее саму нельзя есть, она невкусная совершенно, несъедобная. Но зато ее вываживать, на спиннинг поймать, представляете, как зачетно. Вот такие вот белые богатые туристы очень любят приезжать туда, в Африку, для того, чтобы на нее поохотиться со спиннингом. А вообще рыба очень интересная. Вот бёрдвотчеры рассказывали, это наблюдатели за птицами, что в течение 2 недель они зарегистрировали, там, я не помню, на какой речке, около 300 случаев, когда эта рыба ловила птиц, кратчик. Вот, то есть она выпрыгивает из воды,
выпрыгивает, хватает птицу, шлеп из птицы в зубах уходит под воду. То есть она легко, видимо, у нее одна из специализаций таких вот охотничьих птица. Причем она умеет воспроизводить, эта рыба умеет воспроизводить низкочастотные вибрации других организмов.

дышащую рыбу, да, и, ну, и многих других. А, так, ну что, давайте дальше посмотрим, кто у нас из следующих монстров, про которых рассказывают. Вот это да, тоже узнали, да? Характерная особенность, ребята. Нижняя челюсть, вот такая вот лыжа, которая торчит вперед. Да? Вот у сарганов наоборот, да? У них верхняя челюсть длинная, нижняя маленькая. То есть это у них так же, да, извините, как у сарганов. И это барракуда. Барракуда, род сфирена. Ну, где-то там 20-30 видов, я сейчас уже не помню. Но это отряд скумбриевообразные. То есть, та рыба скумбрия или макрель, которую мы с вами покупаем в магазине, это тоже родственники барракуды. У нее действительно хватка, как у бульдога, за счет вот этой выступающей нижней челюсти. Бывает достаточно большая, до 2 метров и где-то 50 килограммов. Барракуды, кстати, вот покажите нам следующую фотографию. Барракуды могут охотиться сообща. Но в отличие от пираньи, они когда охотятся сообща, они уже как-то могут даже как-то вот загонять свою жертву. То есть у них уже как-то есть какая-то систематичность в их действии. То есть это не просто толпа, которая на тебя налетает, хаотичная. Были отмечены некоторые нападения, особенно в темноте, в темное время суток и в сумерках. Ну, как считают специалисты, с чем это связано? Это связано с тем, что когда в воде было темно, да, и свет фонаря выхватил какой-то фрагмент, например, кусок руки, да, ныряльщика, и рыба не понимала, что это вот большой такой ныряльщик, естественно, она хватала за это место. То есть были такие случаи, летально они не заканчивались, насколько я знаю, но, тем не менее, в приключенческих романах или в каких-то там фильмах ужасов вы увидите барракуду, которая людей грызет, как орешки, и, ну, что поделаешь, наверное, так интересней. Люди тоже барракуд не любят, потому что у них ядовитая печень, ядовитые молоки, ядовитая икра, и поэтому люди, ну, в отличие от других скумбриевых, она как-то вот не пользуется большим успехом гастрономическим, ну и слава богу. Вот вы знаете, ребят, мне приходилось барракуд встречать в Средиземном море, в Красном море, когда ты плаваешь, и я все время поражался, это были небольшие, как правило, рыбины, ну, вот такие вот, да, там вот такие, может быть, там до метра, не больше, да, а то и поменьше. Но меня вот что всегда восхищало. Вот она возникает как-то совершенно внезапно рядом с тобой, да, вот ты как вот в невесомости плаваешь, вот эта вот голубая вода, голубая, и вдруг рядом с тобой возникает вот эта прозрачная барракуда. И вот она любопытная такая, она на тебя посмотрела, а потом она вильнула хвостом, и она тут же пропадает, она как растворяется в воде. Помните, у нас с вами была беседа, она называлась «Покровительственная окраска». Как это называется вид окраски? Кто у нас отличник? У кого самая лучшая память? Да, молодцы. Это называется «Скрадывающая противотень». Когда голубой фон, который сливается с водой, спинка темнее, низ светлый. То есть ты снизу смотришь, там небо сливается, сверху смотрит птица, там темная вода и темная спинка. И вот барракуда, она удивительно маскируется, она вот действительно словно растворяется в воде. Это удивительный эффект. Ну, наверное, кто-то из вас видел, кто с родителями отдыхал в теплых морях. На это способны, кстати, не только барракуды. Давайте следующий посмотрим картиночку. Кто у нас там будет после барракуды? Ну, раз у нас была барракуда, значит, следующий, конечно же, у нас будет мурена. Еще одно название, которое вгоняет нас в дрожь и в трепет. Страшная мурена. Ой, чего только не рассказывать про мурена. На самом деле, это отряд угреобразных, родственница угря. Семейство муреновые, по-моему, видов 10, если мне память не изменяет, хотя они очень-очень разные, ребят. Они бывают разных цветов, бывают лимонно-желтые, бывают ярко-зеленые, бывают синие, бывают полосатые, есть радужная, тоже такая вот мурена. Я даже для вас ее туда, по-моему, включил в эту презентацию.
Ну вот пишут во всяких там приключенческой литературе, бог знает что. На самом деле, ну самая большая мурена обычно

0: ну, 1,5 метра, да? То есть это меньше, чем кровать. Вот она на кровати у вас не дотянется от одного конца до другого. Но при этом тяжелая, где-то 50 кг. Вот. Кстати, что касается зеленой мурены, вот в древних источниках, несмотря на то, что в Риме их очень любили, в прямом смысле как-то специально обрабатывали, готовили мясо, очень любили их есть, вот. Тем не менее, у других народов ходили такие страшные истории, что, ну, конечно, они нападают на людей, конечно, утаскивают их к себе на дно и там пожирают в темноте и в тиши подводной. Конечно же, у них ядовитые зубы, как у змеи, и вообще вот эта слизь сама у мурены тоже ядовитая, не дай бог дотронешься, потом рука слезет, кожа слезет. Но это все рассказы такие, моряцкие байки, даже не рыбачие, рыбаки-то более прагматичные люди. А на самом деле здесь такая вот интересная история. Есть такой вид, называется зеленая мурена, да, средиземноморская. Она не зеленая, дети мои, а она синяя. А почему она зеленая? Потому что у нее желтая слизь. А вот желтая слизь вместе с синим фоном в сочетании дает вот этот зеленый цвет. То есть, если ее отмыть как следует от слизи, она будет синяя. Вот такая вот история. Ну, потом уже говорили, что да, конечно, у нее там между зубов трупный яд, поэтому если она у тебя укусит, сепсис там начнется и страшные ужасные истории. Значит, ребят, зубы у нее действительно очень острые. Причем, покажите нам, Александр, следующую картиночку. Там, по-моему, я нашел такую фотографию, что было видно. Вот они, видите? Вот они, зубы мурены. Пасть у нее, морда страшная, правда. Вот увидишь, испугаешься. Вот, мне приходилось только с маленькими муренками встречаться. Вот, когда плаваешь с масочкой, вот она сидит там где-нибудь в расщелинке, такая вот зайка. Больших мурен я не видел, я их не встречал, если честно. Но интересно они чем? Тем, что если мурена как следует откроет пасть, здесь видно, у нее нет такого языка, как у некоторых других рыб, потому что вот этот язык, он превратился в такую вот в челюсть с глоточными зубами. То есть вот у нее одна челюсть, хватательная, да, с этими зубками, с острыми маленькими, которые хватает и фиксирует. А другой челюстью, вот этой глоточной, она в это время может выгрызать какие-то куски из жертвы. Вот так у нее хитро эта пасть устроена. Ну, в книжках пишут, что римляне держали их в бассейнах, кидали туда непокорных рабов, которых мгновенно эти мурены терзали. Не знаю, ребят, я как-то вот, знаете, уже на старости лет не очень доверяю этим всем источникам, поскольку я все-таки почти 40 лет журналистики и знаю, как рождаются тексты. И многое из того, что сейчас мои коллеги насочиняли, представляете, через 2000 лет попадет к отрокам, к нашим. Они будут читать и воспринимать это за чистую монету. Ну, хотя, с другой стороны, если их там не кормили неделями, может быть, они там на все подряд и бросались на все живое. Не знаю, ребят, честно говоря, не знаю. Кстати, гимнотаракс, по-моему, вот родственник мурены, он гораздо крупнее, он 3 метра и может акулу сожрать. Вот тот действительно, тот солиднее, но почему-то про того такие байки не рассказывают, потому что... Но вот еще что любопытно, то что мурены иногда кооперируются с групперами, с крупными окунями во время охоты и действуют сообща. То есть какая-нибудь рыба меднется, а там группер, она назад, а там мурена. Да? Видите, как вот они как-то вот умеют так оперироваться, договариваться, и, значит, не такие уж они буки-бяки, с кем-то они все-таки мурены дружат. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Так, кто у нас там? Я уже забыл. Вот она, мурена, видите. Следующую нам покажите. Картиночку. Вот та самая зеленая, про которую я вам говорил. Вот она, это ленточная мурена или радужная, правда? Красавица. Ну, просто красавица. Следующую покажите нам. Или носатая, по-моему, ее еще мурена. Вот, а это вот страшный следующий. Это страшный морской дьявол. Или гигантский морской дьявол, да, и она же манта, А скат-манта – это у нас род орликовых скатов, да, хвостоколов. Ну, обычно они где-то вот в размахе крыльев там 3-4-5 метров, да, но некоторые экземпляры попадаются 7-8, говорят, даже 9 метров. Ребята, вы представляете, что такое 9 метров, да? 9 метров – это очень много, то есть это огромное такое создание. Вот. Причем, кстати, это единственное позвоночное животное на земном шаре, у которого три пары функционирующих конечностей. А вот первая пара, то, что считается рожки, да, это не рога, это головные плавники. И вот эти головные плавники, они очень нужны рыбе, они складываются, они выдвигаются. Покажите нам, Александр, следующую картиночку, и будет ясно, зачем они нужны. Дело в том, что манта – это фильтратор. Видите, у нее рот как сачок, а когда она открывает вот эти головные плавники, это раструб такой, она этим регулирует поток. Она направляет этот поток, она же ведь фильтратор и питается зоопланктоном, который плавает. Жрет очень много. И представляете, прокормить-то такую вот тушу-то. И поэтому она, у нее есть своя методика охоты, она плавает кругами. Зоопланктон, он как-то вот группируется таким комочком, и тогда она меняет направление, и весь этот комочек свой совок, свой сачок направляет. Они водятся циркум тропические, помните это выражение, циркум, цирк круглый, то есть вот 30 градус и 30 градус, вот тут у нас посередине экватор, это 30 градус северный, широты это 30 южный, и вот этот вот весь пояс, это вот у нас скаты манты, которые плавают, они очень большие миграции могут совершать, говорят, даже они зачем-то выпрыгивают из воды и шлепаются на воду с таким плюхом, что слышно это за несколько миль. То ли это у них такие игры брачные, то ли они таким образом резвятся, если сытые. А моряки раньше рассказывали леденящую душу истории про то, как эти скаты глотали людей, которых несчастных, которые попадали за борт, поэтому морской дьявол, поэтому и такие рога, как у морского дьявола. Но на самом деле это довольно безобидное создание. Видите, как любят с ними фоткаться дайверы. Есть такие места, где их много, где у них миграционные пути пролегают, и там уже такая популярная аттракция, дежурят дайверы с фототехникой, со съемочной. А вот этот вот парень, этот немножко пострашнее, ребята. Это группер. Группер, он же Мироу, гигантский Мироу, он же Черн. Это каменные окуни. Но видно, что это окунь, да, он родственник цихлид, нашего окуня, окушка, да, судака. У него огромная пасть, а если учесть, что некоторые виды при длине 3 метра достигают полтонны веса, представляете, 500 килограммов весом рыбка. И посмотрите, ребят, у них огромная пасть, но этого мало. У них сильно выдвигающаяся челюсть, она как труба работает. То есть, когда он открывает рот, у него вот эта челюсть превращается в трубу. И в это же время открываются две жабры. То есть, вот эти вот жабры, они сразу раздвигаются резко. И они сразу создают очень мощный напор воды прямо в рот. То есть, если он видит какую-то рыбку, он открывает эту свою страшную пасть, резкое движение жабрами, и как насос... Он засасывает эту рыбку к себе в рот. И, конечно же, если очень большой группер, ему ничего не стоит проглотить человека целиком. Он туда войдет легко и свободно. И даже был случай, документально зафиксированный, вот я не помню, когда, и проглотил он человека, но это был такой опытный, отважный дайвер, и ему удалось выбраться через жаберные щели. То есть вот как-то он умудрился через эти жаберные щели человек выбраться, и ну, свидетели были, и вроде даже этот случай зафиксирован. Ну что могу сказать, ребят, чудные дела твои, Господи. 90 видов групперов на свете. Ну, самые-самые разные. Есть красный группер, они из разных цветов. Бывают маленькие, там всего сантиметров 10-15, бывают побольше, бывают огромные, вот гигантский мироу, да. Групперы, кстати, они территориальные рыбы. Если он живет, у него свой грот, своя подводная пещера, он ее защищает, и он может проявлять территориальную агрессию. Поэтому с группером надо держать ухо востро. И не надо к нему так вот приставать по-небратски для того, чтобы заселфиться. Ребят, этого делать нельзя. Мы с вами уже говорили, что этого делать нельзя. Почему он, кстати, каменный окунь? Не только потому, что он живет в камнях, а потому, что он удивительно похож на камень. Они удивительно полиморфны, даже внутри одного вида. И они словно высечены из камня, а на них еще всякие наросты, да? И вот можете себе представить, когда такой камень лежит среди других камней, это ж мастер камуфляжа. И мимо проплывает рыбка. И вдруг мощный напор воды, и она попадает в его зубатую пасть, где очень-очень острые мелкие зубки. Все, назад уже выхода нет. А вот известен случай, когда огромный группер схватил полутораметровую акулу. А бывает наоборот, покажите нам следующую картиночку. Там, по-моему, будет следующая картиночка. Это как раз акула схватила группера. Александр, вот, да, видите, вот тут групперы, тут все понятно, здесь голову группера использовали вместо наживки, и вот на нее попалась акула. Еще знаете, что интересно? У групперов, помимо того, что они меняют цвет, как камбала, да, у групперов очень часто встречается гермафродизм, то есть у рыбы каждой, у нее есть яичник для икры, да, и семенник для молок. То есть, ну, видимо, вот как у амфиприонов, как у некоторых других рыб, они могут менять пол. Но вот я, во всяком случае, об этом читал, но наши знайки меня поправят, если что, и я вам тогда скажу. Подтвердилось или не подтвердилось, подтвердились эти сведения. Так, дальше смотрим. Про страшных, страшных и ужасных животных. Вот он. В детстве, я помню, мы очень любили этих комаров ловить, и мы бегали, а девчонки от нас с визгом: «А, малярийный комар!» в ужасе убегали. Ну, если комары кусаются, да, и пьют человеческую кровь, то вот такой вот большой комар, да, сколько же он человеческой крови-то выпьет. А очень часто в деревнях почему-то вот этого бедного комара считали малярийным, сразу хлопали его тапком, валенком, что под рукой не придется, потому что часто они залетают в дом. На самом деле это абсолютно, ну, такое малярийное мракобесие, да. И, кстати, не только в нашей стране это. Я это встречал и в других странах, вот такое малярийное мракобесие. На самом деле это крамор, он же долгоножка, семейство долгоножек, колоссальное семейство, там 4,5, по-моему, тысячи видов. Представляете, где только они не живут, кроме Антарктиды. Но бывают южные виды очень крупные, до 12 сантиметров. Смотрите, размах крылышек. Вот такие вот, как комарищи, долгоножки. На самом деле, абсолютно безобидный комар. Его еще называют цветочный комар. Питается нектаром, не трогает и козявку. И кровь он, конечно же, ни у кого не пьет. Вот знаете, что любопытный такой вот факт? Есть у него такая штука, называется идеагус. Это, ну, как вам объяснить, такой копулятивный орган, спиралевидный, да? И когда вот процесс копуляции, когда они спариваются, эти комары, то он его, когда вставляет в самку, то он отстегивается и остается там, у самки. А сам комар, самец в это время улетает и очень быстро погибает. Да он вообще недели две, полторы, две, 3 недели живет от силы, вот имаго, стадия размножения. Зачем такое приспособление эволюция придумала? А чтобы другие комары не могли оплодотворить эту самку. Вот такая вот хитрая история, видите, в результате эволюции появилась у этих комариков. Абсолютно, ребят, бесполезная. Если дома залетел такой, можете смело при папе, при маме, при бабушке, при дедушке аккуратненько взять рукой, вынести и выпустить на улицу. Самое лучшее, что можно сделать в таком случае. Следующее смотрим картиночку. Следующая картиночка. Вот это вот настоящий малярийный комар. Видите, это вот найдите 10 отличий, что называется. Следующая картиночка. Следующая картиночка, это вот она, это моя любимая бабочка, это бражник, мертвая голова, она же адамовая голова, считается одна из самых крупных наших, ну, как наших, она сюда тоже залетает, но вообще южнее. До 15 сантиметров размах крыльев у этого бражника, и видите, вот такой вот рисунок черепа у него, видите, на голове. Но это не голова, тогда уж скорее на спине. Удивительная бабочка. Она во всех смыслах удивительная. Она, когда на нее смотришь, она такая толстенькая, очень мощная. Кстати, прекрасный летун этот бражник. По-моему, самый быстрый из бражников. Развивает скорость 50 км в час. Способен на очень большие перелеты, огромные длительные миграции. Вот я сейчас думаю... В Юрко и бражник, он, по-моему, по размаху крыльев-то не уступает, но он более прогонистый, он не такой толстенький, не такой мощный, он поизящнее немножко, в Юрко и бражник. Мертвая голова Ахрионтия антропс, это ее латинское название. Причем это Ахрионтия антропс, название еще страшнее, чем мертвая голова. Дело в том, что Ахрионт, как вы помните, это одна из рек подземного царства Аида, Стикс, Ахрион, да, который огибает подземное царство Аида. То есть это, как бы вам сказать-то, это такая холодная река человеческой скорби. А антропс – это Мойра. Мойры – это такие толстые жирные тетки в представлении древних римлян были, которые повелевают нашими судьбами. Вот. Так вот, это была та самая антропс Мойра, которая перерезает ножницами нить человеческой жизни. Вот она определяет, кому жить, кому нет. Вот мы ей не понравились, она взяла это антропс Мойра, перерезала нашу ниточку и кирдык, и все, и нет на этом белом свете нас. Вот видите, какое название? Ну, конечно, какое еще название может быть у бабочки, у которой такой рисунок черепушки постоянно присутствует, да? И, конечно же, каких только историй про них не рассказывают. Господи, каких только поверий нету про этих бабочек у всех народов, у всех племен. Кстати, они еще пищат, что любопытно. Они пищат, но как, никто не знает. Вот никто толком, какие там членики, а какие трутся, где там резонатор, ну вот там природа этого писка, ученые так пока еще не определили. Во всяком случае, я ничего не встречал по этому поводу, хотя в свое время интересовался целенаправленно. И у нее не менее любопытные гусеницы. Гусеница тоже огромная, тоже где-то сантиметров 15 в длину, жирная, но гусеница живет под землей. Она роет норки, вылезает иногда на поверхность, либо даже наполовину вылезает для того, чтобы сожрать что-то там, какую-то растительность, и опять прячется в норку. И еще у... Вот, кстати, «Молчание ягнят», помните, был такой фильм ужасов голливудский, и там этот маньяк, по-моему, он там своим жертвам вкладывал куколку, да, мертвую голову. Вот мне интересно, а где он их брал? Это очень... А? А, да, ну хорошо. Ладно, вот на самом деле это очень редкая бабочка, поэтому вот. Еще что интересно, ребят, эта бабочка залезает в улей и лакомится медом, что знают достаточно хорошо, знают пасечники, пчеловоды. Но для того, чтобы залезть в улей и чтобы ее не трогали пчелы, она выделяет специфические вещества, такие, которые очень похожи на феромоны. А мы знаем, что повелевают насекомыми повелевают феромоны, определенные запахи. Так вот, эти феромоны, они усыпляют бдительность пчел. Вот, и пчелы, вот, у которых работает такой запаховый сигнал свой-чужой, они их не трогают. Вот такая вот история. Но в старину считалось, что эти бабочки, естественно, распространяют эпидемии, что вся эта страшная чума и другие болезни, она распространяет. Ну вот, видите, ну с таким вот на шее с таким значком бабочка, конечно, она только несчастье приносит. И даже считали, что каждая чешуйка, которая с крылышка этой бабочки или с тельца попадет, вот она заразная, и сразу возникнет какая-то неприятная, ужасная, страшная болезнь. Ну и другие народы считали, что если убить эту мертвую главу, то кто-то обязательно умрет, сразу же непременно. Ну, мы с вами знаем, что помереть никто не помрет, но трогать бабочек не надо. Это редкие, очень красивые бабочки, поэтому, если вам повезет с ней увидеться, не надо ее в морилку, потом в распрямилку, на булавку и под стекло. Пускай себе живет, ребята. Так, ну давайте следующее посмотрим. Следующую картиночку. А следующая картинка будет еще одно страшное животное. Ужасно страшное животное. Это у нас следующее будет уховертка. Да? Александр, что-то я не вижу. У меня какая-то затяжечка идет. Появилась у нас уховертка?
1: Я следующую показал.
0: Ага. У меня просто затяжка идет по видео. Значит, сейчас уже в кадре у нас уховертка. Я могу про нее рассказывать. Вот она. Ну понял, да. Вот она здесь со сложенными крылышками. Значит, уховертка, она же двухвостка, только не путайте с другими двухвостками. Есть еще двухвостки, это совершенно другие, вот совершенно другие животные. В народе ее называют двухвостка, клещак, щипалка, там у нее много-много разных. Отряд кожистокрылые. Вот, ребят, посмотрите, видите, у нее на спине как такой вот ранец с парашютом, да? Видите, на спинке. На самом деле удивительно, но под этими кожистыми надкрыльями очень большие крылья. Они разворачиваются, как парашют, и уховертка может летать. Там следующая фотография будет, где она в полете приземляется. Вот то, что мы называем клещами, да, это называется форцепсы. Форцепсы – это церки видоизмененные, ну вот у кузнечиков, да, сзади такие, как усики церки, вот они видоизменились и стали у нее как щипчики. Мало того, они действительно работают как щипчики, она им иногда может даже до крови прокусить. Ну, так это прихватить палец можно, если ей туда сунуть. Уховертка всеядная. Она приносит определенную пользу, потому что она ест тлю, там, всяких там паутинных клещей, других вредителей. Но, с другой стороны, она очень любит всякие сладкие фрукты, может подъедать какую-то растительность, если еды никакой нет. Вот у нас бассейн на даче, и я всегда каждое утро выходил с очком и собирал этих уховерток. Я все время думал: господи, ребята, откуда же вы налетели-то? А потом только сообразил, рядом дерево и кусты. И дело в том, что уховертки, они очень любят как раз ночью выползать на охоту, на поиск еды в такие ветреные ночи, да, в ненастные. Это вот их любимое время. И, видимо, ветром их сдувало, поэтому они попадали в бассейн. Ирвиг, по-моему, английское название, тоже с ухом связано. Почему такое название? Уховертка. Ребят, а потому что у многих народов мира, у европейских, не только у славянских, кстати, но у других тоже просвещенных народов было такое поверье, что если ты заснул на лугу, не дай бог, то в ухо тебе может залезть уховертка, и она доберется и прогрызет тебе барабанную перепенку, и ты проснешься глухим. Представляете, ребят, вот делать нечего больше уховертки, как лезть вам в ухо для того, чтобы прогрызть вашу барабанную перепонку. Но это вы так считаете. А вот в дремучем невежестве люди были в полной уверенности, что так оно и есть. Покажите, кстати, Александр, следующую картиночку, и там будет, вот она, видите, в полете, вот она. Вот открывается вот этот футлярчик, такой крошечный, и в два раза складывается крыло, вот так вот, упаковывается, как парашют. И когда надо, он раскрывается, и она хорошо летает. А, кстати, когда она летит у нее вот так вот, у нее тело при этом вертикально. Не как у стрекозы горизонтально, а вот так вот вертикально, неуклюже, но тем не менее летает и летает достаточно хорошо. Вот такое удивительное животное. Залезает тоже в ульи, пожирает мед, пергу, и, ну, конечно, она не может большого ущерба пчеловодству принести, нанести, но тем не менее. О, нам надо ускоряться, ребят, время летит быстро. Давайте, следующий у нас клопендра будет. Ох, это страшная штука. Вот сколопендры, ребята, это действительно страшно. Особенно если это гигантская сколопендра. Они относятся род губоногих многоножек. А вот это у них, это нога челюсти. Почему нога челюсти? А потому что у них некоторые ноги превратились вот в такие вот щипцы. Но вообще-то у насекомых это хелицеры, да, а вот у губоногих у них ножки стали вот такими щипцами, которые удерживают добычу. Мало того, на верхних даже есть ядовитые железы, они впрыскивают яд, и яд очень сильный. Во всяком случае, если это гигантская сколопендра, то, ну, даже не наши сколопендры в Крыму тоже очень сильную боль причиняют, и многие это знают, кого кусали. Считается, что если она даже пробежала по коже, если у человека нежная кожа, то остается дорожка такая красная, следов, это начинает зудеть и чесаться. Но почему нет? Если на верхних ногочелюстях есть ядовитые железы выделения, почему им не быть на других? Вполне это может быть. Я вполне это допускаю, во всяком случае. Давайте следующее посмотрим картиночку. Да? Итак, сколопендр много, они все разные, бывают очень... Вот так делать нельзя, ребят. Это вот террариумисты всякие с ума сходят, да, и фоткаются таким вот образом. Но если человек очень опытный и знает свое животное, ну, все равно этого не надо делать, потому что это поощряет других на подвиги. Кусается очень сильно, очень сильно, очень... Помереть не помрешь, особенно если скорая приедет вовремя, но будет очень больно. Ребят, никогда так не делайте. Если кто-то делает, отговаривайте друзей. Не надо передо мной выпендриваться. Но что удивительно, у сколопендры есть такая северная младшая сестреночка, покажите ее, Александр, дальше. Она называется Костяночка. И Костянку вы встречали наверняка, вот она. Под камнями, под кирпичами, под деревьями. Наверняка встречали Костянка или камнелаз. Но они поменьше, они сантиметра 4, у них там всего 15 пар ножек, как правило, 40, там 50 сегментов, смотря какой вид. У нее все то же самое, нога челюсти и так далее, тоже есть яд, и многие страшно боятся, называют их сколопендрами. Нет, они, конечно, не опасны, они не могут прокусить человеческую кожу, но, тем не менее, не надо их тискать в руках, вот, и не надо от них шарахаться. Следующую картиночку смотрим. Следующий у нас будет ужас. Вот, видите, нога челюсти? Здесь очень хорошо видны они. Видите, они как клещи такие. И туда подходят ядовитые железки, которые, как раз из которых яд и поступает. Так, следующую картиночку смотрим. Это у нас скорпион. Со скорпионом масса всяких баек связано, все они смертельно ядовитые, но, ребята, времени мало, я хочу только напомнить четкие совершенно правила. Видите, у этого скорпиона маленькие клешни. Маленькие клешни – сильный яд. А вот следующего, Александр, нам покажите. Вот следующий, по-моему, императрикус будет. Да. У него огромные клешни, значит, яд слабее. Но если у него сильные клешни, он способен удержать добычу, значит, ему такой сильный яд не нужен, чтобы тюкнуть его своей колючкой. Вот это вот достаточно четкая закономерность. Поэтому вы, если увидели маленького скорпиончика с хилыми клешнями, лучше вообще его не трогать. Вот пускай себе ползет дальше с миром. И если вы видите такого огромного, это не значит, что сразу он смертельно ядовитый. Но не меньше скорпионов люди боятся фалангу или сальпугу. Следующая картиночка, покажите. Вот она, сальпуга. Видуха у нее страшная, конечно. Вот такую увеличь, и в каком-нибудь там фильме кошмарном фэнтези, да, ее выпустить как чудовище. По-моему, ни один человек такого не придумает. Монстра, да? Видите? Вот у нее очень мощные хелицеры, которые могут прокусить до крови. Они огромные бывают. Вот среднеазиатский, самый крупный, 5-7 сантиметров. Это больше, чем спичечный коробок. Фаланги. Она же бихорка, она же верблюжий паук, это вот калька с англоязычного названия, по-разному называют. Но здесь еще вот какая штука, ребят, они не боятся людей, как правило. То есть вот бежит такая сальпуга, она очень быстро бежит. Вот когда на нее смотришь, она прямо вот, знаешь, как гоночный автомобиль несется. Я всегда поражался. Она прыгает на метр. Вот как она умудряется, у нее же нет этих ножек, как у кузнечика, но прыгает почти на метр. Такая стремительная тварь. Человека не боится абсолютно, а когда она нападает, она пищит и стрекочет. Ну, здесь уже знают, как она хелицерами как-то это умудряется делать, как-то вот так хелицерами друг от друга, и такой и писк, и стрекот. Но это особенно, наверное, людей некоторых пугает, самых... Кстати, Кстати, тоже заползает в улей, как это ни странно, так же, как уховертка, так же, как и мертвая голова. Видите, сколько охочих до меда. Жрет пчел так, вот если она забралась в улей, она их жрет так, что как Винни-Пух. У нее потом брюхо раздувается вот такое вот, и она не может вылезти в литок. И вот тогда пчелы утром просыпаются, смотрят, что она натворила, и могут зажалить ее до смерти. А если они ее зажалят до смерти, они потом ее прополисом вот так вот обрабатывают, тушка ее мимифицируется, и никакой заразы для улья больше она не представляет, ее бренное тело. У сальпуга она настолько прожорливая, что она жрет, жрет, жрет и может лопнуть, в прямом смысле слова, от обжорства. У него тормоза никакого нет. Но, ребята, сальпуга не ядовитая. Вот все страшные, ужасные истории рассказывают везде, где она живет, и в Средней Азии я их слышал, и в других регионах она не ядовитая. Нет, говорили одно время, что да, она там, у нее трупный яд на этих самых на хелицерах. Ребят, она не трупоед. Я подозреваю, почему так говорили. Потому что если какое-то мертвое животное, какая-нибудь мышка или лягушка, там собираются жуки-трупоеды, насекомые. И сальпуга на них охотятся. Но люди дремучие, они, видимо, считали, что она тоже там трупы подъедает, и поэтому у нее трупный яд. Нет этого ничего. Сепсиса не будет, нет ядовитых железок. Так, дальше смотрим. Еще один ужастик, которую мы в детстве очень боялись, я помню. Вот она, сальпуга. Следующий. Покажите нам, Александр. Вот, это веревка. Веревка почему? Потому что веревка из овечьей шерсти до сих пор в Средней Азии считается, пастухи с собой носят. Если ты лег спать где-нибудь в степи, в пустыне, вокруг себя расстелил веревку из овечьей шерсти, и фаланги, скорпионы, змеи, они не переползут никогда, не боятся веревку из овечьей шерсти. Я спрашивал, а почему они боятся? Ну, когда овцы идут, они же все затаптывают на своем пути, поэтому для них запах овцы. Ну, если им удобно в это верить, пускай в это верят. Хотя бы засыпают они со спокойной душой. То, представляете, ворочались бы и не спали бы там в степи, в пустыне. Ну, теперь давайте следующее посмотрим. Вот, видите, это кто у нас? Это водяной скорпион. Водяной скорпион, такое маленькое насекомое, это не скорпион. К скорпионам он, посчитайте, сколько у него конечностей? 6. Нет, не 4, ребята. Спереди вот эти вот ножки, они превратились вот в такие... в ловчие тоже такие клещики. То есть у них 4 конечности, на которых они ползают, и передние конечности для того, чтобы хватать жертву. А вот сзади это вовсе не жало, это дыхательная трубка. Эту дыхательную трубку водный скорпион – это клоп. Это семейство водяных клопов. Там огромное количество, 200 с лишним видов, и в том числе вот таких вот похожих на водяных скорпионов тоже немало. Хватает он всякую, он облигатный хищник, причем у него есть стилет ядовитый, у него есть хоботочек, которым он прокалывает хитиновый панцирь или шкурку своей добычи и впрыскивает яд. Знаете почему? Помните, мы говорили про яды? Это так называемое внешнее пищеварение. Так же, как у пауков. То есть у всех хищных клопов у них вот такое приспособление к внешнему пищеварению. То есть этот яд, он действует как желудочный сок, он растворяет внутренности добычи, и потом этим же хоботком, как из трубочки, он всасывает в себя уже переваренное содержимое. Паук поступает точно так же. Но, ребят, если вы ему сунете палец, он может укусить, проколоть, будет достаточно больно. Ну, палец, может, он не прокусит, а вот какую-нибудь мягкую часть кожи может. Но есть в тропиках другие водяные скорпионы, такие вот клопы, очень похожие на нашего водяного скорпиона. Покажите, это белостома. Вот белостома, она огромная. Видите, она жрет уже лягушек, даже черепашек жрет, может мышку поймать, кого угодно, кто там в воде окажется. Белостома, она 15-17 сантиметров, вот такая вот огромная. И у нее очень ядовитый хоботок, то есть это болевой шок может быть. Если она проколет тебя и впрыснет яд, то это очень-очень-очень больно, это действительно серьезно. Но она, скорее всего, этого не будет делать, потому что если вы попытаетесь поймать белостому, ну, не надо экспериментировать, я просто говорю то, что вот науке известно, то, скорее всего, она превратится дохлой, замрет, оцепенеет и даже выпустит такой вот пахучий секрет для того, чтобы, ну, в общем, как-то еще больше убедить вас в том, что она померла и уже очень-очень плохо пахнет и воняет. Вот. Но, тем не менее, может, конечно, и цапнуть, это будет очень больно. Их едят, вот я пробовал в Камбодже, их там прямо продают жареными, обжаривают в пальмовом масле, и такие хрустящие, как у нас семечки, ну, я не знаю, я не могу сказать, чтобы это было очень вкусно, но знаете, что у них интересно? И у них интересно то, что самка откладывает свои яйца прямо на самца. То есть вот самец, он весь покрыт этими яйцами, ему уже тяжело ползать, но зато он за ними ухаживает. Вот, видите, такая интересная особенность. Следующее покажите. Следующее, вот это вот будет совсем кошмар. Ох, как мы боялись вот этого. Это вот белостома. Видите, ее раскрыли, чтобы показать там крылышки. Она летает, так же, как и водный скорпион. Может перелететь из одной лужи в другую, если лужа пересохла. В общем, почти все водяные клопы, они способны перелетать из одного водоема в другой. Кстати, все водяные клопы, гладыш может укусить. Ребят, не надо вот брать никого в руки. Работайте с очком, если изучаете фауну пресноводных водоемов. А вот следующую картиночку покажите. Вот она. Видите, вот этот ее ядовитый стилет виден сейчас хорошо. Следующую картинку смотрим. Вот. Это волосатик. Значит, конский волос у нас его называют. В детстве мы их страшно боялись. То есть, если кто-то там из старших мальчишек, когда мы купались в речке, видел этого конского волоса, который плыл по воде, обязательно нам рассказывал тем, кто младше и несмышленный, что вот этот конский волос, он подплывет к тебе, потом он прогрызет к тебе дырку, он заберется внутрь тебя и будет путешествовать по крови, а потом дойдет до сердца, тут-то тебе и кирдык. И взрослые дяденьки и тетеньки в это верили из поколения в поколение, из столетия в столетие в это верили. Мало того, они верили в то, что вот этот конский волос, он выпадает из лошади, и из гривы, оживает и превращается вот в такого вот монстра, который потом приведет к смерти. Ну, ребят, понимаете, в те времена, наверное, когда не было медицины, не было диагностики, люди болели и об этом не знали, действительно могли внезапно умереть. Да? Ну, у кого-то сердце схватило, у кого-то там тромб, может быть, оторвался. Они не знали таких тонкостей. Почему? Ну, как почему? А вот он недавно купался, купался, точно, конский волос в него залез, вот дошел до сердца, вот тут бедный он, наверное. На самом деле мы с вами знаем, что это все враки, это все не так. Мы с вами интересуемся наукой, и мы с вами обладаем гораздо большими знаниями, несмотря на наш с вами юный возраст, чем наши прапрапрапрапрадеды там 200 или 300 лет назад. Да, конский волос не опасный. Давайте начнем с того, что волосатик, как он еще называется, это даже не червяк. Это тип. Это другой тип животных. Это вот тип. Волосатик – это тип, куда входят несколько классов, в каждый класс несколько отрядов, в эти отряды уже там виды, там сотни видов, я уже не помню. Это не черви, это тоже нужно понимать. Да? Это вот другой тип животных. Они похожи на нематод по своему строению, действительно очень похожи. Но тут еще, видите, тут еще, наверное, есть тропические виды, которые до 2 метров. Да? Во-первых, это паразиты. Но паразиты какие? Взрослый, вот такой вот червячочек, да, это не червяк, он не страшен. А вот личинки его, мелкие-мелкие-мелкие, невидимые глазом, они попадают к своему хозяину. Как правило, они живут в насекомых, в прямокрылых, вот кузнечики всякие, богомолы и так далее, и так далее. Вот там они паразитируют, там они развиваются, и там они начинают, как это часто у паразитов бывает, повелевать своей жертвой. Они манипулируют своими жертвами, они повелевают своим хозяином, заставляют его идти к воде и наклоняться к воде. Ты как гипноз такой, ты хочешь пить, ищи воду. И вот бедный богомол ползет к воде, а им это и нужно для того, чтобы покинуть этого богомола, прогрызть у него шкурку, выползти и попасть в родную стихию воду для того, чтобы там найти друг друга, вот образовать вот такой вот клубок во время этого процесса спаривания, да, это называется гордиевый узел, иногда они собираются вот такими кишмя-кишащими клубками. Самка откладывает около миллиона яиц. Можете себе представить, да, какая плодовитость. Вот. Но самое интересное, что им свойственно такое явление, как инцестирование. То есть, если личинки маленькие, они не нашли хозяина, куда можно забраться, то они замирают, как бы, у них вот эти все процессы метаболизма замедляются, и они в таком сонном состоянии могут прибивать месяцами, пока не будет подходящего момента в кого-то там залезть, забраться. Вот не надо бояться конского волоса, потому что мы с вами не богомолы, мы с вами не жуки, мы с вами не кузнечики. Поэтому мы с вами бояться не будем, он в нас не залезет. Вот еще одна история. Вот это кто у нас, ребят? Это гадюка, да? Как вы определили, что это гадюка? Зигзагообразный рисунок, да? И самое главное, видите, вертикальный зрачок, как у кошки. И голова. Голова вот такая, шейка тоненькая. Видно, что голова выделенная. Это гадюка. Ну, я уж про чешуйки не говорю. А вот теперь посмотрите на следующую картиночку. Покажите нам, Александр, следующую. А вот это водяной уж. А водяной уж – бедное, несчастное животное, которое… Ой, я помню, в Абхазии мы жили в горной деревушке, я утром выхожу, и местный житель мне с гордостью такой говорит: «Я сегодня 12 гадюк убил около речки». Я говорю: «Покажи». И он мне с гордостью… Я говорю: «Ты понимаешь, что это ужи? Они не кусаются». Он мне не поверил, потом я одного ужа поймал, показываю ему: «Вот, видишь, он не кусается». Вот. «То да, его убить надо». Я говорю: «Не надо его убивать». Удивительно, но люди я встречал в Поволжье, на берегах Волги, на берегах Дона, рыбаки. Ну, казалось бы, люди, которые рыбу знают прекрасно, виды друг от друга отличают. И эти люди почему-то говорят: «Вон там поплыла водяная гадюка». Эти люди считают, что это водяные гадюки, которые ядовитые, которые плавают. Представляете? Вот несчастные, бедные, у обычного ужа, у него хоть желтые ушки, вот эти вот пятна желтые, оранжевые, да, за головой, которые сразу видны, и сразу понятно, что это уж. Но у водяного уже этих пятнышек нет. И очень часто принимают за водяных гадюк, очень часто убивают. Не надо этого делать. Ребят, гадюки плавать умеют, конечно, если их в воду кинуть, но они сами никогда в жизни в воду не полезут и не будут нырять, как водяные ужи, которые охотятся на рыбу, охотятся на лягушек. Ну, вот покажите следующую картиночку. Но, дети мои, тут есть одно но. Вот посмотрите, видите, сейчас он держит ротана, этот водяной уж. Вот мой товарищ, замечательный фотограф, орнитолог Владимир Горячев, как-то снимал такой репортаж, как обычный уж охотился тоже на ротана, причем он в Москве, в черте города это снимал, по-моему, в Лосином острове или на ВДНХ, сейчас не помню. И вот он мне рассказывал, удивительно, что вот он схватил этого ротана, ротан там бил хвостом, плавниками, потом он его отпустил, и ротан уже был такой квелый-квелый-квелый, и это начал действовать яд. Дело в том, что, ребята, у ужей тоже есть яд. Но у них яд, ядовитый аппарат немножко другой, не такой, как у гадюк. И, конечно, он для нас не опасен. Ну, то есть, если вас цапнет такой уж, ну, может быть, заживать будет дольше. Вот Тимофей Тимофеевича Баженова уж за нос укусил, я помню, как-то прямо во время съемок. Но это надо быть Баженовым, чтобы тебя уж покусал. Дело в том, что у ужей яд, он растекается по всей полости рта, и нет ядовитых зубов. Вот покажите следующую картинку нам, Александр. Вот это вот уже семейство длиннозубых ужей, вот, и следующую, более характерную. Вот он, видите? Во-первых, круглый зрачок, да? Ну, у кобры, правда, тоже круглый зрачок, но у гадюковых у них у всех щелеобразный вертикальный зрачок. И это тигровый уж Дальнего Востока. На Дальнем Востоке его тоже никто не боится, берет в руки. Я его брал в руки, когда был на Дальнем Востоке. Фильм даже мы снимали про этого ужа. Но в Японии он входит в реестр самых ядовитых змей. Почему? Потому что у длиннозубых ужей у них достаточно сильный яд. Но он точно так же, как у других ежей, он растекается по всей полости рта, у них нет ядовитых зубов, но укусить теоретически он может. Скорее всего, он не будет этого делать. Но в руки брать не надо. Не надо как бы искушать судьбу. Очень красивая змея, потрясающей красоты. Они бывают прям ярко-ярко красные, такие оранжевые. Ну вот, давайте посмотрим следующую картиночку. Вот он, видите, он даже может уплощать шею, как кобра, вставать в такую стойку угрожающую. Очень красивое создание. Ну, дальше вот там я вам ведьминого кота взял, да, хотел об этом поговорить, но времени уже не осталось. Давайте так, вот мифические животные мы все-таки отдельно оставим, да, потому что самое незаслуженно обидное животное, наверное, это черный кот. И после того, как в XIII веке папа Григорий IX провозгласил, что все беды на свете от черных кошек, вот тут началась на них массовая облава всего человечества. Ну, как в той песенке, да, только черному коту и не везет. Ребят, наверное, на этом мы сегодня остановимся. Ровно 2 часа у нас длилась сегодняшняя наша встреча. Значит, если есть вопросы, задавайте. А пока вы будете задавать вопросы, я хочу сразу комментарием по поводу прошлой нашей передачи. Большое вам спасибо за поправки. Во-первых, когда мы говорили о Лавкрафте, меня поправили. Книжка правильно называется «Некрономикрон». «Некрономикрон». Я сказал «Некромикрон», да, тараторкой. Вот, «Безумного араба» Аль-Хазреда. Спасибо, что поправили. Второй момент. Когда я вам рассказывал про битву Персея и Горгоны Медузы, я 2 раза сказал, что помогал ему Аполлон. Конечно, не Аполлон, Гермес. Ну, я потом уже... Гермес, ну, конечно, позор на мою лысую голову. Ну, бывает, ребят. Вот когда вам пойдет 7-й десяток, как мне, тоже начнете путать Гермеса с Аполлоном. Не дай бог, конечно. Но спасибо, что поправили. Ну, и вот третья поправочка. Здесь автор этого комментария сказал, что, видимо, я перепутал Павла Бажова и Аркадия Гайдара, когда я сказал, что бывший премьер внук Павла Бажова. Я ничего не перепутал, потому что по одной линии действительно его дедушка Аркадий Гайдар, ну вот внук у него мальчиш-плохиш как раз и получился. А по другой линии у него как раз Павел Бажов, потому что его младшая дочь Бажова Ариадна вышла замуж за Аркадия Гайдара, и это был... за Тимура, за сына Аркадия Гайдара. И это... Получается, что Бажов дедушка Гайдара по другой линии. Так что просто вы были не в курсе. Ну вот, я очень благодарен, когда кто-то что-то вот нашел, какой-то косячок, поправляет вам. Впредь, пожалуйста, поступайте так же. Есть вопросы?
2: Уточнение по книге.
0: Какое?
2: Правильно называется «Некрономикон».
0: Ну, я так сказал, «Некрономикрон».
2: Не «микрон», а «микон» просто.
0: Микон, понял.
2: Некрономикон.
0: Да. Понял, спасибо.
2: Наши слушатели, зрители уточняют.
0: Отлично, спасибо.
2: И вопросы. А мечехвосты могут за ногу укусить?
0: Нет, не могут, ребят. Во-первых, он не достанет вашу ногу. Чем он будет кусать вашу ногу? У него вот такой панцирь, представляете? Вот, у него такая полусфера... Он там внизу под панцирем, чтобы ему укусить вашу ногу, ему надо перевернуться на спину, а вы должны туда ему ногу сунуть в пасть. И если он укусит, вам будет, наверное, очень не больно. Нет, не сможет.
2: А сом может человека съесть или на дно утащить? Я читал в газете, что сом кого-то съел. Имеется в виду большой сом.
0: Я понял. Значит, смотрите, я читал тоже очень много таких историй про то, как сомы хватают птиц водоплавающих, собак, которые переплывают, там, ерек какой-нибудь. Мне мои друзья рассказывали, что на Ахтубе, на лодочной станции, где они останавливались и ловили рыбу, был один лодочник, у которого сом откусил икроножную мышцу. У него одна нога была сухая, и вот так вот икроножную мышцу он ему вырвал. Ну, много таких вот баек и историй про жуткого огромного сома, который живет в омуте, который там кого-то съел, кого-то утащил к себе в омут, но документально подтвержденных историй таких не было. Чтобы он какого-нибудь купающегося ребенка утащил. Или... Нет. Ну, теоретически, да, может быть. Теоретически может быть все что угодно. Это помните, как у Стругацких? Там учитель диктует детям задачку, говорит, дети, запишите задачу. Рыба сидела на дереве. Ученик поднимает руку, говорит, учитель, но ведь рыбы не сидят на дереве. Это была сумасшедшая рыба, сказал учитель. Да? Вот так и здесь. Если сумасшедшее животное или рыба, теоретически оно может все что угодно, практически этого не бывает. Не бойтесь, когда купаетесь. Есть такая, вот я не знаю, это не гидрофобия, да? Есть люди, которые, когда залезают в воду, им сразу начинают мерещиться какие-то страшные чудовища. Особенно, наверное, это у любителей Лавкрафта развито, да? Ктулху их утащит какой-нибудь на дно. Нет, ребят, все хорошо, не бойтесь. Вы вооружены знаниями, дети мои. Вы слушаете лекции в центре Архе. Поэтому у вас есть огромное преимущество перед всеми остальными. Вы вооружены знаниями. Развейте сумрак невежества.
2: Так. А майские жуки сильно кусаются?
0: Ребят, меня ни разу не кусал майский жук, если честно. И кусаться они не могут. Они единственное, что могут уколоть. Вот у них там есть такие вот выступающие, те самые вот роговые крючочки, да, которыми они могут уколоть. Но чтобы майский жук укусил, вряд ли. Потом, майский жук, по-моему, он даже особо-то ничего... Вот я сейчас не буду врать, надо проверить. Вот бронзовка, например, вот из пластинчатых усов, да, бронзовка, она питается. Она там на цветах сидит, она что-то ест. У нее достаточно длительный период жизни вот в стадии, которая называется имаго. А майский жук, у него очень короткий срок отпущен. Имаго – это вот буквально там несколько дней, неделя. Ему надо найти компанию, спариться и умереть. У майского жука там 3-4 года личинка живет под землей. У него, по-моему, там даже ротового аппарата как такового нет. Ему нечем вас кусать. Вот у него сейчас заканчивается лед у майского жука, и все, он помрет. Он отложит самка яйца, и они все помрут. Ой, у меня кошки их обожают, кстати. Кошки их ловят и едят прямо за ушами, все трещит.
2: Вопрос. Как узор адамовой головы мог возникнуть в результате случайной эволюции?
0: Слушайте, а у меня тоже вопрос. А как силуэт медведя или кита мог сформироваться в проплывающих мимо облаках? Ребят, ну вот так и могло быть.
2: Это называется апофения.
0: Вот. Ну, здесь есть еще один такой момент. Может быть, я не уверен, что это тот самый случай. Там же ведь два глаза, да, на спине. И очень часто такие вот узоры, как два глаза, возникают, как вот мимикрия, для того такая отпугивающая окраска, потому что два глаза – это какое-то вот уже другое животное. Видимо, у него там большая голова. Ну, поэтому на крыльях у многих бабочек, да, павлиний глаз, дневной, ночной павлиний глаз, да, вот эти вот глаза, которые открываются. У кобры, у очковой такая же история. То есть, может быть, это еще и такую функцию выполняет.
2: Почему у животных происходит уменьшение гомологичных органов, закономерность Догеля?
0: Не знаю, ребят, вот этого я не знаю. Давайте это кто-нибудь из ученых. Ребят, не забывайте, что я не зоолог, у меня нет базового зоологического образования, я натуралист. Вот, я вам могу рассказать только о повадках, я вам могу рассказать о животных, о растениях, которые нас окружают, которые, и то есть только о тех, которых я знаю, да. Но вот в биофизику, в биохимию, в генетику это, пожалуйста, не со мной, это со специалистами.
2: Уховерки кусаются. Зимой дома были только уховерки и пауки. И иногда появлялись укусы, как у комаров.
0: Уховертка, если вы ей палец сунете, то она так вас... вот в форцепсы, да, вот между ними суньте пальчик, она зажмет и так вот вас немножко прикусит. Меня до крови они никогда не кусали, хотя я так из интереса им пальчик туда время от времени и пропихивал, да. Иногда бывает так, прихватит достаточно крепко, но не до крови.
2: Слушатель хочет, видимо, узнать, кто его кусает зимой в доме, если комары-то...
0: Клопы могут кусать запросто. Клопы. Конечно.
2: Укус как у комара будет, да?
0: Да, да, да. Клопы даже хуже. Они, если аллергическая реакция есть, то такое покраснение, потом зудеть будет, чесаться. Скорее всего, клопы.
2: Вот еще спрашивают, кто это такие? Бегают в бане по домам часто. Серые, сантиметров 10 в длину. Это сороконожка или что это? Серые, 10 сантиметров в длину.
0: Ну, не 10, это у страха глаза велики. Это родственница костянки есть такая. Она называется мухоловка. Она тоже такой.

0: Кул отливает серебром. Далеко не всегда черный цвет страшный, да, хотя вот когда я был маленький, мы всегда друг друга пугали в черном-черном городе, в черном-черном доме, уже страшно, да, в черной-черной комнате жил черный-черный и совсем страшно, да. Нет, ну а с другой стороны, да, темнота это враждебная стихия, человек устроен как дневное животное. А вот его зрение, которое мы же не видим в темноте, да? То есть все указывает на то, что мы дневное животное. Мы ночью спим, днем мы бодрствуем, да? Поэтому для нас ночь и темнота – это враждебная стихия. Поэтому все страхи у нас живут там, в ночи и в темноте, в нашем подсознании. И это совершенно понятно, это совершенно естественно. Вот я, кстати, мне больше скажу, что я очень удивился, когда узнал, что во многих странах Юго-Восточной Азии, ну, в Камбодже в той же, да, местные жители не ходят в лес. Они боятся леса. Они ходят только вот туда, куда они знают, куда-нибудь недалеко, там нарубить каких-нибудь деревьев. Есть лесные племена, это другое дело, они живут в лесу. А вот те, кто в лесу не живет, те, кто вот на полях, эти, они боятся леса, потому что лес – это тоже враждебная стихия. Поэтому все черное – это враждебное, это темнота, это ужас, да.
1: Мия спрашивает еще один вопрос. А сколько лет живет водяной уж? Спасибо вам за лекцию, поправляйтесь.
0: Спасибо большое, Мичка, я постараюсь. Ой, даже не знаю, сколько он живет. Ну, лет 5, 6, 7. Ми, опять-таки, смотря где. Если в природе, то уже долго... Вообще змеи, как правило, любые животные в природе живут гораздо меньше, чем в неволе. Поэтому всегда подчеркивается, срок жизни там 5-7 лет, в неволе известен случай, когда там прожил 20 лет. Да? То есть вот такие бывают разрывы большие. Поэтому, если уж живет где-нибудь в зоопарке, если за ним смотрят внимательно, если у него сбалансированное питание, он там лет 10-15 может прожить, да? А вот если он живет в природе, то гораздо меньше, да? К тому же там всякие хищники, аисты, ну и так далее. Вот такая история.
1: А каких насекомых, возможно, живущих, соседствующих с нами в квартире, стоит опасаться? Территориально Центральный Приволжский округ. Центральный и Приволжский округа.
0: Приволжский округ, теоретически у вас могут быть каракурты, скорее всего. Каракурты – это серьезно. Кусается только самка, она большая, но они живут в норках, в мышиных, в норках грызунов, где-нибудь в расщелинах. Ну, я знаю случай, когда женщину укусил под Волгоградом. Она бросила в огороде перчатки резиновые, они там пролежали несколько дней, туда залез каракурт, она потом стала их надевать, и вот он ее цапнул. Ну, из насек... Но это не насекомые, это паукообразные. А кого из насекомых? Из насекомых даже не знаю. Ну, шершень может укусить, да? Ну, не смертельно, будет больно. Ну, не намного больнее, чем оса, кстати. Это все-таки не японский гигантский шершень, от которого там 40 человек ежегодно умирают в Японии. Ну, больше, наверное, никого. А потом, ну, понимаете, что значит бояться? Ну, клещей надо бояться. Потому что клещи, Приволжский округ, конечно, они там энцефалит не переносят. Это не Сибирь, не Дальний Восток. Но они болезнь Лайма переносят, что тоже, в общем-то, не совсем хорошо. Но это опять же не насекомые, это клещи. А из насекомых не знаю. Да, наверное, никого, не бойтесь. Если вы знаете что-то, да, про природу, про окружающую вас природу, я думаю, что бояться ничего не надо. Мы поэтому природу изучаем, чтобы ничего не бояться, чтобы любить, уважать тех, кто там живет. Все, да?
1: Но вроде пока вопросов больше нет.
0: Ну хорошо, спасибо вам большое всем, кто оставался с нами. Пишите, если что, в комментариях. Всего доброго. До встречи через 2 недели. Всего доброго, ребят.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Военное дело готов. Что здесь надо в первую очередь сказать? Источников у нас маловато, к сожалению. Из чего мы создаем представление о военном деле? Во-первых, из письменных источников, во-вторых, из археологических, а в-третьих, из репрезентативных. Так вот, все эти виды источников нам недостаточны и не дают отдельную какую-то общую картину. Дают какие-то отдельные черты, и из этого не складывается такая более-менее ясная картина развития военного дела. То есть мы имеем такие вот обрывочки, которые можно попытаться как-то спаять и получить более-менее историю военного дела и военную историю готов. Почему так? Ну, если брать письменные источники, они описывают разнообразные действия готов, и в частности вот осады. И хотя готы не были никогда мастерами осад, но вот осада III века из несохранившейся истории Диксипа, в частности, историка Диксипа, из его истории, они присутствуют. И мы можем сделать некоторые выводы. Потом всякие случайные заметки у поздних античных историков, они есть. Они же, эти заметки, есть у арабских историков. Вы помните, что арабы завоевали в начале 8 века Иберийский полуостров, где жили, собственно говоря, где готы и где находилось их Вестготское королевство. Но опять, арабы описывают тоже исторические события. Далее, сохранились вестготские, то есть испанские законы. Там кое-что есть, но опять о военном деле, к сожалению, очень мало. Поэтому в совокупности письменных источников недостаточно. Археология, да, кое-что есть. Но готы уже были христианами и 4 века новой эры и хранили своих покойников, собственно говоря, без какого-то вот упокойного имущества, запокойного. И котские могилы нам особо ничего не показывают. И, да, и вообще, готские ли они, там не написано. Кое-что дает репрезентативные памятники искусства, изображения, которые могут сопоставляться с готами. Это и мелкая пластика, я имею в виду в первую очередь резьбу по слоновой кости. Это и несохранившаяся колонна императора Аркадия, который поставил эту колонну в начале V века в Константинополе в память о своей победе над восставшими готами 402 года Гайны. Гот Гайна восстал. И была эта колонна в Константинополе, и она стояла чуть ли не до начала 18 века, потом землетрясение ее сломало, и постепенно колонна исчезла, ее обломки исчезли, осталось только буквально несколько фрагментов, которые дошли до нашего времени, хотя она была сломана лишь в 18 веке землетрясением. И таким образом сохранилась, кроме этих обломков, еще прорисовка колонны, но сделанная в очень такой нечеткой манере. А колонна была стандартна, с колонны Трояна и Марка Аврелия. Это стандартный памятник, где вот лентообразно показаны все события компании. Вот была такая колонна Аркадия по готской компании, в частности, которая вот сохранилась в абстрактных прорисовках, либо в пару фрагментах, в основном эти фрагменты из цоколя, к сожалению. Но, собственно, готских изображений у нас есть несколько рукописей более поздних, 9 века, происходящих из Испании, где нарисованы готы, но это уже поздние времена, то есть самих готских изображений, в общем-то, как бы и нет. В результате мы имеем историю готов военную с 3 века по 8, а далее, может быть, и до 16 века, когда готы сохранились вроде бы, или даже, скорее всего, в Крыму, и их описал Бузбек, посол Австрии в Константинополе, который встретился с готами, приехавшими из Крыма в Константинополь. И поскольку он был ученый, кроме всего прочего, Бузбек, он записал вот этот готский словарь. И мы имеем как минимум несколько десятков слов готских в этом словаре. Правда, потом опровергли, сказали, что это может быть идыш, и вообще это не готы, но, тем не менее, он написал, что этот язык готский. И слова германские, явно с каким-то налетом, с каким-то вот акцентом. Вот до 16 века эти готы были, и они, по словам Бузбека, поставляли 200 мушкетеров, или аркебузеров, скорее, аркебузеров, мушкета не было, в армию крымского хана они служили. А когда в 1780-х годах Крым перешел к России, Палас искал остатки готов, он ничего не нашел. То есть вот готы в Крыму исчезли между вот 16 веком и Бузбеком, и вот концом 18-го, причем исчезли так, что их и не найти. Может быть, генетически как-то на анализе крови теперь можно это как-то сделать. Но тем не менее, это не добавит нам ничего к военной истории. Итак, готы появляются на страницах истории в III веке новой эры, когда начинаются готские войны. И это первая половина III века. Соответственно, это время начала великого переселения народов. И про готов мы, по их историю мы знаем, по Иордану, по историку, о происхождении деяний гетов. А геты для него – это готы, хотя для нас геты – это фракийцы, но вот по сходству имени он считал гетов готами. И он описывает, что вот из Канзы, из Скандинавии вышли, переплыли Балтийское море, и потом постепенно переселялись место на место, дошли до южно-русских степей, или они же украинские, и потом оттуда стали вторгаться в Малую Азию, и зайдя на территорию Боспорского царства и получив там корабли, стали вторгаться, соответственно, и на побережье Малой Азии, и на острова Эгейского моря, то есть происходили такие пиратские набеги. Это при том, что готы, как я понимаю, все-таки в основном народ сухопутный. А вот как викинги совершали такие набеги, но не со своим флотом, а с боспорским. Может, конечно, и свое что-то построили к тому же, но тем не менее. Далее с Балканского полуострова, соответственно, начинается путь готов. Вестготы оказываются в Испании, а в начале V века они оказываются в Италии. И, соответственно, вот королевство существовало, в конце концов, два королевства – Вест и Остготов. Вестготы в Испании и в окрестностях, там Южная Франция, и в Италии, и в Швейцарии современной, грубо говоря, было королевство Остготов. Первое, то есть испанское королевство, перестало существовать в 10-х годах 8 века, когда его завоевали арабы. Осталось там где-то в горах на севере, в Пиренеях, кусочки какие-то независимые. А так все Вестготское королевство перешло к арабам. А Остготское существовало до середины VI века, когда его покорили византийцы. То есть оно ушло от нас раньше. И, к сожалению, кроме законов вестготов, вот готских источников достаточно мало. Да, есть какие-то, да не какие-то, а есть грамоты Остготского дворца, которая, естественно, писалась по латыни, не на готском языке. Готский язык был известен, и в IV веке на него перевели Библию. Но вся документация велась на латыни, как в Испании, так и в Италии. Вот готский язык как-то вот не пошел в оборот, потому что готы, как племенное общество, и придя на территории, где существовало жесткое государство, жесткий государственный контроль. Они восприняли институты Западной Римской империи и просто вот использовали уже существующий государственный механизм для управления областями. Сами они продолжали жить, ну, таким, хочется сказать, племенным строем, но племенные традиции сохранялись, получили земельные наделы и в Италии, и в Испании, и, собственно говоря, служили королю своему за эти земельные наделы. А король готский и в Испании, и в Италии был, собственно говоря, военачальником и королем как готов, как бы одна параллель, так и римлян или испанцев. Это вторая параллель, причем для готов он был рексом, а для римлян принцепсом, то есть как бы старые еще вот действовали. Лекало. И поэтому оказывается, что если ранее готское войско – это племенное ополчение из готов, к ним, к этому племенному ополчению примыкали зависимые либо союзные племена, которые также представляли собой родоплеменные ополчения, и они строились, естественно, в бою и в походе, они выстраивались вот этими племенными отрядами. Первоначально готы – это все-таки пехотинцы, но затем под влиянием сарматов, особенно у восточных готов, появилась и мощная конница, и эта конница аланская, ну, она же сарматская, и готская, она внесла свой вклад в битву при Адрианополе, когда они разбили на Балканах римлян. К последней или ко второй половине IV века готская конница, она уже была сильная, именно, как считается, под влиянием сарматов. И дальше, если говорить о развитии структуры вот этого готского войска, то дальше происходит следующее. Вот эти племенные отряды, они немножко размываются. И готский король периодически призывал готов, то же самое, что и у франков, на ежегодный смотр военной подготовки, так получается. Если кто-то помнит из 6 класса чашу Хлодвига, который убил этого воина, Хлодвиг, это, если вы помните, франкский король первый, он убил воина на военном смотре, вооружие которого было не в порядке из-за того, что, приговаривая, так ты поступил с моей суассонской чашей, дележ добычи. После Суассона, когда этот воин сказал, что ничего ты не получишь сверхдобычи, и расколол эту чашу своим топором. То же самое сделал Хлодвиг с его головой на смотре. Вот, такой злопамятный был. Так вот, это были стандартные годовые смотры, которые были и у франков, и у готов. Просто из 6 класса этот случай всегда рассказывают из истории средних веков в школе. Я думаю, что многие его помнят. Во время этих смотров происходило действительно контроль царской власти над военной готовностью готов, и, соответственно, смотрели, все ли в порядке, и проводили маневры, кстати, в это же время. И потом распускали. Готское правительство вело контроль, но над военными силами вот римлян и испанцев. То есть, в принципе, отряды, например, римского ополчения вполне себе функционировало и при готов, и Прокопий, описывая готские войны, упоминает это римское ополчение, которое сражалось, собственно говоря, и сначала за готов, а потом и за византийцев. То есть римская военная машина функционировала и при готах, и носила вспомогательный характер. Основные силы готских королей именно сосредотачивались на самих готов. Ну, собственно говоря, оружие тут более-менее ясное. Если говорить об оружии, то пехотинец – это вооружен круглым щитом, собственно говоря, с умбоном, на который принимали удар. Щит этот был из дерева, неплетенный, видимо, может быть, обтянутый кожей, но форма круглая. Далее доспехи использовали обычно трофейные, римские, либо это либо кольчуги, либо ламеллярные пластинчатые доспехи. Шлемы у них были, да, пластинчатые, позднеримского типа, но, видимо, свои, с наушниками. Ну, вот здесь изображен вот такой шлем, и рядом изображен у пехотинца тоже подобный же шлем. Он был, как видно, с султаном, то есть держатель султана присутствует. Далее, конечно, у готов были длинные мечи. Получается типичное вооружение германцев. Защитное вооружение в основном шлем. Доспехов у пехотинцев не было. Ну, точнее, были реже. Не то, что его не было, были редкие. Вот. И вот этот пехотинец, видимо, ну, невидимо, как раз представляет вот типичного вестготского воина. Лучники были, но это было вот действительно редкость. Это не готский род войск. Из метательного оружия упоминается проща и лук, но все-таки это редкость, потому что готы представляли типичную германскую пехоту копьеносцев, вооруженных щитами. Один раз Прокопий упоминает, что у готов имеется конница с защитным вооружением. Это один раз упомянуто. И, скорее всего, готы в Италии использовали римские фабрики для производства оружия и с помощью этого вот оружия вооружили свою конницу. Потому что именно вооружение защитное коней – это нетипично ни для германцев, ни для готов, но один раз такое упоминание есть. Значит, сидели, как вы видите, в седле, седло высокое, причем именно вот передняя лука, она и защитная, она и устойчивость, задняя не такая высокая, стремян нет, еще не вошли в обиход. Щит действительно закидывался за плечо, и воин сражался копьем конный, ну и пеший также. Собственно говоря, конница строилась также, скорее всего, в отряды. Может быть, они действительно были первоначально племенными. Уже в римское время, то есть в 4-5 веках, деление было десятичное. Упоминается в вестготских законах сотники, тысячники, как офицеры армии. То есть, в принципе, десятичная система. А дальше историки рассуждают. Эта система, она от римлян заимствована, эта система германская, или это какая-то комбинированный вариант, но я думаю, что это готская система. Что касается тактики, ну, это тактика генеральных битв, да, это стратегия, точнее, генеральных битв, потому что вот эта масса пехоты, она строилась вот в эти плотные отряды, фаланги можно назвать, но условно, и, соответственно, наносила удар, ну, вот в клинообразном, видимо, строю, только непонятно, это был весь строй клинообразный или его куски. Как Дельбрюк объясняет клинообразный строй у германцев. Он говорит, что вождь впереди со свитой, а остальная масса сзади. Ну, возможно, потому что по социальному статусу, чтобы поддерживать свой статус, вождь должен был сражаться впереди. Может быть, и у конницы были клинья. По крайней мере, кюнеусы, клинья, есть обозначение в римских источниках обозначение отрядов готов, но обычно все-таки кунеус уже не клин, буквально этот перевод, а это просто обозначение отряда. И тут надо долго и упорно разбираться, если вообще такое возможно разобраться. Это все-таки отряды клинообразные, конницы построены в клинообразный боевой строй, или же это просто название отрядов. Но такое встречается. Как я уже сказал, готы использовали стратегию генеральных битв, и поскольку они постоянно переселялись, то, собственно говоря, опустошение территории и взятие Рима, например, в 410 году Аларихом, это вот разграбление его, это вот стандартная практика, то есть как бы перемещались, ну, за добычей в политических целях, потому что их постоянно призывали на помощь, как вот римских федератов, и готы шли дальше, дальше, дальше. И в Испанию их позвали, и для борьбы с аланами и вандалами, и поэтому они оказались с римской помощью и в Испании, например. Это в частности. То есть римляне сами помогали им передвигаться. В Италии королевство перестало существовать окончательно в 1550-е годы. Там восстание было на севере в 560-е годы готов. Но и затем они так исчезли, что их даже не найти. То же самое в Испании. То есть после арабского завоевания, вроде как традиция вот этих испанских грандов восходила к готам, но что-то как-то их тоже особо не найти уже через несколько веков после арабского завоевания. Ну вот самое долгое, получается, они остались каким-то образом в Крыму до XVI века, как минимум.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Страшное землетрясение, которое обрушилось на юго-восток Турции, на Сирию, и последовавшие после авторшоки разрушили тысячи домов. Десятки тысяч людей остались без крыши над головой. Огромное количество людей погибло. Еще большее количество людей пострадало. Почему? Вот этих «почему» достаточно большое количество, и я бы хотела сегодня поговорить с кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом Сибирского федерального университета. У нас в гостях Павел Самородский. Павел Николаевич, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Вот если объяснить на пальцах, то почему случаются землетрясения?
3: Ну, вообще, в каком-то смысле, если бы землетрясения не случались, мы бы с вами сейчас, наверное, здесь не разговаривали. Дело в том, что землетрясение – это внешнее проявление активности земных недр. Вот. Земля, она такая довольно сложная машинка внутри, то есть у нее есть ядро жидкое и твердое внутри, есть мантия, так называемая, из разогретого, вот, так сказать, очень горячего камня, и поэтому способного медленно течь. При этом, если стукнуть по нему, он будет вести себя как камень, но если в долговременной перспективе, он ведет себя как густая жидкость. Вроде как лед в леднике течет. Вот. И вот благодаря вот непрерывным потокам, восходящим от ядра, разогретого вот этого мантийного вещества, и нисходящим обратно потоком охлажденного мантийного вещества, поверхность Земли пребывает в непрерывном движении. То есть мы не очень обращаем внимание на это движение, оно не быстрое. Вот примерно как мы не очень наблюдаем за скоростью роста ногтей, а порядок скорости примерно сопоставимый, то есть вот где-то миллиметр в неделю. Ну, какие-то континенты ползут быстрее, какие-то медленнее. Вот это все описывается моделью, которая называется тектоника литосферных плит. То есть для нас важно что? Для нас важно, что эти плиты, они находятся с разной скоростью, но в непрерывном движении. И где-то они должны взаимодействовать. И вот на границах этих плит они взаимодействуют. Вот такие границы, они проявляют себя как раз роями землетрясений. И да, вот на таких границах происходят самые сильные сотрясения, от которых в стороны распространяются сейсмические волны. Некоторые из этих волн при особо сильных землетрясениях способны обижать Землю несколько раз, отражаясь от нее там и сям. Таким образом, кстати, было установлено внутреннее строение Земли. Вот. Ну и, собственно, почему мы вот благодаря этой активности с вами существуем на поверхности нашей планеты? Если бы не было вот этой активности, если не было жидкого внешнего ядра планеты, там бы не циркулировали токи, вокруг нее не было бы магнитного поля, и, в общем-то, на поверхности жить было бы практически невозможно из-за космического излучения. Так что землетрясение – такая побочка от вообще полезной достаточно деятельности наших недр.
2: Понятно. А вот на соприкосновении этих плит создается то, что называют напряжение в глубинах земной коры. Это вот там напрягается?
3: Ну, фактически, да. Получается так, что чем ближе к поверхности, тем вещество плит хрупче, вот если так вот на пальцах. И с глубиной вот эти деформации, они переходят исключительно в пластическое течение. А вот где-то до глубины 10, ну, 15, где как на самом деле, где-то до 40 километров, где-то больше, где-то меньше, наблюдается. Получается вот именно хрупкое взаимодействие между вот этими плитами на поверхности Земли. Вот нас конкретно интересуют две плиты. Аравийская, это вот, которая соответствует Аравийскому полуострову, и вот Анатолийская, то есть, ну, или, проще говоря, Турецкая. То есть, ну, ее принято в честь старого названия Турции Анатолия называть Анатолийской. Да, и вот между этими двумя плитами происходит в каком-то смысле борьба. Mm-hmm. Аравийская ползет на север, Турецкая пытается ей сопротивляться и в итоге отжимается на запад, потому что сзади на севере ее подпирает, ну, в общем-то, Европа, европейская плита, назовем ее так.
2: А правда ли, что у этой катастрофы были какие-то нехарактерные условия или особенности? Ну, например, вот после землетрясения в Турции сдвиг Аравийской плиты составил порядка 3 метров. Обычно, потому что плиты сдвигаются на несколько миллиметров в год, а при сильных землетрясениях на десятки сантиметров. А здесь вот получается 3 метра целых.
3: Надо различать, как говорится, вот спокойное, неспешное движение плиты, когда ей особо ничего не мешает. Ну вот, как Австралия, например, ползет себе в 10 сантиметров в год на север. Вот думайтесь, 10 сантиметров в год – это метр за 10 лет. Не так уж и мало. Ну, это самый быстрый континент, кстати. Ладно. Мы отвлеклись. А здесь, получается, есть вот скорость, которая вот именно, когда плите ничего не мешает, и скорость, ну, или смещение, и смещение, которое происходит разово в момент высвобождения вот этой гигантской энергии, накопившейся на границе двух плит. Представьте себе, что они, скажем так, вот эти 100 лет друг, относительно друга не двигались, вот зацепились, а потом разом наверстали вот это вот упущенное. Получается, естественно, вот такой вот скачок в сколько-то там метров. То есть, и это, естественно, прыгает не вся плита, а именно вот на границе происходит такое смещение. Чем дальше от разлома, тем это смещение, соответственно, все меньше и меньше.
2: Разлом, пишут, что протянулся на 250 километров. Как это понять людям, которые никогда не видели землетрясения? Это трещина длиной в 250 километров. Что с ней сделают потом? Какая у нее глубина?
3: Это может выглядеть по-разному. Надо понимать, что разлом, по которому происходит смещение, он не идеально прямой. А вот теперь давайте на бумаге можно провести линию такую волнистую, плавно волнистую, потом разрезать ножницами, потом подвигать эти две половинки друг относительно друга. У нас получится, что в некоторых местах произойдет расхождение, а в некоторых, наоборот, плотно сжиматься будет вот, участки. То есть получается, что в разломе есть участки растяжения, там, где образуются рвы с кусками садов, там, домов, к сожалению, дорог внизу, а местами просто вот такая сжатая, узкая достаточно линия, по которой, ну, как вот буквально даже рва нет, а видно, что на поверхности просто вот идет линия, земля взрытая.
2: Да, вот, да, я вот так и представляла. Да. Ага. То есть вот такой дыры не встретишь, или все-таки местами может быть дыра вот такая
3: местами
2: вниз?
3: Будут не то что дыры, будут такие длинные рвы.
2: Да, пенчатые. Да, точно, да.
3: Вот там такие видео уже есть. Причем есть вещи, которые неправильно принимают за последствия разлома. Например, было видео дороги, которая осела. Вот это результат, скорее всего, не воздействия разлома, а за счет того, что когда землю встряхнуло, вот есть такие грунты, ну, геологи, вот про породы, которые как-то изучаются, ну, с точки зрения их устойчивости, грунтами называют. Так вот, есть, допустим, пески, которые насыщены водой. Если есть такой песок под дорогой, он вполне ее держит, пока все хорошо. Но когда произошла встряска, эта порода, этот песок с водой превращается в жидкость, практически в густую воду. И вот этот кусок насыпи, он просто осел туда, просел как в воду, а потом все обратно схватилось, и все опять твердое. Такие явления тоже бывают вот при землетрясении. Это называется разжижение грунта.
2: Исходя из того, сколько людей погибло и пострадало, складывается впечатление, что это землетрясение не было предсказано. Хотя я нашла то, что в среднесрочном прогнозе, который был обнародован в январе Институтом теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, был точно указан эпицентр нынешнего землетрясения. Более того, в этот же день после первого толчка я общалась с ученым, и он сразу же, буквально в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», сказал, что будет еще. И так оно и случилось. Впечатление такое, что в Турции или в других странах то ли иные методы, то ли они этим вообще не занимаются. В чем на самом деле дело? Скажите, пожалуйста, Павел Николаевич.
3: На самом деле дело в том, что в землетрясении, ну, в прогнозе, важно два момента. Первый, который определяется достаточно легко, это где. То есть вот настоящее время определять, где будет землетрясение, довольно просто. Достаточно взять карту сейсмичности, карту вот этих самых разломов, и фактически вот сказать, что... А, еще один момент. Время. Необходимо учитывать время последнего события. Благодаря тому, что в различных районах нашей планеты, ну, где-то раньше, где-то позже, в Турции, например, примерно 1000 лет известны, ну, исторические какие-то записи, по которым можно отследить, когда происходили землетрясения. В США этот период по понятным причинам меньше, например, ну, как и в Южной Америке. Там можно полагаться только на геологические какие-то свидетельства. Вот. Но, тем не менее, мы знаем, что есть разлом, и что, допустим, 100 лет назад на нем трясло, этот разлом, на нем было сильное землетрясение, можем сказать, вот в ближайшие несколько лет этот разлом представляет собой опасность. Но вся беда в том, что мы не знаем, когда, второй момент, вот где мы знаем, а вот им конкретно когда, мы уже не можем сказать. А как это будет выглядеть? Мы каждый вечер начинаем говорить, граждане, этой ночью возможно землетрясение. Итак, день, два, три, неделю, ну, через неделю уже народ элементарно махнет рукой на такие предсказания. То есть здесь важно понимать, что вот землетрясения, которые предсказаны с точным указанием где и когда, когда их очень мало. То есть до сих пор нету какого-то проверенного, ну, по крайней мере, я о нем не слышал, алгоритма, позволяющего устанавливать точное, вот точность до нескольких часов, время землетрясений, вот, как бы сказать, чтобы системно. Угу. Иногда получаются удачные предсказания, но буквально через некоторое время в том же регионе, как в Китае, вот, например, в свое время, происходит землетрясение с жертвами, разрушениями, которые предсказаны не было. Бывает и такое. То есть, к сожалению, сейчас вот так.
2: Мы прервемся на несколько мгновений и вернемся к разговору о землетрясениях. В передаче данных сегодня кандидат геолого-минералогических наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Самородский.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Вы слушаете передачу данных в студии Мария Баченина. Сегодня говорим о причинах землетрясений в Турции и Сирии. С нами на связи кандидат геолого-минералогических наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Самородский. По мнению сейсмологов Вашингтонского университета, который в Сент-Луисе, микролуна, которая наблюдалась на небе 5 февраля накануне землетрясения в Турции, могла дать толчок для очередного движения тектонических плит. Одновременно с этим ученые из Пекинского университета посчитали, что причиной природной катастрофы в Турции могло стать изменение динамики вращения земного ядра. На ваш взгляд, эти версии состоятельны, и возможно ли подтвердить изменение динамики вращения ядра? Вообще, что это будет значить для планеты в целом?
3: Вот мы опять вернулись к земному ядру, то есть вот, с которого вы в каком-то смысле начали. Внутри нашей планеты есть ядро, которое состоит из расплавленного железа, внешняя его часть, ну, с примесями серы, кремния и драгоценных металлов, скорее всего. Ну, это глубоко слишком, поэтому добывать в ближайшее время не будут. Внутри вот этого внешнего металлического расплавленного ядра есть еще нерасплавленное, твердое железное ядро. И вот постепенно, кстати, оно растет. Так вот, получается так, что вот это вот, прошу прощения, напрашивается каламбур, как ядро в проруби, то есть твердое ядро, оно нестабильно относительно мантии и, ну, условно, твердой внешней части Земли. И оно, получается, то опережает, то, наоборот, притормаживает. То есть, возможно, кстати, вот с этими явлениями связана некоторая нестабильность магнитного поля Земли и то, что Северный магнитный полюс сейчас достаточно быстро перемещается с территории Канады, где он, собственно, уже не находится, вот на территорию современной Сибири, скажем так. То есть происходит вот такое вот смещение магнитного полюса. То есть в недрах нашей Земли происходит много разных событий, и, в принципе, по-своему, каждое из них могло подтолкнуть вот это неустойчивое равновесие. То есть вот у метеорологов есть такое выражение, когда они начинают объяснять, почему прогнозы погоды бывают нестабильные, вообще не сбываются, что очень много факторов порождают в результате труднопредсказуемые равноденствующие. Есть у метеорологов такая поговорка, что полет бабочки в Индии влияет на
2: это эффект бабочки.
3: Да, в каком-то на ураган где-то далеко в другой части планеты, скажем так. Так и здесь. Конечно, и молодая Луна могла спровоцировать, вернее, даже не совсем молодая Луна, а вот именно есть точка зрения, и она, в общем-то, похоже, подтверждается, что самые мощные землетрясения, они происходят в момент, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии. так называемое состояние сочленения или сизигии по-гречески. Вот. И вот в момент этого самого сочленения у нас получаются самые высокие приливы, потому что работает Луна и Солнце либо в раздрае, либо вот в одну сторону. А приливы, они действуют не только на воду, они действуют и на сушу. На суше следом за Луной катится вот небольшой такой горбик приподнимаемого материала. То есть Луна немножко, так сказать, приподнимает нашу поверхность, немного, но тем не менее. И это тоже дополнительная подвижка, которая могла, конечно, вызвать так называемый отложенный эффект. Дело в том, что землетрясения, вот еще один момент, по которому их трудно предсказывать, они далеко не всегда реагируют сразу. Это вот называется выражение, когда ходит, когда жирафа. То есть вот пока с одной стороны его там трясут, он еще не сразу соображает, что происходит. И в результате землетрясение, даже если вот оно, может быть, и было вызвано вот этим новолунием, то произошло уже не когда Луну не было видно, а когда на небе действительно появился молодой месяц, молодая Луна. Мы, опять же, точно не можем сказать, на первый день этого самого молодой Луны, на второй или на третий, тут на пятый произошло.
2: Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства огромного количества стран, но я их перечислю, чтобы было понятно, что это за страны. Канада, Франция, Британия, Германия, Голландия и Швеция. Поступок объяснялся просто угрозой террористических актов, потому что они в Турции тоже были не так давно. Плюс сюда же, к моему вопросу, внешнеполитические проблемы между Турцией и западными странами. Это по вопросам НАТО. Плюс сюда же президентские выборы. Я уж не говорю о том, что нестабильные в плане общества регионы, которые затронуло землетрясение. Но к чему я вот эту подводку проговариваю? Все это, конечно же, создает почву для разговоров о том, что против Турции применили так называемое тектоническое оружие. Скажите, пожалуйста, Павел Николаевич, тектоническое оружие – это вообще реально? Это в принципе возможно? В теории, давайте хотя бы так.
3: Наверное, в теории это возможно. Сейчас даже, в принципе, можно поговорить не то, что в теории, но в практике. Другое дело, что вот те способы, которыми можно каким-то образом активизировать разлом, мне довольно тяжело представить, чтобы это произошло как-то незаметно, и тем более на территории вот какой-то страны, которая, не своей страны, скажем так. То есть дело в том, что существуют так называемые индуцированные или вызванные землетрясения, для которых доказано, что их появление связано с деятельностью человека. То есть очень много, допустим, про взрывы мы говорить не будем. Тут понятно, что взрыв – это своеобразное небольшое землетрясение. В принципе, кстати, с землетрясениями люди ставят… Вот, проездка трамвая по улице – это тоже, в общем-то, в определенном смысле сотрясение земли, и эффект получается как вот от трехбального землетрясения по шкале Меркальли. В домах иногда высоких качаются люстры и так далее. Вот. Но это очень близко к источнику, поэтому это, конечно, все несерьезно. Ну, а если брать более серьезные случаи, то вот, наверное, самым сильным землетрясением, в результате которого были жертвы разрушения, насколько… К сожалению, я не очень помню название географическое, но это произошло в Корее несколько лет назад в районе геотермальной электростанции на восточном побережье Кореи, Южной Кореи, естественно, это было. Вот там в результате, собственно, давайте так, что такое геотермальная электростанция? Это электростанция, которая получает энергию за счет земных недр. И там получается так, что где-то в недрах горячая вода, вода нагревается, дальше она либо сама, либо насос поднимается наверх, и там, в общем, делает полезную работу. Так вот, чтобы воды такой было больше, в недрах создают дополнительные разуплотнения. То есть туда закачивают воду и делают разрывы. Гидравлический разрыв. Примерно так сванцевую нефть добывают. И не только сванцевую. Метод разрыва пласта, он достаточно давно и у нас в стране применялся. Речь не об этом. Речь о том, что вот там пробурили две скважины, и одна из них прошла удачно, а вторая попала как раз в зону разлома, который до этого был неактивен. Вот. И решили как? Качаем воду, Как только начинаются какие-то небольшие землетрясения, мы ее не будем, больше не качаем, ждем, что будет дальше. Вот. И вот, в принципе, все так и сделали, но опять же не учли, что землетрясение, оно имеет отложенный эффект. Прошло какое-то время, точно сейчас не помню сколько, и там тряхнуло на 5 баллов, а поскольку этот очаг был не глубоко от поверхности, то получилось довольно сильное воздействие. Вот это вот землетрясение, недавно были публикации видео, оно вот считается доказанным случаем именно воздействия человека на земные недра, которые привели к существенным разрушениям на поверхности.
2: Я вот тут нашла 5,8 баллов. Это был рекорд для континентальной части Южной Кореи за вот, всю историю современных наблюдений. Да. Магнитно-гидродинамический генератор. Слышали о таком МГД?
3: Так, да.
2: Да, что это такое? Что... Действительно ли он существует? И что он может?
3: Магнитогидродинамические генераторы оказались идеальным средством для создания очень мощного, но короткого импульса. Здесь не создается этот взрыв, здесь создается не сейсмическая волна, здесь именно создается электрический ток, то есть импульс электрического тока. А дальше получается интересно, если брать с землетрясениями, то импульс электричества, он влияет на поведение воды в недрах. То есть вода начинает хоть немножко додвигаться. А вода – это еще один способ изменения состояния земных недр. Это еще один способ создания наведенных вот этих землетрясений. Вот, по крайней мере, насколько мне известно, после таких вот импульсов, так называемый сейсмический шум, ну, вот когда такие небольшие потрескивания в земных недрах, которые фиксируются, в общем, ну, как микросотрясение, он несколько усиливался. Видимо, как раз в связи с перераспределением воды в недрах и, соответственно, вот с некоторым перераспределением напряжений. Гораздо более интенсивный эффект от воды может быть при закачке воды в пласт или в разлом. В геоэлектростанции мы говорили, а вообще это было зафиксировано еще в США в середине, не ошибаюсь, прошлого века, когда была попытка закачивания воды, ну, сточных вод в разлом неактивный, и по нему начались подвижки. То есть не сильные, не катастрофические, но закачку в итоге прекратили, через некоторое время подвижки также прекратились. То есть вода, как смазка, она облегчает движение вот этих блоков друг относительно друга, и они начинают скользить там, где раньше этого не делали.
2: Очень интересно. А скажите, пожалуйста, вы сами в какую версию всего произошедшего верите?
3: Ну, скажем так, из того, что я вижу и знаю, я сторонник естественного происхождения этого землетрясения. Район сейсмичный, там и без людей вполне все прекрасно справляется.
2: Спасибо вам большое, Павел Николаевич. Друзья мои, в гостях сегодня в передаче данных был кандидат геолого-минералогических наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Николаевич Самородский. Благодарим вас.
1: Передача данных.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Приветствую вас на финале конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвин Эпитек 2023». В конкурсе участвуют видеоролики на русском языке, посвященные разоблачению лженауки, мифов и заблуждений. Организаторы конкурса – портал anthropogenes.ru, сайт Opus, Утопия Шоу и Лаборатория научных видео. Друзья, у меня для вас хорошие новости. YouTube пока что не закрыли. И вообще, несмотря на все коллизии, судя по всему, создатели научно-популярного видео не опускают.

0: научно-популярные
1: воздействуют для формирования определенного зрительного образа и воздействуют собственным излучением на помещенный в емкость известный влагосодержащий носитель. Я полностью разделяю негодование академика Круглякова, который писал следующее. Ну а какую совесть должен иметь эксперт Роспатента, чтобы поддержать подобную ахинею? Всех экстрасенсов я, как скептик, классифицирую на два вида. Тех, кто верит в то, что он действительно обладает способностями, их я называю добросовестно заблуждающиеся. Или тех, кто знает, что он не обладает этими способностями, таких людей я смело записываю в мошенники.
0: Алан Чумак. История обмана. Автор образцов Никита Алексеевич. Канал Никита Образцов. Итак, выбор будет непростым. Я прошу раздать уважаемым членам жюри бюллетени для голосования и ручки. Я прошу вас поставить птички в обеих номинациях напротив названия ролика, который вы считаете самым достойным, самым ярким, самым научно-достоверным, научно-популярным видео. В каждой номинации. И я прошу одновременно запустить онлайн-голосование. Ссылка должна появиться в чате, и она есть на экране, там внизу. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте за самый достойный, по вашему мнению, ролик. Победитель голосования удостоится звания фаворита конкурса. А пока жюри голосует, я пойду с микрофоном и поговорю с финалистами. А, микрофон я возьму у кого-нибудь здесь. Спасибо. Так, мне главное не говорить в этот микрофон, а ведь очень хочется. Вы опять здесь? Да что же это такое?
2: И мне опять страшно.
0: Мне кажется, что у вас сговор. Конечно. У призеров прошлого года явный сговор.
2: Разумеется. Заговор.
0: Скажите, пожалуйста, вот если бы Лермонтов жил в 21 веке, кем бы он был? Блогером, пранкером?
2: Независимым журналистом.
0: Может, он был бы научным журналистом?
2: Учитывая Кавказскую войну, он был бы независимым журналистом.
0: Не продолжайте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Что вы чувствуете, когда ждете приговора жюри?
3: Я здесь впервые, но поскольку я сегодня заряженный водичкой с кремами, то я чувствую себя просто замечательно.
0: Слушайте, вы знаете, моя родня в свое время заряжала воду перед телевизором. Что ж вы творите?
3: Это был не я, простите, это был лишь мой аватар, поэтому я ничего не мог сделать.
0: А как вы думаете, Алан Чумак смог бы зарядить мой пауэрбанк?
3: Я так не думаю, это слишком верифицируемая вещь и слишком измеряемая вещь, поэтому я боюсь, он бы не взялся. Это суггестивное воздействие бы не подействовало на пауэрбанк, скорее всего.
0: Но ведь он уже не может вам ответить. Вот это так, манипуляция.
3: Вот такой я подлый манипулятор, да, есть. Есть грешок.
0: На что бы вы пошли ради победы?
4: Ради победы? Даже не знаю.
0: Как
4: я
0: вы
4: бы снял бы ролик. Я бы снял бы ролик.
0: Ну,
4: может, даже не один.
0: Это каждый может. Ну, почти каждый в этом зале. Вы знаете, вот у нас, обратите внимание, примерно 10 членов жюри. И 10, и 10, примерно 10 членов жюри. И 10 пальцев на руках у Сороса. Угу. Это вам не кажется странным?
4: Возможно, возможно. Но я думаю,
0: подумайте.
4: Что... Да.
0: Для вас было неожиданностью выход в финал?
4: Нет.
0: Нет. Как вы оцениваете ваши шансы?
4: Они достаточно велики.
0: Как вы уверены? А могу ли я быть потомком Чингисхана?
4: Не могу сказать определенно. Надо
0: Разочаровали. Молодой человек, я подозреваю, что вы истинный автор этого ролика. Признайтесь.
5: Несомненно.
0: Несомненно, вот вы сознались. Сегодня второй заговор. Так, тем временем я призываю собрать бюллетени. Я думаю, что вы уже проголосовали. Я верну микрофон, я вернусь в зал, то есть вернусь на сцену. Пока счетная комиссия подсчитывает голоса, я прошу уважаемых членов

0: в жюри по очереди высказаться. Кому вы отдали ваш голос? Ну, или вы можете намекнуть, если не хотите говорить прямо. И почему? Ну, прошу вас только быть краткими. Начнем с Василия.
1: Я буду кратким. Я очень впечатлился всеми финалистами, и даже процесс действительно был очень сложным. Я не буду говорить, кому я отдал свой голос, чтобы никого не задевать. Хочу от себя, как от члена жюри, сказать огромное спасибо. Я получил колоссальное удовольствие и был впечатлен объемом, на самом деле, каналов, которые занимаются популяризацией, занимаются их на таком высоком уровне. Спасибо.
0: Олег.
2: Да, у меня включен микрофон, да? То же самое, я даже, наверное, не стану светить свой голос, потому что действительно фильмы все потрясающие. И я был немножко рад, что среди них не было чисто астрономических, потому что я бы стал сразу профессионально оценивать, что, наверное, было бы неправильно. Но были фильмы, которые часто перекрываются с моей деятельностью, и эти фильмы здорово прояснили мне некие вещи, которые я вроде понимал, но не настолько хорошо мог бы объяснить тому же астрологу, если вдруг придется, теперь будет проще. Были фильмы, честно скажу, я даже, вы понимаете, от которых стало грустно. Например, фильм о генеалогии. Увы, это так, но это наш мир, и мы вынуждены в нем жить. Ну и фильм про Чумака. Мне заканчивается пятый десяток. Я помню весь этот ужас. Я помню, как меня отгоняли от стаканов, чтобы я своими фразами не убивал весь эффект. А то вдруг... Вот, конечно, сейчас мы вспоминаем это с улыбкой, но, в общем, да, для тех людей, которым тогда уже было, ну, скажем так, не меньше 10 лет, кто это хорошо помнит, ну, в общем, да, это хороший пример того, что может сделать человек, собственно, с миллионами людей. И, возвращаясь к нашей дискуссии, как с такими спорить, это очень тяжело. Большое спасибо всем авторам.
0: А что вы говорили в стакан?
2: Нет, я в стакан ничего не говорил. Я думал, меня бы тогда там убили бы на месте. Вот. Я просто говорил, что ну зачем вы это делаете? Мне говорили, люди отсюда.
0: Светлана.
3: Ну, научно-популярные ролики, они по определению предназначены для тех, кто не очень разбирается в этой теме, но кому вот интересно разобраться. Действительно, ролики были интересные. Я во всех этих темах не понимаю ровно ничего. Поэтому вот в данном случае как раз... В жюри пригласили человека, который ничего не понимает и судит исключительно вот, на основании чистейшей вкусовщины. Вот. Так что мой голос – это вот как раз была чистейшая вкусовщина.
0: Ну вот я, кстати, хочу на всякий случай сказать, что, может быть, сейчас это и вкусовщина, но на отборочном этапе все ролики оценивали профильные специалисты.
3: Да,
0: так что, вот, поэтому... чтобы кто-то не подумал, что у нас тут...
3: Да, конечно, поэтому я понадеялась, что профильные специалисты оценили, вот, хотя я не очень понимаю, как соотносится то, что было сказано в канале Боесятина про карго-культ, с тем, что говорил про карго-культ профильный специалист на одном из форумов «Ученые против мифов». Вот это осталось для меня некоторой загадкой. Ну что ж, мир полон загадок.
0: На что вы намекаете?
3: Ну, там как-то все вот не так
0: спасибо.
3: Было.
0: Спасибо. Вот.
3: Ну, мир полон загадок, да.
0: Яков.
4: Я с удовольствием скажу, кому я свой голос отдал. Мне в номинации «Новички», да, правильно называется, как они? Дебют.
0: Дебют.
4: Дебют. Мне очень понравился ролик про любовь. Но настоящая любовь у меня вызвала другой ролик. Это ролик Романа, тот, который как раз совпадение, я не думаю, мне он понравился, потому что он очень высококалорийный мне показался. Вот. А во второй номинации, который «Мастер», лично мне понравился, несмотря на то, что я считаю, что очень важно, чтобы человек был в кадре. Для меня прямо это правило самое главное, которое мы используем, когда сами контент разрабатываем. Тем не менее, ролик про золотое сечение, где человека нет в кадре, мне понравился больше всех. Он графичный, он четкий, он информационно плотный, внимание к деталям. И в отличие от других роликов, там даже есть интерактив с голосовалкой, что, в общем, показывает, что человек экспериментирует с форматом. Это интересно. Вот.
0: Благодарю. Ануар.
5: Я не буду говорить, за кого голосовал, просто потому что это было очень больно делать. Все ролики, на мой взгляд, сняты на высочайшем уровне, они интересны и как единица контента, и как что-то, нечто познавательное, я много нового для себя узнал. Честно говоря, голосовал просто, они для меня все одинаково хороши, я голосовал руководствуясь логикой, кому больше нужен вот этот вот приз, кому больше, наверное, нужна техника, чтобы как-то выйти на более качественно новый уровень. Вот. Поэтому я не знаю, я хочу, чтобы вы все победили, но победит кто-то один, двое. Да?
0: Победила дружба.
5: Да.
0: Михаил?
6: Да, я так понимаю, что каждому следующему уже все сложнее и сложнее придумывать новые слова, чтобы похвалить замечательных участников. А учитывая, что я одним глазом посмотрел уже результаты, как бы, я не буду говорить, чего я голосовал, а то я угадал.
7: Я вообще в восторге. Последнее время я редко смотрю научпоп-видео, и тут я их посмотрела все и такая: вау! А как сильно вырос уровень и как круто даже. Ну, то есть я бы никогда не подумала, что дебютанты — это дебютанты. Это вообще полный восторг. Мне очень понравилось. И я супер благодарна вам за то, что вы выбираете крутые темы, которые, ну, вот-вот стреляют, они больные, они интересные. Тут какие-то провокации, тут про любовь, тут что-то вас все обманывали. Это супер круто. И, ну... Я рада, что научпоп не только про сложную теорему, которую никто никогда не доказал и никто никогда не поймет за 30 минут видео, а вот они действительно клевые, понятные, и спасибо вам за это.
8: Ну, с проблемой выбора я столкнулся еще, когда смотрел полуфинал, потому что там тоже было много клевых роликов, и некоторые мне даже жалко, что они сюда не попали. Вот. Поэтому я исходил, наверное, из остроты раскрываемой проблемы, вот так я туманно выражусь. То есть там, где имело место реальное опровержение заблуждений. А там, где я не видел заблуждений, ну, интересно, познавательно. Ну, наверное, может быть, немножко не формат. Вот я так для себя решил, потому что, ну, надо было хоть что-то для себя решить, чтобы хоть что-то выбрать.
9: Я наконец дорвался. В общем, когда я оценивал ролики, мне все время хотелось там дописать. Вот. Мне это сказали: иди нафиг, просто ставь оценки в табличке. Вот. Поэтому, ребята, извините, что я до вас дорвался. Я хочу вам дать пару, скажем так, полезных советов, потому что в этом году на самом деле чувствуется, ну, уровень гораздо выше, например, чем в прошлом году, хотя там тоже были, несомненно, прекрасные фавориты, ребята. Но вот сейчас вы идете фактически ноздря в ноздрю, да? Но вот я хотел бы вас, как телевизионщик, как киношник, попросить побольше внимания уделять монтажу, потому что вы, когда говорите со зрителем, вы должны говорить с ним на одном языке, он должен не чувствовать дискомфорта, когда на вас смотрит. А у вас часто, ну, характерная штука для Ютуба — монтаж, прямую склейку одного и того же плана. Да? Причем даже вот ваш ролик, да, про Лермонтова, ваш ролик про Лермонтова сделан очень круто, очень так прям сильно, но там даже вот Юлечка, которая у вас снималась, у нее идет монтаж на монтаж. Ну, в смысле, план на план, да, на одном плане монтаж недопустим. Геннадий, да, ваш ролик тоже очень классный, но динамики маловато. Вот это тоже выравнивается монтажом, да, то есть зритель уже начинает терять нить немножко. Да, действительно, вот, как было сказано коллегами, почему-то ролик с графикой оказался прямо очень крутым, хотя там нет человека. И последнее, что я хотел просто... Два совета, да? Иван, про любовь. Его здесь нет? Он нас не слышит.
0: Он, наверное, нас слышит.
9: Да, Иван, смотрит, это очень это крутая задумка со сменой локаций, да, вот с тезисами, разбитыми по локациям. Но нужно немножко больше понимания, зачем вы это делаете. Потому что у меня все время возникал вопрос: а зачем ты в эту локацию сейчас переместился? То есть какой смысловой в этом ход? И к Никите у меня просьба. Как к популяризатору науки, я все-таки, ну, как телеведущий журналист, должен обязательно это сказать, к сожалению. Но никогда не упоминай таких вещей, как типа: я разделяю это мнение, я классифицирую, я считаю его мошенником, потому что у зрителя сразу возникает ощущение, что ты ставишь себя выше его и придаешь себе какой-то заоблачный авторитет. Ну, это, собственно, я один раз такое на учебном эфире сказал, мне преподаватель сказал: а ты кто такой, что ты вот так говоришь? Это не в плане того, что это плохо или что, просто это вызывает у вашей аудитории определенные вот такие вот определенное неприятие. Я ни в коем случае вас не хочу критиковать, потому что моя любимая легенда о том, что у Зевса было 9 дочерей муз, и 10-я дочка, некрасивая, уродливая и бездарная, ее звали Критика. Вот. Поэтому вы все молодцы, ну и, соответственно, есть куда расти, и ролики прекрасные.
0: Большое спасибо, коллеги. А у меня вот этот листочек – это результаты подсчета голосов. Счетная комиссия завершила свою работу, и сейчас я объявлю победителей. И третье место в номинации «Дебют» достается видео «Какая бывает любовь? Исследования и мифы». Чернецкий Иван, канал «Психоложка». Я прошу представителя номинанта пройти на сцену для вручения награды. Анна Филиппова, прошу вас. Аплодисменты. Так, да, вы скажите в микрофон тогда.
6: От платформы «Спонсор» тоже будет маленький подарок. Мы поможем вам рекламой, когда вы откроете у нас свой проект. Там в конверте, короче, немножко денег.
0: Это было неожиданно. Второе место в номинации «Дебют» достается видео «Мифы в исторической генеалогии». Геннадий Ананин, канал «Клипсторика». Прошу вас на сцену для награждения. Аплодисменты. Молодцы.
6: Геннадий, не уходи, вот тоже.
0: Еще один.
6: Такая же история.
0: Откуда вы их достаете?
6: У меня было.
0: И первое место в номинации «Дебют».
10: Кто? Как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Люди на такое никогда бы не повелись. Повелись.
0: Совпадение не думаю, апофения. Роман Отчисов, канал «Боисятина». Поздравляю. Разрешите? Так, все не берите, а то уроните. Поздравляю вас. Скажите несколько слов о ваших переживаниях. Что вы чувствуете?
11: Класс. Очень неожиданно. Огромное спасибо. Вдвойне круто получить премию от антропогенеза с учетом того, что, в принципе, мое увлечение научпопом началось с форума «Ученые против мифов». Номинацию «Дебют» я считаю, без обид, намного более важной, чем номинация «Мастер», потому что мастера, они уже знают, зачем они этим занимаются. И для них такая дополнительная поддержка, но это просто дополнительная поддержка. А для каналов, которые только стартуют, это... Вот, большое спасибо. В следующем году вернусь за «Мастером».
0: Слушайте, а у вас ведь блог есть, да, помимо канала? Я его читал.
11: Круто. Там, кстати, про дебаты было.
0: И там было про дебаты. Василий, я прошу вас... Подождите. Вот председатель жюри, кандидат исторических наук Василий Новиков, приглашается к микрофону для нескольких слов поздравления. Ну, у вас есть микрофон.
1: Да, я в свой буду говорить. Ну, теперь могу честно сказать, да, я действительно голосовал тоже за вас. И голосовал я не потому, что, честно говоря, у вас прекрасный ролик, огромное спасибо за раскрытие информации таким образом. И вообще это прекрасно. Я хотел бы сказать даже не вам спасибо, я хотел сказать всем, кто участвовал и остался на втором, третьем, четвертом и других местах. Я вас очень прошу, это благое и очень важное дело. Я вот получил колоссальное удовольствие, как потребитель, отсматривая ваши работы. Спасибо, что вы делаете, делайте дальше. Вы окажетесь здесь в мастерах и получите все те призы, на которые рассчитываете. А самое главное — признание аудитории, потому что вы та база, которая формирует, как сейчас модно говорить, лояльную аудиторию. Спасибо вам за аудиторию, которая идет по правильному направлению, по правильному пути. Спасибо большое, еще раз поздравляю, очень приятно.
0: Огромное спасибо. Да, присаживайтесь. А мы переходим к номинации «Мастер». Итак, третье место в номинации «Мастер» достается видео. Алан Чумак, «История обмана». Никита Образцов, Канал Никита Образцов. Прошу вас.
12: Поздравляю.
0: Уже ожидаемый конвертик. Аплодисменты Никите. Так, я присяду пока тут. Еще более волнительно. Второе место в номинации «Мастер» достается видео. Кем был Лермонтов, надевая маску? Алексей Павленко, канал «Дилетанты». Прошу вас, призер прошлого года, несравненный Алексей с несравненным филологом всей Руси, которая нас, наверное, смотрит. Металь будете пилить. Поздравляю вас, аплодисменты. И, наконец, победитель, обладатель первого места в номинации «Мастер».
13: Мы, математики, любим говорить, что да, конечно, золотое сечение, оно всюду. Но в действительности, скорее, нет. Осознанно его применял Леонардо да Винчи, его держал в уме Ле Корбюзье. Но если наложить спираль Фибоначчи на полотно, выбирая произвольно масштаб и положение, то, простите, на любой картине уж хотя бы одна дуга хорошо впишется. Это слабый аргумент.
0: Вас обманывают насчет золотого сечения. Стивен Уайлд, канал Wild Methane. И я приглашаю представителя, победителя Алексея Волнина для вручения наград.
14: Подождите.
0: Это не все, не убегайте. Я надеюсь, что Стивен, это его настоящее имя? Возможно, Стивен нас сейчас смотрит. Примите наши аплодисменты, наши поздравления. И осторожно не уроните. Я прошу сказать несколько поздравительных слов кандидата физмат-наук Олега Угольникова. Да, а где наша стойка? Ее убрали?
2: Давайте.
0: У вас же есть микрофончик.
2: Да. Господи. Я еще раз хочу сказать всем спасибо. Не буду раскрывать, могу сказать, что мой голос частично совпал с окончательным итогом. Я хочу поздравить победителя в номинации «Новичок», или как он назывался? Дебютант, извиняюсь.
0: Дебют.
2: Да. Потому что вот к нему «Новичок» действительно относились слова, что мои в начале, что как часто вещи, с которыми ты постоянно сталкиваешься и вынужден это объяснять, иногда тем, кто хочет тебя понимать, иногда тем, кто не хочет, как здорово это было разложено. Вот мне станет чуть-чуть теперь легче после того, как я посмотрел этот фильм. И поздравление победителю уже в номинации не новичок, а уже мастер.
0: Дебют.
2: Нет, я
0: мастер.
2: Уже про другую, да.
0: Мастер, простите.
2: Ну, тут просто надо сказать один лозунг, который давно не я придумал. Математика – это красиво. Собственно, математика становится математикой, когда она красива. И большая благодарность создателям всех фильмов. И отдельный комментарий. Я действительно ничего не знал про Лермонтова. Это просто здорово. В частности, то, что он, оказывается, тоже математик. А математика должна быть красивой. Большое спасибо.
0: Спасибо. А нам теперь предстоит узнать, кого зрители выбрали фаворитом конкурса. И фаворитом конкурса становится...
15: Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное и невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака.
16: Шаманство некое – это очень глубинный, очень принципиальный процесс.
0: Алан Чумак, «История обмана». Никита Образцов, «Не обошлось без телепатии». Поздравляю вас. Подождите, убегать. Нет, ну вы постойте в слепящих прожекторах славы. Несколько пасов руками. Я предоставляю слово для поздравления Ануару. Да, я предупреждал.
17: Поздравляю всех участников. Куда это вставали? Каждый из вас сделал невероятно крутой контент. Все было очень интересно смотреть, было невероятно трудно голосовать. Отдельно хочу поздравить победителя в номинации «Мастер» с канала «Математика».
0: Wild Mathing.
17: Wild Mathing. Это на мой взгляд, отлично иллюстрирует прелесть YouTube как платформы, потому что у человека нет в кадре, все, что нужно для производства материала, это компьютер и чуть-чуть какой-то креативности, чувство ритма, вот и все. И это бесконечно интересно смотреть, несмотря на то, что у вас там нет локаций, нет камеры, нет света, нет человека в кадре, только черный фон и какие-то белые линии. И это бесконечно интересно смотреть. Поэтому спасибо за то, что вы делаете. Это классно, что вы делаете вещи, связанные с наукой, но очень интересно и доступно. Спасибо.
0: Аплодисменты. Есть еще один участник конкурса, которого мы хотели бы отметить. Это семиклассник Артем Чуканов из Новосибирска, который уже второй год присылает нам на конкурс свои ролики. Пока что они еще не могут конкурировать с мастерами, но тем не менее мы считаем, что эту инициативу надо поддержать. И отправляем Артему посылку с нашим фирменным мерчем и с медалью. Надеюсь, Артем нас смотрит, и это его мотивирует. Друзья, я считаю, что ролики-финалисты нашего конкурса – это проверенное средство от хандры. Выглянули в окно, почитали новости, грусть, тоска. Закрыли новости, включили ролик про Лермонтова, или про Чумака, или про Апофению, или про генеалогию. И на душе теплеет. И кажется, что с такими просветителями лет через 50 все точно будет хорошо. Я хочу напомнить, что финал нашего конкурса – это часть конференции просветителей, которую мы проводим, ну, в том числе не только для обсуждения локальных профессиональных проблем, но и, наверное, для того, чтобы поддержать наше сообщество, ну, по крайней мере, его активную созидательную часть. Я считаю, что без общения единомышленников сообщество существовать не может. И мы стараемся показать, ну, чтобы вы в ваших просветительских усилиях не оставались наедине с проблемами. Чтобы вы знали, что можете прийти сюда или можете написать нам или кому-то из выступавших сегодня докладчиков и получить профессиональный совет или договориться о сотрудничестве или, может быть, услышать слова поддержки, которые нам всем порой очень нужны. Мы старались сделать эту конференцию максимально интересной и качественной. И только вы можете нам рассказать, получилось ли это. Поэтому напишите о ваших впечатлениях, какие выступления на вас произвели впечатление, какие, может быть, показались вам впустую потраченным временем. Еще раз, ни от кого, кроме вас, мы об этом не узнаем. Хочу напомнить, что скоро нас ждет еще один элитный конкурс. Это премия «Почетный академик ВРАЛ-2023». В ближайшее время будет анонс, и мы вместе будем выбирать главных лжеученых 2023 года. Друзья, я благодарю вас всех. Я благодарю наших докладчиков, наших партнеров, спонсоров, высокое жюри, наших самоотверженных волонтеров. Будьте живы и здоровы. С вами был Александр Соколов. Спасибо, друзья.

В эфире Илья Ясный, я руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. И сегодня я вам расскажу об итогах 2020 года в биомедицине и биотехнологиях. Какие-то вещи, которые мне показались наиболее интересными. И начнем вот с чего. Ну, конечно, уже у всех навязло в зубах, что этот год необычный. Это год пандемии, коронавирусный. И, наверное, главный итог года – это то, что вообще биотехнологическая отрасль, биофармацевтика, ей удалось сделать удивительный рывок, скачок. Были зарегистрированы в экстренном порядке вакцины от коронавирусной инфекции. Также были очень быстро разработаны еще в начале года ПЦР-тесты против этой инфекции. И вот это, ну, журнал Science назвал это самым таким крупным достижением в этой области в 2020 году. Но, пожалуй, я на этом завершу рассказ о коронавирусе и дальше буду рассказывать о других событиях, новостях 2020 года, потому что хотя все новостные ленты переполнены коронавирусными новостями, но в нашей области происходило много всего интересного и помимо этого. И на самом деле даже, опять же, этот год, несмотря на ожидания от того, что пандемия как-то тормознет, может быть, исследования научные или клинические исследования, там, разработку новых лекарств, этого не произошло. Один организационный момент. Мы решили, что вы будете свои вопросы присылать в чат по мере того, как они у вас появляются. И в конце будет время для того, чтобы я их посмотрел, почитал и чтобы ответить на все ваши вопросы по возможности. Договорились? Тогда поехали. Вот. Сперва начнем с такой традиционной части. В прошлом году я похожую лекцию читал в Архе по 2019 году. Статистика некоторая по одобрению лекарств регулятором американским FDA. 2020 год оказался одним из рекордных. По разным подсчетам, ну, смотря как считать, одобрено 53, можно сказать, что и больше, там 55 препаратов, потому что сюда не включены два биологических препарата, но неважно. И как и в предыдущие годы, очень большую долю занимают онкологические препараты и препараты от редких наследственных заболеваний. И дальше мы поподробнее поговорим о некоторых из них. И еще знаменательный такой момент, замечательный, что, как и тоже в последние годы, примерно половина компаний, которые вывели свои продукты на рынок, это малые компании. Большинство из них делают это в первый раз. Просто есть такое распространенное заблуждение, что вся эта область находится в руках Big Pharma, который все контролирует, и если вы не имеете отношения к Big Pharma и не имеете денег от Big Pharma, то вам здесь делать нечего, и Big Pharma ставит заградительные какие-то барьеры на пути независимых исследователей, которые из-за них не могут вывести свои замечательные разработки на рынок. Так вот, оказывается, что это не так. Это опровергается тем, что небольшие компании выводят свои разработки на рынок, выводят свои компании на публичную биржу, например, на NASDAQ, и там эти компании стоят миллиарды долларов, то есть у них, в принципе, с финансированием все хорошо. Да, конечно, они очень тесно связаны с Big Pharma, они могут получать финансирование от венчурных, так сказать, крыльев Big Pharma, могут иметь лицензионные сделки с Big Pharma, и, ну, вообще это очень такая тесное содружество, состоящее из нескольких компонентов. Но в целом ситуация такая, что даже если компания маленькая, и у нее все равно есть возможность вывести свой препарат на рынок.
Ну, вот здесь приведена разбивка по типам препаратов и по показаниям. Видно, что малые молекулы, то есть низкомолекулярные соединения, не уступают пока своих позиций и находятся на первом месте вместе с антителами. Ну, все остальные, так сказать, модальности терапевтические буквально по одному препарату здесь представлены. Теперь перейдем к конкретным интересным препаратам, которые были зарегистрированы. Первая история про рак печени. Значит, ну, можно сразу сказать, что в отличие от некоторых других раков, где наблюдается какой-то постоянный прогресс, это, например, лимфомы, различные формы рака легкого, там все время, каждый год появляются какие-то препараты, которые прибавляют немного лет жизни пациентам, и в итоге какие-то препараты, вот сейчас уже там иммунотерапия, которая вылечивает некоторых пациентов, так осторожно говоря. Но вот даже если говорить про рак легкого, то последние несколько лет наблюдается снижение смертности от рака легкого в США. Несмотря на старение населения, тем не менее, вот именно, судя по всему, новые препараты привели к тому, что смертность от рака легкого снижается. А рак печени продолжает оставаться очень трудноизлечимым заболеванием, ну, так же, как и некоторые другие, рак желудка, рак поджелудочной железы. Вот последнее, в общем, последний препарат, который был зарегистрирован для лечения рака печени, вновь диагностированного, то есть вот, не после уже какой-то терапии, а первая линия, так сказать, это было в 2007 году, когда был зарегистрирован препарат сарафениб, дававший небольшую прибавку к выживаемости, и с тех пор ничего нового не было. То есть все, что пытались исследовать, все это проваливалось. И вот в этом году произошло такое знаменательное событие положительное. Была зарегистрирована комбинация двух препаратов, известных ранее. Это Авастин и Тесентрик. И было показано, что она вот значимо прибавляет в полтора раза, почти увеличивается количество выживших через 12 месяцев. Это пациенты с нерезектабельным метастатическим раком печени. То есть им там операция уже не годится в качестве опции терапии. Авастин – это давно хорошо известный препарат, это моноклональное антитело, которое связывает фактор роста эндотелия, VEGF. Кстати, вот когда я так мышкой показываю, видно мышку? Авастин… Авастин, у него такая довольно сложная судьба, то есть он был зарегистрирован сразу по нескольким показаниям. Здесь идея в том, что он останавливает рост сосудов, которые прорастают в опухоль, и нужны опухоли для того, чтобы снабжать ее кислородом и питательными веществами. Авастин ингибирует образование этих сосудов и, в принципе, звучит как хорошая идея, но не все идеи, которые теоретически выглядят хорошими, реализуются на практике, вот особенно в этой области, в биомедицине. Как известно, если даже что-то очень хорошо работает на животных, то шансы того, что оно дойдет до рынка, так в среднем процентов 10, в зависимости от области. И вот у Авастина по некоторым показаниям, там, например, по раку яичника, оказались неплохие результаты, и действительно он продолжает применяться. Ряд других тоже онкологических заболеваний лечат комбинация Авастина и других препаратов. А вот, например, по раку молочной железы он так и не показал хороших результатов и был выведен с рынка. То есть, ну, тем не менее, это такой блокбастерный препарат, который применяется в очень широком спектре показаний. И вот здесь его скомбинировали с еще одним препаратом, Тесентрик. Это уже препарат новый, так сказать, из класса ингибиторов иммунных контрольных точек, или checkpoint inhibitors, как они называются, ингибиторы чекпоинта. Что такое чекпоинт? Это такой набор рецепторов на клетках иммунной системы и на других клетках организма, которые, ну,
тормозят как бы развитие иммунного ответа. То есть они необходимы для того, чтобы в поздней фазе иммунного ответа иммунная система не шла в разнос, так сказать, а для того, чтобы пригасить иммунный ответ, в том числе для того, чтобы не возникал иммунный ответ на свои собственные белки. То есть эта система в какой-то степени нарушается у больных аутоиммунными заболеваниями. Ну и в частности, вот раковые клетки ставят себе на службу эти рецепторы. Они повышены при многих раках. И начиная с 2011 года появился новый класс препаратов, ингибиторы этих рецепторов, которые сначала в меланоме, потом в раке легкого, а потом в раке мочевого пузыря сделали просто революцию. То есть получилось добиться ответов, то есть снижение размера опухоли у таких пациентов, которые ранее были безнадежными. То есть это была четвертая стадия метастатической меланомы, допустим. К сожалению, пока что у 20-30% пациентов только. Но развитие идет, возникают новые комбинации, вот возникают новые препараты, такие как Tecentriq. Он ранее был зарегистрирован тоже по меланоме, по раку легкого, еще по некоторым показаниям. И вот оказалось, что его комбинация с Авастином очень неплохо работает при раке печени.

важную функцию. А мутация в этом белке приводит к тому, что образуется вместо ламина белок прогерин, который не... у него отсутствует то место, где отщепляется вот эта вот конечная группа. Из-за этого он накапливается в тканях, и это приводит к стремительному старению. В принципе, этот белок прогерин, он у здоровых людей накапливается в пожилом возрасте, поэтому, вот, так сказать, фенотип, внешний вид вот этих вот больных прогерии, он напоминает пожилых людей в какой-то степени. И в среднем к 15 годам люди погибают, потому что, ну, жизненно важные органы перестают работать из-за этой проблемы. Таких пациентов очень мало, но вот тем не менее у компании Eiger удалось найти лекарство, которое немного продлевает им жизнь. Это не панацея, но это интересный пример препарата, который был создан с... применен для лечения этой болезни, исходя из знаний о том, как она развивается, исходя из знаний о патогенезе. Вот. А именно этот препарат ингибирует фермент, который навешивает вот эти вот группы, которые здесь обозначены, нарисованы оранжевым цветом. И в итоге у больных не с такой скоростью накапливаются вот эти отложения белка прогерина, что продлевает им жизнь. Вот при 11-летнем сроке наблюдения было показано, что на 2,5 года. Ну, понятно, что это еще не излечение, но что касается излечения, работают ученые над генной терапией для этой болезни. Возможно, когда-то в будущем что-то получится у них. Следующий препарат, о котором я хотел рассказать, это новое лекарство для лечения аутоиммунных заболеваний. Интересно, что одновременно оно показало свою эффективность и при рассеянном склерозе, и при язвенном колите. Казалось бы, заболевания поражают разные органы, но и то, и другое относится к аутоиммунным заболеваниям. То есть нарушена толерантность клеток иммунной системы к своим собственным белкам. В случае рассеянного склероза это белки оболочек, нервных оболочек, миелина в первую очередь. То есть поражается нервная система, как центральная, так и периферическая. И заболевание течет, ну, самая частая форма рассеянного склероза, это периоды рецидивов сопровождаются периодами ремиссии. То есть больным становится то лучше, то хуже. Язвенный кай. При язвенном колите его патогенез еще менее ясен. Там, судя по всему, возможно, из-за микрофлоры, то есть из-за взаимодействия иммунной системы с бактериями в кишечнике, нарушается толерантность к тканям кишечника и толстой кишки. И у пациентов возникает изъязвление толстой кишки. У больных, ну, такое очень, естественно, тоже неприятное, тяжелое заболевание, оно тоже течет то периоды обострения случаются. В принципе, рассеянный склероз и язвенный колит в легких формах неплохо контролируются, их нельзя вылечить полностью, но эти заболевания контролируются существующими лекарствами, это в первую очередь подавляющие иммунную систему лекарства. И там так бывает, что сначала применяют более легкие, естественно, потом часть пациентов, к сожалению, не отвечает на легкие препараты, приходится переходить к более тяжелым препаратам. Ну вот самые такие тяжелые препараты, это, во-первых, антитела против воспалительного цитокина ТНФ-альфа, которые инъекционные. В принципе, они неплохо помогают. Это, в общем-то, стандарт терапии. Это при язвенном колите, в первую очередь. Но они повышают несколько вероятность, поскольку иммунная система как бы страдает, по ней наносится такой сильный удар, несколько повышается вероятность инфекций. Вот. И при рассеянном склерозе тоже, ну, в общем, не для всех пациентов существует удовлетворительная терапия. То есть не все на нее достаточно хорошо отвечают.

0: И вот здесь этот новый препарат, что он делает? Он связывается с рецептором S1P. Это такое целое семейство рецепторов на клетках иммунной системы, которые активны именно у тех лимфоцитов, активированных, которые зашли в лимфоузлы. То есть их нету на поверхности, они не активны на поверхности лимфоцитов, которые находятся в кровеносных сосудах. Поэтому этот препарат хорошо задерживает рецепторы, извините, задерживает лимфоциты внутри лимфатических узлов, но не влияет на циркулирующие лимфоциты, которые осуществляют иммунный надзор, то есть осуществляют, ну, следят за тем, чтобы не было в организме инфекций, там реагируют на попадающие инфекции и так далее. И тем самым этот препарат не повышает вероятность развития инфекции. Причем препараты такого класса, действующие на эту мишень, на рынке уже были, но этот оказался самым безопасным из них, потому что он наиболее избирательно связывается с рецепторами. Так, теперь перейдем снова к редкому заболеванию спинальной мышечной атрофии. Про нее, я уверен, многие слышали, потому что на слуху генная терапия от этого заболевания и лекарство Спинраза или нусинерсен, про которые у нас много говорили, на которые там собирали деньги, подсчитывали, сколько нужно денег для того, чтобы лечить там всех детей в России с этим заболеванием. То есть, в принципе, заболевание на слуху, в отличие от многих других орфанных заболеваний. А генная терапия от него заслужила себе такую сомнительную славу самого дорогого лекарства в мире, потому что оно стоит больше 2 миллионов евро. Но это один укол, который делается младенцу, и потом, вот сейчас период наблюдения составляет около 6 лет, при котором дети, они подрастают, начинают ходить, и это, конечно, разительный контраст с тем, как было до лечения, потому что до лечения, ну, большинство уже умирали там, к возрасту 4-6 лет. Вот. Но вот эта вот генная терапия, она, во-первых, подходит не всем пациентам, то есть ее нужно начинать как можно раньше, и чем позже ее начинаешь, тем хуже результат. А спинраза – это РНК-терапия, тоже такая очень новая модальность, но ее неудобство в том, что ее нужно вводить раз в несколько недель под оболочки спинного мозга. Это, конечно, неудобно и травмирующая потенциально, в общем-то, потенциально опасная процедура. Поэтому с таким энтузиазмом воспринят был первая таблетка, первый пероральный препарат. Это низкомолекулярное соединение, то есть это такая совершенно традиционная молекула. Но не надо думать, что если это такая, ну, относительно простое химическое вещество, а не какая-то там генная или РНК-терапия, что ее было легко создать. Для того, чтобы ее сделать и разработать, доказать ее эффективность, нужно было как раз очень глубоко знать молекулярные механизмы вот этого заболевания. И вот здесь я хотел чуть-чуть поподробнее рассказать, как это делается. Спинальная мышечная атрофия вызывается дефектами в гене SMN1, который необходим для выживания моторных нейронов. То есть он так и называется survival of motor neurons. То есть это те нейроны, которые подходят к мышцам и обеспечивают их сокращение и расслабление. И когда у человека есть мутация в этом гене SMN, у него постепенно начинается деградация этих моторных нейронов. Собственно, когда она доходит до жизненно, ну, когда постепенно атрофируется из-за этого мышцы, и когда атрофируются там мышцы, в первую очередь, дыхательные, то человека переводят на искусственную вентиляцию, и потом он погибает. Так вот, оказывается, у нас в генах есть также ген SMN2, который очень похож на SMN1 и отличается там буквально несколькими нуклеотидными заменами. Но из-за этих нуклеотидных замен У него пропускается в процессе созревания его матричной РНК пропускается один из экзонов, экзон 7. Это такой процесс сплайсинга, при котором матричная РНК сначала синтезируется в ядре, а потом она процессируется. То есть перед тем, как она поступит в цитоплазму и на основе инструкций, записанных в ней, рибосомы будут синтезировать белок, происходит сплайсинг почти для всех матричных РНК. И вот в данном случае в процессе сплайсинга SMN2 вырезается вот этот экзон. Так вот, и спинраза, разработанная раньше, и вот эта вот малая молекула, они модулируют этот процесс таким образом, что в гене SMN2 сохраняется во время сплайсинга, сохраняется седьмой экзон, и получается полноразмерный белок, очень похожий на SMN1, который, собственно, берет на себя его функции у больных спинальной мышечной атрофии и позволяет им достичь вот таких результатов, что в клиническом исследовании через 23 месяца 81% пациентов были живы и не нуждались в искусственной вентиляции легких. Теперь снова перепрыгнем к онкологическому заболеванию, множественной миеломе. Это заболевание, которое поражает плазматические клетки. То есть, собственно, те самые клетки, которые продуцируют антитела. Они получаются из зрелых B-клеток после того, как встречаются с патогеном, с антигенами, против которых нужно производить антитела, и являются такими фабриками по выработке антител. Но это в норме. А когда они испытывают злокачественное перерождение, то получаются клетки множественной миеломы, такие бласты, так называемые, которые производят, во-первых, они выглядят ненормально, а во-вторых, они производят аберрантные ненормальные антитела. И, во-первых, сами эти клетки делятся в костном мозге и накапливаются там, что вызывает боли костные и нарушение структуры кости, что в конце концов может приводить к остеопорозам, повышенной хрупкости костей и так далее. И второе, вот эти вот антитела, не антитела, а аберрантные антитела, псевдоантитела, они накапливаются в почках, потому что их очень много производится, они как бы там застревают, грубо говоря, в почечных капиллярах, и начинают их повреждать. И постепенно вот это повреждение почек, оно приводит к тому, что и другие органы начинают страдать, потому что почки перестают выполнять нормально свою функцию. Ну, в общем, это такое крайне неприятное онкологическое заболевание. И до сих пор, в принципе, сначала его лечили химио- и радиотерапией, потом наступила эпоха так называемых таргетных препаратов, то есть как раз разработанных с учетом знаний, опыта, генезия заболевания и направленных на какую-то мишень. Но идеальных таргетных препаратов тут нет, потому что они все сначала действуют у какого-то процента людей, а потом они перестают действовать, потому что эти клетки постоянно делятся, происходит эволюция и вырабатываются новые клоны клеток, которые устойчивы к терапии. Поэтому пациенты при этом заболевании, они, в принципе, вылечить его пока что не удается, и у них перебираются постепенно вот эти линии терапии. Перебираются опции, некоторые пациенты проходят 6-7 линий терапии и так далее. Есть, в принципе, опция пересадки костного мозга, но она тоже довольно опасная, и там не всегда помогает, и после нее бывают рецидивы. В общем, это такое тяжелое заболевание, для которого постоянно, конечно, да, кстати, сейчас присоединились еще антитела в арсенал лечения, которые, в частности, действуют на специфические рецепторы на поверхности вот этих вот ненормальных плазматических клеток. Но ищут все новые и новые способы лечить. И вот нашли, уже давно, в принципе, открыли такой рецептор BCMA на поверхности этих клеток, который отвечает за их выживаемость, способствует как бы их делению, подвижности. И, в принципе, он не очень сильно представлен на других клетках в организме, поэтому является хорошей мишенью для лечения множественной миеломы. Но пока что против него не удавалось создать каких-то действительно эффективных средств терапии. А в этом году сразу две такие неплохие новости вышли. Во-первых, был создан ADC, так называемый, то есть конъюгат антитела с лекарством, Antibody Drug Conjugate. То есть это такое терапевтическое антитело, к которому привешаны токсины. Токсины сами по себе человеку вводить нельзя, потому что они будут убивать все клетки подряд. А здесь антительная часть избирательно связывается с рецептором, затягивается внутрь злокачественной клетки, и там высвобождающийся токсин ее убивает. Вот исследовали этот ADC на 97 пациентах, у 30 наблюдалось уменьшение опухоли, достаточно длительное. Это неплохой результат для этих очень тяжелых пациентов. То есть это были пациенты, которые в среднем прошли 6 курсов терапии до этого. Но, тем не менее, пока еще далеко от идеи. Это вот такой первый успех. Это лекарство было зарегистрировано, но пока что оно далеко не идеальное, потому что у него все-таки много побочных эффектов, в том числе довольно тяжелых. И второй подход, про который вот я хотел сказать, это так называемые CAR-T-клетки. CAR-T, напомню, это клетки с химерным антигенным рецептором, Т-клетки с химерным антигенным рецептором, которые первые из них были зарегистрированы, начиная с 2014 года. Кстати, в этом году тоже была зарегистрирована CAR-T. Они все зарегистрированы пока по лимфомам. А вот это, в общем-то, почему я здесь отдельно выделил, потому что это первая CAR-T, которая показала хорошую эффективность не по лимфоме, а по множественной миеломе и против нового для CAR-T белка BCMA, опять же, того же самого. Ну, принцип CAR-T такой, что у человека берут его собственные Т-лимфоциты, методами генной инженерии вводят ген, кодирующий вот этот вот химерный антигенный рецептор, у которого на поверхности находится домен, так сказать, внеклеточная часть, которая распознает BCMA, а внутри находятся сигнальные домены, которые после распознавания приводят к активации этого Т-лимфоцита. Он выделяет убивающие клетку вещества, в частности, вот цитотоксические цитокины, как здесь написано, и клетка умирает. Чем это лучше, чем, скажем, антительный продукт, тем, что в принципе, вот эти вот Т-лимфоциты, они могут оставаться надолго, они могут образовывать Т-клетки памяти, и таким образом у человека после лечения, если они помогли, образуется иммунологическая память против, по крайней мере, вот против этого белка BCMA. Но в целом там, в частности, в случае лимфомы удавалось добиться излечения, то есть уже сроки наблюдения составляют там не меньше 11 лет, по-моему, без признаков рецидива. И вот это такой первые результаты вышли по CAR-T в множественной миеломе. 73% пациентов ответили, из них 31% ответили полностью, то есть у них исчезли признаки заболевания. И ответ вот в среднем длится по 10 с лишним месяцев. А сейчас у компании, это компания Bluebird, у нее готово уже следующее поколение этих клеток, где ответы длятся по 17 месяцев в среднем. Но это означает, на самом деле, что кто-то находится в состоянии полной ремиссии сильно больше 17 месяцев. Но пока что рано говорить, что что-то получилось, пока что это не зарегистрированная терапия, нужно больше времени для наблюдения. Поэтому мы всегда с осторожностью про это говорим. Теперь интересный препарат, зарегистрированный не FDA, а Европейским агентством по лекарствам. Он, в частности, замечателен тем, что у него отчасти российские корни. Я сейчас расскажу про это поподробнее. Это, в общем-то, наверное, первый случай на моей памяти, когда препарат был частично разработан в России и получил регистрацию в США или, ну, в данном случае в ЕС. Ну, то есть на территориях, где применяются строгие нормы регулирования разработки и регистрации лекарств. Значит, проблема гепатита Дельта в том, что это не самостоятельный вирус, это так называемый вирусоид, то есть он заражает людей только совместно с вирусом гепатита В, потому что у него нету своих собственных белков оболочки, он использует белки оболочки гепатита В. Но если человек заражен одновременно гепатитом В и гепатитом Дельта, то у него очень тяжелое течение гепатита. Пятилетняя смертность вот составляет 50%, то есть у них гораздо быстрее наступает цирроз, больше случаев рака печени, к которому в итоге приводят вот эти гепатиты. И это большая нерешенная проблема. Подсчитано, что в мире где-то 12-15 миллионов людей заражены одновременно гепатитом В и Дельта. И не было никаких лекарств специфических против гепатита Дельта. А гепатит В тоже, в общем-то, не лечится, то есть требуется хроническое. Ну, во-первых, существует вакцина против гепатита В, но если человек ее не получил в детстве и заразился, то вылечить его уже пока невозможно, в отличие от гепатита С. То есть требуется хроническое применение лекарств, все они довольно с тяжелыми побочными эффектами. В общем, ситуация далека пока вот идеальный. И вот был разработан препарат с таким оригинальным механизмом действия, а именно вирус гепатита Дельта попадает в клетку, в гепатоциты, вот эта вот клеточная стенка гепатоцита, клеточная мембрана гепатоцита здесь нарисована. Есть такой рецептор, который служит там клетке для выполнение задач по обмену веществ. Вирус гепатита D прикрепляется к этому рецептору, и это необходимый шаг на пути затягивания его в клетку. Так вот, первоначально немецкие и французские исследователи разработали пептид, который имитирует часть этого рецептора и тем самым связывается с оболочкой вируса и препятствует его входу туда. Ну, в принципе, такой принцип действия есть и у лекарств от ВИЧ, и у лекарств от гепатита С. Но вот в данном случае они взяли вот такой довольно большой фрагмент этого рецептора. И дальше, это было еще где-то в 2007 году. А в 2011-2012 году компания получила финансирование от российского фонда Maxwell Biotech и частично была привлечены сюда наши соотечественники для продолжения разработки. И дальше клинические исследования проходили частично или полностью в России. То есть там была одна фаза исследований совсем ранее в России проведена. Потом было российско-германское исследование, сейчас еще российско-французское, там по всей Европе уже его исследуют. Ну и вот оказалось, что он показал при совместном применении с препаратом против гепатита В, он показал снижение значительное РНК вируса гепатита Дельта и, что самое важное, нормализацию фермента печени АЛТ, по которому судят о поражении печени. Дальше, конечно, хотелось бы посмотреть на то, будет ли он снижать смертность, это, ну, наверное, самое важное, но уже и этот результат, он очень хороший, и раньше никогда лекарствами против гепатита Дельта не достигался. И вот это исследование, которое было проведено, это самое масштабное вообще исследование против гепатита Дельта, которое было. Поэтому тут вот определенный повод для гордости существует. Он получил регистрацию в Европейском агентстве по лекарствам, ЕМА, на условии продолжения исследований и демонстрации новых данных по эффективности. Затем я уже в прошлогодней лекции про это рассказывал, про то, что вот есть такой класс РНК-лекарств. Это лекарства, которые действуют вот как раз на МРНК по принципу РНК-интерференции. Сейчас я чуть-чуть поподробнее скажу. Вообще РНК-лекарства, антисмысловые, например, олигонуклеотиды, вот нуклеотиды, которые по принципу РНК-интерференции действуют, их исследуют очень давно, и с ними очень долго ничего не получалось. То есть не получалось подобрать такие условия. РНК – это очень, ну скажем так, капризная, нестабильная молекула по сравнению с ДНК, например. Она легко расщепляется ферментами в организме, она там в растворе плохо живет, потому что, опять же, ее... Ну, она так устроена, что ее проще расщепить. И, кроме того, РНК сами по себе вызывают иммунный ответ в организме, если их никак не модифицировать, потому что это для организма, для иммунной системы, это означает, что это, скорее всего, вирус прокрался, и поэтому как бы ее стремятся механизмы иммунной системы уничтожить как можно скорее. Кроме того, не удавалось, видимо, достаточно избирательно, что ли, подойти к этому вопросу, вот нащупать такие показания, при которых бы РНК были эффективны. Кстати говоря, нарушая свое обещание, вакцины вот Pfizer и Moderna, это тоже МРНК-вакцины, и как раз было большим удивлением для многих, что с ними с первого раза все получилось. Но получилось, конечно, не с первого раза, за этим стоят десятилетия исследований по подбору методов модификации РНК, методов доставки, чтобы она вот как раз не разваливалась, а попадала куда нужно и делала то, что нужно. Ну вот компания Alnylam в этом году порадовала очередным одобрением. Это уже третье лекарство, которое получило одобрение. Тут тоже редкое наследственное заболевание, называется первичная гипероксалурия. Суть в том, что вот в норме у нас существует вот такое вот равновесие между различными солями и соединениями вот этого пути глицин-оксалат, гликолат. У больных первичной гипероксалурии оно нарушается из-за того, что не работает вот этот вот фермент аланин-глиоксилат-аминотрансфераза. Соответственно, накапливается в организме оксалат, что приводит к выпадению его в осадок, грубо говоря, в составе солей кальция. Соли кальция плохо растворимы, и они являются основным компонентом большинства почечных камней. Соответственно, у человека возникают камни в почках, но мы все знаем, что насколько это плохо. Это и боль, и дисфункция почек. И, в общем-то, никакого лечения от этого заболевания, кроме ограничения оксалата, во-первых, в пище, а во-вторых, выпивание огромных количеств воды, чтобы хоть как-то разбавить оксалат в плазме, до этого не было. А применение вот этого нового препарата, Lumasiran, он действует хитро, он блокирует вот этот вот фермент, гликолат-оксидазу, и таким образом перекрывает все вот эти пути, чтобы оксалат не накапливался. То есть накопление гликолата уже не приводит к таким серьезным последствиям, и, ну, собственно говоря, не так уж и сильно накапливается. И вот было показано, что через 6 месяцев исследования у 52% уровень оксалата снизился до нормального, тогда как в плацебо-группе ни у кого не снизился. Это, конечно, очень классные результаты. Немножко вот о хитростях, которые применяет компания Alnylam. В частности, что она придумала? Она придумала привешивать к МРНК 3 остатка сахара, которые связываются с вот этим рецептором на поверхности клеток печени в первую очередь. И потом, после связывания, рецептор затягивается внутрь клетки, отсоединяется от РНК, а РНК потом поступает в состав такого белкового комплекса, который находит комплементарные участки РНК внутри клетки человека. И все это приводит к разрушению целевой РНК, в данном случае вот гликолатоксидазы. Правда, получается, что эта технология пока подходит только для болезней, где нужно модулировать и можно повлиять на ситуацию, изменяя что-то в клетках печени. Собственно, поэтому вот три показания, по которым они зарегистрированы, это в первую очередь печеночные, редкие печеночные болезни. Ну, конечно, кстати, по гепатиту В тоже такая развивается такая терапия, но пока она не такие яркие результаты показала. Но дело за будущее, может быть, еще что-то получится. Вот, значит, на этом та часть, которая посвящена новым, та часть лекции, которая посвящена новым одобренным препаратам, завершается. Вот, ну, на ваши вопросы я отвечу после окончания всего тогда. И давайте перейдем к просто новостям, так сказать, клинических исследований, которые были опубликованы за этот год. Вот, в частности, у всех, наверное, на слуху, кто этим интересуется, генное редактирование с помощью CRISPR. Вот здесь замечательная картинка с сайта Биомолекулы, которая кое-что проясняет. Так вот, CRISPR, в общем-то, не сходит со страниц научно-популярной прессы. В 2016 году китайцы попытались ввести человеку отредактированные клетки, но тогда не удалось добиться там поставленных задач, то есть они были достаточно безопасны, но неэффективны. В 2018 году произошел скандал с китайским тоже исследователем Хэ Цзянькуем, который отредактировал эмбрионы человеческие, и в результате родились отредактированные девочки. Хэ Цзянькуя в итоге посадили, насколько мне известно по последним данным. Потому что там были нарушены научные и этические принципы этой работы. В общем, так делать было нельзя. В частности, потому что CRISPR еще очень не отработанная технология. У нее не очень высока точность. То есть существует много мест, которые могут быть отредактированы CRISPR-ом. И... ну, в общем-то, безопасность тоже еще не на высоте.
1: Привет!
0: Извините, пожалуйста. Вот, значит, также в 2019 году были опубликованы очень хорошие результаты редактирования Ex Vivo. Сейчас вот покажу картинку. Что такое, чем отличается Ex Vivo и In Vivo. Значит, были отредактированы предшественники, стволовые, как-то кровотворные стволовые клетки у людей, больных бета-таласемией и серповидно-клеточной анемией. Это заболевания, при которых дефектен гемоглобин из-за мутации в гене гемоглобина, и у них из-за этого нарушена вот, ну, система переноса крови, при серповидно-клеточной анемии эритроциты имеют такую ненормальную форму серпа, и это вызывает там множество неприятных эффектов, в частности там тромбозы, болевые такие кризы. Так вот, удалось отредактировать, да, и таких людей лечат в основном переливаниями крови. И вот там, например, одной девушке требовалось 16-19 переливаний крови в год. А после того, как ее клетки были отредактированы CRISPR, там заработал гемоглобин, ей ввели обратно эти клетки, сейчас, вот уже прошел год, ей не требуется вообще переливание. То есть это вот первые такие ласточки замечательные. Ну вот это вот правая часть картинки, это Ex Vivo редактирование, когда у человека забирают клетки с помощью, в данном случае, вот вирусный вектор показан, он вводит туда терапевтический ген, Вот, затем их клетки делят и вводят обратно пациенту. А при модификации инвиво сразу непосредственно вводится ген в векторе, вводится человеку. Чем это опасно? Тем, что, вот, как я говорил, во-первых, CRISPR еще недостаточно совершенен и может внести, допустим, изменения в антионкогенные, то есть в онкосупрессорные гены, и у человека начнется развитие онкологического заболевания. Какие-то непредвиденные иммунные эффекты, конечно, могут возникнуть. А самое главное, что не удается пока контролировать в достаточной степени вот эти вот вирусные векторы, чтобы они попадали в те клетки, куда нам нужно. Но вот в этом году впервые был введен взрослому человеку вектор, содержащий CRISPR, в глаза. Почему в глаза? Потому что это относительно изолированная система, и это гораздо безопаснее, чем вводить просто в системный кровоток. Соответственно, это было сделано для лечения наследственного мавроза Либера, при котором из-за мутации в определенных белках фоторецепторов, эти фоторецепторы начинают отмирать. То есть там не работают биохимические пути, и из-за этого как бы постепенно происходит деградация фоторецепторов. И вот в марте было сообщение о том, что первый пациент продозирован этой новой терапией. Но пока что мы слышим только, что они собираются дозировать следующую группу, что говорит о том, что с точки зрения безопасности, скорее всего, получилось нормально, но по эффективности данных пока нет. То есть они постепенно будут поднимать дозу вводимого вектора. Еще одно интересное лекарство, по которому в этом году были доложены результаты, это лекарство против гипертрофической кардиомиопатии. Это, несмотря на сложное название, довольно просто объяснить, так сказать. Это заболевание, при котором происходит разрастание сердечной мышцы. Тоже во многих случаях оно имеет наследственную причину, но не всегда, иногда причина не ясна. И во многих случаях люди могут этого не замечать. То есть постепенно как бы сердечная мышца разрастается, и если это не влияет на... Ну, если это происходит недостаточно быстро, то многие просто бессимптомно переживают это состояние. Но у многих пациентов происходит постепенное... Ну, во-первых, стенка левого желудочка становится все менее эластичной. Она не только хуже сжимается, но и хуже расслабляется. В итоге это приводит к снижению эффективности работы сердечной мышцы. И по петле обратной связи оно только сильнее из-за этого сжимается и все сильнее разрастается. То есть в итоге человек иногда доходит до того, что приходится делать операцию на открытом сердце, там даже удалять часть сердечной мышцы. Повышается, естественно, вероятность инфарктов, там острой сердечной недостаточности и так далее. И выражается это в виде там, боли, одышки, утомляемости сначала, потом там может дойти дело до аритмии и так далее. Естественно, повышенная смертность у таких пациентов – это довольно распространенное заболевание. Раньше против него не было специфической терапии, лечили там бета-блокаторами, насколько мне известно. И важно было очень четко определить причину заболевания, потому что некоторые сердечные препараты не подходят. Они только ухудшают состояние при гипертрофической кардиомиопатии. Так вот, компания Миокардия начала разработку препарата с очень интересным механизмом действия. Значит, как схематически устроена сердечная мышца, вот это сердце. Это при увеличении так выглядят мышечные волокна. Они состоят из миофибрил отдельно. А в миофибрилах есть белок миозин, вот он фиолетовый, и красный актин. И у миозина есть специальный домен, который связывается с актином и обеспечивает передвижение волокон друг относительно друга. Это так очень на пальцах, естественно, там с множеством подробностей. И вот здесь как раз немного более подробная картинка. Вот мы видим здесь вот сереньким обозначены вот эти домены миозина, которые связываются с актином. И вот есть так называемый химиомеханический цикл, который обеспечивает сжатие и расслабление сердца. И вот есть как раз один момент, собственно, когда миозиновое волокно подходит к актину. И вот препарат действует ровно в этом месте, так сказать. Он немножко снижает сродство вот этого миозинового домена к молекуле АТФ. Молекула АТФ – это наш, ну, собственно, главный, так сказать, энергетический переносчик, и она обеспечивает протекание множества процессов, как раз связанных с движением белков друг относительно друга, потому что снабжает их необходимой химической энергией для передвижения. И вот из-за того, что снижается сродство АТФ к миозину, он немножко слабее связывается с актином, и получается, что как бы, если говорить на пальцах, просто не так сильно сердце напрягается, то есть оно сокращается немножко меньше. И этого оказалось достаточно, причем там подобрали так специально концентрацию этого вещества, дозу в смысле, чтобы совсем не снизить сократимость сердца, но при этом снизить вот это нежелательное избыточное сокращение. И получилось добиться того, что у людей начало улучшаться самочувствие, сердечная функция повысилась устойчивость к физическим нагрузкам. То есть вот успешно была проведена третья фаза. Сейчас продолжается еще одна третья фаза, которая уже будет смотреть, по-моему, как раз на пересадку сердца, насколько препарат снижает ее частоту. А тем временем компанию Миокардия купили за 13 миллиардов долларов Bristol Myers Squibb. Вот такая история успеха у них получилась. Вот. Теперь пару слов про неалкогольный стеатогепатит. Это опять заболевание печени, при котором необходимо присутствие трех компонентов. Это накопление жира в печени, это фиброз печени и воспаление хроническое. Значит, что здесь нарисовано? Это фотография среза печени. Для постановки диагноза требуется биопсия. Вот это так выглядит здоровая печень. Это вот гепатоциты, их ядрышки синим окрашены, а фиолетовым. Значит, при жировой болезни печени очень много капелек жира. Это называется стеатоз. Кстати говоря, вот гуси и утки, из которых делают фуагра, они как раз все болеют жировой болезнью печени. То есть вот эта вот жирная печень – это следствие искусственно вызванной жировой болезни. А дальше при прогрессии жировой болезни печени может возникнуть неалкогольный стеатогепатит. То есть это к жировому накоплению присоединяется воспаление. Вот здесь как раз много мелких клеток. Это клетки иммунной системы, которые пришли вследствие воспаления в печени. И на более поздних стадиях начинается фиброз. Синее как раз окрашивание – это фиброзированная ткань, то есть это ткань, которая не выполняет своих функций, соединительная. А на последних стадиях начинается цирроз, который с определенной частотой может перейти в рак печени. Это уже совсем деградация тканей, и потом может произойти злокачественное перерождение. Неалкогольный стеатогепатит очень широко распространен. По некоторым оценкам им болеют там от 3 до 10% населения в развитых странах. Поэтому это, в принципе, очень лакомый кусочек такой для фармкомпаний, потому что, очевидно, его хорошо бы лечить. Ну, естественно, главное, то есть специфического лечения нет, но главное лечение, которое есть, это физические упражнения и снижение калорий. То есть это снижение веса, нормализация метаболизма, потому что главные факторы риска – это метаболический синдром, диабет второго типа, то есть все, что, чем поражена значительная часть населения развитых стран. Тем не менее, постоянно пытаются разработать какие-то лекарственные препараты, чтобы снизить фиброз, воспаление и жировые отложения. И пока что все проваливалось. Очень много провалов во второй фазе, в третьей фазе. То есть уже вроде как на животных все отлично работает. Показывает там мышей от неалкогольности, от гепатита, излечивает просто на раз. А вот когда речь доходит до людей, ну, это довольно частая история. Патогенез там довольно плохо еще изучен, то есть вот молекулярные как бы закономерности этих процессов, они плохо изучены. И вот, наконец, препарат компании Акера показал снижение всех трех сразу параметров, правда, во второй фазе, на не очень большом количестве пациентов, но, тем не менее, это довольно многообещающая молекула, аналог белка FGF21, это сигнальный белок. На следующем слайде покажу, как он работает. И одновременно FDA отклонила обетихолевую кислоту, которая показала в третьей фазе снижение фиброза, но не показала снижение стеатоза и воспаления. То есть тем самым было продемонстрировано агентством, что вот одного, так сказать, одного параметра, одной части вот этого патогенеза недостаточно. Вот механизм действия, ну, не механизм, конечно, действия, а влияние, которое оказывает FGF21, то есть он тут снижает, поскольку он влияет на очень много деталей патогенеза, то есть он одновременно и на метаболизм влияет, и на чувство голода, и на потребление энергии. Он как бы оказывает такое комплексное воздействие на патогенез. Но важно, конечно, дождаться результатов третьей фазы, потому что на самом деле все может провалиться, просто это вот такая первая ласточка хорошая. Если продолжать тему ожирения, то в этом году был зарегистрирован по ожирению препарат семаглутид, который показал лучшие результаты среди всех препаратов с ожирением до сих пор. А именно вот в среднем на 16 с лишним процентов снизилась масса через год у тех людей, кто его принимал. Вообще этот препарат уже одобрен по диабету второго типа и хорошо помогает, но теперь его вот исследовали по ожирению. И очень, кстати, вот очень характерно, что здесь наблюдается дозозависимость. То есть, чем больше давали дозу, тем лучше действовал препарат. И так бывает далеко не всегда. И то, что в данном случае это так, это очень хороший признак того, что он действительно делает то, как для чего его разрабатывали. Ожирение тоже, конечно, очень плохо подается лечению, потому что также тут нужно не просто препаратами лечить, а нужно менять поведение человека. А это, как правило, самое сложное, что можно сделать. Значит, если сравнивать его с другими препаратами, есть, в частности, предыдущего поколения препарат лироглутид, который показал всего лишь на 4,5% в похожем исследовании преимущество по сравнению с плацебо. А здесь вы видите, на, ну, если процентные пункты смотреть, то на 10%. Это, пожалуй, первый препарат с такими хорошими данными. Но, конечно, как у многих препаратов от ожирения, раньше вообще у всех препаратов от ожирения был основной механизм действия, то, что они вызывали повышенную диарею, что не случайно, да, то есть человек просто чаще ходит в туалет, поэтому у него как бы снижается вес. Но здесь далеко не у всех наблюдалась диарея, и если были какие-то со стороны желудочно-кишечного тракта нарушения, то они были довольно легкие, и большинство проходили сами. Одновременно в этом году компания Rhythm Pharmaceuticals получила одобрение на свой препарат сетмеланотид, тоже пептидный препарат, но с очень интересным механизмом действия. Правда, пока только для очень редких типов ожирения, вызванных генетическими причинами. Есть и такое ожирение. А именно, есть такое интересное семейство рецепторов в основном мозгу, называется меланокартиновые рецепторы. На них, как бы их лиганды, то есть вещества, которые соединяются с этими рецепторами, они отвечают за множество, порой, на первый взгляд, не связанных между собой процессов в организме, а именно это и голод с насыщением, и чувство аппетита, и, опять же, энергетический баланс, а также циклы сна бодрствования, а также сексуальное влечение и еще там ряд вещей. И вот, в принципе, может быть, удастся потом вот такие препараты, как сетмеланотид или его аналоги, тоже приспособить для лечения ожирения. Но интересно, что предыдущий препарат, действующий на этот меланокартиновый рецептор, он как раз был выведен на рынок для лечения половой дисфункции у женщин, то есть для повышения полового влечения. Но он, во-первых, был инъекционный, вводился подкожно, а во-вторых, обладал, поскольку такое множественное действие у этих рецепторов, он обладал неприятными побочными эффектами, хоть и редкими, в виде тахикардии, повышения частоты сердечных сокращений, повышения давления внезапное могло произойти, и даже падение в обморок редкие наблюдались. Что, конечно, для там, как его называли, женская Виагра, ну, совсем это не похоже на Виагру, которая гораздо безопаснее. Вот, поэтому, в общем, он большой популярностью не пользуется. Но зато вот этот сетмеланотид, его, кстати, сделали таким, что он не обладает этими неприятными побочными явлениями, а у пациентов с генетическими формами ожирения доказал снижение веса очень хорошее. Кстати говоря, возвращаясь к генной терапии, на мышах в этом году были проведены интересные эксперименты по генной терапии ожирения, как раз затрагивающей тоже вот этот меланокартиновый рецептор. Но это пока еще очень далеко до клинического. Еще, значит, одно показание, по которому наметился какой-то сдвиг, хотя и очень робкий, это в просторечии сухой глаз, а так болезнь называется сухой кератоконъюнктивит. Она происходит тогда, когда нарушается вот какой-нибудь из слоев, отвечающих за увлажнение глаза. То есть это может быть или воспаление роговицы, там в любом случае потом происходит. То есть это может быть недостаточная выработка слезы, недостаточное удержание слезной жидкости, если липидный слой каким-то образом нарушен. Или генетические тоже причины бывают. Но, в общем, это приводит к тому, что слезная пленка недостаточна, глаза постоянно сохнут, воспаляется роговица, и у человека возникают очень неприятные явления. Это жжение, зуд. Многие, в принципе, сталкивались с этим, если долго смотреть там, в компьютерный экран, не отдыхая, не отвлекаясь. Такие первые признаки сухого глаза появляются, но у некоторых людей это переходит в хроническую фазу, они очень страдают, потому что, в общем-то, чем его лечить? Есть так называемая искусственная слеза, которую надо все время капать, и она тоже далеко не всем помогает, потому что если она не удерживается нормально на поверхности глаза, то эффекта не будет. И есть два препарата, которые снижают воспаление, но они, в свою очередь, в качестве побочного эффекта имеют жжение. И это тоже очень неприятно. И причем один из них действует в среднем месяцев через 6. То есть вы должны месяцев 6 капать, испытывать вот эти неприятные эффекты. И может быть, вам не поможет, потому что, опять же, он помогает там что-то 17% пациентов. Но, тем не менее, это блокбастер такой, продается там чуть ли не на 2 миллиарда долларов в год, потому что больше нечем лечить. И тоже из-за того, что причины у всех разные, кто-то живет в плохой местности, там экологическая обстановка плохая, кто-то там из-за компьютера, другие причины. Из-за этого очень трудно доказать настоящую эффективность новых препаратов. То есть они все проваливаются, тоже это совершеннейшая могила такая, потому что что ни пытаются, ничего не выходит. И там довольно установлены жесткие критерии агентствами. Там нужно показать и снижение симптомов, и снижение объективных признаков. Там окрашивают роговицу специальным веществом и смотрят, как оно распределяется. Если роговица поражена, то там не будет нормального окрашивания. И наоборот. В общем, кстати говоря, у нас в России зарегистрирован так называемый ион Скулачева, также известный как визаметин, по катаракте и по синдрому сухого глаза. Но у него доказательная база не позволяет сделать положительное заключение об эффективности. Впрочем, он сейчас исследуется в США. Исследования еще идут, хотя первое исследование третьей фазы тоже не показало таких убедительных результатов. То есть, ну вот, все на уровне того, что уже провалилось. Так вот, переходя к успеху, компания Kala Pharmaceuticals показала очень хорошие результаты в исследовании своего препарата. Препарат не новый, это стероид ларипреднол, но он усилиями разработчиков компании запакован в наночастицы, которые обеспечивают гораздо лучшее распределение его в тканях глаза. Ну, вот здесь видно на левой картинке, там, грубо говоря, схема препарата без наночастиц. Он в основном вымывается и очень так действует фрагментарно. А в упакованной наночастице он хорошо распределяется, постепенно высвобождает препарат и обеспечивает гораздо лучшее проникновение в глаз, что и, видимо, привело к успеху клинического исследования. Вот. Здесь я заканчиваю ту часть, которая касается именно фармпрепаратов, и хотел рассказать еще о в оставшееся время, минут 15, потом вопросы. Хотел рассказать о некоторых научных работах 2020 года, которые мне показались особенно красивыми, и хочется вот ими поделиться. Я, в частности, очень люблю работы, связанные с изучением феноменов на уровне отдельных клеток, то есть какие-нибудь способы визуализации клеток, изучение, скажем, геномов, там, протеомов и так далее, отдельных клеток. Потому что, ну, мы в этой области еще слишком мало знаем, с одной стороны, с другой стороны, очень быстро сейчас развиваются методы, которые позволяют вот прямо проследить за судьбой отдельных клеток, как сделано вот в этой работе. Здесь взяты любимый модельный объект биологов, это круглый червь нематода, у которой вот всего-то 300 нейронов, соединенных 1700 связями. Для сравнения, у человека в мозге 100 миллиардов нейронов примерно, каждый из которых в среднем соединен друг с другом что-то 1000, кажется, связями, каждый из которых. И это, таким образом, один из самых сложных объектов во Вселенной. Собственно, поэтому пока не удается создать там лекарства достаточно хорошие от шизофрении или болезни Альцгеймера, потому что не хватает просто мощности фундаментальной науки, чтобы понять патогенез этих заболеваний. В отличие вот от тех примеров, которые я приводил ранее, где более или менее начинают понимать, как связаны молекулярные основы, связаны с клеточным уровнем организации, с патогенезом болезни. Когда дело доходит до мозга, пиши пропало, тут вообще ничего не понятно. Вот. Но здесь сделано такой один из первых шажков к какому-то пониманию того, как развивается мозг. Все нейроны, нематоды были сфотографированы, так сказать, методом электронной микроскопии. Реконструировано положение всех нейронов от рождения до взрослого состояния. И были получены вот количественные оценки того, как они друг с другом связаны. Были сделаны кое-какие выводы, то есть постепенно по мере развития мозга нематоды он становится все более модульным. То есть если вначале это как бы одна совокупность нейронов, которые очень тесно связаны между собой, то потом он разбивается на отделы, ну, что логично, конечно, которые, у которых связи внутри теснее, чем связи между отделами. И, кроме того, по мере развития, хотя количество связей между нейронами возросло примерно в 5 раз, среднее, очень неоднородно развиваются связи. Самое большое количество связей возникает у интернейронов. Это промежуточные нейроны, которые просто соединяют там одни нейроны с другими. И, видимо, служат такими внутренними как бы нейронными сетями. Здесь розовым цветом показаны сенсорные нейроны, которые идут от органов чувств.

Еще один очень интересный метод, который меня завораживает и привлекает внимание. Кстати, в 2017 году за него была дана Нобелевская премия по химии. Это криоэлектронная микроскопия. Значит, исторически структуры макромолекул, белков, ДНК, их получали рентгеноструктурным анализом. То есть брали... Для этого нужно сначала получить кристалл обязательно, потому что только в кристаллической форме можно получить рентгеновское изображение макромолекулы. А затем этот кристалл просвечивает рентгеновскими лучами, там возникает дифракция рентгеновских лучей, получается дифракционная картина такая очень сложная, просто из пятнышек. И потом математическими расчетами эту дифракционную картину превращают в модель структуры. Вот такие вот палочки и шарики, которые вы, наверное, видели. Этот метод развивается, чтобы не соврать, с 40-х, наверное, годов. Может быть, ну, с 50-х уж точно. И он до сих пор остается настоящим искусством, потому что, чтобы получить кристалл белка, иногда нужно перебрать тысячи, там, десятки тысяч параметров. И успех не гарантирован, потому что кристалл может просто не получиться. Бывают такие белки, которые просто, ну, при всех известных параметрах не образуют кристаллов. То есть, когда вы заходите в лабораторию рентгеновской кристаллографии белков, там громоздятся этажами чашки Петри, или, ну, точнее, планшеты с различными условиями. То есть там концентрации различных солей, там концентрации белков, разные структуры белков получают, там урезанные, мутированные, чтобы только вот заставить их закристаллизоваться. То есть это, ну, совершенно такой нетехнологичный, в общем-то, способ. Я знаю даже, что пытались запускать в космос некоторые белки, потому что там в условиях невесомости кристаллы предположительно лучше образовываются. И вроде даже действительно что-то получалось. Ну, в общем, если перейти к методу криоэлектронной микроскопии, да, на секундочку, вот, чтобы получить хорошее разрешение, и рентгеновскими методами не всегда получается. То есть вы получили, допустим, кристалл все-таки, а у вас получилась вот такая вот структура с разрешением 3 ангстрема, на которой не различишь, где отдельный атом находится. Более-менее различить, где находится отдельный атом, можно, начиная с 2 ангстрема, а лучше там 1,5. А для чего вообще все это нужно? Потому что, когда мы знаем точное положение атомов в структуре, когда у нас много таких структур, мы можем пытаться получить структуры лигандов, то есть молекул, которые свяжутся с этими белками, допустим, и окажут терапевтическое воздействие. Так получают сейчас многие лекарства. То есть первый шаг в получении лекарства – это, во-первых, определение мишени, на которой оно должно действовать, а дальше пытаются, исходя из знания о структуре этой мишени, получить структуры веществ, которые будут ее, так сказать, затыкать, блокировать или, наоборот, иногда активировать. Поэтому чем больше таких структур, тем, в принципе, лучше для области разработки лекарств. И чем они точнее, естественно. Так вот, что такое криоэлектронная микроскопия? Происходит следующее. Вы просто сильно разбавляете белок или ДНК, бросаете на поверхность эти молекулы в очень низкой концентрации, так что получается по одной молекуле, лежащей отдельно, так сказать, друг от друга. И они все лежат, дальше это все замораживается, поэтому они фиксируются все поэтому называется криоэлектронная микроскопия, они фиксируются все в разных положениях. То есть у вас и дальше это все просвечивается электронными лучами. И просто смотрят на отражение лучей. То есть здесь не дифракция, а отраженная картинка. То есть вы получаете двумерную картинку. Дальше из нее нужно установить трехмерную. Но поскольку все они лежат в разном положении, то с помощью алгоритмов можно восстановить из них, как ни странно, трехмерную картинку. Большой проблемой было до сих пор то, что достаточно интенсивный поток электронов разрушает макромолекулы. И потребовалось, ну, лет 10 назад еще нельзя было представить такого уровня. То есть она стала развиваться быстрее, чем предполагалось, благодаря улучшению источников электронов,
всяческих фильтров, детекторов.

0: инструкторов и, конечно, пробоподготовка. Вот смотрите, это фотографии просто отдельных молекул белка. Это рецептор гамма-аминомасляной кислоты, который тоже в мозгу экспрессируется и является мишенью многих нейролептиков и других веществ, ну, там, активных в мозгу веществ, психоактивных веществ. Вот, в принципе, это довольно большой белок. Он мембранный. Мембранные белки еще сложнее закристаллизовать. И его структуру раньше не удавалось определить с достаточно хорошим разрешением. А здесь была получена, по-моему, 1,7 ангстрем структура. Вот. Очень хорошие картинки в итоге, как вы видите, красивые, которые, конечно, можно использовать, ну не картинки, а структуры можно использовать для расчетов дальнейших взаимодействий с белками, с молекулами, с другими. Кстати, интересно, что один из авторов этой работы, это выпускница биофака МГУ, Евгения Печникова, которая, насколько я понимаю, сейчас в Нидерландах работает в компании Thermo Fisher. И последняя история, о которой я хотел рассказать, это секвенирование прямо в клетках. В принципе, ну, секвенирование – это определение последовательности ДНК или РНК. Это сейчас метод, ну, о котором, наверное, все слышали, который позволяет там, делать совершенно разные вещи от диагностики заболеваний, от там, нахождения последовательности генов бактерий и вирусов до там, вот, определения родства и так далее в криминалистике. То есть ну, множество приложений, естественно, там все исследователи тоже активно его используют. И, в принципе, секвенирование отдельных клеток, РНК и ДНК отдельных клеток, применяется уже довольно давно, но при этом нужно, чтобы добраться до ДНК, скажем, внутри клетки, нужно разрушить ядро. Вот здесь вот схематическое ядро клетки показано. Вы получаете подробную информацию о 3 миллиардах пар нуклеотидов, которые у нас внутри ядра в составе хроматина содержатся, но вы теряете информацию о трехмерной организации этого хроматина. А между тем, сейчас вот все больше и больше данных, это тоже рисунок с биомолекулы наглядный, про то, что организация хроматина внутри ядра необычайно сложна и очень важна для функции генов. До сих пор многие ученые, в том числе биологи, думают о генах как о линейной цепочке, с которой машинка как бы считывает там, полимеразные, считывает информацию. Это, конечно, не так. Это очень сложно устроена трехмерная структура, очень зарегулированная, так сказать, в которой есть домены плотной упаковки ДНК, где ДНК не транскрибируется, а есть вот такие вот транскрипционные комплексы, здесь они фиолетовым нарисованы, которые распутывают ее в определенных местах, строго контролируемых, и там активный хроматин. Причем в ДНК, как известно, очень много некодирующей информации, большая часть. И ну, давно понятно, что это никакой не мусор, но в данном случае ну, как бы гипотеза очень справедливая, скорее всего, что она вся нужна для того, чтобы правильно организовать вот это вот в трехмерном пространстве и регулировать, в том числе очень удаленные участки, сближаясь друг к другу в пространстве, могут регулировать друг друга. Так вот, существуют другие методы, которые позволяют грубо посмотреть на то, насколько сближены друг с другом разные участки ДНК, но при этом теряется, наоборот, информация о последовательности, потому что там в процессе ДНК разрезается, и до сих пор не было способа объединить информацию, точную информацию о последовательности, то есть секвенирование, с информацией о трехмерном расположении ДНК. И вот такая работа прямо под Новый год появилась. Сочетание нескольких методов позволило им объединить, расставить метки в каждой примерно на расстоянии 1 миллиона пар оснований друг от друга. Были расставлены сначала, вставлены такие метки в ДНК, потом она была отсеквенирована прямо на месте с помощью флуоресцентных методов. а потом как бы ее достали и отсеквенировали уже методами полногеномного секвенирования, которые ну, достаточно точно позволяют понять, какая последовательность. И вот здесь для примера приведена картинка, которая в итоге получается. Каждый шарик – это такая метка. То есть это вот прямо буквально трехмерная картина того, как упакован хроматин в зиготе мыши в эмбрионе. И цвета – это различные хромосомы. То есть вот там красненький цвет, красненькие шарики – это метки на одной хромосоме, и при этом полная последовательность всей ДНК тоже расшифрована. Вот. И, наконец, покажу ролик, где они все это визуализировали. Я надеюсь, вам видно. Вот, на этой радостной ноте я хочу закончить и готов ответить на ваши вопросы. Сейчас зайдем в трансляцию. Так. Что-что? Угу. Ага, хорошо. Так, ну, я прям пойду сначала, да? Значит, что такое ADC-препараты? Это расшифровывается как Antibody Drug Conjugate, то есть конъюгат антитела и лекарства. Сейчас. А, ну я про это позже сказал, поэтому, наверное, этот вопрос снялся. Вот здесь приведен пример антибоди драг конжугата. Сейчас видно мой экран? Александр? Ага, хорошо. Вот. А, ссылочки по PubMed ID, да, хорошо, спасибо за замечание. Надо будет подумать, как это сделать. Может быть, я просто можно будет приложить список литературы к видео, к примеру, как вы считаете?
1: Добрый вечер.
0: Сейчас, секунду.
1: Сегодня.
0: Значит, как вы оцениваете перспективы генной терапии? Ну, смотрите, в некоторых областях генной терапии, в некоторых показаниях генной терапии уже зарегистрировано. Это сейчас редкие наследственные заболевания и некоторые онкологические заболевания. И там результаты, ну, можно оценить как очень хорошие. То есть там, например, была там у человека прогрессирующая слепота, а после лечения препаратом генной терапии через год он все видит достаточно хорошо, может ходить и так далее. Что касается более распространенных заболеваний, я как-то думаю, что, наверное, и туда доберется генная терапия, но пока что это очень дорогие способы лечения и очень такие специальные. Они работают только в специальных случаях, так скажем. Для того, чтобы генная терапия стала массовой, нужно еще больше исследований и нужно больше прогресса в технологиях производства генных препаратов, потому что ну, пока что это очень дорогостоящие, даже их себестоимость составляет там, 150-200 тысяч долларов за один препарат. Естественно, это пока нереально для массового применения. Но я думаю, что туда прогресс дойдет. Вот. Цветные шарики на последнем слайде представляют собой метки. То есть это метки, которые расставлены на расстоянии миллиона или чуть больше пар оснований друг от друга. И они позволяют соотнести пространственную информацию с информацией о последовательности ДНК. Но на картинке они просто показывают, как в трехмерном пространстве расположены участки хроматина. Ну, что, например, хроматин, относящийся к хромосоме там, 2, отмечен красным цветом, и она вот здесь вот, он вот здесь вот находится. Так, Может ли препарат от прогерии использоваться в косметологии? Я думаю, что у него слишком много побочных эффектов, чтобы использовать его в косметологии, потому что это все-таки такой ингибитор довольно важного фермента. Если для там, продления жизни в этом заболевании допустимо, чтобы были определенные нежелательные явления, то в косметологии должны быть абсолютно безопасные препараты, поэтому вряд ли. Ну, наверное, в принципе, такие разработки ведутся с какими-то похожими вещами. Ну что, если... Да-да, хорошо, тогда ждем. Ира, привет. Значит, отдаленные последствия препаратов на основе РНК и вакцин. Вакцин на основе РНК, да, наверное, имеется в виду. Пока про них ничего не известно. То есть можно рассуждать чисто теоретически только, что а вдруг образуется какой-то иммунный ответ на РНК, или РНК приведет к тому, что будут какие-то аутоиммунные заболевания. Но это такие фантастические вещи, которые пока не наблюдались на практике, что их вероятность точно довольно мала, если даже она не нулевая, и точно превосходит, то есть польза превосходит риски в данном случае. Поэтому вероятность умереть, грубо говоря, от коронавируса или там, от каких-то других заболеваний, от которых вакцина, она совершенно не иллюзорная и не нулевая. Поэтому я не могу ничего сказать про какие-то отдаленные риски, про них неизвестно просто. Вот, при препарат от ожирения использоваться при ожирении независимо от диабета, как раз о том и речь, что вот этот семаглутид, который зарегистрировали по ожирению, его до этого зарегистрировали по диабету, а сейчас он еще, мне кажется, не зарегистрирован, но он показал хорошую эффективность у людей просто с ожирением без диабета. В том-то и фишка, что... что да, судя по всему, может использоваться. А вот препарат второй, сетмеланотид, он пока что только по генетическому ожирению показал эффективность, хотя исследуется и просто по ожирению. Я хочу поблагодарить всех, кто меня слушал. Спасибо, хоть и не такая обратная связь, как в аудитории, но я надеюсь, что понравилось. В теории, да, может, но всегда нужно взвешивать соотношение пользы и риска. Просто, наверное, там разглаживание морщин не стоит того, чтобы у вас, не знаю, какие-то поражения печени начались или что-нибудь вроде этого. То есть всегда соотносится. С разработкой лекарств, которые замедляют старение, вообще очень сложно, потому что пока непонятно, как их исследовать, нужно долго следить за людьми. Но это совсем отдельная тема, которой мы сейчас не будем касаться. Теоретически, да, конечно, в принципе, я знаю, что точно занимаются этой болезнью как моделью старения. И, в принципе, мышей от прогерии там уже вылечивали разными интересными способами. Но на людей это все перенести пока не получается. Да, я, кстати, делал что-то похожее год полтора назад. Очень, правда, популярное, совсем такое, не углубляясь в какие-то биологические детали. В целом у меня, могу прямо сразу сказать, достаточно, конечно, негативные отношения, как и у... В принципе, большинство людей, которые занимаются там, этой областью, я имею в виду лекарствами или биологией и так далее. Вот. Но да, можно, в принципе, такую лекцию. Ну да, тогда Когда, я так понимаю, появится доступная версия, мы там выложим список литературы, и можно будет под ней продолжать задавать вопросы сколько угодно. Нет, я вам пришлю, просто ну, его надо подготовить еще. У меня таком... Вам спасибо. А, вот еще вопрос. По биомет-итогам коронавируса. Да, Водовозов расскажет, да, про коронавирус поподробнее. Вот, ну и по коронавирусу столько информации, что я подумал, что ну, уже все подустали немножко от нее. Надо просто знать, где брать достоверные источники. Вот. У меня есть несколько там блогеров, в частности, которые публикуют такую информацию, так что да, всем спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Александра Архипова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХИКС, приглашенный профессор Российской экономической школы.
2: Александра, добрый день. Как вы нас слышите?
3: Хорошо слышу. Присутствую на экране в виде большой серой тени.
2: Нет, мы вас прекрасно видим. Добрый день. На связи онлайн Вашингтон у нас. И чтобы проверить связь, задам вам вопрос, который непосредственно имеет отношение к вашему докладу. Касается он распространения слухов. Вот в доинтернетовскую эпоху как быстро распространялись слухи? У меня есть версия о том, что рассказывали, что за одни сутки в Москве мог распространиться какой-нибудь слух до изобретения каких-либо средств связи. Правда ли это?
3: Сутки это много. Я знаю пример, как один и тот же подробнейшая городская легенда о том, что еврейская учительница отравляет детей в школе, за один сутки распространилась от Москвы до далекой деревни в Томском крае в 1953 году. Так что слухи расходились всегда очень быстро. Нет ничего быстрее слухов. Собственно говоря, о чем мы сегодня говорим? Не секрет, что в России есть некоторая проблема, и эта проблема началась еще до того, как началась вакцинация. В июне 2020 года, это не оговорка, проводилось сравнительное исследование отношения к будущей вакцинации в 19 странах, и выяснилось, что Россия, сюрприз, оказалась самой не готовой к вакцинации. 41% опрошенных говорили, что они категорически не будут вакцинироваться, и это был наибольший процент среди всех 19 стран. Ну вот сейчас наступил ноябрь 2021 года, и 45% по-прежнему отказываются вакцинироваться. Как правило, люди, которые отказываются вакцинировать, поддерживают свои убеждения распространением разных историй, которые здесь мы коротко будем называть слухами. И о чем я сегодня буду рассказывать, это о том, что на самом деле слухи являются вообще нормой или аномалией для человеческого общества. Почему мы вообще распространяем слухи разные истории? Какие из них наиболее опасны? И как развивается антипрививочное настроение? И мой доклад назван «Наука антипрививочников» не случайно, а именно во след эссе Ричарда Файмана «Наука самолета поклонников», который Ричард Файман, известный физик, описывал логику, стоящую за попыткой имитировать технологии, так и попытаюсь объяснить, какая логика стоит за распространением слухов. Итак, первый вопрос, который перед нами стоит, это то, что нам кажется, что слухи и сплетни – это какая-то аномалия. Но так ли это? Это первый вопрос, который должен задать любой ученый. И шампанского в студию. Следующий слайд. Существует такой замечательный ученый Робин Данбор, который открыл так называемое число Данбора. Он много лет изучал эволюцию человеческого мозга, эволюцию мозга у гоминид, и обнаружил очень простую закономерность. Она не простая закономерность, она, кажется, очень простой. Что на самом деле с объемом роста мозга мы можем вспоминать больше особей вокруг нас, и дальше возникает критическая масса, когда у Homo sapiens sapiens уже мог запоминать много людей, но невозможно поддерживать контакты с каждым из этих людей с помощью обычного свойственного приматам груминга, то есть поглаживания, почесывания, обнимашек и всего прочего. Требует очень много времени, если ты все время обнимаешься, не хватает времени на еду. Какой отсюда возникает выход? Возникает и развивается язык, потому что язык – это не только средство передачи информации, ой, ужас, затем холмом леопард, но также это способ показать друг другу что я тебя люблю, я тебя поддерживаю. Когда мы говорим: «Маша, какое у тебя сегодня прекрасное платье, как ты сегодня прекрасно выглядишь», мы что, интересуемся платьем Маши? Да нифига, мы интересуемся не платьем Маши. А когда мы говорим всякую такую содержательно не очень важную, ученые называют это фатическая речь, мы показываем на самом деле, что мы заботимся о Маше, что Маша нас важна, и что мы помним ее существование. И Данмар провел много разных интересных исследований, экспериментов. В частности, его сотрудники записывали разговоры в барах в разных странах Западной Европы и Америки и выяснили, что 2/3 этих разговоров в барах они записывали произвольные полчаса речи, посвящены как раз всяким слухам и сплетням. Зачем это нужно? Потому что слухи и сплетни – это механизм, который мы получили в эволюционной борьбе. Это способ социального связывания. Это демонстрация того, что я тут, я рядом, и я о тебе забочусь. Я тебе рассказываю какую-то информацию о Маше, о болезни мамы, о красивом платье, о том, что вакцины от ковида всех убивают. Это не важно. Важно то, что самопередача информации означает, что я о тебе забочусь. Это способ социальной связи. И способ контроля тех, кто оказывается, как сказать, невыгоден нашему обществу. Мы во время этих слухов, мы все время шельмуем, мы говорим: а вот Петя поступил неправильно. И это действительно эволюционный механизм. И слухи все, и сплетни и слухи люди передают все время. Так, например, известный антрополог Маршал Саллинс, описывая жизнь австралийских охотников-собирателей, составляя занудно таблички, сколько времени тратят на что, как раз показывал, что большую часть своего свободного времени они тратят сюрприз не на добывание еды, а как раз на сплетни и передачу слухов. Почему? Потому что это способ связать друг друга, укрепить отношения внутри группы. Так что слухи и сплетни – это нормальная ситуация. Мало того, это выгодный эволюционный механизм. Однако здесь есть большое «но», и мы переходим к следующему слайду. Правда ли, что количество слухов возрастает в ситуации катастроф? Многие мне говорят, что вот какой ужас, раньше этого не было, а сейчас этого очень много. И действительно, такой эффект возникает. Шампанского в студию. Это связано с тем, что с очень интересным эффектом. В ситуации потери внутреннего контроля человек ищет контроль извне. Так, например, психологи Дженнифер Уитсон и Адам Галинский проводили серию экспериментов, вызывая у человека иллюзии и доверие к разным конспирологическим теориям. Как они это делали? Они вводили испытуемого в состояние стресса. Например, специально вызванный интерьер долго разговаривал с участником эксперимента о переживаниях детства. Через 40 минут такого разговора человек начинал расстраиваться, и после этого с ним проводили опрос на тему разных слухов, конспирологических теорий и наличия знаков там, где их нет. И люди в расстроенном состоянии гораздо чаще и охотнее их видели. Когда они успокаивались, этот эффект возникает. И таким образом в ситуации паники индивидуальной или социальной, мы начинаем больше соглашаться с разными иллюзиями. Тот же самый процесс происходит в группе, когда она находится в ситуации социальной депривации. Так, например, афроамериканцы в 90-е годы в Луизиане, ощущая себя в ситуации ущемления их прав, гораздо больше были конспирологически настроены. Но те из них, которые могли управлять своей жизнью и возвращали себе внутренний контроль над ситуацией, они меньше склонялись к распространению конспирологических теорий. А одновременно с этим, в ситуации социальной катастрофы усиливается желание человека поддерживать контакты с близкими людьми, и склонность к заботе и вот этому вербальному грумингу возрастает. Так, например, было проведено очень интересное исследование, как ни странно, в Нигерии, где 386 жителей Нигерии были, с ним был проведен эксперимент и опрос. И выяснилось, что главный предиктор для распространения разного рода информации, в том числе и слухов, фейковых новостей о ковиде в личной коммуникации, это склонность человека к альтруизму. Я это называю «закон моей мамы». А однажды мой знакомый фактчекер спросил меня, почему моя мама, которая имеет 2 высших образования, знающая, что я занимаюсь фактчекингом и разоблачаю разные фейковые новости, постоянно каждое утро посылает мне в WhatsApp всякие ужасные истории, слухи и сплетни про ковид. Ровно потому, что распространение новостей – это проявление заботы, и в ситуации стресса у нас увеличивается разное количество невероятных историй вокруг нас, мы больше согласны с ними, и мы с большей вероятностью будем их распространять среди людей, которых мы считаем близкими. Таких людей как раз Данбар считал, что у каждого из нас есть такой круг в 150 человек, которые мы считаем близкими людьми, и вот этот круг мы заполняем этими историями. И шампанского в студию снова. А теперь, собственно говоря, мы переходим к тому, о чем я обещала поговорить, а именно о том, как вообще возникают антипрививочные идеи и есть ли эволюция этих антипрививочных идей. Они возникают, борьба с прививками и распространение слухов прививок возникает сразу же, как, собственно говоря, возникает и вакцинация. В 1898 году возникает Лондонское общество вакцинации, и ровно тогда же возникает Лондонское общество антивакцинации, а также антипрививочная лига. Их количество все растет и растет. Возникают разного рода законы, направленные на обязательную вакцинацию в Англии в середине XIX века. Возникают бунты, возникают общества, борющиеся с этим. В 1898 году появляется разрешение осознанно отказываться от вакцинации, и сразу же появляется буквально за несколько дней 200 тысяч отказников. Дальше их число только растет. И на самом деле я сразу хочу сказать, что почему это все происходит? Потому что есть один глобальный страх человека. Это страх манипуляции с телом. Он невероятно силен, и как бы все антропологи знают, что это такой один из главных страхов и один из главных табу, который распространен практически во всем обществе. Это манипуляция с телом, манипуляция со всем, что приходит извне и входит в тебя. Поэтому основными табу защищены секс, одежда и еда. На самом деле глобальной эволюции антипрививочных идей с начала 19 века по начало 21 на самом деле нет. Существует как бы 4-5 основных блоков представления о прививках. Так, например, существует представление о том, что под предлогом вакцинации от холеры врачи убивают население, то есть вакцина только предлог для убийства и манипуляции. Ну, во время эпидемии холеры в России в 30-е годы, на 19 века, рассказывали, что врачи делают прививки ядом вместо прививки от холеры, и вообще вместо лечения, вакцинация от ковида сейчас рассказывает. Это способ сократить население Земли, пожалуйста. Сейчас рассказывают, в 19 веке рассказывали, что вакцина вызывает страшные болезни, разрушает здоровье, и приводили прекрасные примеры популярных на то время болезней типа коклюша и дифтерита. А сейчас говорят, что вакцина вызывает страшные болезни, например, бесплодие и рак. Вакцины содержат опасные добавки, говорили тогда, говорили сейчас. И популярное представление сейчас, что вакцина меняет ДНК, оно может быть сравнимо с представлением 19 века, что вакцина превращает животное. Вот, например, вы на экране видите прекрасные карикатуры, которые распространяла Лига противников прививок, где вы видите как бы группу людей в таком обществе, лондонском обществе. Если вы присмотритесь внимательно, то у каждого из этих людей на экране растет какой-то элемент животного. Поскольку прививки делались на основе коровьей оспы, то считалось, что это превращается в корову. Вот видите, там проступают свиные хвостики, свиная голова, рожки, копыта. Вот это представление, оно трансформировалось в то, что вакцина изменяет наше ДНК. И, пожалуйста, следующий слайд. Мы собирали, наша исследовательская группа, с января 2020 года разные слухи, такие народные медицинские советы, любые тексты, которые распространяются горизонтальными горизонтально от человека к человеку в российском интернете, в открытых социальных сетях мы не считали мессенджеры. И вот что мы видим. Вот видите такой красивый график распространения слухов о прививок. Красная пунктирная линия – это, например, слухи о такие народные медицинские инструкции, как надо лечиться от ковида. Чесноком, луком, огромном количестве настойкой соды, и вообще существует идея, что надо повышать в организме pH, и тогда как бы ты легко вылечишься от ковида. И этот пик этих историй возникает до начала эпидемии в России. Это февраль, начало марта 2020 года, когда в ситуации полнейшей неопределенности. Помним то, что я рассказывала раньше, о том, что слухи возникают тогда, когда у человека теряется контроль над ситуацией. И россияне начали терять контроль над ситуацией задолго до объявления эпидемии. А именно в феврале, когда 2020 года, когда как бы власти говорили, что у нас будет все просто замечательно, а при этом Европа закрывалась, Америка закрывалась, шли страшные репортажи про госпиталь, было абсолютно непонятно ничего. И в этот момент люди ищут способы самолечения. И вот этот всплеск. А толстая синяя линия – это как раз слухи антипрививки. Что мы можем про нее сказать? Во-первых, она возникает задолго до того, как появляется вакцинация в России. Вы скажете, Саша Архипова сошла с ума. Нет. Просто слухи, истории, как я уже показала в предыдущем слайде, очень устойчивы. Они существовали задолго до эпидемии ковида, и они слабо меняются, и поэтому, когда началась эпидемия коронавируса и эпидемия слухов, которая началась еще раньше, тогда же начались разговоры о том, что будущая прививка крайне верна. И всплеск происходит как раз в декабре 2020 года, когда начинается вакцинация. И дальше, что очень плохо, эти слухи выходят на плато. То есть они побеждают все остальные слухи, и они регулярно развиваются, и они совершенно не спадают. 49% от нашего корпуса, уже даже не в 7 миллионов, а в 9 миллионов, это слухи только о вакцинации. Это очень большой процент, и эти слухи совершенно не собираются спадать, а дальше, даже сейчас в ноябре происходит резкий подъем. Меня спрашивали, Михаил Сычев, можно ли сделать усредненный портрет такого человека, который следует последовательно слухам о прививках, противников вакцинации. На самом деле, вот перед вами некоторые данные, собранные по социальным сетям. Кто распространяет слухи? Это, как правило, и мужчины, и женщины. Здесь, простите, опечатка 63% женщин, 37% мужчин. Мужчин чуть меньше, но у нас в России мужчин чуть меньше. 73% имеют высшее образование, и четверть распространителей проживает в Санкт-Петербурге и Москве. И больше половины в возрасте от 40 до 60 – это те люди, на которых коронавирус падает в тройном размере. Они должны заботиться о себе, о своих детях, которые не ходят в школу, не ходят в институт, и они должны постоянно заботиться о пожилых родителях. И вот этот тройной стресс вызывает тот эффект, что именно эта группа максимально распространяет слухи. Другими словами, это мы с вами. Не существует никакого как бы единой группы антипрививочников, которые бы чем-то характеризовались там низким, низшим образованием, или это были бы там все женщины, или они бы жили где-то далеко. Это нет. Это мы все с вами. И почему так происходит, мы разберем на следующем слайде. Какие современные причины страха перед вакцинами? И это, на самом деле, очень важный вопрос. Следующий слайд, если можно. И надо понимать, что не существует никакой единой причины отказа от вакцинации. Это иллюзия, которая создается в нашем мозгу за счет когнитивного эффекта, за счет так называемого эффекта когнитивной простоты. Мы постоянно все упрощаем, чтобы мир был понятен, и чтобы информацию о мире мы легко передавали. А на самом деле никакой единой причины отказа от вакцинации не существует. Именно поэтому нельзя создать более подробный портрет антивакцинатора. Но существует три комплекса причин. Давайте их разберем. Во-первых, существуют люди, которые считают, что вакцина – это не вакцина, это что-то другое, это предлог для убийства или социального контроля людей. Поэтому через вакцину распространяются специально страшные болезни, людей специально заражают или вживают им чип. Таких людей называют конспирологи. И вот именно такие люди были убежденными антипрививочниками, как правило, до начала всякого ковида. Вторая группа, видимо, гораздо больше по объему, я называю это перестраховщики. Это люди, которые, в принципе, понимают, что вакцина – это вакцина, они не конспирологи, но они плохо умеют взвешивать риски, не понимают, как вакцина повлияет на их здоровье, можно ли делать вакцинацию, если у тебя воспалена поджелудочность, у тебя больная нога, если ты беременна и так далее и тому подобное, боятся за аллергии и как бы пытаются разобраться во всей этой истории, при этом, как правило, считают себя экспертом в этом вопросе, и поэтому и не доверяют врачам, и поэтому как бы они скорее сдерживаются и не готовы вакцинироваться. Интересный факт. Среди тех, кого я называю перестраховщиками, очень много людей, которые топят за вакцинацию среди окружающих людей. Я знаю пример одной женщины Н, которая уговаривала, будучи перестраховщицей, отказываясь от вакцины, но при этом уговаривала весь офис вокруг себя вакцинироваться, чтобы был создан вакцинационный пузырь. И, наконец, третий набор причин, почему люди отказываются вакцинироваться, это люди, которые доверяют не самим прививкам, а агентам вакцинации, то есть правительству, российской фармакологии, Путину, врачам. Они говорят, что в принципе мы в вакцину верим, но это правильное дело, но вот непонятно, как эту вакцину делали, где ее поддержат, наше правительство не может сделать ничего хорошего, наша Россия ничего хорошего не производит, у нас не могут сделать даже аспирин, и такие люди предпочитают вакцинироваться Pfizer'ом и ждут вакцины альтернативы. Конечно, сразу скажу, что отсутствие ее – это очень плохая вещь. Соответственно, почему возникает такой высокий уровень недоверия? Здесь надо сослаться на несколько социологических исследований, которые показывают, вы удивитесь, очень важную связь. Связь с отказа от вакцины с высоким рейтингом коррупции. Что такое рейтинг коррупции? Рейтинг коррупции – это ощущение, что вокруг меня все берут взятки, заключают сделки, и вообще жизнь устроена по принципу «вась-вась», найти нужного человека. То есть, грубо говоря, жизнь вокруг устроена несправедливо, она в взаимоотношении каких-то подпольных взаимоотношениях людей с друг другом и за счет взяток. Чем больше, выше рейтинг коррупции, тем больше человек считает, что все вокруг их обманывают. Именно поэтому в России существуют две вещи. В России существует высокий уровень отказа от прививок, и в России существует высокий рейтинг коррупции. Соответственно, получается, что чем больше люди верят, что все кругом обманывают и воруют, тем меньше ты доверяешь вакцинам и агентам вакцинации, то есть чиновникам и врачам. И поэтому, собственно говоря, вот этот вот огромный набор причин отказа от вакцинации приводит к тому, что у нас очень низкий уровень вакцинации в России. И мы переходим к следующему слайду. Когда я готовилась к этой лекции, я спросила слушателей нашего форума, какие средние вакцины наиболее опасны, какие, как, по вашему мнению, препятствуют вакцинации. Это проверка интуитивного объяснения. Есть интуитивные объяснения, есть контринтуитивные, и я хотела посмотреть, насколько как бы, вот наше сообщество какое как бы, ощущение имеет. Вот три самых проголосовало почти 4500 человек, можно было выбрать несколько ответов, и вот три самых популярных ответа, что больше всего, согласно мнению посетителей форума, на вакцину, на отказ от вакцинации влияет неизученные побочные эффекты, хорошая вакцина не может быть создана так быстро, и проблемы с производством в России. Давайте посмотрим более близко на наше исследование. Следующий слайд. Для того, чтобы понять, как это устроено, мы проводили глубинные интервью с взрослыми сторонниками и противниками отказа от вакцинации, а также с подростками. Этот форум у нас посвящен будущему, и дети – это наше будущее, поэтому очень важно посмотреть, что думают о вакцинации те люди, которым сейчас 17-19 лет. Мы брали глубинное интервью. Это значит, что мы не просто проводили опрос, где задавали конечный набор вариантов ответа, а мы долго разговаривали и очень подробно выспрашивали про мотивацию отказа от прививок. Так вот, какие мы получили результаты? Больше половины подростков, 53, не готовы категорически вакцинироваться или высказывают сильные сомнения. 25 подростков, с которым мы разговаривали, 25%, по крайней мере, один из родителей подростков был против прививок, и это имело решающее воздействие на согласие или несогласие подростка вакцинироваться. Важно понимать, что все подростки, за исключением одного, и то сомневался, со смехом опровергали разные конспирологические объяснения теории, как сказать, вакцинации, смеялись над идеей чипирования, Билл Гейтсом о том, что вакцины контролируют тебя, что они тебя убивают с помощью введения рака. Однако практически большая часть подростков, 53%, даже чуть больше, транслировали распространенные околомедицинские представления о вакцинации, и в этих представлениях никто из опрошенных подростков не сомневался. И на первом месте из таких заблуждений от вакцинации находится представление, что вакцина совершенно не готова, что никакую вакцину невозможно сделать за такой короткий срок. А на втором месте страх перед побочными эффектами, помните наш опрос. И на третьем вакцина убивает или заражает ковидом. То есть наша интуиция оказалась, в принципе, правильной. Именно эти представления, очень похожие на настоящие научные выводы, действительно препятствуют вакцинации. К отказу от вакцинации приводит не страх перед абсолютным Биллом Гейтсом и прочие фантазии, а непонимание простейших биологических механизмов и, очень важно, отсутствие доверия к источникам, где это знание можно почерпнуть. Посмотрите, пожалуйста, на фрагмент интервью с девушкой 18 лет, студенткой, что важно, медколледжа. Посмотрите, как выстраивается ее логика. Если даже будут говорить прокалываться, я считаю, что не буду прокалываться, потому что именно от вакцины сейчас много людей погибают. Вакцина – это занесение в малой дозе количества этого вируса. И у человека... Его надо сначала полностью обследовать и выяснить, какие у него заболевания, как оно усиливает, если ты чем-то болеешь. Поэтому я считаю, что вакцина недоработана, вакцину надо испытывать годами, а не так, как это делают сейчас. Родители тоже не привились, они того же мнения. Вот прямо такой шаблонный набор представления о вакцине, который поддерживает в человеке отказ от вакцинации, несмотря на то, что это студентка медколледжа. И следующий слайд. Я начну его с вопроса, который мне прислали перед началом форума от Екатерины Быковой, что существует ли какое-то целенаправленное воздействие, под которым возникли антиковидные представления. И Екатерина Быкова не очень понимает, почему, как в разных культурах, в разных языках возникают одни и те же бредовые идеи о том, что 5G распространяет коронавирус, а путем вакцинации вводятся чипы. Давайте еще раз это проговорим. Итак, что мы знаем из нашего обсуждения? Нет никакого специального воздействия. Под влиянием стресса люди больше верят иллюзиям и в присутствии внешнего врага. Этот эффект можно вызвать. В нормальной ситуации он потом у человека пропадет. А если это социальная катастрофа, он закрепится. В ситуации стресса люди усиливают общение и обмен слухами, поэтому эти иллюзорные паттерны, которые возникают, они начинают больше распространяться. Важно понимать, что слухи и конспирологические теории предлагают простое объяснение. Это эффект когнитивной простоты. И в этом виноват, на самом деле, наш мозг. Наш мозг, он как ребенок, который любит сладкое. И это сладкое для мозга – это получение быстрых объяснений. Homo sapiens sapiens – очень любопытное существо. Он любит получать объяснения всему происходящему в мире. Наступает эпоха ковида, что происходит абсолютно непонятно. И конспирология дает тебе простые объяснения. И эти простые объяснения являются сахаром для мозга. И поэтому они легко распространяются и очень легко заимствуются. И теория 5G, возникшая 23 января 2020 года в малоизвестном блоге французских конспирологов, распространяется по всему миру со страшной скоростью и приходит в каждую страну до начала, до пика эпидемии, потому что это очень простое объяснение. И почему люди заимствуют простые объяснения? Потому что человеку, который не включен в научный процесс и не понимает, как он на самом деле сложно устроен, очень сложно представить себе, как на самом деле устроено научное знание в той или иной области, например, там, как устроена мутация вирусов, и как они переходят от человека к человеку. И люди, как правило, не понимают, что именно они не знают. И вот это вот незнание, чего именно ты не знаешь, мешает тебе, с одной стороны, адекватно воспринимать медицинскую и биологическую информацию, и это искажение приводит к тому, что человек думает, что он понимает, как устроена мутация вирусов и как распространяется COVID-19. И такое когнитивное искажение ведет к упрощению научных сведений и созданию иллюзии понимания истоков и особенностей болезни. Знаменитый канадский ученый Андрей Кита, который написал замечательную книжку про то, как устроены отказы от прививок 10 лет назад, в 2012 году, показала, что 48 опрошенных ею канадцев, образованных со средненормальным доходом, считают, что они лучше освободлены в сфере здравоохранения, что они являются экспертами сами себе, и на этом основании отказываются от прививок. Хотя на самом деле вот это вот их знание о сфере здравоохранения очень условно. Оно базируется на том, что они там что-то прочитали в интернете, что у них есть какой-то личный опыт, что у них есть муж или брат-врач или так далее. И таким образом мы приходим к завершению нашего рассказа. Последний слайд, пожалуйста. Слухи или сплетни вообще – это аномалия, норма. Почему вообще верим в слухи? Потому что слухи начинают распространяться быстро, когда возникает потеря внутреннего контроля, у нас возникают иллюзии, которым мы хотим верить, и в ситуации опасности мы начинаем этими иллюзиями делиться. Страх перед вакцинами возникает одновременно с вакцинацией, и за последние два века они практически не поменялись. Они представляют собой вот эти вот четыре набора самых глубинных страхов, связанных с манипуляцией телом. И не существует единой причины как бы, страха перед вакцинами в современной России. Их много, но самые частотные глубины причины страха в ощущении, что все наше общество устроено на обмане, а если все наше общество устроено на обмане, то и в случае с вакцинами нас как-то где-то обманут. И самое важное, что я хочу сказать, какие наиболее такие как бы представления о вакцинах самые опасные? Не конспирология Билл Гейтса и чипирование, не история про 5G, а научные заблуждения, которые очень близко к самой науке. Вакцину так быстро не сделать, и вакцина убивает иммунитет. И на этом я заканчиваю дозволенные речи. Я превысила свой регламент на 2 минуты. Я предоставляю слово, так сказать, ведущему и очень вредному оппоненту.
2: Спасибо большое, Александра. Я считаю, что это один из самых важных на данный момент докладов, просто потому что именно сейчас, как никогда, становится понятно, что факт-чекинг – это просто жизненно необходимый навык, которым должен обладать любой современный человек. Но, как известно, ни о чем так много не спорят на форуме «Ученые против мифов», как о том, что такое миф, а что нет. И подозреваю, что сейчас разразится буря, потому что сейчас вступит в бой наш вредный оппонент.
1: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
4: Я заранее должен извиниться перед Сашей, потому что и перед организаторами, потому что я отказался заранее посылать свои вопросы. Считаю, что какая же это будет полемика, если все вопросы заранее известны. И второе, тут на самом деле, что более существенно, в каком смысле нету предмета для оппонирования, потому что нету противоположных точек зрения. Поэтому я скорее буду выступать не как оппонент, а как рецензент, вот в смысле нормального, так сказать, научной там статьи. Да, вот если мне такое пришло, вот я пытаюсь там, так сказать, понять, что недоделано, что можно было бы сделать еще и так далее. Поэтому прямой полемики на самом деле, скорее всего, не будет. А вопросы есть. Значит, первое, вот вы показывали разные статистики. Вопрос, как устроены контроли. Да, когда вы говорите, что среди распространителей слухов там столько-то мужчин, столько-то женщин, там столько-то с высшим образованием, это же надо сравнивать не со средним по стране, а со средним пользователем интернета, да, или соответствующей социальной сети. Вот есть какие-то идеи, как эта нормировка устроена?
3: Есть.
4: И?
3: Население социальных сетей, это оно как бы гендерно напополам устроено. И сейчас, собственно говоря, как бы население, например, ВКонтакте фактически приближено к населению России, взрослое, старшее 12 лет. Это раз. То есть это можно пронормировать, да.
4: То есть это как хорошо, тогда второй вопрос.
3: Легко проделать.
4: А если это нормировать относительно немедицинских слухов? Вот есть ли какая-то специфика в слухах медицинских и конкретно ковидных по сравнению с слухами вообще?

0: Государство, конечно.
1: На момент выхода фильма «Капитан Алатриста» было опубликовано 5 романов, и в фильм вошли наиболее примечательные эпизоды каждого из них. Кроме того, по словам автора, картина послужила источником вдохновения для его будущих произведений этого цикла.
2: Меня удивила сцена, когда была осада Брэды, когда солдаты обсуждают о том, что им не платили 5 месяцев жалования, их генералу не платили, они сами себе добывают еду. И даже сам капитан Алатриста, который работает наемным солдатом, либо он ходит на дуэли за счет кого-то, они все просто в супербедственном положении. Так ли это было на самом деле, и почему это происходило, и почему они воевали, если не платили по 5 месяцев жалования?
0: В защиту, конечно, испанцев нужно сказать, что это явление было характерно для всех стран вообще. То есть не было такой страны, где бы войскам всегда вовремя платили жалования. Такого просто не бывало. Там единственная страна, которая вот в начале 17 века очень тщательно и буквально побуквенно соблюдала этот наемный армейский контракт, это была как раз Голландия. В силу того, что она маленькая, денег очень много. Они имели возможность вовремя платить солдатам. Это было уникальное явление, когда наемники поступают на службу, им 2 раза в месяц платят деньги и не пропускают. Все так удивлялись. Как так? Там деньги платят. Ну, с Испанией-то все понятно, потому что армия огромная. И армии, строго говоря, 2, которые воюют на 2 фронтах. И ты представляешь, ну, элементарно довести для там 30-40 тысяч человек жалование, это же не сейчас мы это, вот, в банк онлайн зашел, перевел, и то неприятно, знаешь, деньги-то отдавать. А для 40 тысяч человек, ну, это вот это серебро, это несколько десятков телег просто, которые нужно как-то доставить откуда-то. Это просто занимает время, это тяжело, а они могли за кем-то не поспеть, не говоря о том, что это серебро нужно было откуда-то взять, потому что армия стоит безумных денег. Безумных вообще. И у Испании на какой-то момент этих денег стало не хватать. При этом, вот в то же самое время, на северо-востоке 30-летней войны, взошла звезда Альбрехта фон Валленштейна, фельдмаршала Римской империи, который как-то обратился к германскому императору с предложением: давай сейчас найму 40 тысяч человек солдат, и мы сейчас всех разобьем. А император ему говорит: как же ты их наймешь, что я, император, не могу и 20 нанять, потому что денег не хватает. На что Валленштейн очень мудро ответил, что дорогой самодержец, 40 тысяч человек прокормить гораздо легче, чем 20, потому что они сами придут куда надо и все возьмут сами. То есть имелось в виду, что война кормит войну. Солдаты приходят, одерживают победу в силу того, что их много, и грабят все, что видят. Таким образом, зачем им платить деньги, они сами себе заплатят. И это всем очень понравилось. Идея была отличная просто, что вот сейчас мы победим, и вы сами себе все, что нужно взять, возьмете. Испания, конечно, это же еще была в очень большой мере средневековая страна. С чудовищными феодальными пережитками. Если мы говорим про армию, а вот она была самая феодальная, с самыми большими пережитками. Национально образованная, какая-то воинская корпорация, неважно, там рыцарство ли, пехота ли, сейчас, конечно, в первую очередь речь именно о пехоте знаменитой испанской, она по средневековым меркам имеет один огромный плюс. Вот по сравнению со всеми вообще, это гигантский плюс. Средневековая корпорация – это всегда гильдия или цех, ну как бы мы это назвали. В том числе, например, пехотный полк – это по факту такой же цех или такая же гильдия, которая только устроена на военный лад. Она в принципе от ремесленного цеха не отличается ничем. А средневековый цех ли, гильдия ли, не имел права и не мог физически выпускать брак наружу. Неважно, это будет брак промышленный или это будет брак военный. Поэтому они воевали очень хорошо и, что называется, не за страх, а за совесть. Да, это были наемники, им нужно было платить. Я говорю именно об испанской пехоте. Но это были средневековые наемники, которые, самое главное, они воюют за короля. И ты представляешь, вот первая большая битва голландских войн, битва при Ньюпорте, которую, кстати говоря, испанцы проиграли голландцам. Вот там испанцам не платили денег как раз, где-то около полугода. И испанские полки взбунтовались. То есть даже они сказали, что все, мы больше воевать не будем. Мы все, это бунт.
2: Мы домой.
0: Бунт. Нет, сначала заплатите, а потом мы домой.
2: Да.

0: И вот выехала испанская инфанта, наследница, которая просто принялась ездить перед полками и говорить: посмотрите вот на мое платье, все, естественно, как положено, усеяно там жемчугом, рубинами, бриллиантами и прочее. Говорит: я сниму это платье, но я клянусь, что даже продав, даже если мне придется продать себя все, я вам денег заплачу. И что бы ты думала? Испанская пехота сказала, что бунтовать мы не прекратим, а воевать пойдем.
1: Эффектность.
0: То есть вот с испанцами такое прокатывало. Если бы такое немцам сказали, конечно, немец бы тут же ответил: о, я-я, да, здесь очень хороший инициатив. Сначала ты снимаешь платье и платишь мне деньги, потом я иду for the fight. А испанцы сразу переполнились энтузиазмом. Повторюсь, это были бунтующие части. Бунтующие части. Ты представляешь, в этой битве при Ньюпорте потребовали, чтобы их поставили в авангард. То есть солдаты, отказавшиеся подчиняться командованию, полезли в самое пекло. Ну вот как такое может быть вообще?
1: Женское обаяние?
0: Вам же не платили. Нет, ну это, повторяюсь, это не женское обаяние, просто Изабелла, понимаешь, она была, да, очень обаятельная женщина и очень умная женщина. Она знала, видимо, что-то такое она понимала насчет того, что это именно что еще средневековый феодальный цех. К ним можно обратиться с вот такой, как бы мы сейчас сказали, тупой разводкой. Ну просто потому, что это была их прямая обязанность, это была их честь. А что такое честь? Это же не просто что-то очень красивое, а честь — это значит то, что твоим детям, которые тоже будут, конечно, заниматься военным ремеслом, их внукам будут так же платить, как и тебе, и нанимать их будут на службу, потому что они служат в славной, честной корпорации. То есть это, в общем-то, было, тут и шкурный интерес был. Но, повторюсь, испанцы вот-то вот, да, они воевали очень-очень сильно, в том числе и бесплатно.
1: А ты говоришь про большое количество солдат, войска. У меня, как всегда, из фильма в фильм возникает вопрос. Как они, не имея никаких отличий ни в костюме, ни у них никаких доспехов нет, как они понимали, это их человек или враг, которого нужно бить?
0: Потому что это в фильме, к сожалению, показано, но так, штрих пунктиром. Во-первых, конечно, знаки отличия были. То есть, например, тебе перед боем командир мог сказать: так, все привязываем на шляпу зеленую повязку, ну или там оранжевую, выбери какую-нибудь. И все привязывают себе на шляпу какую-нибудь оранжевую повязку именно для того, чтобы друг друга отличать. Но это не самое главное. Самое главное, что это же господство линейной тактики. То есть ты стоишь в очень плотном строю, и понятно, что все, кто у тебя справа, слева и сзади, это твои. А которые там, это чужие, все.
1: Ну а потом, когда вы перемешиваетесь...
0: А как-то почему перемешиваете? Если вы перемешались, вы проиграли. Там уже не важно, кого ты там отличишь, не отличишь. Все, если строй потерян, битва проиграна. Пока вы в полном порядке, прикрыты, значит, пикинеры мангос мушкетеров, рукавами мушкетеров, вы стоите в линии, маршируете под знаменем. Опять же, за спиной твое знамя. Кто стоит с тобой под одним знаменем, это твои товарищи. Там не нужно никакой униформы. Зачем? И так хорошо. Кроме того, конечно, опять же, так как это... Я говорю, война корпораций все еще. Внутри корпорации все друг друга просто знают. Потому что, ну да, там кажется, огромный какой-нибудь там полк, Альбукерки, там вообще там 2000 человек. Ну да, это много, но с другой стороны, если ты с этими людьми живешь десятки лет, ты их всех в лицо узнаешь.
1: А все эти романтизированные клише, шпаги наголо и так далее, это имело место быть в жизни или это просто красивый ход в кино?
0: Ну, тут сложно сказать, потому что нужно все-таки рассматривать каждый конкретный случай в отдельности. Если мы говорим именно про войну, то войну я всю жизнь изучаю, романтизировать я ее не только не склонен, но и наоборот. Это крайне гнусная штука. Еще и Эразм Роттердамский писал, что нет страшнее глупости, чем война. И я с этим абсолютно согласен. Потому что, опять же, более четверти века я изучаю профессиональную военную историю, я, да, говорю, что это дрянь жуткая. В основном это грязь, кровище, дерьмище, что, кстати говоря, в фильме неплохо показано, именно во время осады Бреды. Как они там все тонут по глаза просто в нечистотах, сидят там 5 месяцев без денег, и, в общем, прямо скажем, с гигиеной там не очень, и все сильно страдают. Да, оно вот именно такое. В смысле дуэлей, да, тут, конечно, все это имело место. Потому что дворянская честь, это внезапно оказалась высшая ценность, которая была у дворянина, защищать которую можно было любыми способами, оскорбление смывать можно было, конечно, только кровью, и поэтому дуэли — это была настоящая эпидемия. С соблюдением, конечно, всех этих расшаркиваний, потому что, опять же, это же дело чести. А раз дело чести, изволь соблюдать некий этикет. То есть там. Да, и проколол его. Вот так вот. Дуэль — это просто была эпидемия. Настоящая эпидемия. Потому что где-нибудь во Франции на дуэлях погибало дворян больше на какой-то момент, чем на войне. Таким образом, просто вот Франция лишалась собственного офицерского корпуса. Это было настолько страшное явление, причем абсолютно внезапное, такого ведь никогда не было раньше, что короли, там, военачальники постоянно издавали указы, что кто будет, вот просто кого хотя бы заподозрят в том, что он собирался устроить дуэль, все, он тот сук, веревочка, и ты повиснешь. Для дворянина хуже смерти нет, это позорная очень смерть на виселице. Если бы голову отрубили, со всем уважением, это другое дело. А то виселица, что это придумали такое? Но все равно вся эта сволочь дворянская, она непрерывно дуэлировала, в Испании в том числе. Там куча разных было приемов, так, чтобы тебя не запалили. Ну, самое главное было не вызывать на дуэли формально. То есть, когда есть формальный картель, это смертный приговор.
1: На ушко шепнуть там?
0: Надо, нет, зачем? Вот помнишь в «Трех мушкетерах», чего начинается знакомство Д'Артаньяна и «Трех мушкетеров»? С тем, что он всех троих, Атоса, Портоса и Арамиса, по очереди обижает, и его вызывают на дуэль за это. И он соглашается. Но слово «дуэль» хоть раз прозвучало за весь роман? Нет.
1: Его, если нет слова «дуэль», значит дуэли не было.
0: Его приглашают не на дуэль, а на прогулку. Причем не то, что приглашают, а намекают, что я буду там в 16.00 прогуливаться за таким-то вот аббатством. Кстати говоря, это аббатство, которое Дюма упоминает, это было в Париже, самое популярное место для дуэлянтов. Я просто буду прогуливаться. Ну, если вдруг что, имейте в виду. Ну и все, человек прогуливается. К нему приходит другой человек, они достают шпаги и начинают друга убивать. Один выжил, другой нет, и ему королевский какой-нибудь гвардеец говорит: что ж ты, гад, делаешь? Сейчас же мы тебя накажем за это. А он говорит: слушай, дорогой, я тут просто гулял, на меня напал незнакомый человек с метровым ножом. Я как-то случайно отбился, я не знаю. Я у него спрашивать буду, что он имел в виду. Я не знаю, вот мне напали, я защищался. И все точно понимают, что это была дуэль, но доказать ничего нельзя.
1: Ясно. Смотри, в этот момент ты говоришь, что Испания шла финансовым и в плане власти на спад,
0: да.
1: А в культурном это же был золотой век испанской культуры, самые известные художники, писатели и так далее были именно в это время.
0: Так очень часто бывает. У нас в 19 веке Российская империя тоже, в общем, доживала свой последний век, и этот последний век был золотым веком, как мы знаем, например, русской литературы. Там тебе и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и все вместе.
1: А касаемо театра, мне интересно тебя узнать. Это все-таки была очень религиозная страна.
0: Да.
1: Как относились к театру в целом, и тем более к актрисам? Потому что одна из главных героинь, она актриса. И как, в принципе, к актрисам относились тогда? Они были на уровне куртизанок или все-таки немножечко повыше по социальному статусу?
0: Куртизанок, как ты это сейчас ласково сказала. С одной стороны, театр очень любили, ну потому что это прикольно. Кино ж не было никакого, интернета тогда тоже почти не было. Ну, может, у кого-нибудь и был, но мы точно не знаем об этом. То есть скучно. А в театре можно что-нибудь интересное посмотреть, там здорово, весело, такие перед тобой разворачивают там истории. Но, конечно, в это время актер, как и в античности, это человек, в общем, не самый приличный. То есть, например, если бы это был антрепренер театра, то есть человек, который там ставит пьесы, пишет, собственно, эти самые пьесы, ну, например, как Вильям наш Шекспир, ну, к примеру, это суперуважаемый человек, а вот те, кто это играет, ну, они, конечно, ну, не очень. Их в приличное общество можно пускать только в том смысле, что вот вы сейчас на сцену выйдете, там что-нибудь играете, ну, и вот вы, короче говоря, вот за кулисы, и там, короче, чтобы больше не отсвечивали. Лицедейство — дело, конечно, паскудное считалось. Ну, так. Ну, конечно, не, все-таки не проститутка, но где-то вот около того. В приличное общество актеров не пускали.
1: Ну, я так понимаю, они могли прийти в театр и снять актрису, потому что она там намекает, что...
0: Это была побочная функция. Конечно, она там пляшет, поет, ее, так сказать, видно во всей красе. Можно выбрать там эту, ту, Эту? О, эту, отлично. И человек достойный мог...
1: За сцену и готово.
0: Да, подбить некоторым образом клинья и таким образом получить интеллектуальное и сексуальное одновременно удовольствие. Все-таки приличный человек, ну, в смысле, культурный человек, образованный, актриса. И более того, для знати, например, особенно для высшей знати, и это было там до конца 19 века, до начала 20-го, это было единственное место, куда можно было пойти хорошенько налево, это был театр. Там, неважно, там балет, опера, все что угодно. Потому что если ты дворянин и тем более аристократ высший, у тебя все твои сексуальные связи, которые могут привести к появлению ребенка, это связи строго деловые, потому что как только у тебя появится ребенок, этот ребенок будет иметь право на часть наследства. И таким образом, неаккуратными половыми связями можно было очень серьезно испортить благосостояние семьи, что недопустимо. При этом здоровый взрослый мужчина без особо вредных привычек, ему, естественно, ему хочется всякого. Но это ж нормально. Если это не так, то значит мужчина какой-то, наверное, видимо, болен. Но вот хочется всякого, а от этого дети происходят. А нельзя. Поэтому к актрисам. Во-первых, они, как считалось, нетрудного поведения. Ну, им деваться, в общем, было некуда. Какой-нибудь герцог там придет к тебе, и что ты будешь делать в 17-м-то веке? Придется соглашаться, скорее всего. Но, если получатся дети, это совсем просто людинка, и никаких прав ни на что они иметь не будут. Поэтому гуляй!
1: Гуляй, наслаждайся искусством.
0: Да, да, да, да.
1: Но по мне, самая тяжелая сцена, конечно, была, когда капитан приходит в больницу для больных сифилисом.
0: Да.
1: Я чуть не прослезилась тогда, когда смотрела.
0: Ну, ужасная сцена, конечно. Сифилис — это была очень опасная эпидемия, прямо скажем. Причем именно что эпидемия, это я даже не говорю болезнь. Это была именно эпидемия, и эпидемия, что характерно, сопровождавшая войска. Потому что...
1: Их как... же... Там их тоже, наверное, сопровождали женщины,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, конечно. Сифилис — это болезнь войны, в первую очередь. Потому что сифилис приволокли из Южной Америки. Приволокли испанцы. Естественно, солдат, который находится на войне, он занимается в том числе и разными половыми безобразиями. Как с покоренным населением, так и сопровождающими его проститутками. Это в обязательном порядке за каждым полком нужно было. Потому что если не будет женщин, солдаты сойдут с ума и передерутся. Это очень быстро и просто достигалось. Поэтому девушки должны были быть. Ну и, конечно, в покоренном там городе, селе, неважно, там тоже сексуальные насилия творились по полной программе, просто потому, что было можно. Ну а один человек, зараженный сифилисом, он немедленно заражает сифилисом все вокруг, даже не зная этого. И вот это была настоящая солдатская эпидемия. Этот самый сифилис. И тетенька-актриса, которая дружила с солдатами на постоянной основе, имела гигантские шансы получить это дурное заболевание, которое было абсолютно неизлечимо.
1: Их, получается, просто помещали в больницу? И...
0: Ну, это хоспис. То есть вылечиться от такого можно было, если, во-первых, это очень быстро диагностировали, а это, опять же, далеко не факт. Если какой-нибудь там герцог, граф, там за ним постоянно смотрит доктор профессиональный, то он, конечно, возможно, если повезет, успеет это диагностировать на ранней стадии.
1: Свечку держит, да?
0: И дальше наступало нормальное средневековое лечение, совершенно жуткое по нынешним временам. Нужно было жрать мышьяк и дышать парами ртути. Антибиотиков-то не было, а яд был. И вот или бактерии сдохнут,
1: или ты. Я даже не знаю, что лучше.
0: Или ты.
1: Что лучше выбрать, мышьяк или просто...
0: А, как правило, все вместе. И то, и другое. То есть или бактерии сдохнет, или ты. То есть кто-нибудь сдохнет. Вот. Ну, некоторые вылечивались. Например, Бенвенуто Челлини, знаменитый титан возрождения, он, по-моему, какую-то дурную болезнь, неправда, непонятно, то ли трипер, то ли сифилис, а может быть и то, и другое, вылечивал 7 раз. То есть здоровье было человек потрясающего. У нас-то один раз, если нажраться мышьяка, все, я думаю, уже тебе потом лечиться не потребуется. Этот нормально. Как гиена конину жрал мышьяк, там градусники разбивал, нюхал ртуть и вылечивался.
1: То есть после первого раза он все-таки не смог остановиться?
0: Зачем? Наоборот. Так он потом еще детей нарожал в 60 лет.
1: Когда я в седьмой раз выздоровел?
0: Да.
1: По поводу религиозности и отношения к религии, как складывались вообще отношения инквизиции и государства между ними? И как вообще поменялось их положение, даже по сравнению, например, с XVI веком, с началом географических открытий?
0: Ну, вообще, конечно, религия для Испании, как страны феодальные, это было важнейшее дело, важнейшее. Потому что, скажем, вот по-простому, религия – это была политическая декларация. То есть мы являемся испанцами, потому что мы католики. И для Испании это было тем более важно, что Испания совсем недавно именно под католическими знаменами соединилась вообще. То есть они смогли выбить мавров, закончив реконкисту, и смогли объединиться именно под католическими знаменами. Для них это было что-то невероятно важное. То есть без католичества Испании бы просто не было. Ну и, конечно, там, да, за ними присматривала инквизиция. Сразу могу сказать, что 90% ужасных историй про инквизицию – это вранье, которое сочиняли в промышленных масштабах враги испанцев, голландские протестанты. То есть тут там такая...
1: Вот... потому что у них терки, да, были?
0: Конечно, конечно. Это желтая пресса того времени, она работала ничуть не хуже, чем сейчас, и по тем же ровно принципам. Какие-то кошмарные истории про каких-то их садистов, извращенцев, инквизиторов, которые там садомазо, БДСМ, плетьми стегают, там все, значит, в шортах из кожи и колючей проволоки, в общем, о, кошмар. Ну и тут же, конечно, подъехал роман Шарля де Костера «Тилюлин-шпигель», там, где про Филиппа II испанского было сказано, что он в тоскливой злобе, запершись в своем дворце в Вальедолиде, там исходил слюной, жаждал еще кого-нибудь замучить и убить. Чушь собачья. Инквизиция – это далеко не сахарное учреждение, но, повторюсь, нужно поделить на 10 то, что про них рассказывают. В частности, когда нам сейчас предоставляют сотни разных средневековых БДСМ-приспособ и говорят, это пыточный инструмент инквизиции. Нет, в основном это пыточные инструменты гражданских властей. Потому что инквизиция употребляла очень скудный набор пыточных станков. Дыба, ну понятно, когда руки вот так выворачивают назад. Дыба, пытка водой, ну когда это через тряпку заливают воду, да. Утонуть невозможно, а все муки испытываешь. И прижигание огнем, собственно, все. А, ну могли еще, конечно, этими самыми розгами или хлыстами побить. Собственно, все. Инквизиция больше ничего не употребляла.
1: А ногти выдрать?
0: Нет. Это, повторюсь, пытка – это вообще инструмент очень редко применяемый. Потому что, как правило, конечно, человека к дыбе-то привяжут и на пару часиков уйдут. Потом возвращается, говорит, блин, а мы про тебя и забыли. Мы поговорим? Он такой, поговорим. И что? Да, инквизиция в Испании была, конечно, самая долгоиграющая, потому что последнее аутодафе, которое, то есть сожжение на костре еретика, это уже был 1800, если не ошибаюсь, 21 год. 1821 год, последний раз в Испании сожгли еретика на костре. Причем, заметьте, сжигала не инквизиция никогда. Инквизитио. Значит, расследование это было.
1: Они следственный, просто приговор,
0: церковный,
1: да?
0: Следственный комитет, который говорил, что еретик неисправимый, и его передавали властям, а преступление в ереси это было именно уголовное преступление, которое уголовно же наказывалось смертью. Но только за рецидивы. Инквизиция, там 99,9% приговоров инквизиции, не только в Испании, но и вообще всей католической инквизиции, это приговор к покаянию. То есть выявили, что ты еретик, и говорят, покайся. Ты говоришь, хорошо. После чего там тебе выдают там 40 раз Отче наш, значит, 20 раз кредо, и Богородица Дева радуйся 50 раз. И, значит, потом исповедоваться, месяц поста, и больше так никогда не делать. Как правило, этого хватало. Вот если ты еще раз выходил на эту скользкую дорожку, тебя снова ловили, вот за рецидив, вот там, да, там по полной программе можно было загреметь, в том числе на костер.
1: Но эта религиозность, она же еще очень сильно видна именно в костюме, потому что он очень закрытый, черный в основном цвет.
0: Это как раз, вот это как раз это клише.
1: Почему?
0: Вот это как раз клише. Потому что испанские дворяне, конечно же, И очень любили яркие краски и имели возможность, если, конечно, денег хватало, эти яркие краски использовать. То есть все вот это вот шелк, парча, красота должна была быть. Они очень это любили и активнейшим образом применяли. Если посмотреть на картины того времени, мы это отлично увидим. Вот это вот черное такое все строгое, оно почему-то нам кажется, что это какая-то строгота. Ну да, конечно, с одной стороны это не очень броско, но с другой стороны черный цвет это дорого. То есть качественно прокрасить ткань в черный цвет это показатель того, что ты при деньгах, причем серьезно.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: По произведениям Артура Переса Реверта было снято 11 фильмов. Первый роман писателя «Учитель фехтования» о пожилом человеке, влюбившемся в свою загадочную ученицу, был экранизирован в 1992 году. Мировая известность, в том числе среди русскоязычных читателей, пришла к писателю с выходом в 1990 году романа «Фламандская доска», который причисляют к одним из лучших образцов интеллектуального детектива. В основе сюжета – вымышленная картина голландского художника 15 века. Эта книга была экранизирована в 1994-м, и, по мнению критиков и зрителей, сюжет фильма заметно отличается от романа. Роман Реверта «Клуб Дюма» или «Тень Ришелье» стал основой для известной кинокартины «Девятые врата» 1999 года. Режиссером этого мистического триллера выступил Роман Полански. Главную роль сыграл Джонни Депп. Детективный роман «Королева Юга», опубликованный в 2002 году, превратился в телесериал. В 2011 он вышел на американском испаноязычном телеканале «Телемундо», а в 2016 был успешно адаптирован для показа на кабельном канале USA Network. Англоязычная версия истории о простой мексиканке Тересе Мендоса, неожиданно ставшей одной из самых влиятельных персон в мировом наркобизнесе, пережила 5 телевизионных сезонов.
1: Касаемо Оливареса, придворного. Оливарес – это фаворит короля.
0: Да, временщик, фактически, при Филиппе IV в Габсбурге.
1: Насколько он похож с Мазарини, например, по своему правлению, и вообще, что он оставил и сделал для Испании?
0: Давай, во-первых…
1: Были какие-то плюсы?
0: Во-первых, назовем этого человека правильно. Полным именем – это Гаспар де Гусман и Пименталь. Третий граф де Оливарес, он же и Васко, и Торо, и первый герцог Ла-Майор, то есть у него титулов было масса. Этот человек тоже удивительный.
1: Как ты это запомнил?
0: Я люблю, потому что этих людей очень сильно, поэтому что интересно, то легко запоминается. Оливарес, да, он был прямо вот один в один со всеми этими временщиками, которые одновременно или почти одновременно с ним сосуществовали в Европе. Почему? Потому что, опять же, феодальная монархия, а монархия, несмотря на очень быстро становящийся капитализм, везде была феодальная. То есть производственный, промышленный базис, он был уже капиталистический во многом, а достройка-то везде оставалась феодальная и очень долго она оставалась. Во Франции там до конца 18 века. Ну и потом еще раз при реставрации бурбонов, там у них был момент. Что такое феодальный король? Феодальный король, тем более, который сидит уже на капиталистической стороне. Он один не сможет ничем управлять никогда. То есть, вот совсем скоро Людовик XIV, король солнца, всем сообщит, государство – это я. И примерно в это же время прозвучит другая, не менее броская и куда более правдивая фраза. Короля делает свита. То есть без свиты король ничего не сможет сделать просто потому, что он не может находиться хотя бы в двух местах одновременно. А нужно находиться там в 52 местах одновременно. Поэтому, конечно, нужна свита. И он вынужден передоверять свои функции кому-то еще. Причем, если король вдруг оказывается невеликого ума, а как мы понимаем, прогнозировать появление гения каждый раз на престоле невозможно. Ну как-то, вот у тебя ты сам умный, а сын дурачок. Однако именно сын будет наследником, это мы все понимаем. Поэтому, конечно, в первую очередь король – это символ. Кстати, это и в книжке, и в кино хорошо показано, очень хорошо показано, что неважно, кто это там, мальчик, дурачок, умный, глупый, неважно, король – это просто символ. И вот при этом символе система должна выдвинуть человека, который реально будет принимать ответственные решения. И вот граф де Оливарес, Гаспар де Гусман и Пименталь, вот он-то как раз, ну, Гусман — это фамилия отца, Пименталь — фамилия матери. Это испанская тема в образовании двойной фамилии. То есть первая фамилия по отцу и Пименталь, соответственно, вторая по матушке. И вот при личности Филиппа IV оказался старший товарищ, который был представлен к нему еще в 1615 году, когда сам Филипп III был инфантом, то есть наследником. Благодаря протекции тогдашнего королевского фаворита, герцога Лермы, молодого человека, еще не, да, старше, чем король, но довольно молодого человека, приставили в качестве друга к инфанту. Потом Оливарес этого самого герцога Лерму схавает и выплюнет в благодарность. И он оказался, да, с одной стороны, другом, с другой стороны, очень-очень толковым управленцем. Потому что, конечно, про Оливареса гадостей сочинили какое-то невероятное количество. Он, значит, реакционер, коррупционер, сволочь, империалист, колониалист, такой, значит, темный, затхлый, который всю Испанию окончательно развалил, развратил и вообще. Это все, конечно, как обычно, нужно на 10 поделить, потому что все эти гадкие слухи про него, конечно, распространяли его недоброжелатели. Это самое главное. У него хватало недостатков, но, повторюсь, они другие и, как обычно, не такие, что нам рассказывают. В чем-то была главная его проблема. Он принялся очень глубоко реформировать Испанию. Очень глубоко. То есть начать с того, что, например, что было вообще недопустимо, он учредил комитет по надзору за моралью и нравственностью. То есть он следил за дворянами и, самое что ужасное, высшими аристократами, чтобы они вели себя прилично. И наказывал, если вели себя неприлично, кому такое понравится. Во-вторых, он попытался упорядочить сбор налогов. То есть налоги должны были собираться вовремя, в срок, именно те, которые надо. Уменьшил их количество, потому что, как мы помним, феодальные страны, вот это просто признак такой старой, затхлой феодальной страны, когда у тебя налог берется за что угодно. Как у нас сейчас, между прочим, там тоже НДС, НДФЛ, там то есть все. Вообще, в идеале налог должен быть ровно один. Конечно, в 17 веке так было невозможно сделать, но все-таки количество налогов уменьшить он пытался. А что такое налоги? Налоги же, как правило, собирает местная знать. И, конечно, часть денег забирает себе. То есть он покусился на святое вообще. И, конечно, ему противодействовали просто яростно. У него большинство его реформ закончилось плохо именно потому, что, да, реформа-то была хорошая сама по себе, но старая феодальная знать просто блокировала на местах любые разумные начинания, которые Оливарес продвигал. Например, еще он продвигал создание постоянного 140-тысячного армейского резерва, что в условиях 30-летней войны это было просто жизненно необходимо и просто вообще офигеть, какая хорошая идея.
1: Но дорогая.
0: Ну, опять же, она дорого. Для чего нужно что? Собирать налоги. А налоги собирать не дает та самая знать, которая привыкла воровать на этом деле, как землеройная машина, как земснаряд.
1: Слушай, ну а кто полюбит, когда им запретят воровать?
0: Да, конечно. Никто. Это же, опять же, мы тут веками сидим, деньги получаем ни за что, а тут ты явился со своими охрененными просто инициативами. И да, его очень многие идеи заблокировали, напрямую извратили, то есть дурацким исполнением. А вообще-то человек был интереснейший, умнейший. Я когда работал в Эрмитаже, каждый день на работу ходил мимо портрета работы Веласкеса, он у нас там висит. И он как раз такой, лицо у него взято такое, прям такое сильное, властное такое лицо с такими усами, бородой. Что, у него есть шикарный портрет, но он, если не ошибаюсь, в Мадриде, где он на коне. Гаспар де Гусман с таким жезлом, такой мощный у него конь, он такой в керасе, в шляпе. Красота. К сожалению, не в Эрмитаже.
1: А что касается самого символа Испании, короля? Насколько я понимаю, он вел очень праздный образ жизни при дворе и не особо вел никакой политики.
0: Ну, насколько мне известно. Филипп IV был такой монарх, прямо скажем.
1: Не очень.
0: Ну да, он был монарх слабый, владыка слабый и лукавый. То, что там денег тратилось много, это не он тратил деньги, конечно. Он вообще, я думаю, как и большинство монархов, не очень знал, что такое деньги. Какие деньги? Что? Ему просто хочу коня. Ему привели коня. Хочу бабу. Привели бабу. Ну, вот так вот. Король Испании относительно какого-нибудь испанского крестьянина — это примерно как Господь Бог относительно меня. Потому что это какая-то такая занебесная сфера, что ты, во-первых, его, скорее всего, никогда в жизни не увидишь, просто потому что телевизора-то нет. А доехать до королевского двора тебе из какой-нибудь там Каталонии, о, это далеко, дорого, и зачем, главное, непонятно.
1: Слушай, ну для тебя Господь Бог — это институт для зарабатывания денег. Помнишь, мы с тобой это обсуждали?
0: Да. Ну, я имею в виду размеры фигуры. Король и крестьянин, они просто живут в разных вселенных. Даже не на разных планетах, а просто в разных вселенных. Поэтому как он может относиться к королю? О, король, офигеть! Вот. А при дворе очень по-всякому. Повторюсь, при дворе шла постоянная грызня за место при королевском ухе. Потому что вот после восшествия Филиппа IV на престол в 1621 году Гаспар де Гусман провел при нем 22 года, до 1643-го. После чего его удалили, наконец, недоброжелатели, после чего король еще 21 год правил уже без графа Оливареса, графа герцога Оливареса, потому что герцог он был третий граф Оливарес и первый герцог Сан-Лукар-ла-Майор. И он соединил два титула, совершенно невозможный титул, который вообще не бывает такого, граф-герцог. Потом он правил еще там 21 и 22 года уже без него. Совершенно другим окружением. То есть, это значит, что? Что к королю как бы не относились. Относились к нему по-разному, как к человеку, который мог быть хороший или плохой, злой или добрый, умный или глупый. Вот был человек, а была королевская функция. И вот к королевской функции все относились строго положительно и хотели оказаться как можно ближе.
1: Ну и давай еще тогда обсудим концовку фильма. Он заканчивается битвой при Рукруа. И батальная сцена с испанской пехотой. С конницей говорю.
0: Да.
1: С испанской пехотой. Расскажи вообще про пехоту подробнее и про эту битву.
0: Испанцам, конечно, страшно не повезло. Вот конкретно страшно не повезло, потому что только что буквально, вот прошло там совсем немного времени, в битве при Ла-Марфе великолепный испанский полководец, герцог Суасон, бурбон, кстати говоря, родственник французских королей, воевавший за Испанию, погиб. Причем погиб сразу после выигранного сражения на поле боя. Он победил французов, разбил их просто вдребезги. И, скача на лошади, прям такой весь разгоряченный, довольный, значит, собой, победой замечательной. Он был, естественно, вооружен по образцу 17 века в рейтарской, то есть в кирасе с пистолетами и в шляпе. Без шлема он был в шляпе, чтобы его все видели вокруг, какой он красивый. Это было важно, видеть лицо полководца. Потому что как только ты каску напялишь, там, а? Что? Кто здесь? А ты нет в шляпе, значит, ты все слышишь и все видишь, и тебя все видят, это важно. Так вот, ты представляешь, он на лошади, ему, значит, протягивают кувшин с водой, чтобы он просто охладился. И он пистолетом поправляет вот так вот шляпу, чтобы поля не лезли в воду. Он поправляет вот так вот шляпу, и пистолет срабатывает. И ему вышибает мозги.
1: Какая нелепая смерть.
0: Да. Никогда так делать с пистолетом нельзя. На себя направлять заряженное и даже не заряженное оружие нельзя ни в коем случае. Это нарушение техники безопасности чудовищное. И вот он себя отстрелил башку фактически. И Испания лишилась очень-очень-очень перспективного командира, который, если бы он находился при войске в битве при Рукруа, может быть, все повернулось бы несколько иначе. По поводу пехоты. Я уже говорил, что пехота там, это средневековый феодальный цех, который имел огромные плюсы в смысле внутренней мотивации. Испанцы воевали очень хорошо. Испанская пехота на какой-то момент, и уже в момент 17 века точно, это была лучшая пехота в мире. Потому что она была не только наемная пехота, но и национальная пехота. Вот, то есть шведы были прекрасны именно из-за этого. И испанцы были прекрасны тоже именно из-за этого, потому что они дрались не только из-за денег. Потому что, как мы все хорошо знаем, и примеры всех наемных армий об этом говорят, за деньги люди готовы убивать, но умирать за деньги люди категорически не готовы, потому что весь смысл же не войну выиграть, самое главное, любой ценой, а зарплату получить. Это совсем другая мотивация. А вот испанцы были готовы на очень большие жертвы идти просто ради своих знамен. Что интересно, знамена-то какие, помнишь, у Испании были? О, военные знамена, самое главное. Это белое поле и красный Андреевский пламенеющий крест. Это знамя Бургундии. О них до сих пор у вооруженных сил военные знамена — это знамена Бургундии, прикинь.
1: Ничего себе.
0: В Испании вот такая память. И испанская пехота считалась последним таким аргументом на поле боя, потому что против испанской пехоты не мог выстоять вообще никто. То есть испанцы появляются на Белой горе и лупят протестантов хвост и в гриву. Да, испанцы проигрывали, такое бывало. Вот, например, битва при Ньюпорте. Испанцы ее проиграли. Причем кому? Голландцам, которые вообще за воинов не считались. То есть, вообще, это было какая-то, что это такое, господи, это какие-то торгаши, а мы...
1: Вот им, наверное, позорно было, да,
0: за это? А тут сейчас я до этого договорюсь, это важно. Потому что, когда мы говорим про голландцев, в голландской армии голландцев был минимум, вообще минимум. Ну, кроме офицеров, конечно. Потому что голландцы люди практичные, они деньги готовы были отстегивать, а воевать они были категорически не готовы. Поэтому за голландцев воевали кто угодно, просто наемники были, которые воевали под голландскими знаменами. Вот. Поэтому то, что они проиграли голландцам, это ничего не значит. Они проиграли таким же наемникам, как они. Просто лучше организованными и поставленными в более выгодные условия. Ну, это к слову. Через запятую нужно вспомнить, что испанская пехота, которая великолепная. И когда говорят испанская пехота, представляют себе там такой 200-летний славный боевой путь. Это правда, но, вот опять же, через запятую, испанская пехота, это далеко не только испанская пехота. И в первую очередь она не испанская, потому что кого там только не было, мать моя женщина, это же Габсбургская империя, там у них были и голландцы, в том числе голландцы, которые воевали за испанцев. Потому что, как мы помним, и убедиться очень легко, посмотрев на карту Европы, есть Нидерланды, а есть Бельгия. Раньше это все было герцогство Бургундии. Бельгия, по большому счету, это Нижняя Голландия, которая осталась католической и за Испанию воевала. А Голландия против, то есть страну поделили напополам. Фактически вот бельгийцы, например, воевали за испанцев, валлонцы воевали за испанцев. И поэтому, когда мы говорим испанская пехота, сразу нужно уточнять, о чем именно мы говорим, о каком конкретно подразделении мы говорим, потому что под этими бургундскими знаменами могли оказаться да кто угодно. Вообще, итальянцы, немцы, причем какие там баварцы, саксонцы, ну кто угодно вообще. В качестве наемников. И поэтому, когда мы говорим вот сейчас про битву при Рокруа, где испанская пехота понесла чудовищные потери, сразу нужно понимать, что вот тут-то как раз понесла потери именно настоящая испанская пехота, а именно терции Альбукерке. Именно они остались на поле боя до конца, потому что это настоящая испанская пехота, лучшая в мире, с огромными, не просто боевыми традициями, а главное, с огромной традицией побед. Это гордые люди, вот как вот капитан Латрисса наш показан, у которых нет ничего, кроме их военного прошлого и связи с коллегами в прошлом, которые побеждали при Павии, при Чериньоле, при Равене. Если даже они вдруг проигрывали, то проигрывали исключительно славно. То есть это гигантская история. И больше в жизни ничего нет, потому что ты попал в армию, и оттуда демобилизоваться уже было почти невозможно, потому что ты больше ничего не умеешь, тебя никто не ждет, ты никому не нужен, ты только умеешь маршировать, стрелять, там, колоть шпагой, все. Соответственно, например, прошлое твоего полка для тебя делается, ну, как прошлое твоей семьи. И, конечно, ты за семью будешь до последнего стоять. Что и было. Потому что наемники-то, когда все пошло плохо при Рокруа, а там история была такая, что часть, один фланг испанский у французов начал выигрывать, причем так, катастрофически выигрывать, а второй, наоборот, проигрывать. Все не так это поменялись. И французам страшно повезло, что ими руководил очень молодой, совсем еще неопытный, но очень горячий военачальник Людовик де Бурбон, герцог Ангиенский, будущий принц Конде. И он просто взял и в самый решительный момент сделал то, чего никто не ожидал. Сам во главе конных эскадронов поскакал в атаку и просто смел целый фланг. После чего все эти наемники, они тут же подумали, что где-то у них есть важные дела. И стали разбегаться. А испанская пехота, вот эти терцы Альбукерки, они остались на поле боя. Потому что эти бегать не были приучены. Это было страшно, позор.

0: Терция.
1: Люди слушают, что это за звездные системы. Ну, газ, понятно, это газы и облака, а звезды? Откуда они? Туманность Андромеда – это звездная система. Ну, а сколько она от нас далеко? Вот. Ну вот, дальше я должен сделать такое замечание нетривиальное, что иногда новые открытия оказываются преждевременными. И на какое-то время притормаживают развитие науки. И вот здесь как раз открытие галактик дает этому хорошую иллюстрацию. В туманности Андромеды в 1885 году, 17 августа, появилась яркая звезда. Ее первый обнаружил астроном, но обнаружил во время сеанса наблюдения неба в школьный телескоп для любителей. Он сам не поверил, что это здесь, никогда не был на этом месте звезды. Он говорил, может быть, это какой-то блик Луны. То есть, это, как говорится, он не сообщил долгое время об этом, никто не знал. Вот. Туманность Андромеды, как туманное пятнышко. Возникла звезда, которая пятой величины, пять с чем-то. То есть, глазом можно было видеть. То есть, эта вспышка, она вспышка длилась определенное количество времени. Вот график построен был, как падает, увеличивается звездная величина со временем, то есть падает блеск, то есть его можно было наблюдать в телескопе несколько месяцев. И все. Ну, такие вспышки-то известны были. Это новые звезды-то вот, наблюдали Тихо Браге, наблюдал Йоганн Кеплер и другие. Мы знаем, что есть такие вспышки, но по сравнению с тем, что мы наблюдаем, если это то же самое, значит, это все-таки в нашей галактике. Это пятая, шестая, седьмая величина. Это, вот, то есть, как бы спор стал клониться в сторону того, что туманность Андромеды и похожие на нее звездные острова – это все-таки часть нашей галактики. Вот прошло время, и в 89 году в узкий интерференционный фильтр удалось снять то место, где была вспышка. Это вот темное пятнышко. Оно темное, потому что это газ. И это фотографии через узкую, в узкой полосе спектра, которая соответствует линии поглощения газа. Ну вот, просто поэтому она и темная. Вот. В этом месте была яркая вспышка. Но в то время открытие такого явления воспринималось как доказательство того, что это все-таки не галактика какой-то другая, помимо нашей, это наша галактика. Ну, противоположное мнение при этом оставалось, вот это вот пятнышко, вот, но добавил масло в огонь еще один человек, очень известный, Ван Манен, который работал в США, в обсерватории Маунт Вильсон. Ну, есть звезда Ван Манена, очень одна из самых близких, которую он открыл. Он мерил параллаксы звезд. Он начал измерять видимые смещения звезд, которые видны в рукавах галактики М33, сопоставляя негативы, сделанные 10 и более лет, в интервале 10 и более лет между собой, чтобы посмотреть, насколько они сдвинулись. И пришел к выводу, что галактика вращается. Вот, скажем, вот они, звезды перемещаются, и вот здесь стрелочкой показано, ну, не столько перемещение, сколько направление перемещения. Перемещаются-то они, конечно, не могут так переместиться сильно. Вот. Но направление указывало на общее вращение с периодом несколько десятков тысяч лет. Ну, так если это далекие галактики, то это несколько десятков тысяч лет период, это значит, что они должны вращаться со сверхсветовой скоростью. Никто в это поверить не мог. Значит, естественно, на самом деле потом выяснилось, что это все эти измерения ошибочны. Они, ну, и качество изображения было не то, там дисторсия была плохо учтена. Было предположение о том, что за 10 лет немножечко меняется масштаб из-за небольшого изменения фокусного расстояния объектива, ну, крошечное изменение, но здесь же все оценки-то крошечные. Но, во всяком случае, потом эту работу закрыли. Но когда он эту работу сделал и сообщил о ней, она рассматривалась как «все, ставим точку, никаких других галактик». Туманность вот, М33, туманность Андромеды – это все сравнительно близкие к нам звездные системы. Ну вот, и вот были, конечно,

0: сторонники и другой точки зрения, и тогда решили построить такую публичную битву двух крупных астрономов, которые придерживались противоположных точек зрения. Один из астрономов был Харлоу Шепли, а другой — Герберт Куртис. Харлоу Шепли был специалистом в области переменных звезд, вот, и потом он прославился определением расстояний там, по цефеидам, ноль пункт зависимости находил. Вообще, человек был очень интересный, прожил довольно большую жизнь. В 1945 году приезжал в Советский Союз, вот, и был очень хорошо относился к нашей стране, и говорил, что вот, наука здесь престижна. Вот это, что ему нравилось. Вот. Не знаю, что бы он сейчас сказал. Вот. Ну, во всяком случае, он здесь, в этом споре, отстаивал точку зрения, что никаких галактик не существует. У него были хорошие работы по определению размеров нашей галактики. Он первым определил ее структуру, что это плоский диск, а шаровые скопления, так сказать, они образуют как бы сферическую оболочку. Это все от него пошло. Вот. Ну, он очень большой, этот диск, он даже преувеличил его размер, потому что потом выяснилось, потому что он не учитывал поглощение пылью. Ну, во всяком случае, он был сторонник того, что наша галактика всеобъемлющая. Вот все включает то, что есть на небе, все в эту систему. А Герберт Куртис как раз был сторонником того, что есть звездные острова. И что касается туманности Андромеды, его наиболее такой убивающий аргумент в его пользу, он говорил, что там, я не знаю, там про ту вспышку, которая вспыхнула в 1985 году, но он нашел больше 10 коротких вспышек, которые очень похожи на вспышку новых звезд в нашей галактике, только на 10 звездных величин они слабее. Если бы она была галактика, это туман Андромеды близко, тогда бы не видели бы мы такой частоты вспышек. В нашей галактике они редко очень бывают. А раз они вспыхивают значительно чаще, это значит, мы одновременно видим очень большие объемы звезд. Ну вот были и другие аргументы, но это, по-моему, был основной. Конечно, никто никого не убедил. Но просто вот такие споры, дискуссии публичные, они время от времени стали повторяться. Это очень интересно, публику заводит. Вот, и потом просто вообще поднимает интерес к науке, безусловно. Ну вот, а дальше все-таки вопрос определения расстояний до галактик, до близких, был связан с оценками расстояние по цефеидам. Поэтому я напомню, что цефеиды — это их называют маяки Вселенной, потому что, так сказать, они, маяки мигают, а эти меняют определенным образом свою яркость, потому что они пульсируют. То сжимаются, то расширяются. Вот так вот пульсирующие звезды. Вот. Но это массивные звезды на продвинутой стадии эволюции. Но к концу 18 века их почти не было известно. Там всего 3 цефеида было известно. А потом пошли наблюдения цефеид в Большом и Малом Магеллановом облаке. И основная эта слуга наблюдений цефеид в этих галактиках принадлежит очень интересной женщине Генриетте Левит. Она в детстве чем-то переболела и была глухая. Вот, но, тем не менее, она прекрасно работала, она понимала, что от нее хотят. Вот, и она переработала колоссальное количество материала, там она понадкрывала очень большое количество цефеид в Магеллановых облаках и построила график зависимости периода от звездной величины. Вот здесь в максимуме и в минимуме блеска параллельные кривые идут, прямые идут, это можно использовать то и другую. Но это означает, что означает? Ведь это все-таки цефеиды в Магеллановом облаке, они примерно на одном расстоянии от нас. Если у нас от периода зависит яркость, так это прекрасно. Значит, мы по периоду можем узнать яркость и по видимой звездной величине определить расстояние. Главное только ноль пункта узнать этой зависимости. Вот это, собственно говоря, было открытие эпохальное, потому что оно позволило дальше, так сказать, определить расстояние до ближайших галактик. Кто это сделал? Это сделал впервые Эдвин Хаббл. Ну, Хаббл Имя на слуху. Постоянное Хаббла, телескоп Хаббла. На самом деле человек был чрезвычайно интересный. И в молодости он больше всего интересовал не науки, а спорт. Он занимался баскетболом, занимался, был каким-то локальным чемпионом по прыжкам в высоту. Хотел получить диплом юриспруденции, учился юриспруденции, но был очень любознателен, конечно, астрономии ему тоже это нравилось. Учился он, поехал учиться в Оксфорд, в Англию. Когда вернулся, оказалось, отец умер, семья небогатая, он устроился преподавателем в школе. Значит, преподавал физику. Еще какую-то науку и, главное, тренировал школьную баскетбольную команду, которая имела вполне успешное выступление. Долго так продолжаться не могло, он все-таки устроился в обсерваторию. Тут началась Первая мировая война, он добровольцем пошел на фронт. Но в боевых действиях он не участвовал. Война кончилась быстрее, чем кончилось их обучение. Он вернулся назад в обсерваторию. Но потом стал работать на новом телескопе. Прекрасно его освоил. Ну и что самое главное он сделал? Он фотографировал. Он фотографировал галактики. И прежде всего туманность Андромеды. Вот. Иногда там получались звезды, которые возникали и исчезали навсегда через несколько там недель. Это то, что мы называем новые звезды. Но одна из звезд новых оказалась переменным. Вот он сначала был, это звезда, которая вот, она здесь практически не видна, между черточками. Он написал N, а потом зачеркнул и написал VAR, variable, переменная звезда. И начал измерять ее, так сказать, период. Вот это фактически его негатив. Фотография первого негатива, когда была первая звезда переменная, которая оказалась Цефеидой. Вот современный снимок. Вот эта область. Вот здесь вот была Цефеида. Вот ее современный хаббловский снимок. Вот в этом месте она была. Вот. Вот, это она и сейчас есть, это ее снимок, это же не новая звезда. Она непрерывно пульсирует, становится то ярче, то слабее. Вот. А это тоже позитивное изображение того же негатива, который мы только что видели. Вот. Ну вот здесь к месту пришло открытие мисс Левит относительно существования зависимости светимости от периода. По периоду можно светимость найти, и найти таким образом, зная, измеряв звездную величину видимой звезды, расстояние до галактики. Спор был закончен. Ну, стандартная школьная формула, логарифм расстояния в парсеках 0,2 m, разность видимых абсолютных величин плюс единица. А вот исторический рисунок из его блокнота. Кривая вращение, кривая блеска этой звезды в туманности Андромеды. Это исторический снимок. Вот. Ну, что он сделал? Он послал информацию об этом открытии человеку, который был хорошо знаком с Цефеидами, если сказать, немножечко мы отойдем назад, Харлу Шепли. И по воспоминаниям современников, Харлу Шепли, он сразу понял, что это именно Цефеида. Он ими занимался, но он занимался Цефеидами и галактиками. И он вздохнул и сказал, это письмо разрушило мою Вселенную. Все. Но на этом, так сказать, все, он активно стал уже, так сказать, проповедовать. И я бы сказал, активным сторонником, уже не сторонником, можно сказать, а активно стал пропагандировать идею о том, что туманность Андромеды находится очень далеко от нас и не может принадлежать даже такой большой галактике, какую он сам построил. Ну вот, Но на самом деле был человек, который его обогнал. Его фамилия Эрнст Опик. Он за несколько лет до этого оценил расстояние до туманности Андромеды по скорости вращения ее центральной области. Ну, он получил даже более точную оценку, чем Хаббл. Он был первым. Но я, например, об этом только узнал от эстонцев, потому что он был эстонец. Кончил он Московский университет, остался здесь для получения, так сказать, уже, так сказать, профессорского звания. Но произошла революция. После чего, значит, уже, так сказать, уже было, в общем-то, не до науки. Потом он уехал в Ташкент, там руководил Ташкентской обсерваторией. А потом отделилась Эстония от России. И как только это произошло, он собрал вещи и уехал в Эстонию. Значит, если он был первым, он первым нашел это расстояние, он перегнал Хаббла. Почему об этом так мало известно? А причина здесь, основная причина такая, что у него было такое предположение, что он эти все оценки расстояния делал предположение о том, что там звездный состав, вот этой массы звезд, такой же, как в окрестности Солнца. Ну, в принципе, это ниоткуда не следовало. Но если это, поэтому это скорее, надо сказать, что это, он получил правдоподобную картинку, но это не доказательство. То есть, если это так, там такие же звезды, как вокруг Солнца, то расстояние большое. Вот что он получил. А вторая причина, ну, на мой взгляд, еще более очевидная, это то, что он все-таки когда Вторая мировая война пошла с фашистами, потом мы начали врага отгонять, освобождать территорию. Когда фронт начал приближаться к Эстонии, он еще раз собрал чемоданы и уехал на Запад. Он не захотел оставаться в Советском Союзе. Вот. Какое-то время он там мыкался, так сказать, как беженец. Вот. Ну, потом все-таки у него были уже связи с астрономами. Он устроился в обсерватории по специальности и в конечном счете довольно долго проработал и успешно проработал. Но вот, тем не менее, выпускник Московского университета. Ну вот, теперь дальше уже, так сказать, пошло все исследование галактик по нарастающей. Эра астрономической фотографии. Галактики поражали своим многообразием. Спиральные галактики, эллиптические галактики, линзовидные галактики. Хаббл предложил схему, где эллиптические галактики были слева, дисковые галактики справа, а они делились на вот линзовидные, на линзовидные и на спиральные, причем различные формы. И тут, к ним же принадлежали неправильные галактики. То есть уже стали пытаться разбираться в том, какие галактики бывают. Формы были абсолютно поразительны, и сильно отличались формы одной галактики от другой. Вот. Хотя здесь нет самого многочисленного типа. Это карликовые галактики. Это они потом уже были открыты. Кстати, тем же Шепли. Вот, ну вот, стал исследоваться состав галактик, что они состоят в основном из звезд, из дисковой и сфероидальной компоненты, из плотных остатков звезд. Это уже в наше время это начали искать плотные остатки звезд, нейтронные. Вот, газ нейтральный, газ атомарный, газ молекулярный, газ ионизованный, четыре типа газа. Вот, полевая среда, так сказать, темная материя, которая до сих пор остается загадочной. Это уже современное представление о том, из чего состоят галактики. А вот теперь давайте посмотрим, какие же к нам галактики самые ближе всего. Если уж совсем бросить самую мелочь, то Магеллановое облако стоит на 10-м месте. Вот здесь я показываю. На первом месте стоит карликовая галактика в созвездии Стрельца. Здесь расстояние от центра галактики, светимость к Солнцу и диаметр в световых годах. Ну вот вы видите, что на самом деле диаметр в световых годах, как правило, очень маленький. Это крошечные карликовые галактики, многие из которых просто являются остатками когда-то более крупных систем, которые разрушены были гравитационным полем нашей галактики. Так что вот, когда говорят, что ближайшая к нам галактика Андромеда, это просто неправильно. Когда говорят, что ближайшая к нам галактика Большой Малый Магеллан облака, это правильно с некой оговоркой, если отбросить всякую мелочь. А вся сила мелочей в том, что их много. Вот такая ситуация на сегодня. Ну что же, тогда вернемся к самому, опять к Хабблу, к его самому замечательному открытию после определения расстояния до ближайших галактик. Он не только туманности Андромеды измерил, но и расстояние для целого ряда других галактик местной группы. Вот, это обнаружение того, что галактики от нас в массе своей удаляются, и скорость удаления зависит от звездной величины ярчайших звезд, то есть фактически от расстояния. Чем дальше галактика, тем быстрее она от нас удаляется. Это то, что мы называем законом Хаббла, как следствие расширения Вселенной. Сам Хаббл очень сильно сомневался в такой интерпретации. Он говорит, что еще науке неизвестно, почему она вызывает Вселенная расширяться, да как-то больно быстро расширяется, там, расширяется так, что она должна из плотного состояния, так сказать, родиться там, несколько миллиардов лет назад. Это противоречит, в общем-то, представлению о том, насколько долго могут жить звезды. Но потом выяснилось, конечно, что здесь расстояния были преуменьшены, на самом деле они больше, и это, в этом большую роль сыграли, опять-таки, наблюдения Хаббла и его учеников. Вот в конце жизни Хаббл получил возможность работать на самом большом в мире телескопе с диаметром объектива 5 метров, где наблюдатель фотографировал объекты, находясь внутри трубы, в стакане. Вот так. У нас в России такая же схема реализована на 6-метровом телескопе. Вообще говоря, Хаббл сделал так много, что надо бы ему дать Нобелевскую премию. Не дали. А почему? Не существовало Нобелевских премий по астрономии. Вот уже после смерти Хаббла было решено, что Нобелевские премии за астрономические работы надо давать как за работы физические. И тогда стали получать Нобелевские премии. В последние годы вообще, я бы сказал, основной процент лауреатов Нобелевских премий, так сказать, он связан все-таки именно с астрономией. Можете посмотреть это по списку награжденных. Ну что же, кстати, вот выглядела, как уже выглядит современная зависимость, скорость галактики по вертикали и расстояние мегапартеках по горизонтали. Вот, она продолжает расти, и мы уже сейчас, это регулярная такая процедура определения расстояния до галактик с использованием красного смещения. Кстати, для близких галактик это закон не работает, не годится. Это только для очень далеких систем. Ну вот, так было открыто расширение Вселенной на больших пространственных масштабах. Это, конечно, заслуга Хаббла, хотя не только Хаббла, большую роль там сыграл и Эллиметр. Он достаточно долго прожил, но тут вот уже интересно и не очень понятно. Когда у него было завещание, чтобы похоронить его так, чтобы общественность не знала, в каком месте он похоронен. Вот. И тут никто до сих пор не знает, где его родственники похоронили его тело. Вот. Поэтому красное смещение – это индикатор расстояния для сравнительно близких галактик. Ну и постоянное Хаббла, ее современное значение, которое здесь я привожу. Это все заслуга Хаббла и его последователей. Пожалуй, наиболее ярким последователем Хаббла был его ученик Алан Сэндидж, который продолжил работы Хаббла. Он как раз получил правильное значение постоянное Хаббла. Хаббл получил его сильно завышенным. Алан Сэндидж получил значение там 75 километров в секунду на мегапарсек. Потом, правда, со временем он начал склоняться к тому, что она может быть еще немного ниже. Но 75 – это очень близко к современному значению. Вот. Был очень такой довольно романтично настроенный человек. Он так, когда узнал об активности ядер, он вообще думал, что может быть тут что-то вообще совершенно фантастическое, там из других неведомых нам измерений выливается вещество и закручиваются спирали. Но потом все-таки это просто такой романтизм. На самом деле там никаких других измерений никто не нашел, но он сыграл очень большую роль, продвинув исследования галактик на качественно более высокий уровень. Ну и, наконец, очень большую роль в исследовании галактик сыграл Вальтер Бааде. Немецкий астроном, который в 1931 году приехал в Соединенных Штатах Америки, работал на обсерватории Маунт Вильсон. Началась война, и тут оказалось, что он по своей, так сказать, небрежности или, так сказать, легкомысленности даже, так сказать, не оформил себе вид на жительство как иностранец в Америке. То есть он для американцев был живым представителем враждебного государства. И ему... вообще, ему назначили домашний арест до тех пор, пока будет идти война. Ну, домашний арест, вот как он жил в обсерватории, это значит, что он не мог выходить из обсерватории. А это то, есть, то что ему было надо.
1: Еду подвозили, да, вообще идеально.
0: Да, большая часть астрономов, она ушла или в армию, или там на, работать на, уже по каким-то военным специальностям. Многие физики, астрономы переквалифицировались во время войны для того, чтобы помогать фронту. Ну вот, у него были ночи. Один на телескопе, одна ночь, другая. Более того, там все-таки военное время. Рядом город Лос-Анджелес, он, говорит, город цветущий, но во время войны там выключалось все уличное освещение. Я не знаю, то ли из-за боязни, что немцы дотянутся бомбардировщиками. Кстати, немцы собирались в конце войны ракетами бомбить Америку. Вот, война только кончилась быстро. Вот, но во всяком случае, небо-то было темное, после этого оно никогда уже таким темным не будет. Вот. И он поставил задачу разрешить на звезды не просто там, вот как Хаббл нашел там где-то в спиральных ветвях отдельные звездочки, а центральную часть, которая не разрешалась на звезды. Он знал, что она имеет красноватый цвет. Он проделал большую работу по очувствлению фотопластинок. Дальше нужно копить свет очень долго, часами. При этом, если долго работать часами, то пластинка выходит из фокуса, потому что там все-таки меняется температура, меняется длина трубы и все. Поэтому он приспособил какой-то окуляр, который мог подсматривать изображение звезд и непрерывно фокусировать их, дофокусировать в течение многочасовой экспозиции. То есть он вообще проявил чудеса героизма. И ему удалось сделать то, что не удавалось на этом телескопе делать никому. Он разрешил на звезды центральную часть туманности Андромеды. И эти звезды оказались совсем не такими, какими они в спиральных ветвях. Совершенно другого типа. Он понял, что это звезды такого типа, которые в нашей галактике встречаются только в шаровых скоплениях. Вот, то есть, начиная с Вальтера Бааде, уже, так сказать, появилось представление о двух типах населения галактики. Это вот дисковое население и сферическое население, так сказать, вот из старых звезд, объединенных тяжелыми элементами. Книжка его, так сказать, выходила в Советском Союзе, вот, «Эволюция звезд и галактик». Он, вот, то есть оставил очень большой, так сказать, след в астрономии. Так сказать, можно найти материал о его жизни сейчас в Википедии, кому интересно. Так сказать, человек был невероятно любопытный. Ну, а потом в Советском Союзе исследование галактик, прежде всего, пошло быстро, во многом благодаря появлению Бюроканской обсерватории, которую построил, можно сказать, и возглавил академик Амбарцумян Виктор Мазаспович. Вот, человек невероятно интересный. Он был очень хороший математик. Астрономией и галактиками он стал заниматься уже на второй половине своей жизни. А первая половина — это было у него теоретические работы, связанные с рассеянием света в мутной среде. Это на самом деле важная тема. Но когда же военные этим интересуются, как подводную лодку увидеть через толщу воды, там, когда это все рассеивается. Вот. Но он был математик. И вот, вот он, его направление математическое, которое он развил, потом вошло на этом основании, вот, ну, это, конечно, развивалось и после, был сконструирован прибор, который, ну, называется МРТ.

звезд, активность ядер. Он говорил, что мы недооцениваем активные процессы в галактиках и в нашей галактике, что на самом деле, может быть, здесь не гравитация и сжатие, а наоборот расширение из тел, каких-то сверхплотных тел, физику которых мы еще плохо представляем. Ну вот сама эта идея сверхплотных тел и расширение, и рождение звезд из них, она подтверждения не получила. Но само общее направление, то, что активные процессы играют большую роль в жизни звезд и галактик, оно подтвердилось. Вот. Ну, умер он сравнительно недавно. В Берканской обсерватории там есть музей его имени, его имя там свято. Он считал, что в мире галактик, как и в мире звезд, важнейшую роль играют взрывные процессы, которые сопровождаются взрывом вещества. Эта фотография сделана телескопом Хаббла, ядра одной из самых близких к нам галактик с активным ядром, галактика М87. Ну, а дальше, в Москве работал известный астроном, профессор Борис Александрович Воронцов-Филиминов, работал в Московском университете, преподавал в педвузе тоже. У него было очень много интересов. Он в молодости он любил путешествовать, потом он занялся наукой, ему интересно было. Он один из первых доказал существование межзвездного поглощения, он занимался кометами очень много, занимался туманностями, предложил способ там, определения параметров туманности по спектрам. А в молодости он там строил телескоп, то есть вышел из любителей астрономии, я бы сказал. Получил все-таки хорошее образование. В 50-х годах, 70-х он вместе со своими сотрудниками создал морфологический каталог галактик. 5 томов охватывает 75% неба и содержит описание 35 тысяч галактик. До 15 звездной величины. Координаты, звездные величины, поверхностная яркость, угол наклона. То есть колоссальная работа. Но особенно известность получили его работы по новым типам галактик. Компактные, кольцевые, с огромными ореолами. И, конечно, взаимодействующие галактики. Он создал атлас и каталог взаимодействующих галактик. Очень интересных форм. В основном это галактики, которые сливаются или находятся на таком близком расстоянии, что их гравитационные поля искажают их формы. Вот эта фотография на 6-метровом телескопе получена, но объект впервые найден Воронцовым-Вельминовым. Поэтому букву ВВ это означает Воронцов-Вельминов. Так, еще одна цепочка галактик, например. Чудесный предмет. Или объект. Значит, слева это фотография, которую он использовал Паломарский атлас неба, вот эта фотография, по атласу неба он искал эти объекты. А справа фотография того же объекта уже получена на Хаббловском телескопе со всеми подробностями. Это очень компактная система галактик ВВ-115. Прекрасный объект. Значит, слева, как он выглядит в каталоге, а справа это Хаббловский телескоп получил во всей красе. Это одна галактика, которая разрушена другой, и расширяющееся кольцо имеет очень любопытный вид. Это подлинные объекты, которые существуют и исследуются. Меня, например, очень это. Тройка галактик всегда умиляет. Одна из них просто уже явно распадается и разрушается в гравитационном поле эллиптической галактики снизу. Пожелание ученым было сформулировано в книжке «Вне галактической астрономии», желательно по возможности объяснить наблюдаемое явление в рамках существующих теорий физики, а не прибегать к постулированию неведомых процессов. Но законы механики и физики, известные нам, справедливы лишь в определенных рамках. То есть он допускал того, что развитие астрономии и наблюдение уникальных, необычных объектов, оно приведет к появлению новых физических законов. Здесь он оказался прав. Но уже со второй половины 20 века произошло взрывоподобный подъем числа работ, связанных с
исследованиями галактик. Непрерывный поток информации по фотометрии, по вспыхивающим объектам, по спектральному анализу, по моделированию галактик.

0: туристические работы. Вот и до сих пор продолжается вот этот вот подъем. Уже сложно с ним справиться. Уже, ну, в самом деле есть данные, сказать, которые позволяют быстро ознакомиться с новыми работами по данной тематике по интернету, еще даже до публикации. И там получается, ну, где-то порядка так, ну, порядка 100-200 работ в неделю новых. Вот, попробуйте-ка все проследить. Вот мы, например, просто иногда в панике. Вот, когда у нас идут интересные работы, понятно, что просто времени не хватит даже с ними познакомиться. Вот, ну, мы ведем, например, специальный семинар в ГАИШе по абстрактам. То есть быстро проходим, так сказать, новости за неделю, грубо говоря. Ну вот, каждую неделю вот так все время глотаем эти новости. Вот. Ну вот, очень большую роль как раз в таком взрывном развитии астрономии, с появлением новых идей сыграл эстонский астроном, который, ну, работал-то он сначала в СССР, потом в Эстонии. Вот, значит, Ян Эльмарович Эйнасто. Вот, вот, и он и его ребята, он был хорошим учителем, как раз они с большим трудом, но пробили идею о том, что большинство галактик окружены гало из темной материи, которая не имеет, ну, звездных аналогов, и оно неизвестно, чего состоит до сих пор. Вот, вот сама идея сначала была принята в штыки, но они, но потом оказалось, что они все-таки были правы. Вот, ну, я могу еще, так сказать, назвать, да, вот, вот оптический радиус галактики значительно меньше, чем тот радиус, который занимает темная материя вокруг каждой массивной галактики. Да и не только массивной, но и маломассивной тоже. Вот. А потом появились крупные телескопы, которых раньше не было. Какие сейчас крупные телескопы? Это вот двойной телескоп, Large Binocular телескоп в Аризоне. Два телескопа, которые работают как один, спарно, по 2,8 метра диаметр объектива. Это, вот, это четыре телескопа Южной Европейской обсерватории, которая построена в Чили. Вот, и там есть еще один обзорный телескоп очень хорошего качества, который сделан в Лыткарино под Москвой. Просто сделали по заказу. Ну, на Канарских островах работает телескоп с 10-метровым зеркалом Gran Telescopio Canarias. Но зеркало сегментированное, состоит из 36 сегментов, в то время как, вот, скажем, бинокулярный телескоп — это сплошные зеркала. Вот. У нас в России самый крупный телескоп — это большой телескоп азимутальный, БТА, находится в Карачаево-Черкесии, диаметр объектива 6 метров, и он долгое время был самым большим телескопом в мире, поскольку он перегнал по размеру 5-метровый телескоп обсерватории Маунт-Паламар. Вот. Ну, сейчас он где-то на 15-м месте по размеру. Ну, у нас государство пока не сильно тратится, да, на строительство больших телескопов. Но, во всяком случае, работы там идут, и работы идут достаточно успешно. Мешает только погода. Она испортилась просто. Процентов, наверное, 40 в лучшем случае. Не, ночей вообще можно что-то делать. Вот, ну вот, на этом телескопе как раз почти с самого его начала работает крупнейший наш специалист в области исследования галактики Игорь Дмитриевич Караченцев. Он родился в 40-м году. Ну, когда в молодости мы с ним в Армении ходили на вершину, на Арагац, там 4 с чем-то тысячи метров, и вернулись едва живые от усталости. Вот. Ну, он такой довольно хорошо спортивно развит, и до сих пор работает, несмотря на солидный возраст. Ну, он держит рекорд, я не знаю, у него опубликовано, ну, в основном, конечно, с авторами, опубликовано по галактикам около 600 работ за это время. У меня, например, втрое меньше примерно. Вот. И он до сих пор работает, может быть, сейчас и не так активно, но, тем не менее, получает наблюдательное время на 6-метровом телескопе. Вот. И он, ну, это, наверное, флагман российский в этом плане, наблюдательные в негалактической астрономии. Вот. Не очень давно ушел из жизни Юрий Николаевич Ефремов, который занимался звездообразованиями на различных масштабах в нашей галактике и в других галактиках. Так что он отвечал на вопросы, где рождаются звезды, как появляются галактики, какова природа звездных комплексов, откуда берутся в галактиках газовые пустоты, звездные узоры, как возникают спиральные ветви. Вот это область его интересов. Вот, тоже очень активно работающий человек, ну, всю жизнь поработал в ГАИШе МГУ. Ну, конечно, надо иметь в виду, что сейчас другое время, другие телескопы. Хаблский телескоп с угловым разрешением 1/10 угловой секунды. Ну, он еще некоторое время проработает, но он все-таки давно уже, так сказать, работает, уже с 90-го года. Это, он находится не очень далеко от Земли, поэтому там было несколько экспедиций, которые меняли аппаратуру. Вот. Вот. Хаблский телескоп позволил увидеть очень далекие галактики, многие из которых растянуты, изображения растянуты в дуги. То есть вот там, где вы видите дуги, там на самом деле в этом направлении ничего нет. Это просто изображение, которое более далеких галактик, которые строят гравитационное поле скопления, действуя как линза. Вот. То есть это уже такие галактики-призраки, но тем не менее можно их исследовать, определять красное смещение, там, восстанавливать форму. Таких галактик очень много, и некоторые дуги очень тоненькие, а некоторые толстые. Это все зависит от того, насколько искажены эти изображения, которые строятся гравитационной линзой. Ну и, наконец, сравнительно недавно стал работать телескоп James Webb Space Telescope. James Webb — это администратор НАСА, он никакой не ученый, поэтому сами американцы говорят, лучше давайте называть его не James Webb Space Telescope, а Just Wonderful Space Telescope. Вот. Ну, диаметр объектива, сказать, у него, сказать, видите, сказать, значительно превосходит Хаблский, там, 6 метров, но он здесь составной. Там вот щиты, это от против нагрева солнечного. Так, а что-то... Ага. Так, а вот-вот-вот. Вот для сравнения две картинки. Хаблский телескоп и James Webb Space Telescope. Но, правда, надо иметь в виду, что они немножко разный диапазон имеют. Вот James Webb телескоп — это ближняя инфракрасная область. Поэтому то есть, один к одному сравнивать не совсем корректно. Но, тем не менее, возможности James Webb, конечно, они потрясающие. И вот я могу просто... показать вам фотографию галактики, одной из галактик спиральных, М74, кажется, вот, полученной с James Webb в инфракрасном диапазоне. Насколько она проработана в детали, но здесь почти нет звезд. Почти все излучение, которое здесь вы видите, это излучение пыли. Вот, ну вот в радиодиапазоне, так сказать, появились интерферометры, которые позволяли определить распределение газа в дисках галактик. Вот, антенны диаметром 25 метров, это VLA, Very Large Array, это в Соединенных Штатах Америки. Строятся другие радиоинтерферометры, которые позволяют реализовать высокое разрешение в радиодиапазоне, потому что одна радиоантенна, она имеет значительно хуже угловое разрешение, чем даже скромненький телескоп в оптике. Ну вот, были реализованы проекты использования радиотелескопов в разных странах, в том числе на Южном полюсе, вот самая нижняя точка, которые одновременно наблюдают какой-то объект, а потом воссоздается математическим образом картина этого объекта, который получил бы телескоп, равный размеру круга, который включает все вот эти телескопы, то есть размером с Землю. Вот. Таким образом удалось, например, получить изображение аккреционного диска у нашей галактики и у галактики М87. Вот в данном случае показано это М87. Диаметр черной дыры у него 270 астрономических единиц, точно померена масса и ярко светящийся аккреционный диск. Это совершенно новое направление в науке. Сейчас очень быстро развивается эта область, область внегалактической астрономии. Вот я последнюю работу получил на днях, решил вам ее здесь показать. Вообще, сказать, массивная галактика, которая сформировала свои звезды аж на красном смещении 11. Ну, красное смещение 11, это значит, что галактика формировала звезды всего лишь через несколько сотен миллионов лет от начала расширения Вселенной. Вот современная теория этого объяснить не может. по современной существующей теории, тогда еще должны только-только галактики зарождаться, а здесь уже, так сказать, были звезды. Вот, вот есть мелкие, маленькие галактики, крошечные, с большим красным смещением, они хорошо описываются теорией, но появляются новые объекты, которые не вписываются сюда. И это очень здорово. Это и есть развитие науки, потому что если бы мы что-то, так сказать, предсказали, что должно быть так-то и так-то, наблюдения это подтвердили, и с одной стороны, это было бы хорошо, слава наблюдателям, слава теоретикам, с другой стороны, это означает, чтобы ничего нового так и не узнали. А вот поэтому наука развивается именно благодаря тому, что время от времени находят такие, так сказать, вещи, такие факты, которые не укладываются в существующую научную парадигму. В этом, в общем-то, суть. Вот, вот поэтому я начал и кончу свою лекцию словами Алана Сэндиджа. На переднем крае науки всегда все неспокойно. Если в науке такого зыбкого края нет, она мертва. Все.
1: Большое спасибо, Анатолий Владимирович. Время вопросов. Поднимайте вопросы, я буду приносить микрофон.
2: Спасибо, было большое за лекцию, очень интересно. А можно вернуться на слайд про черную дыру?
0: Да, конечно. Все можно.
2: Это? Да. Вот вопрос по поводу диаметра черной дыры 270 астрономических единиц. Это что? Это диаметр горизонта событий, аккреционного диска или чего?
0: Да, да, да, да. То есть вот по такой картинке восстанавливается масса черной дыры. А масса однозначно уже, так сказать, по массе однозначно определяется диаметр. Центральное черное пятно существенно превышает диаметр черной дыры. Это не черная дыра.
3: Спасибо за лекцию. Вы упомянули цефеиды, да, они пульсируют. Да. А за счет чего происходит пульсация? Там какие-то химические реакции или там...
0: Ну... Нет. Значит, это в середине 20 века разгадка цефеид была получена. Она связана... Значит, у каждого тела есть свои собственные колебания. Ну, есть и у Земли, есть у Солнца, вот это собственное колебание. Которые тело будет вибрировать просто при любом, грубо говоря, сказать, ударе или напряжении. Вот, с одной стороны, собственные частоты. А с другой стороны, есть механизмы, которые раскачивают колебания. Эти механизмы оказались связанными с внутренним строением звезд, в частности, со слоем, где ионизованный, одиножный ионизованный гелий переходит в дважды ионизованный гелий. Когда звезда, так сказать, чуть-чуть расширяется, там этот слой охлаждается, у нас происходит переход в одиножный ионизованный гелий, но одиножный ионизованный гелий, так сказать, сильнее поглощает свет, поэтому, так сказать, уже появляется импульс, который опять приводит к расширению. То есть у нас здесь есть механизм, который может раскачивать звезду, и если вот эти вот периоды совпадают с собственными колебаниями, то звезда может очень сильно меняться, менять свои размеры, ну, в основной моде или даже на обертонах некоторые, так сказать, колеблются. Вот, то есть теория связывает это с особенностями внутреннего строения газового шара, который представляет собой звезда на определенной стадии эволюции. Скажем, Солнце никогда не станет цефеидой, нет у них таких данных, но вот массивные звезды, они стать цефеидами могут на определенной стадии эволюции. Потом, когда будет произойдет перестройка в процессе эволюции внутренних областей, они могут выйти из этого состояния, но проходят. Так что это очень интересный вопрос из физики внутреннего строения звезд.
3: Ну, то есть таких звезд довольно много, да, вообще, по сути?
0: Ну, они должны быть довольно массивные. То есть массивные звезды на определенной стадии эту стадию проходят, на определенной стадии эволюции стадию цефеид проходят.
3: А, понял. Спасибо.
4: Спасибо большое за интересную академическую лекцию. И у меня вопрос связан. Первый вопрос связан. Вы сказали, что они удаляются.
0: С чем я не понял?
4: Связан. первый вопрос связан с тем, что вы сказали, что галактики, они удаляются. Но так. Есть ли возможность их столкновения и с учетом того, что, например, наша планета находится на краю, да?
0: Что на краю, я не понял.
4: Ну, на краю галактики. То как будет при столкновении?
0: Нет.
4: Будут ли... Какие процессы происходить?
0: Нет, я не очень понял вопроса. Значит, удаляются галактики между собой, которые не связаны гравитационно. Uh-huh. Если, например, галактики связаны своим общим гравитационным полем, они этого расширения не чувствуют. Ну, например, наша галактика окружена там сотней галактик разных размеров, которые образуют местную группу. Она не расширяется. Они связаны гравитационно. Там галактики могут сталкиваться между собой и сталкиваются. Сталкиваются, вот я показывал фотографии взаимодействующих галактик Воронцова-Вильяминова. Это сталкивающиеся галактики, которые связаны между собой гравитационно. А если галактики там далеко и друг от друга находятся, и между ними гравитационная связь слабая, то тогда мы на их примере видим расширение, постепенное удаление галактик друг от друга, удаление, у которого нет единого центра, просто все расстояния между такими галактиками на всех местах Вселенной медленно растут.
4: И будьте добры, еще один вопрос. Вот существует несколько типов галактик. А по содержанию они отличаются? Или вот то, что...
0: По содержанию чего?
4: Ну вот основные составляющие галактик.
0: Да,
4: есть
0: да.
4: Темная материя.
0: Так.
4: То есть они идентичны все,
0: да.
4: Только отличаются по типам, как дисковые галактики?
0: Отличаются очень сильно. Но если упрощать немножко картину, то в эллиптических галактиках нету молодых звезд, нету холодного газа. Горячий может быть. В галактиках типа нашей есть молодые звезды, есть старые звезды, есть горячий газ, есть холодный газ, все что угодно. И в галактиках линзовидных, например, молодых звезд практически нету, но они сравнительно недавно там были, они просто перестали образовываться. Вот, то есть состав галактик во многом определяет их тип, их морфологический тип.
1: То есть тип может меняться у одной галактики? Тип может меняться у одной галактики?
0: Только за очень большие промежутки времени. Только за очень большие промежутки времени. Да один оборот не поменяется.
2: Вопрос по поводу карликовых галактик. У вас на слайде первая карликовая галактика была сопоставима по размеру с Магеллановым облаком. Это угу. Так и есть?
0: Так и есть. Не ошибка. Она видна очень плохо, потому что она так немножечко проектируется вблизи Млечного Пути, поэтому просто на небе так его не найдешь. И нашли такие галактики, ищут, выделяя на общем звездном фоне звезды, примерно одинаковые характеристики, прежде всего одинаковые с одинаковыми скоростями. Если они образуют облачко, и это облачко стоит из звезд, вполне, так сказать, описывающие их светимость, как на диаграмме Гершпунга-Рессела, это вот зависимость светимости от цвета, то есть видно, что это не случайный набор звезд, а какая-то система. Вот. Просто так посмотрел телескоп и увидел, такого нет.

0: Спасибо большое за лекцию. Может такое быть, что наша Вселенная образовалась в какой-то протовселенной? Вот если посмотреть на следующий слайд, о чем вы говорили, там, что вот наша... Могло такое быть, что наша Вселенная образовалась в какой-то протовселенной, и вот теперь наши астрономы типа видят вот этот отблеск вот той протовселенной?
1: Ну, это слово, которое пока еще не наполнено смыслом. Протовселенная. Если придерживаться того, что мы что-то знаем, мы можем проследить эволюцию Вселенной с плотных, достаточно плотных, с областей достаточно большой плотности, когда средняя плотность была очень велика, и до настоящего времени, дать какой-то прогноз на будущее. А что было до этого, была ли там какая-то другая Вселенная или вообще другая физика, ну, это вопрос не первой половины 21 века. Это, наверное, наши потомки на нем ответят. Поэтому я могу спокойно рассуждать только о том, что я знаю, что согласуется там, с наблюдением. Вот. Никакой информации о протовселенной у меня нету. Вот. Есть предположения, их много, что началу расширения предшествовало, скажем, сжатие. Или там были какие-то другие образования, которые сейчас можно видеть только в излучении гравитационных волн. Вот. Есть и такие самые разнообразные предположения, но они, ну как, знаете, вот рассматриваются все мыслимые возможности, но проверить их невозможно. Поэтому что там было раньше, это уже область фантазии или просто предположения.
2: Спасибо за лекцию, очень интересно. А мы знаем точное количество звезд в нашей галактике?
1: Ну, с точностью до штуки знать нельзя. Мы знаем, все зависит от того, что считать звездами? Вот чем звезд меньше, по массе, тем их больше. Вот где-то надо оборвать вот это вот, сказать, вот эта звезда, вот эта вот планета. Вот. Поэтому, поскольку эта граница достаточно условная, мы очень плохо знаем, сколько звезд маленьких масс, и хорошо знаем, сколько звезд больших масс. Поэтому, когда говорят о количестве звезд в галактике, обычно подразумевают звезд типа Солнца или ярче, массивнее. Таких звезд в галактике типа нашей, это несколько, 10 в 11, это значит несколько сотен миллиардов. Но точную цифру, она расплывчата, ее нет.
2: Спасибо.
1: Это не перепись населения, там можно каждый... Там,
3: А можно я осмелюсь задать вопрос? Анатолий Владимирович, а теперь как же нам отвечать-то? Какая галактика самая близкая? Мы же говорили, Андромеда. Правда,
4: да,
3: Дим?
4: Да, да.
1: Андромеда, это вообще...
3: Правильный ответ. Какой?
1: Извините, а если Андромеда, то это очень грубая ошибка.
3: Вот,
1: да?
3: Вот чтобы не ошибаться.
1: Так нет, из больших галактик, более-менее больших, это Магеллановы облака, а потом там Андромеда и другие. Но не считая совсем маленьких, а маленьких много.
3: Вот самая маленькая и самая близкая какая?
1: Ну вот, я посмотрите на табличку, я оставлю.
3: Хорошо.
1: Вот. Более того, я скажу, что есть совсем крошечные галактики, которые значительно меньше шаровых скоплений по массе. Их еще больше там есть.
3: То есть совсем такие маленькие?
1: Да, бывают. Да, но это не, понимаете, это остатки, может быть, от систем, которые были большего размера. Вот. Но они пока держатся вместе, и поэтому их нельзя назвать звездными скоплениями, потому что у них плотность не такая большая, как у звездных скоплений, это более разрежено, как у галактик.
3: Но галактиками можно назвать?
1: Можно назвать галактиками, можно назвать остатками галактик, можно назвать просто карликовыми системами, которые появились. Они либо залетели в нашу галактику, либо результат разрушения более крупных систем.
3: Спасибо большое.
2: Да, еще раз спасибо большое, Анатолий Владимирович, за блестящую лекцию, как всегда.
1: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо вам большое. Ну, друзья, мне кажется, исчерпывающие ответы мы получили на все вопросы. Ну, конечно, их будет еще много, потому что наука на месте не стоит, она развивается. И я думаю, что мы еще не раз здесь встретимся, зададим вопросы и получим на них ответы. Ну, а я хочу анонсировать следующую лекцию 20 марта «Открытие структур неба и земли». Вот такая интересная лекция. Приглашаю, пожалуйста, 20 марта. Ждем вас, как всегда, здесь, в нашей аудитории. Анатолий Иванович Полетаев, член ученого совета Московского планетария, геолог. Поэтому немножко такая тема будет с геологическим уклоном. Ну что ж, на этом мы, да, заканчиваем. Всего доброго. До свидания.

0: Программа «Ни дня без науки» в эфире. У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. А в гостях у нас сегодня Борис Петрович Казаков, заведующий лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института Уральского отделения Российской академии наук, профессор, доктор технических наук. И помогает мне сегодня вести эту программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРОРАН, доктор технических наук, профессор. Борис Петрович, Александр Абрамович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Борис Казаков, доктор технических наук по наукам о земле, заведующий лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института Уральского отделения Российской академии наук. Основные направления научных исследований – воздухораспределение в рудничных вентиляционных сетях на базе комплексного математического моделирования нестационарных аэрогазотермодинамических процессов, протекающих в рудничных вентиляционных сетях. Разработка теоретических основ прогнозирования, контроля и управления движением воздушных потоков, распространением тепла и газов по горным выработкам, обоснование и классификация задач оптимального управления проветриванием, оптимизация энергопотребления в системах обогрева шахтных стволов, подготовки вентиляционного воздуха для рудников и создание оптимальных климатических параметров рудничной атмосферы с использованием нетрадиционных энергоресурсов. Сегодня аэрология работает на стыке фундаментальной и прикладной наук, решает задачи, которые позволяют добиться существенной экономии ресурсов, сократить расходы на проветривание. Аэрология помогает обеспечить выполнение правил безопасности, повысить надежность работы систем вентиляции в шахтном и аварийном режимах, сделать работу служб вентиляции горных предприятий более удобной. Современные условия добычи полезных ископаемых характеризуются горно-техническими параметрами, которые ведут к осложнению условий разработки месторождений полезных ископаемых. Увеличивается глубина разработки, увеличиваются площади шахтных полей, снижается содержание полезных компонентов в руде. Из-за изменения горно-технических параметров значительно возрастают капитальные затраты на строительство объектов производства. Становится все сложнее организовать проветривание и доставку воздуха на удаленные горные участки, что приводит к ухудшению условий труда горнорабочих и к увеличению числа аварийных ситуаций. Под руководством Бориса Казакова результаты научных исследований нашли практическое применение на рудниках Сильвинит, Уралкали, Беларуськали и Норильский никель. Практику ведения горных работ внедрено более 20 научных разработок, которые включали технологические схемы и теоретические основы обработки вентиляционного воздуха в тепломассообменных модулях, энергосберегающие технологии воздухоподготовки при проветривании рудников и шахт, ресурсосберегающие технологии подготовки воздуха, моделирование нестационарных процессов распространения газовых примесей по выработкам в условиях рециркуляционного проветривания. Результаты исследований использованы в отраслевых методических и нормативных документах, регламентирующих безопасное ведение горных работ на Верхнекамском и Старобинском месторождениях калийных солей. Внедрение результатов исследований позволило существенно повысить безопасность и эффективность ведения горных работ.
0: Борис Петрович, хотелось начать с простого очень вопроса. Ну, по моему дилетантскому ощущению, каждая отрасль науки появлялась для решения вполне конкретных задач человечества. Я посмотрел справку, аэрология зародилась аж в 19 веке. У меня ощущение было, мне всегда казалось, что в те времена шахтный промысел, все, что связано с горными добычами, находилось, ну, на таком достаточно примитивном уровне. Я ошибаюсь?
1: Нет, как раз так. В то время шахтный промысел был достаточно активный и с каждым годом набирал, так сказать, объемы, обороты. Но именно на таком примитивном уровне. То есть вентиляция, проветривание таких небольших, ну, по нынешним меркам это шахтенки, в основном производилось за счет естественной тяги. То есть и за счет естественных условий.
0: Там. Перепады температур, перепады давления.
1: За счет перепада температур, давления, ветра. Ну, там уже кто как приспособится.
3: А еще Ломоносов писал, Борис Петрович.
0: Что писал Ломоносов?
1: Как
3: проветривать.
1: Первый, так сказать, можно сказать, научный работник в этом плане, который основал.
3: Первый аэролог.
1: Первый аэролог, можно сказать, Ломоносов.
0: То есть вы наследник, можно сказать, Ломоносова.
1: Да. То есть это в 1741 году, по-моему, была его первая работа, в которой как раз были, ну, начаты основы, показаны, вернее, основы аэрологии, которые, в общем-то, потом развиваются и до сих пор. Вот. Ну, а в России, так сказать, подхватил это дело Скачинский. Это уже в 1905 году вышел.
4: Накануне революции, фактически.
1: Да, накануне революции вышла его первая книга, в которой уже достаточно, по тем временам, по крайней мере, очень подробно было расписано, так сказать, все принципы аэрологии, которые необходимо применять на всех подземных сооружениях. Вот. И, то есть аэрология занимается вообще вот этими процессами подачи, распределения воздуха во всех разных... Это шахтная аэрология. Угу. То есть есть несколько. В принципе, атмосферные процессы движения воздуха – это тоже аэрология.
4: Но вы эти процессы не затрагиваете.
1: Да, мы эти не занимаемся. Это климатология. Мы занимаемся с самого начала образования, занимаемся чисто шахтной аэрологией.
4: То есть за прогнозами погоды, предсказанием торнадо и цунами – это не к вам?
1: Нет, это мы только слушаем по радио, в том числе по эхо Москвы и Перми. Вот. А с самого начала лаборатория образовалась как раз во время, в это время был очередное развитие вообще шахт.
4: Это когда?
1: В данном случае это калийных рудников, угу. Так наших близких партнеров. Это было в 1988 году.
4: Непростые такие времена, то есть, да, закат социализма уже накануне развала СССР.
1: Да, это были уже такие времена, действительно непростые. Вот. Но к этому времени шахты-то, так сказать, на этот развал не очень обращали внимания, поскольку... вообще горнорудная промышленность, добыча всех полезных ископаемых, в общем-то, всегда была нужна. И поэтому хоть Советский Союз, хоть Россия, так сказать, этому уделяли большое внимание. А вообще в 1988 году, в общем-то, произошел серьезный, произошла авария в Березняках. Это было затопление третьего рудника.
4: В 88-м?
3: В 86-м.
1: В 86-м, угу. Да. Произошло затопление третьего рудника. Начиная с правительства и кончая местными властями.
3: Петрович, давайте о хорошем. Давайте о хорошем.
4: Ну, что же о хорошем?
3: Да, вот смотрите, вообще-то говоря, вот когда мы говорим о науке в Перми и о научных школах, да, все мы знаем, там, школа физиков, гидродинамиков,
4: да,
3: она известна. А вообще-то говоря, не менее большая, но менее известная школа аэрологии именно в Перми. Потому что, основа еще и Кизиловский угольный бассейн, и, как сказал Борис Петрович, вот Верхнекамское месторождение. Можно сказать, прародителем был Иннокентий Иннокентьевич Медведев. Потом, впоследствии, проректор Ленинградского горного, выпускник. То есть, один из основателей Молотовского горного института, на базе которого возник наш политех. Да? Вот. И вот эта школа, она все время развивалась. Аркадий Евгеньевич Красноштейн, директор, основатель нашего института. И в конечном счете, она сейчас сформировалась в горном институте. Простые цифры. В этой лаборатории 4 доктора наук. Из них 2 до 40 лет. Вообще в горном деле это очень такое хорошее достижение. Один из докторов у нас, Лев Левин, получил грант президента. Единственный на Урале доктор наук, который получил тоже как раз в области аэрологии. Поэтому это достаточно мощная школа. Сейчас, к сожалению, она, по сути дела, единственная у нас в России. Поэтому...
4: А почему тогда менее известная, чем, скажем, та же школа физики и гидродинамики?
3: Ну, возможно, мы более худшие пиарщики, чем я не знаю.
4: Может, или сфера более узкая, да?
3: Ну, сфера, может быть, не такая она, как бы... Понятно, что все хотят быть физикой.
5: Не такая громкая.
3: Не такая громкая, да. Хотя с точки зрения, может быть, чисто прикладных вещей, наверное, может быть, даже и более значимых.
4: Ну, то есть вы единственная сегодня школа аэрологии в Перми. Какие задачи...
3: Я бы сказал, в России.
4: Да, простите, пожалуйста, оговорился. Конечно же, единственная в России. Какие задачи для всей России вы сегодня решаете? Что перед вами стоит? Какие вопросы?
1: Ну, задачи, в общем-то, у нас все время одни и те же. Главное – это обеспечить безопасность всех подземных работ на рудниках любых типов. То есть основные работы у нас были проведены как раз на примере калийных рудников. Вот, это вот с момента образования, так сказать. И... А сейчас практически мы работаем, в общем-то, по всей России, от Якутии, ну, Белоруссия, не Россия, правда, до Белоруссии, на самых разных рудниках, не только на калийных рудниках, но и работаем в Норильске, ну, как я уже сказал, в Якутии, на Кольском полуострове.
3: Нефтяные шахты – единственные, да, уникальные объекты просто. Тоже очень много сейчас делается там.
4: Ну, безопасность именно в разрезе вот в вашем, да? То есть, да, все, что связано с, ну, скажем так, с микроклиматом внутри шахты.
3: Давайте я вот как дилетант, да, утилитарно, давайте, очень как утилитарно. Дилетант, расскажу. Да, расскажу. Значит, вот что такое шахта? Это, вообще говоря, подземный город. Да, вот, грубо говоря, площадью 30-40 квадратных километров. Ну, для сравнения, княжество Монако, по-моему, порядка 2 квадратных километров.
4: Вспоминается, да, сразу Волков с подземными,
3: да,
4: королями.
3: Да, да, да. Вот это вот такая, где работают люди. Да, они должны работать, ну, если не сказать комфортных условиях, хотя, наверное, так надо говорить, но хотя бы в приемлемых условиях для того, чтобы не нанести вред своему здоровью. Вот именно этим занимается вот эта квинтэссенция аэрологии. Доставить воздух, доставить его в нужном количестве, нужной температуры. А Борис Петрович вот, ну, не сказал еще, что в том же Норильске температура окружающего массива плюс 40 градусов. И надо смену работать там. А нефтяные шахты Яриги...
4: Плюс 40.
3: Плюс 40, конечно. Чем глубже, тем массив отдает тепло.
4: А снаружи минус 40.
3: А сверху минус 40, да. Это тоже, кстати, проблема. То есть вот такие большие перепады. А нефтяные шахты, например, Коми... Вот эти, там чисто по технологии температура доходит до плюс 60 градусов. И, естественно, вот с точки зрения энергозатрат, которые тратятся вот на поддержание, на добычу руды, значит, у нас вентиляция составляет сколько процентов? До 70?
1: Нет. До 40-50%.
3: 40-50%.
4: То всех есть, энергозатрат.
3: Всех энергозатрат, да. Это аэрология. Поэтому здесь, с одной стороны, надо создать вот комфортные условия, с другой стороны, минимизировать затраты. И в этом плане вот как раз и стоят задачи. И они не решаются, скажем так, вот на бумажке. Да, вот для этого и мат-моделирование проводится и так далее. Ну, потом еще об одном теме там поговорим, чисто по безопасности.
4: Да, ну вот к вопросу о безопасности. Мне, опять же, как дилетанту, в этом смысле, ну, близка и известна, может быть, только история вот со скоплением метана в угольных шахтах, что периодически приводит к трагедиям. Да? А если, поясните мне просто, аэрология, как мы только что выяснили, аж в 18 веке, да, начала зарождаться, почему до сих пор эта проблема не решена, почему до сих пор происходят такие несчастные случаи, причем по всему миру и в развивающихся, и в развитых странах?
1: Это как раз главная проблема здесь в том, что не всегда достаточно серьезно относятся к подаче воздуха в шахту вообще, а самое главное – распределение ее там по выработкам. Поэтому и получается момент, где он скапливается, газ. То есть это не только угольных шахт касается, в том числе и накалийных. То есть газ под землей выделяется, ну, во-первых, разный. Вот, ну, а этот, речь идет о взрывоопасных. Это метан и водород. И самое опасное как раз в сочетании и того, и другого вместе. Если там один метан взрывается при одних концентрациях, строго ограниченных, то при наличии водорода область именно взрываемости расширяется существенно.
4: Гремучая смесь, да?
1: Да. Вот
3: это... Ну, и это, наверное, Борис Петрович, такая пограничная проблема. Это, с одной стороны, конечно, и проблема аэрологическая, удалить вот эти опасные газы. С другой стороны, это проблема там и геомеханическая, и так далее. А почему человек ведь все уходит все глубже и глубже? Геологические условия у нас с годами, с десятилетиями, со столетиями только ухудшаются.
4: И, видимо, и соответственно,
3: будем да, уже да, уже да.
4: Уходить, потому
3: ну,
4: что
3: я просто приведу пример. Вот вчера звонил зам директора горных работ по Алросе. Вот у них начались вот то, что вы говорите, вот внезапные выбросы. Вот они дошли до определенной глубины, попали в сложные условия. Вот у них возникла проблема. И, естественно, сейчас вот надо ее решать. 200 кубов породы выбросило, но, слава богу, никто, как говорится, не пострадал. Но это, конечно, это все очень опасное явление.
1: И это касается практически всех рудников. То есть сейчас, поскольку богатые руды, те, что поближе лежали, уже в основном выбраны, то приходится
4: закопаться все глубже и глубже.
3: Все глубже. Все более сложные.
1: То есть в Норильске, например, уже вот мы, так сказать, рассматриваем вопросы по обеспечению вентиляции на глубине 1,5 километра. То есть хотя... работают они сейчас пока еще до километра. Но, кстати, в Яреге нефти тоже собираются углубляться существенно. Мало того, даже калийные рудники в Беларуси...
3: Тоже глубины возрастают.
1: Тоже уже на километр уходят.
4: Ну, это, соответственно, служит, естественно, таким драйвером для развития аэрологии, да, потому что промышленность вам постоянно диктует некие новые запросы, под которые приходится что-то
1: да,
4: придумывать.
1: Это, в общем-то, как раз и ну, весь этот период вело к тому, что мы вынуждены были развиваться и находить новые, так сказать, пути и обеспечения вот этих микроклиматических параметров ну, по всему руднику. Тем более, что площади тоже достигает, ну, как Александр Абрамович сказал, уже там 30 квадратных километров. И увеличивается как глубина, так и расстояние под землей от стволов, подающих воздух, до рабочих зон. То есть там приходится использовать также, ну, можно сказать, автобусы для того, чтобы спустившийся шахтер доехал до рабочей зоны на автобусе там ну, 10-15 километров.
4: Ух ты! А вам на эти 10-15 километров, соответственно, нужно подавать воздух.
1: То есть надо его, прогнать, прогнать туда. Тем более, что, как тоже уже говорили, наверху минус 40 по правилам безопасности. Его наверху надо подогреть, чтобы он был не ниже, плюс 2. А внизу он опять будет уже сам греться, и его надо охлаждать. Иначе в рабочих зонах работать практически будет невозможно.
4: При помощи, а как вы технологически решаете эту задачу? Ну, да, грубо, может быть, по-дилетантски объясните, что это за установки. То есть это гигантские вентиляторы, не знаю, пневмопушки, что это?
1: Нет, это действительно можно считать гигантские вентиляторы, потребляемая мощность которых, ну, сейчас вот, ну, по крайней мере, один из последних, который мы рассчитывали для Березняков, хотя это еще не такие глубины, но у него мощность его 9 мегаватт.
4: А насколько он гигантский, вот просто чтобы понять, ну, не знаю, размер лопасти можете назвать? Сколько он?
1: Размер,
4: метр, два, десять?
1: Нет, размер лопасти где-то больше 5 метров.
4: Больше 5 метров?
1: Да.
3: Ну, соответственно... Самолеты отдыхают.
4: Да, да, Карлсон завидует.
1: Соответственно, там большие обороты. Коли так далеко подавать надо воздух, то он должен создавать большие давления. Ну, то, что у нас идет под словом депрессия. Создавать, то есть, до там, 10 тысяч паскалей. Вот. А иначе.
3: Ну, я бы только сказал, что это все как бы не росчерком пера делается, то есть это все рассчитывается, то есть проводится математическое моделирование. Это достаточно там с теми же газами вы задавали, это задачи и масса переноса, температура, это тепловые связанные задачи. То есть это...
4: Сколько времени уходит на вот на это самое математическое моделирование, на расчет, ну, грубо говоря, системы вентиляции, обеспечения климата, создания благоприятной среды для работы? Допустим, обращается к вам компания, говорит, вот у нас есть шахта, нам надо тут наладить. За сколько вы решаете такую задачу? Насколько она масштабна, громоздка может быть?
3: Ну, ты... наверное, с нуля-то ее и не решить, я так думаю. То есть это...
1: Нет, ну чаще всего подобный договор заключается, ну это уже, так сказать, заказчики заключаем на год. Это диктуется, в общем-то, финансовым годом. То есть и у нас, и у всех заказчиков. Ну, иногда бывает дольше. Вот сейчас. Еврохим, например, это новый рудник, разрабатывается в Березняках. Ну, с ними мы уже работаем 2 года, но это зависит, так сказать, не столько от нас, сколько от них. То есть тут все процессы эти взаимосвязаны, в том числе и проектирование. Поэтому...
3: Не, ну это, Борис Петрович, Верхнекамское месторождение, где все-таки...
4: Ну, это новое месторождение.
3: Где нет, где все-таки мы все знаем и много лет работаем. А если это... Да, ну, само месторождение, оно, конечно, условия меняются, но не настолько сильно, особенно с позиции аэрологии. Там все равно рудники подобные и так далее. А, скажем, там вот Норильск, тот же, это уже совершенно другие рудники, совершенно другая система отработки.
4: Все зависит от
3: выработки, да, это начинается, потому что в конечном счете у нас академический институт, где делается фундаментальная наука. Заказчику мат-моделирование в чистом виде, оно не надо.
4: Ну, ему нужен результат.
3: Ему нужен результат. Нет. А что результат? Результат – это то, что он мог бы, например, просчитать свою сеть. И вот здесь вот как раз очень хороший симбиоз, потому что вот лаборатория работает наряду с теплотехниками, там, горняками, физиками. Работает большая группа программистов, которые делают вот программные комплексы, которые позволяют, в общем-то говоря, производственникам производить расчеты. Не надо задумываться, что там зашиты вещи, которые в свое время просчитывались там на больших там вычислительных комплексах и так далее. То есть он уже может просто пробовать и свою сеть. Вот я бы об этом тоже немножко поговорил бы.
4: Давайте об этом поговорим после небольшого перерыва. Буквально скоро-скоро вернемся снова в эфир. Возвращаемся мы в эфир. Программа «Ни дня без науки». У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Продолжаем мы общаться с Борисом Петровичем Казаковым, профессором, доктором технических наук, заведующим лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института УРО-РАН. Борис Петрович, добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер еще
4: раз. И помогает мне сегодня вести эту программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРО-РАН, доктор технических наук, профессор. Александр Абрамович, добрый вечер. Добрый вечер снова.
3: Добрый вечер.
4: Напомню, говорим мы сегодня об аэрологии. Собственно говоря, чем занимается Борис Петрович. Давайте поговорим сейчас как раз о интеграции науки и, собственно говоря, промышленности. Одна из частых проблем, в чем часто науку обвиняют, что она от реальной жизни оторвана, а здесь как раз случай-то обратный. То есть, фактически, Борис Петрович работает под конкретные заявки конкретных предприятий и решает вполне конкретные проблемы. Вот, Борис Петрович, расскажите, пожалуйста, более подробно, может быть, об этой связи. Как у нас сегодня в вашем направлении стыкуются наука и промышленность?
1: С самого начала возникновения лаборатории и работы, то есть основная задача у нас была – это создать системы по расчету вентиляционных сетей. Вот эти все сетевые проблемы, поскольку без такого расчета невозможно обеспечить распределение воздуха уже внутри шахты. То есть если подать по стволам в шахту с помощью самых мощных вентиляторов можно, но обеспечить распределение и доведение нужного количества, то есть это строго определено, для каждой рабочей зоны необходимо определенное количество воздуха. И не больше и не меньше. То есть, если больше этой нормы, то там могут возникать другие проблемы. Там увеличивается запыленность, тоже влияет на микроклимат. И как раз особенность аэрологии в том, что все процессы, происходящие в шахте, хоть термодинамические, хоть газодинамические, они все взаимосвязаны. И поэтому нарушение распределения воздуха, так сказать, решение одних проблем может привести к возникновению других проблем. Поэтому с самого начала перед нами и была такая задача обеспечить, во-первых, расчет, куда сколько надо, и, во-вторых, потом уже следующий этап был обеспечить нужное количество воздуха. И тогда возникла необходимость разработать программный комплекс. Это целая серия программ, которые вот эти связанные между собой процессы должны увязать. И, то есть, первое, первый этап и первый комплекс программ – это связанные с воздухораспределением, стационарным воздухораспределением по всем выработкам шахты. То есть, если, когда мы начинали работать, в общем-то, те же колейные шахты были примерно, в них 300-500 наименований выработок, так скажем, или рабочих зон, куда нужно контролировать это определенное количество, то сейчас этот комплекс должен обеспечивать, например, как я уже говорил, в Норильских рудниках 1000-1500, а сам комплекс разработан уже. Разработан так, что уже неограниченное количество выработок и ветвей он может обсчитывать, и при том, если в те времена, когда были еще большие масштабы,

0: должна так рассчитать вот эти выработки, ну, они делятся на магистральные выработки, ну и, соответственно, на ответвления. Но программа должна так рассчитать, чтобы в каждом направлении пошло, которых бывает там 4-5 направлений, пошло нужное количество воздуха на это направление именно. То есть это общее, большущее, огромное количество делится вот... то есть если... его не будет в направлении хватать, то там уже по комбайнам, по рабочим зонам его не
1: распределишь. Мне кажется, Андрей имеет в виду, что мы не просто туда вот как бы загнали, да, вот да, эти лес, а дальше работает воздухом. Система управления, так, чтобы его там, доставить в то место, то есть, где как он необходим.
2: Система выглядит? То есть это другие вентиляторы уже меньшего размера или что-то такое?
0: Это как раз комплекс всех этих, то есть есть варианты, то есть это одна из тоже серьезнейших проблем, определиться, с помощью каких средств можно его туда доставить. Во-первых, перераспределить, а во-вторых, доставить. И поэтому в одних вариантах, то есть вообще задача сначала ставится подобрать как можно более подходящую сеть с ее там, размер выработок, количество этих выработок, там, ну и всякие другие там еще шероховатость, местные сопротивления, там где-то ворота, шлюзы, подобрать так, чтобы распределялось ну, как можно ближе к расчетным значениям. Вот. Но это, так сказать, далеко не всегда.
1: Борис Петрович, ну, наверное, просто попроще это поставить, наверное, где-то вентиляторы местного проветривания поставить.
2: Да, так
1: где-то, где-то да. Извините меня, закрыть двери. Угу. Вот по-простому. Закрыть двери, чтобы воздух не уходил. То есть вот. Но это системы, они все равно рассчитываются. И я вообще хотел бы немножко даже не об этом поговорить.
0: Первый этап-то как раз в том и заключается, что нужно решить, требуются ли дополнительные вентиляторы и требуются ли ну, двери, это, так сказать, для вот, комнаты хорошо звучит. Там эти двери, ну, ворота мы их называем.
2: Герметичные, соответственно.
0: Но они не то, что бы сильно герметичные, но как чем герметичнее, тем лучше. Угу. Но они управляемые, то есть они должны изменять свои параметры.
2: И... А, то есть можно приоткрыть, можно распахнуть.
0: Да, да, да, да. И мало того, это в автоматическом режиме они, то есть вот последние наши, так сказать, варианты вот этой программы, вернее, сейчас уже это называется комплекс, который их может управлять распределением. То есть, если датчик показывает, что вдруг по каким-то причинам пошло куда-то, где-то не хватает воздуха, то они открываются. Ну, площадь этих ворот зависит от выработок. И там 10 квадратных метров, 20 квадратных метров.
1: Двери большие.
0: Угу. Которых много.
1: Ну, у нас как раз, я говорю, была докторская защищена как раз вот по тому вопросу, что вы говорите, как раз по системам управления. Но я бы хотел, Борис Петрович, еще сказать, вот этот программный комплекс, который вот называется аэросеть, созданная в институте, он сертифицирован. Сейчас его стали ну, продавать, чего бояться этого слова, продавать. Угу. Сейчас он продается вместе с ключами, все как полагается.
2: Там... Александр Абрамович, а кто покупателями выступает? По России только продают?
1: Покупают, да, пока по России. Мы только начали, тоже тут есть свои нюансы. Надо продавать или проще не надо продавать. То есть долго-долго на эту тему думали, но все-таки решили продавать с годовой лицензией, по-моему, так сейчас.
0: Да.
1: Годовая лицензия выдается, рудники покупают, рудники и проектируют. В основном вот это. Причем не связанные с Калинами. Но я бы хотел на другое. Вот, шахта – это опасный объект. Так он и классифицируется. Вот возник пожар. Вот мы сидим с вами в роли диспетчера. А в шахте находятся люди. Им надо выходить. Так вот этот программный комплекс четко, мгновенно... Если ему задают вот здесь вот возник пожар, угу. Он показывает оптимальный путь вывода всех людей. Всех людей, они находятся в разных местах, с шахты по плану ликвидации аварии. И вот мне было очень приятно, мы

0: Значит, все-таки работаем вот с большими предприятиями. Иногда они настаивают, чтобы зарубежные компании, ну, я называю это, проводили аудит. Так, ну, хочется, чтобы, да, сравнили нашу науку и ихнюю, так скажем. Вот. И меня очень поразило, когда канадцы вот с такими глазами смотрели на это, говорят, слушайте, так это вообще вот нам бы вот такое вот. Но это были...
1: Так продавайте в Канаду, нет?
0: Нет, нет, мы рады бы продавать в Канаду. Ну, там многие, много есть вещей закрытых.
1: Свои нюансы, да?
0: Да, свои нюансы, конечно, есть. Да. Вот. Вот это вот, я считаю, такая очень вот с точки зрения, вот когда фундаментальная вещь, вот она не просто вот в какую-то цифру, она вот реализована в программный комплекс. И это, конечно, вот заслуга Бориса Петровича, то, что вот он собрал вот этот вот коллектив, который вот может вот так вот довести. И, по сути, ну, это отличный программный продукт, который вот тиражируется.
1: Борис Петрович, сразу, если уж зашла тема о пожарах, да, вот случай возникновения такого ЧП, этот программный комплекс, он как-то меняет работу самой системы вентиляции? То есть вы начинаете закачивать меньше воздуха или, наоборот, больше воздуха? То есть вот программа как реагирует на такую ситуацию?
2: Ну, автоматическая система, вот если вы, ну, сейчас уже работает, правда, в Белоруссии. Ну, и еще один момент я хотел добавить, и уже это последнее, так сказать, в этом, кроме того, что Александр Абрамович сказал. Сейчас еще в нее встроено программный комплекс по позиционированию. То есть она, во-первых, сообщает диспетчеру, где находятся люди, сколько их там. Ну и, соответственно, из разных мест, ну, как я уже говорил,
1: ездит там. То есть там каждый шахтер с датчиком своим, да?
2: Да, датчик.
0: Сейчас обязывает.
2: Датчик – это в лампе, которая всегда у них без лампы в шахту не спустят. Вот. И вот эта система позиционирования позволяет, во-первых, ну, для всех сразу рассчитать оптимальные пути выхода. Ну, поскольку тут уже говорили о трудностях, о том, что есть строго ограниченное, так сказать, время пребывания и выхода. Ну, а кроме того, сама система рассчитывает, если пожар в этом месте, для каждой позиции, так называемой, то куда вредные газы распространяются. И, соответственно, чтобы в то направление, так сказать, люди могли обойти заранее, то есть сообщается и диспетчеру, и не только им, и следующее, это градоспасатели потом туда спускаются, для них тоже отдельные пути показываются, по каким им путям лучше, так сказать,
1: с наименьшим риском,
2: подходить, да, к этому месту. Вот. Это, так сказать, ну, совсем...
0: Ну, и регулируется подача, естественно.
2: Да, тут... и сразу программа показывает, ну, во-первых, первое, что самое в этом случае главное, то есть есть, в зависимости от того, где пожар, то есть иногда требуется реверсирование струи. То есть вентилятор, если он до этого работал на всасывание из шахты, то его необходимо в этом случае, ну, предположим, пожар или в воздухоподающем стволе, или близко около него. И чтобы не загазовать, как можно меньше загазовывать шахту, необходимо реверсировать. То есть программа показывает, что необходимо переключить вентилятор на подачу туда воздуха.
1: Ну, то есть куда-то воздух подавать, откуда-то
0: скачивать. Ну, да, ну, что там, кислорода поменьше, да, то есть...
2: Это вот система автоматического управления, то есть отдельный комплекс программ, который относится к управлению. Ну, а кроме того, вот эти, о которых тоже уже говорили, ворота, двери управляющие, то есть программа тоже дает команду одни ворота, значит, перекрыть, другие, может быть, наоборот, открыть полностью. Ну, в зависимости от ситуации там требуются разные варианты.
0: То есть предусмотрено это?
1: Ясно. С этим вопросом разобрались. Давайте поговорим о следующем. считал, когда справку, обнаружил такую вещь – системы частичного повторного использования воздуха. Что это такое? Я про такие вещи слышал, ну, применительно к подводным лодкам, например, и космическим кораблям. Что...
0: Хороший вопрос.
1: Да, да. Что это у вас?
2: Ну, в общем-то, да, так можно сказать, до нас, то, что мы в историческом плане немножко посмотрели, то есть всегда считалось, что воздух, который вот побывал в рабочей зоне, то есть, ну, есть определенные условия, в каких-то местах действительно его нужно сразу
0: удалять
2: из шахты вообще. Вот. Но в промышленности давно применяется в некоторых случаях так называемая рециркуляция. То есть для экономии энергии забирается часть воздуха из помещения и снова подается в помещение. Там, если, ну, требуется иногда очистка, иногда не требуется. То есть это зависит от...
1: Ну, автомобилисты поймут, кнопочка в машине есть, да, рециркуляция,
2: да,
1: воздуха.
2: Да,
1: нажали,
2: да,
1: и
2: да, совершенно верно.
1: Внутри машины.
2: То же самое, как и... Вот. И поэтому возникла мысль... Поскольку туда, в шахту, подается на все рабочие места, ну, во-первых, воздуха необходимо подавать с запасом, поэтому чаще всего
1: никаких... Остается избыток.
2: Какой-то, да? Избыток и предельно допустимых концентраций практически не бывает. Это один момент. И второй. Многие породы просто эти вредные вещества... или поглощают, или происходит химическое преобразование вредного в невредное. Ну, в частности, это больше всего касается как раз калийных рудников, с которых
0: калийных
2: мы начинали работать.
0: Понимаете, вот смешные вещи были вот до этих рециркуляций. То есть, с одной стороны, мы отправляем в рудник лечиться больных астматиков, да? А с другой стороны, вот этот полезный ионизированный изотопом калий-40 воздух мы, значит, выбрасываем как вредные выбросы. Ну, естественно, вся эта система рециркуляции, это совершенно, ну, очевидно, да, что это громадная экономия тех же энергозатрат, когда тебе не надо этот воздух выгнать туда, а потом привезти свежий. Конечно, это большое достижение, но, к сожалению, видите, тут, насколько я всегда эту проблему, она такая как бы околонаучная, вроде бы ее все понимают, с другой стороны... Часто надзорные органы не различают шахты. Есть шахта, вот будь добр, проветри ее. А то, что в каждой шахте есть особенности, и можно этими особенностями, ну, то, что вот Борис Петрович говорит, где-то сорбирует воздух, да, очищение происходит.
1: То есть это... есть жесткие стандарты.
0: Да, да, да, есть жесткие стандарты, и поэтому это, конечно, была очень большая в свое время борьба, чтобы получить разрешение на использование, потому что до этого просто это запрещалось делать.
2: Это единое правило безопасности. Есть, да, такой самый главный документ для всех горняков. И там когда-то было строго написано, ну и в этих угольных, по-моему, до сих пор написано,
0: что
2: рециркуляция, то есть ее не должно быть вообще. То есть это вообще как серьезное нарушение системы вентиляции.
0: Понятно.
2: Вот. И много лет мы это все исследовали и, так сказать, продвигали. И сначала это разрешили именно на уровне России, разрешили для калийных и каменно-соляных рудников. Вот. Сейчас, в общем-то, применяют и в других, ну, так сказать, по-разному. И уже вот вышли новые единые правила безопасности, там уже фразы такой нет.
0: Нету жесткого.
2: Такой,
0: да,
2: конкретной фразы, и поэтому для нас большое облегчение, так сказать, в смысле работы.
0: Но прошло 25 лет.
1: В общем, по меркам России, наверное, немного. А мы потихоньку подходим к завершению программы. Мне хотелось поговорить еще о такой вещи. Одна из проблем науки сегодня в целом – сравнительно низкая привлекательность ее для молодежи. Вы, Александр Абрамович, сказали, что вот у Бориса Петровича два доктора наук, причем
2: два молодых,
1: да, до 40 лет. Скажите мне, пожалуйста, вот что может простимулировать выпускника горного факультета пойти не на работу, например, в Уралкалий, да, где вполне понятные перспективы и вполне понятная зарплата, а прийти к вам заниматься наукой?
0: Ну, я, видите, тут мне достаточно просто, наверное, ответить. Ну, во-первых, у нас, значит, есть вузовская академическая кафедра в политехническом, я по-старому в политехе, да, значит, которая очень хорошо оснащена, у нас очень хорошие отношения с ректоратом, и поэтому, по крайней мере, со второго, с третьего курса люди начинают у нас работать, вот, работать в лабораториях, вначале приходят вроде на практику, потом это до диплома доходит и так далее. Естественно, к сожалению, желающих больше, чем мы можем поглотить. Вот это наша беда. Конечно, конечно. Ну, во-первых, они вращаются, я думаю, здесь два момента есть. Во-первых, они вращаются в коллективе, а это, ну, коллектив – это большое дело, особенно когда там хорошая обстановка. Вот это всегда прельщает. Во-вторых, все-таки мы обеспечиваем, ну, я считаю, достаточно достойную зарплату людям, которые приходят. И, к сожалению, мы не можем взять. То есть вот эти люди, вот, которые, я сказал, молодые доктора наук, но они, в частности, пришли студентами. То есть они пришли. Институт молодой, ведь нам только вот 20-25 лет.
2: 25 было.
0: Было в 2013 году, да. Значит, вот это первая когорта, которая пришла студентами, защитили у нас кандидатскую диссертацию.
1: То есть на подходе
0: и защитили докторскую.
1: Еще несколько кандидатов.
0: Ну, по крайней мере, да. Вот мы стараемся к этому вести. Поэтому, вот, я думаю, два. Это обстановка сама по себе, значит, творчество, элемент. Тем более, ну вот в отдел Бориса Петровича они, у них вообще очень дружная такая, они там и волейбол ходят играть, и на горных лыжах ездят все вместе кататься. Из студентов берут, они такие же полноправные, хотя пока они студенты.
1: А, Борис Петрович, Александр Абрамович, спасибо большое. Вынуждены на этом закончить нашу программу. Время вышло. В эфире была программа «Ни дня без науки». Андрей Денисенко ее провел. Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сегодня мы поговорим о том, как работают астрономы. Вообще задача астронома – это вырваться из круга земных явлений и посмотреть на механизм Вселенной, как устроены звезды, как они функционируют, узнать физику их недр, узнать, что на планетах, что за пределами нашей Солнечной системы, нашей галактики. Астроном – это физик, биолог и химик Вселенной. Мы изучаем естественные процессы во Вселенной. Ну, а если удачно сложится, то и искусственные процессы. Но для этого надо открыть братьев по разуму, то есть обнаружить иные цивилизации. И это тоже задача астрономии. Где работают астрономы? Как правило, научные учреждения сосредоточены вокруг университетов, то есть в столичных городах. Это удобно, это позволяет активно общаться людям друг с другом, это исторически сложилось. Также устроена астрономия и в России. Наш Государственный астрономический институт находится в кампусе Московского университета на общей территории, на Ленинских горах. И когда-то это место было достаточно благополучным для научных наблюдений. Вы видите, и на крыше нашего здания, и во дворе сосредоточено довольно много астрономических инструментов. Но вот перед нами ночная карта земного полушария. Глядя на нее, мы в первую очередь обращаем внимание на яркие точки, на ярко освещенные ночные области Земли. Это центр мировой цивилизации. Западная Европа, Япония, Китай, Индия, Соединенные Штаты. К сожалению, эта красота ночного освещения очень неблагоприятна для астрономической работы. Ночное небо для астрономии должно быть диким, неосвещенным рассеянным светом Земли. Особенно неблагополучно в этом смысле, конечно, Европа. Есть страны, где ночное освещение полностью заливает территорию государства. Есть страны более обширные, где сосредоточен ночной свет лишь вблизи столичных и крупных промышленных центров. Но в России в этом смысле наиболее ярко выглядит, конечно, справа вы видите, это область Москвы, Московской области, Санкт-Петербург, ну и другие крупные города. Вот перед нами Москва и ее окрестности, сфотографированные с борта Международной космической станции. Центральная часть города настолько ярко сияет, что никакой возможности не оставляет людям проводить астрономические наблюдения в черте города. Вот посмотрите, перед нами ярко освещенная центральная часть города, и на небе мы практически ничего не видим. Оно не черное, оно сероватое. Рассеянный свет от городских огней скрывает слабо светящиеся звезды и планеты. Ну, разве что Луна, которая вот там вдали у горизонта видна, конечно, пробивается сквозь это освещение. Но нельзя же изучать одну Луну. Астрономов интересуют более далекие, слабо светящиеся объекты. Вот еще один знакомый многим столичный город – это Париж. И на его небе тоже ничего не видно, кроме Луны и парочки ярких планет. Как же быть? Астрономы живут в столицах, а работать приходится вдалеке. Такие же проблемы испытывали российские астрономы, ну, тогда советские астрономы в середине 20 века, когда сооружали астрономический центр в Москве. Поначалу нам казалось, ну, это был, конечно, не я, а мои учителя в те годы, что вершина этих довольно высоких холмов, где воздвигнуто главное здание Московского университета и основные факультеты, место благополучное для астрономии. Тогда были сооружены телескопы и на крыше нашего научного здания, и во дворе очень крупные инструменты были поставлены. Вот так выглядел наш Государственный астрономический институт имени Штернберга сразу после окончания его строительства. Обратите внимание, что ни одного зеленого кустика, ни деревца тогда вообще на территории Ленинских, или как тогда их называли, Воробьевых гор не было, потому что это дикое место, там были картофельные поля, и, в общем, территория совхозов занимала это место. Конечно, для астрономов это неблагополучная ситуация. Днем солнечные лучи нагревают поверхность Земли, и ночью она, пытаясь охладиться, испускает тепловое инфракрасное излучение, поднимаются потоки воздуха, и вот это марево дрожащего теплого воздуха, конечно, сильно ухудшает качество астрономических наблюдений. Поэтому астрономы в первую очередь занялись благоустройством своей территории. И вот сегодня мы уже имеем густо озелененный участок вокруг нашего института. Это намного улучшило ситуацию. Наши телескопы работают в более благоприятной обстановке, поскольку зелень поглощает солнечный свет, не дает нагреваться поверхности Земли и днем остывать. Так выглядит территория моего института. Сокращенно он называется ГАИШ, Государственный астрономический институт имени Штернберга. Так она выглядит на фотографиях из космоса. Вы видите все основные башни астрономических телескопов, 4 на крыше института, еще несколько во дворе. И все бы было ничего, и наблюдения можно было бы проводить, если бы не окружающий нас город. Постепенно Москва разрослась, она съела эту территорию МГУ и ушла далеко за пределы. Мы оказались внутри гигантского мегаполиса, и, конечно, небо сегодня над нашим институтом совершенно не подходит для серьезных научных исследований. Если удалиться от столицы, то уже на расстоянии 30-40 километров мы можем увидеть достаточно приличное ночное небо, ну, вполне пригодное для любительских наблюдений. Вот вы видите это Подмосковье, и хотя, конечно, свет городских огней еще на горизонте заметен, но все-таки над нами достаточно хорошее небо, когда можно проводить, ну, какие-то любительские, такие не очень серьезные научные, но вполне интересные для публичных наблюдений ночи. Но а по-настоящему, конечно, в поисках полноценного астрономического неба надо удалиться в пустыни. Причем не просто в пустыни, а в высокогорные пустыни, типа вот той, которую вы видите на слайде. Это Аризонская пустыня, достаточно высокое место, около 2 километров над уровнем моря, и очень сухой воздух. Именно сухость воздуха позволяет проходить лучам почти без искажения, и оптическим, и инфракрасным лучам. И обратите внимание, даже на уровне горизонта видны звезды, хотя поглощение, толща атмосферы там очень велика, это вам не зенит. И все равно звезды проглядывают сквозь этот толстый слой атмосферы, поскольку она очень чистая и прозрачная. Ну а высоко над горизонтом звезды просто заливают все ночное небо. Я уже говорил в первой лекции, что одно из лучших, а может быть и лучшее место в Европе, это вершина Пик-дю-Миди на юге Франции, на границе с Испанией. Именно там, еще в XIX веке, французские астрономы соорудили замечательную обсерваторию, которая долгие годы оставалась лучшей в Европе, а значит, лучшей во всем мире. Таких горных обсерваторий в Альпах сегодня немало, хотя Пик-дю-Миди по-прежнему лучшая из них. Но дело в том, что Альпы не очень сухие горы. Раз мы видим снег на этих вершинах, значит, воздух пропитан влагой, которая зимой концентрируется, конденсируется в дождь и снег. Ну, к тому же Альпы довольно молодые горы, их вершины остроконечны, и на таких острых пиках крупное оборудование, большие телескопы просто не разместишь, туда невозможно их ни поднять, ни установить. А где же идеальное место для астрономии? Пожалуй, сегодня все астрономы согласятся с тем, что идеальные места в северных частях на севере Чили. Но это одно из самых фантастически пригодных мест для астрономических наблюдений. Как видите, горы там достаточно старые, не очень крутые. Туда можно проложить качественную дорогу, потому что оборудование тяжелое приходится перевозить. Там настолько сухой климат, что практически не живут люди. И в окрестности сотен километров вокруг обсерватории вы не найдете ни одной деревни, ни одного поселка, а значит и нет ночного освещения. Конечно, нелегко соорудить научный центр вот в таких оторванных от цивилизации местах. Это, прежде всего, очень дорого. Приходится прокладывать великолепное асфальтированное шоссе, добывать воду, обычно привозить воду издалека, электричество генерировать там, специальную подстанцию делать. Поэтому астрономы устраивают такие научные колхозы, научные деревни, где в одном месте собрано несколько научных организаций, многих стран мира, несколько астрономических приборов, телескопов прежде всего, чтобы как-то совместно вот эту инфраструктуру поддерживать, совместно делить на всех траты и в то же время пользоваться преимуществами этого лучшего места. Перед нами одна из площадок Южной Европейской обсерватории, аббревиатура ЕСО, значит, European Southern Observatory. И такая организация объединяет в себе все страны Западной Европы и большинство стран Восточной Европы. И так вот коллективно, совместно создает астрономические центры в Южном полушарии. Сегодня работа астрономов стала намного легче, чем в прошлом. В прошлые годы, я это хорошо еще помню, астроном всю ночь проводил у телескопа, в холоде, в темноте, работая голыми руками, с тонкими винтами и кнопками. Поэтому нелегко было выдержать, особенно зимнюю ночь. Сегодня астроном отделен, как правило, от телескопа в процессе наблюдения. Конечно, подготовка требует и рук, и внимания, и работы в башне. Но когда начинаются наблюдения, астроном обычно уходит в теплое помещение. Иногда оно даже не внутри башни телескопа, а отделено от нее сотнями, а иногда и тысячами километров, и по интернету производят управление и связь с инструментом и с его приборами. Поэтому жизнь астронома стала более комфортной, наблюдения стали более активными, более непрерывными. Астроному не надо отдыхать, он может спокойно сидеть перед мониторами и более эффективно использовать работу своего инструмента. Поэтому то, что сегодня получают астрономы, это колоссальный объем очень интересной информации. Мы исследуем туманность. Вот перед вами туманность Ориона. Великолепный цветной снимок, на котором видна и глубина этого очень сложного плазменно-пылевого объекта, пронизанного лучами, ультрафиолетовыми лучами молодых звезд. Мы можем изучать и темные туманности. Вот одна из них, туманность Конская голова, там же в созвездии Орион. Посмотрите, какое качество изображения получают сегодня телескопы. Оно совершенно несравнимо с тем, что было еще лет 20 назад. Но космические телескопы, как я уже говорил, это мечта любого исследователя. И они используются очень эффективно. Сегодня сотни астрономов одновременно работают на больших космических телескопах. Одна задача делается за другой. Телескоп не простаивает ни минуты. Он непрерывно ведет астрономические наблюдения. И заказы на наблюдение на таком инструменте идут со всех обсерваторий мира. Хотя вот этот телескоп создали американские, отчасти европейские, западноевропейские инженеры. Ну, деньги в основном Соединенные Штаты на это дали. Но реально наблюдают на нем и уже 20 лет, более 20 лет, астрономы всех стран, в том числе и российские, только профессиональные, конечно, астрономы, и делят, так сказать, на всех наблюдательное время и получают совместно очень интересные результаты. Такие замечательные фотографии планетарных туманностей до появления телескопа Хаббл мы не мечтали иметь. Ведь что такое перед нами планетарная туманность? Это будущее нашего Солнца. Мы заглядываем на миллиарды лет вперед и видим, как изменится наше Солнце, как оно будет заканчивать свои эволюционные перемещения, изменения и, собственно, что произойдет с нашей Солнечной системой. В центре этой фотографии звезда, окружающая ее оболочка – это сброшенное ей вещество, плазма, которое, расширяясь, накроет все планеты Солнечной системы когда-то. И нам важно сегодня понять, как эти процессы будут происходить с Солнцем. Вот другая планетарная туманность, совершенно по-другому она выглядит. И мы до сих пор не совсем понимаем, почему они так сильно отличаются друг от друга. И какова же судьба нашей конкретной звезды. Но нам повезло с Солнцем, это не самая массивная звезда, а те звезды, что раз 8, 10, 15 более массивны, чем Солнце, их ожидает совершенно фантастической мощности взрыв в конце их жизни. Вот так называемая крабовидная туманность. На месте этого красивого объекта тысячу лет назад, а точнее в 1054 году, произошел мощный взрыв звезды, закончивший ее жизнь. Звезда сбросила почти всю свою массу в виде гигантского взрыва, и сегодня, по прошествии тысячи лет, мы на этом месте наблюдаем быстро расширяющуюся туманность, очень горячую в центре, вот это голубое свечение, это рентгеновские лучи оттуда идут, а расширяется она со скоростью 1000 километров в секунду, представить это очень сложно. А то, что осталось от звезды, маленькая центральная ее часть, ядрышко, оно сжалось до невероятной плотности, и в центре этой крабовидной туманности мы его тоже наблюдаем. Это так называемая нейтронная звезда. А вот еще один интересный объект. В 1572 году, полтысячелетия тому назад, произошел взрыв другой массивной звезды. Его наблюдали уже почти наши современники, Тихо Браге, Иоганн Кеплер, так сказать, отцы нашей современной астрономии. А сегодня на месте этого взрыва тоже гигантский расширяющийся плазменный шар. И это очень интересные процессы. Они позволяют нам даже создавать новые технологии, даже развивать термоядерную энергетику. Мы понимаем, как происходит выделение энергии в звездах и пытаемся каким-то образом это на Земле использовать. Ну а то, что ближе к нам, планеты и их спутники, конечно, более интересны, поскольку в будущем мы будем их осваивать. Посмотрите, как любопытно выглядит спутник Юпитера Ио. По размеру он практически такой же, как наша Луна, но по внешнему виду отличается от нее абсолютно. Если Луна – это серое, довольно темное, неинтересное тело, то спутник Юпитера Ио разноцветный, активный. На его поверхности мы сегодня наблюдаем более полусотни действующих вулканов. Причем мощность этих вулканов совершенно невероятная. На Земле такого никогда не было. И планеты очень сильно отличаются друг от друга. Но вот мы не видим других планет, похожих на Сатурн, окруженных таким замечательным кольцом. Хотя у планет-гигантов есть кольца, но они не такие эффектные, не такие красивые, как у Сатурна. И вот что очень важно. Современная космонавтика позволила нам изучать все объекты Солнечной системы с разных сторон. Не только с точки зрения земного наблюдателя, но и с противоположных, невидимых раньше с Земли сторон. Когда-то мы так Луну начали изучать, увидели ее обратную сторону, а сегодня мы изучаем обратные стороны всех планет и их спутников. И вот перед нами обратная сторона Сатурна. Если на предыдущей фотографии мы видели Сатурн, освещенный Солнцем, то здесь мы видим Солнце за Сатурном. Это солнечное затмение, созданное планетой Сатурн и ее кольцами. Посмотрите, как сильно это отличается от того, что, к чему мы привыкли, глядя на Сатурн с Земли. Вот портрет Анфас, вот портрет в контровом солнечном освещении. Мы видим здесь дополнительные кольца Сатурна, то, что мы не различали с Земли. Удивительно, но вот эти внешние газовые кольца были неразличимы. Внутренние кольца, прилегающие вплотную к самой планете, мы тоже раньше не видели. Таким образом, космонавтика сегодня – это важная составляющая астрономии. И отказаться от космических исследований мы не можем. Наоборот, мы все больше вкладываем в них и сил, и финансов, и создаем новые приборы для того, чтобы изучать Солнечную систему во всех ее уголках, со всех возможных точек зрения.

В жизни Марка Шагала дата 7 июля 1973 года стала знаменательной. Во-первых, в этот день великому художнику исполнилось 86 лет. А во-вторых, что было особенно важно, именно тогда, на лазурном берегу Франции, в Ницце, открылся новый музей – музей библейского послания Марка Шагала. Художник лично присутствовал на открытии и произнес прочувственную речь. В нескольких фразах он выразил самую суть своего творчества. Если всякое существование неизбежно движется к своему завершению, мы должны в течение нашей жизни раскрасить ее красками любви и надежды. В искусстве, как и в жизни, все возможно, если в основе лежит любовь, утверждал Марк Шагал. Любовью проникнуто творчество художника. Его работа – это любовь к городу Витебску, где он родился и провел первые годы жизни. Это любовь к Франции, где художник обрел новую родину. «О, Париж, ты мой второй Витебск!» – восклицал он. Это первая любовь к девушке по имени Белла. И к жене Валентине Бродской. К женщинам, которые стали музами для многих его произведений. Это любовь к музыке и театру, свету и цвету, нашедшая выход в его полотнах. И, конечно, любовь к Богу, апогеем которой стал цикл картин под названием «Библейское послание». Родившийся в 1887 году в ортодоксальной семье хасидов, Марк Шагал никогда не был глубоко религиозным человеком. В интервью на «Вопрос о вере» он обычно отвечал, что не ходит ни в церковь, ни в синагогу, и что молитвой для него является работа. Столь благоговейное отношение к искусству и творчеству позволяли художнику с одинаковым блеском оформлять и католические соборы, и синагоги, Кнессет Израиля и плафон Парижской оперы. Особым источником вдохновения для живописца всегда оставалась Библия. «С самой юности я был покорен Библией», – признавался Шагал. «Она мне всегда казалась и до сих пор кажется самым главным источником поэзии всех времен». В конце 30-х годов знаменитый парижский коллекционер и книгоиздатель Амбруаз Валлар заказал Шагалу иллюстрации к Библии. Это был уже третий их совместный проект. По заказу Валлара в 1923 году художник создал иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя. А через несколько лет проиллюстрировал басни Ла Фонтена. Теперь же, готовясь к очередной работе, Шагал отправился в Палестину, в путешествие по Святой Земле. «Ступив ногами на землю нашей Родины, я почувствовал глубочайшую связь с иудаизмом», – писал художник. Результатом той поездки стали 40 эскизов. На их основе Шагал и планировал создать гравюры, иллюстрации к Библии. Своевременному выходу книги помешала внезапная смерть заказчика. Летом 1939 года Амбруаз Валлар трагически погиб в автокатастрофе. Библия Шагала увидела свет лишь в 1956 году. Поездка в Палестину не только открыла для Шагала землю предков. Он был пленен особыми красками Средиземного моря, которые так ценили его коллеги. Неудивительно, что, вернувшись во Францию из США после Второй мировой войны, художник принимает решение обосноваться не под серыми небесами Парижа, а на лазурном берегу. Как и многие другие художники-современники, Шагал занят в проекте по восстановлению религиозного искусства Франции. Он участвует в реставрации пострадавших от бомбежек соборов в Реймсе и Меце, работает над оформлением новой церкви Всемилостивой Богоматери в Асси.
воображении молодой мастер с увлечением осваивает новые для себя художественные техники, пробует себя в искусстве керамики, витража и барельефа.

то же время Марк Шагал продолжал работать над циклом картин на библейские темы. Поначалу он предполагал разместить их в маленькой часовне Розер в городке Ванс, что неподалеку от Ниццы. Художник задумал живописную эпопею с 12 картин, иллюстрирующих две первые книги Ветхого Завета «Сотворение мира» и «Исход», и 5 небольших холстов по мотивам «Песни песней». Однако в процессе работы он все больше осознавал, что его полотна выходят за пределы одной лишь церкви. Эти картины, по моему представлению, не выражают мечту одного единственного народа, но всего человечества, объяснял Шагал. И я подумал завещать их Франции, где я пережил второе рождение. В 1966 году Марк Шагал преподнес 17 полотен библейского послания в дар французскому государству, а в 1972 добавил в фонд будущего музея еще более 300 работ на библейскую тематику. Здание музея на холме Семье в Ницце было построено по проекту архитектора Андре Эрмана, который решил непростую задачу. Ему удалось сконструировать помещение, в котором все картины имеют одинаково выгодное освещение. Основной зал имеет 12 стен по числу картин библейского цикла. Каждая из них освещена естественным светом, льющимся из узких окон. Согласно желанию Марка Шагала, который, несмотря на весьма почтенный возраст, лично курировал проект, в одном из помещений здания разместился концертный зал. Художник мечтал, чтобы его музей не превратился в склеп застывшего искусства, но стал живым домом, местом встреч и активной культурной жизни. Возможно, в этот дом придут молодые и менее молодые люди искать идеалы братства и любви такими, какими их представляли мои цвета и мои линии, сказал Шагал на открытии музея. Я хотел оставить картины в этом доме, чтобы люди попробовали найти в них некоторый покой, некоторую духовность, религиозность, смысл жизни. И любой, какова бы ни была его религия, сможет прийти сюда и говорить о своей мечте вдали от злобы и подстрекательства. Слова Марка Шагала, достойные ветхозаветного мудреца, и его творчество стали библейским посланием художника, воспевшего истинную любовь к Творцу, к искусству и к человеку.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: В настоящее время на нашей планете обитает более 1,5 миллионов видов животных. Среди них есть мирные растительноядные, есть и опасные хищники. Но если мы захотим представить себе самое свирепое животное на Земле, самого ужасного хищника, то, наверное, перед нашим обликом предстанет акула. Особенно после фильма «Челюсти» нет сомнений, что на Земле не существует более кровожадного животного. Но так ли это на самом деле? И правда ли, что акулы появились еще до динозавров и за сотни миллионов лет почти не изменились? Разберемся.

Приветствую всех почитателей акул. Сегодня мы продолжаем рассказ о древних рыбах. И снова мы оказались около картины Ватагина, посвященной девонскому периоду. Ну, не случайно, ведь девонский период называют веком рыб. И, как мы уже знаем, здесь обитали самые разные рыбы, некоторые из которых вымерли, другие изменились до неузнаваемости. Но есть одна рыба, которая выглядит практически так же, как и в наши дни. Она легко узнаваема. Это, конечно же, акула. Получается, что за последние 400 миллионов лет акулы практически не изменились. Это обозначает, что они идеально приспособлены для своего образа жизни. Для того, чтобы выяснить, что позволяет акуле столько лет оставаться на плаву, нам стоит поближе познакомиться с современной акулой. Итак, рассмотрим строение современной акулы. Если мы посмотрим на форму ее тела, то мы сразу догадаемся, что она идеально приспособлена для перемещения с огромной скоростью. Помимо формы тела, быстрому перемещению акулы способствует особое строение ее костей. Дело в том, что у нее нет костного материала. Весь скелет состоит исключительно из хрящей. Казалось бы, какое в этом преимущество? Это же сплошной недостаток, ведь хрящи гораздо мягче костей. Но дело в том, что акуле не нужен такой жесткий каркас. Зато хрящевая ткань способствует тому, что акула очень легкая и может стремительно перемещаться в пространстве. Кроме того, для того, чтобы держаться на плаву, у большинства рыб имеется особый отросток кишечника, наполненный газами, так называемый плавательный пузырь. У акулы такого пузыря нет. Но зато у нее есть огромная печень, наполненная жиром. Действует не хуже плавательного пузыря. Еще одна особенность строения, позволяющая акуле перемещаться очень быстро, это ее особая плакоидная чешуя. На каждой чешуйке у акулы есть зубец, и особая конфигурация зубцов позволяет акуле разрезать воду и стремительно уноситься вперед. И кроме того, благодаря особому строению чешуи, акула может двигаться абсолютно бесшумно. И жертва может часами не догадываться о том, что акула кружится где-то рядом. И, конечно же, чешуя акулы – это отличное средство защиты. Ведь каждая чешуйка акулы по строению похожа на наш с вами зуб. И больше того, ученые полагают, что наши зубы сформировались как раз-таки из такой чешуи. Можно сказать, что у нас весь рот наполнен акулей чешуей. И кроме того, чешуя акулы – это отличное приспособление для того, чтобы приготовить васаби.

0: огромном бассейне.
1: Никаких современных аналогий с современной Прибалтикой и Африкой. Речь идет о том, что в государстве апартеида отдельно жили католические элиты и подавляющее православное большинство. И даже православные элиты чувствовали себя гражданами второго сорта по отношению к правящим католическим элитам. И им это совсем не нравилось. Они вспоминали только, когда воевать надо было. А так, ну где-то вы там, ниже любой католической шляхты. Создание внутри одного государства двух народов, двух разных вероисповеданий, двух систем ценностей обрекло Речь Посполитую на историческое поражение и очень помогло Москве объединить вокруг себя всех русских, всех православных. Завершая этот долгий ответ на вопрос, какие русские настоящие, а какие нет, я считаю, этот вопрос совершенно антинаучный и неправильный. Все русские настоящие, потому что русские, по моему глубокому убеждению, ну или россияне, как сейчас говорят, хотя этот термин, придуманный Борисом Николаевичем, мне не нравится, русские – это не этническое понятие. Русские – это понятие духовно-политическое, культурное, надэтническое, цивилизационное. Русские – это понятие, объединяющее всех людей нашей страны и всех тех, кто причисляет себя к русскому миру на планете. Так что мы русские, это не значит мы великороссы из Твери. Нет. Мы русские, это все, кто считает себя частью русской культуры, русской цивилизации, русского мира. Все те, кто живут и работают во благо России. Следующий вопрос. В одной из лекций вы упоминаете, кстати, о русских. В одной из лекций вы упоминаете Тараса Григорьевича Шевченко. Очень хочется услышать от вас его историю, оценку деятельности, по возможности творчества. Про творчество я говорить не буду, я не литературовед. Я прошу прощения. Про историю поговорим. Дело в том, что я училась в украинской школе, где в наших неокрепших умах чуть ли не выжигали гордость по поводу причастности к Шевченко борцу с проклятыми москалями. Выжигали, наверное, на подкорке гордость за борьбу с москалями. Я так полагаю. Хотелось бы понять, что этот человек представлял из себя на самом деле, подобно тому, как только благодаря вам я поняла, кем на самом деле был Мазепа. Вот спрашивает наша, видимо, слушательница или зрительница с Украины. Кстати, очень много у нас. Я передаю огромный привет всем моим землякам и зрителям и слушателям на Украине, получаю очень много вопросов самых разных областей современной Украины. Когда я ездил к бабушке на поезде на Украину летом, обычно поезд делал остановку на станции Шевченко. Это неподалеку от города Смело. Крупный железнодорожный узел. Там неподалеку родился в Черкасской области Тарас Григорьевич Шевченко. Кто помнит военную историю, Корсунь-Шевченковская операция. Такой очень эффективный советский малый Сталинград. Посмотрите. Тогда считалось сражение второго порядка. Все-таки не главные сталинские удары. По современным меркам громадная операция войсковая. В Советском Союзе Шевченко считался зачинателем украинской литературы, чье творчество заложило основы литературного украинского языка. Также он считался борцом. Когда мы учились в СССР, он считался не борцом, конечно, с москалями, а борцом с проклятым царизмом. Шевченко действительно и арестовывали, отправляли на военную службу в качестве наказания, как рекрута. Он служил почти 10 лет солдатом в Оренбурге, в той области. Но ссылали-то его ни за какой, ни за украинский национализм. Про такой тогда никто и не слышал. А за революционные стихи и острую социальную критику, за политическую оппозиционность. Формой проявления оппозиционности, революционности, тогда было что? Народничество. Я имею в виду не террористов из народной воли, народничество как общее течение общественной мысли. В рамках этого общественного народнического

движение, следовало печалиться о чем? О тяжкой судьбе простого народа. Как, спрашивается бывший крепостной, мой земляк, уроженец Черкасской области Тарас Шевченко, мог выразить свое народничество? Естественно, на языке простого народа, а не на языке петербургских салонов или тех представителей имперской интеллектуальной элиты, которые выкупили его за свой счет, за бешеные деньги, к слову сказать, из крепостной зависимости. За бешеные, потому что прекрасно понимали цену такого талантливого художника и поэта, его владельца. В случае с Шевченко, что такое народный язык? Да, конечно, не язык вологодских крестьян или каких-то архангельских поморов. Это диалект русского языка, где он родился и вырос, с определенными диалектными особенностями, которые тогда на Киевщине, Черкащине и отличали разговорную сельскую жизнь от канонического русского литературного языка, языка Петербурга и Москвы. Этот язык находился в том же самом статусе, что любой народный говор, любой региональный диалект русского. Он считался, ну, как бы языком простонародья. Небольшие диалектические особенности, не более того. Сам Шевченко как личность, как поэт, вообще был очень далек от того, что приписывают ему современные украинские националисты. По поводу русского языка времен Шевченко, середины XIX века, сразу скажу свою позицию. Много ли вариаций и диалектов немецкого языка? Те, кто знает немецкий, ответят мне. Очень много. И зачастую даже сегодня разница между баварским диалектом, диалектами Южной Германии и Северной Германии огромна. Даже могут не всегда друг друга понять. Такая же разница, по крайней мере, до XIX века огромная была и во Франции. Провансальский язык вообще отдельный язык, сильно отличающийся от языка французов, живших на севере Франции. Китайский язык и сегодня изучается лишь одна утвержденная государством, официальная. Я не китаист, могу ошибиться, но мне кажется, это называется как-то пекинская версия одного из 7-8 массовых вариантов китайского языка. Я уже не называю там отдельные как языки окраин Китая, горных территорий, пустынь, уйгуры и прочее. Даже эти 7-8 вариантов китайского языка настолько разные, что люди просто не могут не понимать друг друга вообще. В чем я веду этот разговор? В русском языке таких огромных диалектов нет. В этом уникальная особенность нашего великого, могучего русского языка, стянувшего страну. Те, кто живут на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, на юге, в Астрахани, Оренбурге, на Урале, в Петербурге, они, за исключением каких-то смешных нюансов, типа подъезд парадная, булка или батон хлеба, говорят на абсолютно одном языке. Внимание, вопрос. А были ли у русского языка диалекты? Ну, такие же, как у немецкого, французского. Да, были. И наиболее распространенного диалекта два. Это малороссийский, он же украинский. И тот, который сформировался на землях бывшего Великого княжества Литовского в Белоруссии, то есть белорусский вариант, диалект русского языка. Это все в XIX веке региональные диалекты. Никакие не отдельные языки, которые были придуманы впоследствии националистами, учеными и политиками. Об этом поговорим отдельно. По поводу Шевченко и его политических взглядов. Вот вам цитата из послесловия самого Тараса Григорьевича к его поэме «Гайдамаки». Поэма посвящена борьбе между казачеством и поляками. Цитирую. Слушайте внимательно, что пишет якобы украинский националист Шевченко. «Весело посмотреть на слепого кобзаря, когда он сидит с хлопцем, слепой, под тыном. И весело послушать его, когда он запоет думу про то, что давно происходило, и как боролись ляхи с казаками. Весело, а все-таки скажешь. Слава Богу, что это миновало. А особенно, когда вспомнишь, что мы, то есть казаки и ляхи,
что мы одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо. Пусть видят сыновья и внуки, что отцы их ошибались. Пусть братаются вновь со своими врагами. Пусть житом, пшеницей, как золотом, покрыто будет неразмежованно, неразгранично останется навеки от моря и до моря славянская земля. Ну и как это понимать? Какой национализм? Да даже с поляками Шевченко считал, надо жить вместе. Все мы славяне. И земля русская, польская, казачья, пусть будет неразграничена, неразмежована. Это так и панславянизм имперский, говоря в современных терминах. Лучше бы школьники на Украине учили эти цитаты из Тараса Григорьевича. Кстати сказать, большую часть своих произведений, в том числе самые интимные, свой дневник, так называемый журнал, который писал Шевченко сам для себя, он писал на прекрасном, чистом, литературном русском языке. Так что не был Тарас Григорьевич никаким убежденным борцом с проклятыми москалями, как его выставили в 20 веке. Его народный язык почитайте, понять его очень легко, совершенно не обязательно знать украинский. Это вовсе не та украинская мова, которая утвердилась в последние 20 лет путем старательного отстраивания от русского. Языковые нормы современной мовы сформированы на основе галицийского, западноукраинского, бывшего под австрийцами варианта русского языка за счет массового введения в этот язык полонизмов, слов из польского и даже, я вам скажу, более того, из других европейских языков. Так что, если бы взяли за основу украинского языка современного тот народный вариант, на котором говорил Тарас Григорьевич, то тогда бы русские и украинцы сегодня бы могли прекрасно разговаривать без словарей, ничего друг у друга не переспрашивать, все было бы понятно. Так же, как мы прекрасно понимаем другие варианты регионального говора русского языка. И переводчики нам, и словари для этого совершенно не нужны. Подведу итог. Тарас Григорьевич – великий русский поэт XIX века. Русский в том самом смысле, как это понималось тогда. Есть великий русский народ, состоящий из великороссов, малороссов и белорусов. К сожалению, потом Шевченко украинские националисты приватизировали, поставили его наследие под свои знамена, точно так же, как приватизировали и князя Владимира Святого, и Владимира Мономаха, и Ярослава Мудрого, ну и многих-многих других наших общих исторических героев. Что еще можно добавить о Шевченко? Само слово «Украина» он использовал совершенно в другом смысле, чем сейчас. Шевченковская Украина – это правобережная часть Днепра, за исключением Волыни. Это Киев, пограничный город, прямо на Днепре расположено. А далее Полтава, Житомир, Винница, Канев, Черкасы, Белая Церковь. Цитата вам из Шевченко. «Разбрелись конфедераты по Польше, Волыни, по Литве, по Молдаванам и по Украине». Разумеется, в своей Украине Тарас Григорьевич не относил ни Крым, ни Харьков, ни Одессу, ни Николаев, ни прочие уездные губернские города Новороссии. Шевченко прекрасно понимал географию. И Украина у него – это правобережная земля справа от Днепра. Так что на самом деле современные украинские националисты вынуждены прятать подлинного Тараса Шевченко от народа. Он им не нужен. Они выдергивают из его творчества несколько строк, где он жалуется как бы на клятых москалей. Стихов у него таких очень мало. Наиболее известное жалостливое есть одно, где он причитает по поводу какой-то несчастной девушки, которую обрюхатил москаль и бросил, и призывает не влюбляться в москалей. Наверное, москалем был солдат какого-то гарнизона, загулял. Так что там речь не идет о нации, там речь идет о солдате. Обещал, на девчонке не женился. Бывает. Дальше начинается обычная манипуляция. Вырвать из огромного творческого наследия талантливого человека самую сочную цитату,
и преподнести ее как квинтэссенцию его гражданской позиции, как какое-то идейное завещание. Это все неправда. Шевченко талантливый, наш общий русский поэт. Такой же, как Гоголь, наш великий русский писатель. В 2014 году я участвовал в открытии отреставрированного памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко около гостиницы «Украина» в самом центре Москвы. Там на подъеме стоит Шевченко, смотрит на дом правительства, смотрит на Москву-реку. Памятник прекрасный. Мы его привели в порядок, пригласили на открытие послов СНГ, пришел и посол Украины. Будете смеяться, выступать отказался. Наверное, застеснялся. А может быть, был человек образованный и культурный, и знал, что если сказать правду, его уволят с работы и отзовут, а врать не хотелось. Я думаю, так оно и было. Ну и, конечно, рассказывая о Тарасе Григорьевиче Шевченко, я не мог не обратить ваше внимание на этот замечательный экспонат. Такой точной шинели Тарас Шевченко и служил в солдатах с 1847 по 1857 год, почти 10 лет. В Оренбургском корпусе, так называемый Оренбургский отдельный корпус. Он не воевал, в боевых действиях участия не принимал, но были разного рода географические походы. Служба есть служба. Вот это подлинная шинель. Ей, наверное, около 200 лет. Тщательно отреставрированная. Российское изобретение. В такой точно шинели и стояли наши солдаты. Но те, кто успел надеть шинель, не все они были в шинелях. Не обо всех подумали офицеры на Сенатской площади. В таких шинелях воевали на Кавказе во времена позднего Александра I и Николая I. В таких шинелях воевали с Турцией, с Персией, усмиряли венгерское восстание 1848 года, усмиряли польское восстание 1830 года. Но и точно в таких шинелях стояли на бастионах Севастополя в Крымскую войну практически лет 40, наверное. С 1818 года это главная типовая шинель русской армии. Шевченко был в точно такой же, только у него не было вот этого нижнего красного кантика. Видите? Этот кантик назывался ученым. Вообще черный воротничок значит техническая часть. Может быть, артиллерист, сапер, какие-то инженерные части. А нижний красный кантик — это еще дополнительные специальные технические войска. У Шевченко его не было. Цвет пуговиц, посмотрите, есть просто металлические, а были еще желтые. И здесь, и на погонах. Это тоже отличало собой определенные виды частей. Ничего случайного в этом не было. Шинель – вещь исключительно удобная, потому что носить ее можно было и летом, и зимой. Зимой, понятно, шинель была со специальной подкладкой, теплой, вот такой. Одевали ее, как правило, поверх какой-то утепленной рубахи, потом еще вариант кителя, мундир, а потом сверху шинель летом. Шинель могли одеть прямо поверх рубахи. А так как она суконная и довольно легкая, без подкладки совсем легкая, ее можно было по уставу расстегнуть, оставив только на верхней пуговице, либо на крючке. Полы этой шинели, также приподняв где-то вот так вот застегнуть, она была как пиджак примерно по длине. И получалось очень удобно, как в халате в Средней Азии. В жару не жарко, зимой не холодно. На бастионах Севастополя фотографии, если посмотрите, старинные. Часто поверх рубахи нательной, шинель в том числе и летом. Ну и, наконец, я шинель эту разверну. Обратите внимание на спину. Расстегнем хлястик. Это потом уже у советских шинелей все это в большей степени для красоты. Тогда это имело сугубо прикладное значение. Хлястик расстегивался. И легким движением руки вот такая вот получалась ширина. Разверните, и шинель станет для вас одновременно. И большим теплым одеялом, в которое можно завернуться дважды. И даже растянуть на палках при желании будет палатка. Шинель для солдата – это все. В любую погоду. Нижним чинам палаток не полагалось.
Поэтому расстегнул шинель, завернулся, подложил что-нибудь под голову и спишь спокойно у костра, относительно в тепле. Вот шинель солдата Тараса Григорьевича Шевченко. Почему в России говорили на французском? Ну, это имеется в виду 18-19 век. Откуда это пошло и с какой целью? Действительно, примерно начиная с середины 17 века еще, французский язык стал в Европе языком международного общения. Почему так произошло? Да потому что Франция, это эпоха Людовика XIV, короля Солнца, была наиболее мощной в промышленном, в экономическом, в военном плане державой Европы. Естественно, французская культура, французский язык стали частью французской экспансии. Когда Россия при Петре I стала полноценным субъектом международной политики, частью европейского сообщества, как бы сейчас сказали, то знание французского стало обязательным и для русских дипломатов, и для русской аристократии также стало модным, для деятелей культуры, для деловых людей. Любопытно, что и по сей день язык международного общения, язык, на котором говорят люди разных национальностей в общении между собой, называется lingua franca, то есть язык франков или французов. Откуда повелось это выражение? Тогда считалось, что на этом языке, который представлял себе некую смесь итальянского, провансальского как раз, как варианта французского языка, говорили торговцы в Средиземноморье. Вот язык франков. Постепенно lingua franca стала языком международного общения. Так же, как латынь была языком научного общения. Греческий язык был общим языком lingua franca для восточных христиан. Идиш какое-то время был языком общим для евреев, проживавших в самых разных частях нашей планеты. Русский язык сейчас является lingua franca для всех на территории бывшего СССР. Реликты французской языковой гегемонии до сих пор сохраняются, особенно в дипломатической практике. Французский язык – язык дипломатов. Атташе – это дипломатический ранг, отнюдь не чемодан, не кейс. В конце приглашения на мероприятие дипломатических всегда пишут по латыни RSVP. Это не резервейшн какой-то, как пытаются на английском манере это расшифровать. Это респонд сильвупле, то есть просим подтвердить приглашение, просим ответить. Демарш. Это всего лишь дипломатическое выступление по какому-то поводу. Ну, сейчас уже приобрело больше резкий характер. Демаршем называют не обязательно выступление, это может быть уход делегации, например, из зала заседания ООН. То есть предприняли демарш. Журфикс никакого отношения к журналистам не имеет. Журфикс – это с французского фиксированный день. То есть изначально, видимо, как-то было связано, опять же, с дипломатическими вопросами, но сегодня чаще журфиксами называют встречи, проходящие в фиксированный день на неделе. Например, еженедельный брифинг для журналистов так называется журфиксом в МИДе. Ну и так далее, и так далее. У кого есть автомобильные права, внимательно посмотрите. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, там до сих пор под русским языком все-таки не английский, а французский. Это эхо того самого lingua franca 18-19 века, когда главным языком международного общения был французский. Не только у нас. Еще большая группа вопросов по поводу Павла Васильевича Чичагова и вообще по поводу адмиралов Чичаговых. Просят вспомнить, рассказать про отца, про сына. Чичаговым не повезло. Не повезло в нашей исторической памяти. Наиболее известно два. Отец. Адмирал Василий Чичагов, главный герой русско-шведской войны, очередной 1788-1790 годов.
Его победу в морском сражении под Выборгом называли тогда Трафальгаром Балтики. Однако триумф Чичагова оказался в тени русско-турецкой войны того же примерно времени, когда взошла звезда адмирала Ушакова. Ну и, к сожалению, ради убедительной победы в войне на юге Екатерина II решила не размениваться, а свести к ничьей практическую выигранную тогда войну с Швецией на севере. Так что Василий Чичагов остался в нашей исторической памяти не как победитель при русском Трафальгаре, а более известен благодаря популярному историческому анекдоту. Якобы на докладе по поводу своей победы у императрицы он так увлекся, так распалился, рассказывая подвиги русских моряков, что перешел на, мягко говоря, нелитературный язык. Его никто не перебивал. Где-то в середине рассказа он спохватился, смутился, пал перед императрицей на колени с извинениями. Однако мудрая Екатерина сказала: «Ничего, продолжайте, адмирал. Я ваших морских терминов не разумею, ничего не поняла». Сын Чичагова, Павел Чичагов, тоже офицер, служил под командованием отца и стал блестящим, многократно награжденным за храбрость морским офицером, англоман, человек очень независимый, в Англии учился морскому делу какое-то время. У него интересная очень личная история. Длинная-длинная любовь к одной англичанке. Капитанская дочь, к слову сказать. Дочери какого-то капитана английского морского корабля военного. Никак у него не получалось. Англичанка, протестантка. То отец ее был против брака с этим русским варваром. То наши власти не давали ему согласия. Никак он не мог с этой своей возлюбленной на протяжении долгих лет соединиться. В конце концов, уже при Александре I, устроив свою личную жизнь, адмирал Чичагов много лет был морским министром. Но так уж получилось, что командовать по-настоящему большой армией этому боевому моряку и хорошему администратору пришлось не на море, а на суше. И вот этот опыт оказался не очень удачным. Правильно сказать, неудачным был пиар вокруг Чичагова. На него в 812 году свалили вину за то, что Наполеон смог после краха при Березине все-таки улизнуть. Якобы упустил его Чичагов. Якобы он, моряк, не умел правильно распорядиться сухопутной армией. Он командовал одной из частей русской армии, которая преследовала Наполеона. К сожалению, это несправедливое шельмование было популярно и при дворе, и попало в литературу. Тут внес лепту наш баснописец Иван Крылов. У него есть такая искрометная басня «Щука и кот». Вы ее наверняка помните по школе. Он недвусмысленно намекнул на военную некомпетентность адмирала Чичагова. Так бывает в русской литературе. После гениального пушкинского Бориса Годунова уже Борис Годунову никогда не отмыться. Он точно виноват в смерти царевича Дмитрия. После эпиграммы Пушкина на Воронцова, Воронцов стал полумилорд, полукупец, полуподлец, полуневежда. А после картины Ильи Репина, ну кто же станет сомневаться, что Иван Грозный убил своего сына? Хотя на самом деле картина называется «Иван Грозный и сын его Ивана». Крылов тоже оказался по отношению к Чичагову несправедлив. Чичагова при дворе, выражаясь современным языком, захейтили, подвергли в обществе такому жесткому буллингу, и он обиделся и уехал за границу, в Англию, на родину своей жены. И довольно долго там, в Англии, прожил. Обиделся до такой степени, что долго-долго не хотел домой возвращаться. Увы, так бывает. Но если будет у нас время, как-нибудь к фигуре Чичагова еще вернемся, потому что это действительно интереснейший и замечательнейший персонаж нашей военной истории. Следующий вопрос. А почему на медали 1812 года изображен масонский знак? У многих
учителей истории, любителей истории спрашивал, но нормального ответа не услышал. Скажите, пожалуйста, заранее спасибо. Речь идет о знаке «Всевидящее око».

0: всегда.
1: Ну, мы видим, фикающие. А это тип, среди представителей которого тоже, даже, знаете, не то, что много перифитонных организмов, а абсолютное большинство представителей которого хотя бы имеет в своем жизненном цикле перифитонную стадию. Напомню, что представители типа стрекающие, они же в школьной программе, я это постоянно об этом говорю, но, наверное, стоит об этом говорить, в школьной программе этот тип называется кишечно-полостный, это немножко устаревшее его название, кишечно-полостный. Сейчас их называют стрекающие, но если вы их назовете кишечно-полостными, то проклятиями вас не осыпят. Но вообще этот тип сейчас называется стрекающий. Могут выглядеть стрекающие как медузы или как полипы. Напомню, что медуза и полип на самом деле устроены очень похожим образом. Просто у медузы рот смотрит вниз, у полипа рот смотрит вверх. Тела их устроены довольно просто. Рот ведет в слепо заканчивающуюся пищеварительную полость, то есть через рот они получают пищу, через рот же выталкивают. У них всего два слоя клеток. Наружный называется эктодерма, внутренний – энтодерма. Экто – наружный, энто – внутренний. Между ними то, что вот здесь черным закрашено, такое студенистое вещество – мезоглея, состоящее на там, почти 99% из воды. У них уже есть, пусть довольно примитивные, но мышцы, пусть примитивно устроенные, но нервные системы. То есть это существа, которые, по крайней мере, могут шевелиться. Ну и для абсолютного большинства из них характерна, на самом деле вообще практически для всех, характерна такая удивительная вещь, как стрекательные клетки. Они же называются кнедоциты. Стрекательная клетка представляет собой такую яйцевидной формы клетку, свернутой внутрь нитью. Но эта нить, она, знаете, как такой, как жгут, со стилетами на конце и чувствительным волоском сбоку на клетке. Как только до чувствительного волоска кто-нибудь дотрагивается, нить выстреливает, ну и поражает нападающего или жертву. Понятно, что один такой гарпун размером с одну клетку ничего страшного, а вот если тысяча таких гарпунов вонзится в кожу, уже будет очень больно. А если они еще несут какой-нибудь яд, а у стрекающих часто стрекательные клетки несут яд, будет совсем нехорошо. Вообще, на самом деле, наличие стрекательных клеток позволило стрекающим, будучи зачастую перифитонными организмами, быть при этом успешными хищниками. Ну, давайте поговорим про несколько их классов. Значит, первый класс стрекающих, которые мы упомянем, это сцифоидные. Сюда относится основное большинство таких больших, красивых, ярких медуз. Ну, таких, как, например, Цианея капиллата, одна из самых крупных медуз Мирового океана, действительно большая, яркая. Вы можете закономерно спросить, подождите, это здорово, конечно. Но мы вроде говорим о перифитонных организмах, о прикрепленных. Причем здесь медузы? Как ни странно, причем? Дело в том, что жизненный цикл сцифоидных подразумевает обычно чередование стадии полипа и медузы. Ну, давайте рассмотрим типичный пример жизненного цикла сцифоидных. На примере жизненного цикла медузы Aurelia aurita. Ну, если вы на Черном море летом бывали, то вы почти наверняка с ними сталкивались. Совершенно безобидные медузы. Ну, как безобидные? Если вы ее в рот себе запихнете, она вам обожжет внутреннюю поверхность рта и язык. Просто если вы возьмете ее в руки, она совершенно безобидная. Выглядит как такая дискообразная тарелка с вот такими четырьмя полукругами. Иногда, правда, бывают мутантные формы, у которых 5 или 6 этих полукругов. Это элементы половой системы их. Так вот. Безобидная, замечательная медуза с очень интересным жизненным циклом, характерным вообще для

почти всех сцифоидных. Подробнее про этот жизненный цикл мы уже говорили, когда говорили про жизненные циклы отдельно. Я его сейчас совсем кратко напомню. Что есть взрослые медузы? Это, разумеется, планктонные организмы. Они разделены полые, соответственно, самцы выбрасывают сперматозоиды, самки формируют яйцеклетки, происходит оплодотворение, формируются оплодотворенные яйца, из которых выходит, формируется планула. Это планктонная личинка. Небольшая микроскопическая личинка, покрытая ресничками. Реснички – это выросты клеток, похожие на жгутики подвижные. С их помощью можно двигаться. Планула некоторое время плавает, затем оседает и превращается в полип. А это уже формально вполне себе перифетонный организм, он же прикрепленный. Вообще, если говорить про стрекающих, то понятно, что медузоидная стадия, стадия медузы, это планктонная стадия, полипоидная стадия, стадия полипа, это стадия, предназначенная для того, чтобы быть перифетонной. Соответственно, этот полип, у сцифоидных он называется сцифистома, сначала отпочковывает от себя в результате бесполого размножения новые полипчики, которые садятся рядом, а затем приступает к очень интересному процессу стробиляции. Начинает сверху отпочковывать стопку перевернутых вверх тормашками медуз, которые затем отделяются сверху и, собственно, становятся сначала неполовозрелыми личинками, эфирами, а затем вырастают во взрослых медуз. Здесь мы видим интересное. Мы видим, что у одного организма в течение жизненного цикла, помимо того, что чередуются два поколения, половое поколение медузы и бесполое полип, чередуются еще планктонный образ жизни и перифетонный. Возникает вопрос, а зачем? Зачем так сложно? Формировались бы из планулы просто медузы и все. Ответ очень интересный и, я бы сказал, изящный. Планктонные организмы, они уязвимы. Потому что обычно защитить себя им тяжело, а самое главное, они вообще не властвуют над тем, куда их несет. Соответственно, вынесет в место, где будет мало еды, все, они умрут. Перифетонные организмы, они тоже не очень сильно властвуют над своей судьбой, но если планула осела, личинка сцифистомы, полипоидной стадии, сцифоидной, осела в том месте, где может выжить полип, то это значит, скорее всего, что вокруг непосредственно этого места тоже подходящие условия. А какие это условия? Нужно какое-то течение, которое будет нести мимо различных мелких организмов, с которых можно будет ловить щупальцами, сострекательными клетками. То есть получается интересное. Получается, что полип у представителей класса сцифоидных, он реализует одновременно, он одновременно и фильтратор, и хищник. То есть, конечно, шевелить своими щупальцами, но чтобы что-то поймать, надо, чтобы это принесло непосредственно мимо него. Итак, если одна сцифистома, один полип выжил, значит, можно бесполым путем напочковать много. А раз все они выжили, значит, можно напочковать много медуз. То есть это стадия, которая позволяет компенсировать все превратности судьбы планктонного организма за счет того, что вот такой хорошо укорененный, заякоренный, плотно стоящий на твердой поверхности полип может компенсировать неопределенность планктонного образа жизни тем, что произведет очень много потомков. Достаточно интересный пример, когда вот если у губок планктонная только личинка, и используется она губками только для расселения, то здесь очень важную роль играет и стадия полипа перифетонная, и медузы планктонная. Следующий класс, про который мы упомянем, тоже класс типа стрекающие, это класс гидроидные.
Здесь ситуация похожа. То есть тоже есть поколение полипа, есть поколение медузы. Полипы обычно тоже бесполое поколение, отпочковывают от себя медуз. Медуза – это половое поколение, затем, соответственно, слияние сперматозоидов яйцеклеток, формирование яиц, из них развиваются планулы. Но здесь есть существенное отличие. Если в жизненном цикле сцифоидных полип, сцифистома, погибает после стробиляции, отпочковывания медуз, то здесь полип не погибает. Здесь полип формирует специальный вырост, в котором формируется медуза. И дальше может жить прекрасно дальше. То есть это существа, которые могут свободно выбирать, им размножаться половым путем или бесполым. И для жизненного цикла гидроидных характерно то, что медузы у них обычно небольшие, довольно блеклые, но порой очень опасные. Вот как Ганианемус вертенс, крестовичок, довольно ядовитая медуза. Из-за особенностей своего жизненного цикла, ну, то есть из-за того, что полипы не погибают после того, как отпочковывают медузы, но при этом могут практически неограниченно отпочковывать новые полипы, гидроидные оказались, ну, я бы сказал, эволюционно предрасположены к тому, чтобы формировать колонии. Ну вот, например, это маленькая потешная медуза, это планктонная медузоидная стадия вот этого полипа, который является совершенно нормальным перифитоном, который называется, который относится к роду Абелия. Вообще, среди гидроидов, очень представители класса гидроидные, очень много колониальных полипов. Как выглядят колониальные полипы? Да на самом-то деле очень просто. Есть общее ветвящееся тело. Представьте, что как если бы полип отпочковывал от себя новые полипы, но они бы не отваливались, а оставались к нему присоединены. Ну, снаружи все это закрыто еще общей защитной оболочкой. Причем могут быть полипы, которые выполняют, ну, вернее, вот здесь к животным, имеющим колониальное строение, то есть отдельные части тела, которых похожи на отдельных организмов, применяют термин «зооиды». То есть вот каждая часть колонии, которая похожа вроде бы на отдельный организм, называется зооид. Так вот, у колониальных гидроидных полипов иногда зооиды довольно интересно могут иметь различные строения в зависимости от того, какие функции они выполняют. То есть, например, могут быть отдельные зооиды, которые предназначение которых заключается просто в производстве медуз. Другие, которые ловят пищу. На самом деле их больше бывает разных вариантов. Но посмотрите, как все это вместе выглядит. Вот на поверхности какого-то водного растения морского мы видим поросль гидроидных полипов. И если мы еще чуть дальше отойдем, то, честно говоря, ну да, вот есть водоросль. На ней растет что-то. Кажется, что это тоже водоросли, не животные. Тем не менее, это животные. Это колониальные гидроидные полипы, которые являются типичным примером перифитонных организмов. Ну, соответственно, тип питания их в целом тоже можно охарактеризовать на самом деле как фильтрация. Интересно, что представители класса гидроидные встречаются и в пресных водах, например, известны очень многим пресноводная гидра. В основном в процессе эволюции те гидроидные, которые перешли к обитанию в пресных водах, утратили стадию медузы. У них осталась только вот перифитонная их стадия, полипа. Почему? Ответ достаточно понятный. В море удобно иметь планктонную стадию в жизненном цикле. Ее будет нести течением, и главное, куда бы ее ни несло течением, она все равно останется в море. В реке нет. Если у тебя в жизни есть планктонная стадия в твоем жизненном цикле, и живешь ты в реке, то это значит, что, во-первых, расселяться ты можешь только вниз по течению, а во-вторых, рано или поздно на тебя так твоих потомков снесет в море. Нет, есть
пресноводные организмы, которые сохранили планктонные стадии в жизненном цикле. Но вот, например, большинство представителей класса гидроидные утратили их, поэтому пресноводная гидра – это

Спидокусты вообще это организмы, которые исходно жили где-то в тропиках, субтропиках. На самом деле отдельный интересный вопрос, где находятся исходные ареалы их обитания. С ним до сих пор не разобрались, потому что они успели к тому моменту, когда этим вопросом озадачились, очень быстро расселиться по всем континентам через ботанические сады, через бассейны с водными растениями, на которых, соответственно, прикрепленно сидели их полипы. Ну да ладно. Но они хорошо расселяются. И вот, например, в Московской области тоже в крупных водохранилищах встречаются полипы-краспидокусты, но здесь им прохладно. Когда им прохладно, они размножаются только бесполым путем, отпочковывая от себя новые полипы. Но если выдается очень жаркий год, то они начинают радостно переходить к половому размножению. Ну, если знаете, вот с майских праздников, как жара начинается летняя, так и без похолоданий. Не каждый год такое у нас случается. Но когда случается, есть реальный шанс встретить медуз. Они размером с 5-рублевую монету примерно. То есть такие заметные медузы, не микроскопические. Купаясь в каком-нибудь водохранилище. Так что если будете купаться в водохранилище и наткнетесь на медуз, не пугайтесь. Но основная идея здесь в том, что да, планктонные стадии жизненного цикла менее удобны в пресных водах, но тоже допустимы. Следующий класс тоже стрекающих, про которых мы будем говорить, это ставрозои, прошу прощения, опечатка, не ставризои, а ставрозои. Опечатался. Мне просто на этом слайде изначально было написано латинское название ставрозоа. Я для нашей сегодняшней беседы его перепечатал на русский, но опечатался. Итак, класс ставрозоа. Это очень интересные существа. Это медуза, которая очень хочет изображать из себя полип. То есть, на самом деле, это медуза. Просто она ведет образ жизни, характерный для полипа. У нее с противоположной от рта стороны есть такой стебелек, которым она прикрепляется к каким-нибудь твердым объектам. Поэтому формально тоже является перифитоном. Хотя это на самом деле медуза. Ну, ставрозои вообще достаточно странные организмы. И еще один класс стрекающих, про который мы будем говорить, это коралловые полипы. Вообще коралловые полипы – это одна из самых важных групп перифитонных организмов, организмов-обрастателей, которые в принципе обитают на нашей планете. Давайте попробуем разобраться, почему. Коралловые полипы могут быть одиночные, такие как актиния. Актинии могут отцепляться от дна, они не намертво своим основанием своего тела прикреплены, но делать это, будем честны, не очень любят. У них, как и у других стрекающих, развиты стрекательные клетки, но опять же понятно, что это хищник, но питается он скорее как фильтратор, потому что вот шевелит она своими щупальцами, проплыл кто-то мимо, вот она его схватила. Также среди коралловых полипов есть колониальные представители, многие из которых выделяют твердый известковый скелет и формируют то, что обычный человек называет кораллом. Вот то, что перед нами, это на самом деле один большой колониальный организм. Устроены они следующим образом. На самом деле идейно, точно так же, как колонии, колониальные гидроидные полипы. Скелет, известковая защитная оболочка, внутри полости, где находится тело, от которого отходят отдельные зооиды. И стоит заметить, что большинство кораллов, будучи коралловых полипов, которые строят вот такие известковые скелеты и формируют, собственно, то, что обычные люди называют кораллами, они живут не отдельно сами по себе. Они живут с симбионтами, например, с такими фотосинтезирующими водорослями, как симбиодиниум.
Эти фотосинтезирующие организмы живут прямо внутри.

0: их тел и дополнительно снабжают их органическими веществами. То есть мы опять видим, что довольно выгодно, если ты совсем неподвижный перифетонный организм, иметь каких-то сожителей, которые тебя, ну, грубо говоря, страхуют на случай голода, а ты предоставляешь им удобную среду обитания. Интересно вообще, что в отличие от других рассмотренных нами классов стрекающих, у которых в жизненном цикле мы увидели чередование перифетонных и планктонных стадий, у коралловых полипов планктонные являются только личинки, планктонными являются только личинки, и то они не то чтобы долго плавали. А взрослые организмы – это всегда исключительно перифетонные существа. Почему я упомянул, что коралловые полипы являются одними из самых важных перифетонных организмов на планете? Да потому что коралловые полипы, выделяющие известковый скелет, строят рифы. А коралловые рифы – это одни из самых богатых жизнью, ну, в смысле, богатых числом видов, которые их населяют, экосистемы на нашей планете. Поэтому, если они исчезнут, так, к сожалению, с коралловыми полипами сейчас не все хорошо. Они по всему миру погибают. Ну, подробнее про это, наверное, отдельная тема. Почему, мы до конца в реальности не знаем. Но такая проблема существует, и это точно связано с человеческой деятельностью. И человечество даже предпринимает активные попытки по сохранению коралловых рифов, даже высаживают кораллы, высаживают животных как растения, да, чтобы заменять исчезающие части коралловых рифов. Но так или иначе, коралловые полипы – это перифетонные организмы, которые формируют очень богатую и значимую среду обитания. Ну, стоит также отметить, что для коралловых полипов колониальных не строго обязательно способность выделять твердый известковый скелет. Например, вот это перед нами тоже, понятное дело, перифетонные, потому что они прикреплены к поверхности дна. Организмы, которые называются морские перья, это колониальные коралловые полипы. Ну, понятно, тоже это такие фактически фильтры, через которые проходит ток воды, и, соответственно, отдельные зооиды вылавливают оттуда, ну, либо съедобные частички, либо каких-то микроскопических животных. Как я уже сказал, коралловые полипы отличаются тем, что в их жизненном цикле стадии медузы нет и никогда не было. То есть это организмы, которые абсолютно большую часть своего жизненного цикла являются перифетонными. Следующий тип, про который мы будем говорить – это тип кольчатые черви, аннелида. И говорить мы будем конкретно про класс полихета, многощетинковые. Ну, в основном это морские организмы, хотя есть небольшое количество пресноводных, но небольшое. Обычно, когда говорят про многощетинковых червей, подразумевают их активно передвигающихся представителей. Ну, например, вот червь Нерис, ну, этот род, правда, сейчас переименован в род Алитты, но чаще всего во всяких разных красочных справочниках вот такого червя можно назвать, увидеть под названием Нерис. Хотя там систематики немножко перетряхнули эту всю систематику, ну да ладно. Что вообще характерно для многощетинковых червей? Для многощетинковых червей характерно тело, разделенное на сегменты, как и для всех остальных кольчатых червей. А также на большинстве из этих сегментов есть парные выросты параподии, вот они здесь видны, с помощью которых червь передвигается. Ну, соответственно, они могут плавать, могут ползать, но есть среди них также и перифетонные представители, которые сидят, с помощью специальных выростов тела фильтруют. Сидят они в трубках, которые выделяют собственным телом и никуда никогда не переползают. Настоящие перифетонные многощетинковые черви. Иногда формируют в тех местах, где им хорошо, целые сады. Это вообще характерно для перифетонных организмов. Ведь понятно, перифетонный организм, если он не имеет возможности перемещаться, у него либо получается выжить, то есть, допустим, мимо него несет достаточное количество пищи, либо не получается. И вот в тех местах, где получается, перифетонные организмы обычно дают очень плотные скопления. Также часто на различных морских водорослях или ракушках морских моллюсков можно увидеть вот такие прикрепленные спиральки белые. Это домики тоже многощетинковых червей. Они совсем небольшие. Понятно, что никуда они ползать не могут. Эти домики намертво прикреплены. Вот как выглядит домик с живым червячком. Это тоже перифетонный организм. Ну и говоря про перифетонных представителей класса многощетинковые черви, нельзя не вспомнить про черных курильщиков. Ну, позволю себе напомнить. Черные курильщики – это подводные, ну, такие фактически гейзеры, горячие источники. Довольно на большой глубине они находятся, обычно на глубине больше километра. В местах выхода горячих подземных вод с температурой там, в районе 100 градусов, содержащих огромное количество химических веществ. Да, под водой это выглядит, как будто такой черный пар валит. Ну, собственно, поэтому и называются черные курильщики. В свое время открытие черных курильщиков стало настоящей сенсацией, потому что до этого думали, что дно океана довольно слабо заселено, слабо не в смысле разнообразия организмов, а в смысле того, что плотность их низка. Но рядом с черными курильщиками на дне настоящие оазисы жизни, основой которых являются такие удивительные существа, как паганофоры. Раньше их даже выделяли в отдельный тип животных. Сейчас разобрались, что это никакой не отдельный тип. Это такое очень странное семейство сибаглинида. Внутри типа кольчатые черви, класса многощетинковые черви. Это большие организмы, там некоторые из них до метра. Даже чуть больше могут быть. Которые живут в трубках, которые сами же выделяют, и из них торчат вот такие вот странные штуковины, ало-красные. Первое, что хочется сказать, наверное, они фильтраторы. Помните, мы с вами, когда говорили про губок, мы говорили, что на больших глубинах губкам многим пришлось в процессе эволюции перейти от фильтрации к, то есть от пропускания активной воды через свое тело и выбора всего, что туда попадает, к хищничеству, которое, конечно, ну, тоже сложно отделить от фильтрации, но все равно они подкарауливают каких-то организмов. Обсудили, что происходит это, потому что на дне фильтратором быть значительно сложнее. Там чаще всего не такие мощные течения, да и концентрация каких-то съедобных частиц там может быть совсем невелика. А здесь мы видим, что они прям вот явно этим перифетонным организмом тут хорошо. Они действительно, как ни странно, не фильтраторы. Вообще долгое время с типом питания паганофор, представителей семейства сибаглинида, была очень большая загадка. Загадка состояла вот в чем. У них нет рта, нет кишечника. Вообще, совсем нету. Как же они питаются? Да, вот эти структуры, торчащие из трубок, похожи на какой-то фильтрующий аппарат. Но это не фильтрующий аппарат. Затем удалось разобраться. Ну вот, да, здесь видно, и вот в сравнении с человеческой рукой видно, что это крупные существа. Вот они торчат из трубок. Если мы разрежем тело паганофоры, то мы не найдем там кишечника, не найдем там никакого желудка. Но мы увидим, что значительный объем тело занимает так называемая трофосома. Это фактически мешок, он не соединяется с внешней средой никак, который обильно оплетен, очень густо оплетен кровеносными сосудами. А у кольчатых червей, я позволю себе напомнить, как и у нас с вами, например, замкнутая кровеносная система. То есть пульсирующий орган гонит по замкнутой системе сосудов кровь. В этой трофосоме живут хемосинтезирующие бактерии. Бактерии, использующие энергию химических реакций для создания органических веществ из неорганических. Фактически, пагонофоры создают внутри своего тела идеальные условия для обитания хемосинтезирующих бактерий, через свою кровеносную систему снабжают их всем необходимым, они из неорганических веществ, эти хемосинтезирующие бактерии, создают им органические, собственно, которыми вот эти вот существа и питаются. То есть можно быть перифитонным организмом, используя каких-то симбионтов. Впрочем, ничего нового. Мы же уже и на примере губок, и на примере коралловых полипов увидели, что да, если ты сидишь на одном месте, удобно, когда в тебе живет кто-то, кто тебя дополнительно кормит и страхует на предмет нехватки пищи. Просто пагонофоры пошли дальше, и они, в принципе, питаются исключительно за счет своих симбионтов. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип моллюски. Здесь мы упомянем только про один класс, про класс бивальвия, двустворчатые. Двустворчатые моллюски, понятно, это моллюски, тело которых заключено в две плотные известковые створки, левую и правую. Между этими створками внутри есть пространство, которое называется мантийная полость. Мантия – это поверхность тела моллюска, которая выделяет раковину, собственно говоря. Они являются, двустворчатые моллюски, являются обычно фильтраторами. У них есть две трубочки, вводной сифон и выводной. Через вводной они засасывают воду, через выводной выталкивают воду. Внутри, вот в этой пустоте, как бы кармане внутри их тела, в мантийной полости, висят жабры, где осуществляется газообмен, то есть с их помощью они дышат, ну а также они покрыты клейким веществом, к которому прилипают различные питательные частицы, и, собственно говоря, затем они их съедают, подгоняя в рот специальными выростами, ротовыми лопастями, которые находятся рядом с ртом. То есть они являются активными фильтраторами. Большинство двустворчатых моллюсков являются подвижными организмами, но не все. Например, многие виды рода тридакна – это самые большие двустворчатые организмы. С возрастом становятся неподвижными. Ну, понятно, когда у тебя вот такого размера раковина, большая, там дверь на заднем плане видна, ползать куда-то не очень удобно. Соответственно, обычно тридакны живут где-нибудь на коралловых рифах и потихоньку просто врастают в этот риф, их вокруг обрастают кораллы. Надо заметить, кстати, что помимо того, что они являются активными фильтраторами, прогоняют через себя воду, в их теле тоже живут сожители, симбионты, фотосинтезирующие водоросли, которые дополнительно снабжают их питательными веществами. Также для двустворчатых моллюсков характерна личинка Веллигер. Это планктонная личинка, да, все как и характерно для перифитонных организмов. Есть планктонная личинка, с помощью которой можно расселяться. Да, вы тут можете заметить, но подождите. Мы же только что сказали, что далеко не все двустворчатые моллюски являются перифитонами. Да, не все. Но все они достаточно тяжелые и медлительные. Всем таким организмам очень подходит для расселения планктонные личинки. Веллигер действительно так выглядит, как, в общем, такая овальная структура с двумя вот такими крылоподобными или ухоподобными, кому что ближе, выростами, несущими реснички. Она им так машет довольно потешно, и, соответственно, ее несет течение. Соответственно, веллигеры оседают и превращаются во взрослых двустворчатых моллюсков. Среди двустворчатых есть целые семейства, которые склонны к тому, чтобы вести перифитонный образ жизни. Например, известные многим устрицы. Устрицы могут неплохо шевелиться внутри своей раковины, но двигать раковину не могут. Их раковины обычно из таких немножко даже неправильной формы двух створок, более вогнутой и более плоской. Они живут прикрепленно на каких-то твердых субстратах и, в общем, никуда никогда в жизни не переползают. Являются перифитонными организмами. Это к вопросу о том, что перифитонные организмы могут быть большими. Или, например, тоже всем известное семейство семейство метелиды, куда, собственно, относятся мидии. Просто к этому семейству относится не только род мидия. Это очень вкусные двустворчатые моллюски, которые облепляют, если для них подходят условия обитания, практически не просто сплошным покровом любые твердые подводные объекты, а в несколько слоев, вытесняя друг друга. Это как раз хороший пример того, что организмы, перифитонные организмы, если им условия подходят, они облепляют вообще все. Ну, именно поэтому, кстати, мидий так несложно разводить. На самом деле, достаточно в благоприятных для их обитания месте поместить такие вертикальные канаты, и они будут облеплены сами собой очень плотным слоем. А на дне мидии тоже формируют порой сплошные ковры, и мелководные участки, где все дно покрыто мидиями, называются мидиевые банки. И вот с мидиевыми банками все интересно. Что вообще нужно перифитонным фильтрующим организмам? Им нужно, чтобы концентрация частиц органических веществ в воде была достаточно велика. Для этого идеально подходят небольшие морские заливчики, неглубокие. В них, соответственно, мидии размножаются в огромном количестве, покрывают все сплошным слоем и друг на друге тоже сидят. Но дальше возникает проблема. А если мы говорим о небольшом и достаточно отделенном от моря заливе, то мидии, их же там много, им же куда-то надо девать то, что они не переварили, продукты обмена веществ, ну, сюда же. А почему они здесь в таком количестве осели? Личинки мидий, я имею в виду, веллигеры. Ну, потому что это небольшой залив, в котором течение замедляется, как-нибудь закручивается. И вот здесь и оседать удобно личинкам было, и одновременно сюда заносит много взвешенных органических частиц, несомых водой. К сожалению, когда мидиевая банка достигает пика численности мидий, происходит неприятное. Отходы жизнедеятельности, которые мидии выделяют, они настолько загрязняют воду, что мидии начинают массово умирать. Как только мидии начинают массово умирать, их тела разлагаются за счет жизнедеятельности бактерий. На это тратится кислород. Уменьшается количество кислорода в воде, еще начинают умирать мидии, и, соответственно, в какой-то момент мидиевая банка может разом вся погибнуть. Вонь, которая от этого поднимает, начинает источаться, она чудовищная. Но через несколько лет, когда от этих мидий не останется и следа, ну, только раковины, новые веллигеры осядут, и все запустится по новой. Интересно, что в пресных водах тоже есть перифитонные двустворчатые моллюски. Но вот в центральной России можно встретить, особенно в тех реках, где есть судоходство. Сейчас поясню, почему. Таких замечательных существ, как представители рода дрейсена. Честно говоря, они похожи на мидий тоже, просто маленькие. Но это совершенно другое семейство дрейсениды. Как и мидии, они прикрепляются к каким-нибудь твердым объектам. За счет чего? За счет специальной так называемой биссусовой железы, которая выделяет нити биссуса, плотного такого вещества, которым можно заякориться на твердой поверхности. Собственно говоря, мидии точно так же прикрепляются. Поэтому, да, это полноценные перифитонные организмы. Они при желании могут отцепиться, но им будет очень неудобно. И как и многие перифитонные организмы, они формируют порой сплошные такие покровы на твердых объектах. Вот, например, ниже города Москвы есть места в Москве-реке, где просто все дно усеяно дрейсенами, буквально все. Интересно, что у них тоже личинка Веллигер. Вообще большинство пресноводных моллюсков, оно от вот этой планктонной личинки Веллигера отказалось, потому что мы обсуждали, в пресных водах иметь планктонную стадию не так удобно. А у дрейсен сохранился Веллигер, соответственно, расселяться они могут только вниз по течению. Я не зря упомянул, что чаще всего их можно встретить в реках, где есть судоходство. Но зато их Веллигеры прекрасно цепляются к днищам кораблей. И в результате на корабле вырастают взрослые дрейсены, ну а дальше все просто. Корабль поднимается вверх по течению, дрейсены размножаются, формируются веллигеры, и все, что ниже, заселяется дрейсенами. Следующий тип, про который мы будем говорить, мы потихоньку уже приближаемся к завершению, это тип бриозоа мшанки. Удивительные организмы, есть морские, есть пресноводные. Во многом они похожи на гидроидные полипы. То есть это тоже скопление отдельных зооидов с какими-то щупальцами, но единственные щупальцы у них образуют такую подковообразную структуру. А так идейно их колонии устроены так же. Общее тело, торчат отдельные зооиды и отдельные части тела, похожие на самостоятельные организмы. И все это покрыто общей оболочкой. В море их можно встретить достаточно часто. Это, понятное дело, фильтраторы. В пресных водах тоже. Если вы в пресной воде увидели на какой-нибудь палочке какие-то такие странные, непонятные наросты с дырочками, обычно это выглядит как такие что-то ветвящееся, но с дырочками. Положите в воду и посмотрите хотя бы под лупой. Вы удивитесь, когда из этих дырочек начнут высовываться щупальцы. Отдельно интересно, конечно, ну тут лучше бинокуляр для этого использовать, а смотреть, как они фильтруют. Потому что если кидать им какие-нибудь частицы, которые будут тонуть, прямо будет видно, как они создают ток воды. Прикрепленные организмы тоже являются перифитонными. Правда, есть, ну, например, ну, вот у нас один род пресноводных мшанок, колонии которого могут даже потихоньку ползать. Довольно странно для мшанок, но тем не менее, когда есть колония с такой общей подошвой, эта колония медленно-медленно, но может переползать. Поэтому вот тут вопрос, такое существо, несмотря на то, что все его родственники представители перифитона, можно называть перифитоном или нет? Хороший вопрос. Оторваться от твердой поверхности оно все-таки не может, ему надо за нее держаться. Не, ну как может, но не будет этого делать. Ползет очень медленно, но все-таки ползет. Ну, скорее, наверное, перифитон все же. Ну и в завершении мы с вами поговорим про тип членистоногие. Вообще, тип членистоногие – это тип, который меньше всего можно, за которым меньше всего можно ожидать наличие перифитонных организмов. А они там есть на самом деле. Ну, первое, про что мы будем говорить – это, наверное, надкласс ракообразные. Ну, я думаю, все в общих чертах представляют. Если вдруг нет, У нас была отдельная беседа про членистоногих. Можно к ней смело обратиться. Членистоногие – это организмы, тела которых разделены на какое-то количество сегментов. Эти сегменты несут парные сегментированные конечности. У древних членистоногих от большинства сегментов отходили вот эти членистые сегментированные конечности. В процессе эволюции количество конечностей и сегментов уменьшалось, конечности специализировались, приобретали специализацию, и тело членистоногих покрыто твердой сбрасываемой хитиновой кутикулой, покровом неклеточным, который выделяет их кожа, собственно говоря. Мы начнем говорить над классы ракообразные, но вообще, когда говорят про ракообразных, в первую очередь думают про речного рака. Но это явно не перифетонный организм, правда? Нет, конечно же. Вообще, если говорить про большинство ракообразных, то да, это существа, которых в перифетонности заподозрить тяжело. Ну, многие со школьной программы, я думаю, помнят. Опять же, если нет, у нас была отдельная беседа про членистоногих, что тело ракообразных разделено на две тагмы – голова, грудь и брюшко. Тагмы – это группа сегментов, выполняющих сходные функции, имеющие сходные строения. И от сегментов той и другой тагмы, от головы, груди и брюшка, отходят конечности, многие из которых являются ходильными конечностями, какие-то плавательными конечностями. Ну, в общем, как-то явно существа, рассчитанные на активное передвижение. Тем не менее, среди ракообразных есть перифетонные и очень важные перифетонные организмы. Значит, ну, для большинства ракообразных характерна планктонная личинка Nauplius. Достаточно потешно выглядит, как такое округлое шестиногое существо с одним глазом непарным. Плавает некоторое время, затем оседает и превращается во взрослого ракообразного. Планктонная личинка – это удобно. И действительно, среди ракообразных есть такая группа ракообразных – усоногие ракообразные, которые являются настоящими перифетонными организмами, причем очень значимыми. Ну, это то, что называют морские уточки, например, прикрепляющиеся такой длинной ножкой, основная часть тела у них закрыта такими створками, между которыми они высовывают свои конечности, с помощью которых фильтруют. Их неспроста называют усоногие ракообразные. Действительно, их ноги похожи на усики, которыми они вот так вот, загребая воду, фильтруют. Ну, опять же, понятно, перешел к перифетонному образу жизни, изволь становиться фильтратором, так или иначе. Также, да, относятся морские желуди. Ну, я думаю, многие видели такие странные наросты, из которых как будто клюв торчит, на различных твердых объектах в морях. Они же встречаются на китах, и, судя по всему, когда, знаете, киты так эффектно выпрыгивают из воды, они как раз пытаются избавиться вот от таких вот обрастателей, которые ухудшают их гидродинамические свойства. Если мы разрежем вдоль вот такой один морской желудь, мы увидим интересное, что вот домик, вот внутри сидит сам рачок, вот свернуты его ножки, которые выглядят как усики. Он, соответственно, закрывается. И надо заметить, что многие виды усоногих раков так плотно могут закрывать вот эти створки своего домика, что прекрасно переживают некоторое количество часов без воды и могут вообще жить в приливно-отливной зоне без проблем. А вообще с этими существами связана потрясающая история. Был такой ученый Конрад Геснер, в Швейцарии в 16 веке жил. Он задался идеей создать первую правдивую энциклопедию про животных. Собственно, назвал ее «История животных». Почему правдивую? Потому что до этого было много энциклопедий про удивительных животных в средние века написанных. Даже такой отдельный жанр выделялся – бестиарий. Бестиарии – это были средневековые энциклопедии удивительных организмов. Так вот, в этих бестиариях кого только не было. И драконы, и единороги, вот это все. Соседствовали с совершенно обычными созданиями, реальными животными. Вот Конрад Геснер в XVI веке задался целью отделить правду от вымысла. В основном у него получилось, ну, хотя понятно, что вот, например, кита он никогда не видел, но очень постарался описать его максимально правдиво. Видите, он даже обратил внимание, что кит – это не рыба, а кит – это млекопитающий, кормит детенышей молоком. Ну да ладно, не совсем у него получилось разобраться, у него там единорог, например, единорог он продолжал считать реальным организмом. Но самое удивительное, что мы можем найти у него в многотомном труде всей его жизни «История животных», это упоминание таких существ, ну, по-английски они называются «barnacle goose», ракушковые гуси. Дело в том, что в средние века была очень популярна легенда про то, что есть какие-то волшебные деревья, растущие над водой, на которых развиваются гуси, особые гуси, barnacle gooses. Эти гуси падают, если с деревьев, если они падают в море, то становятся нормальными птицами, если падают на сушу, то погибают. В огромном количестве бестиарий, вот этих средневековых энциклопедий удивительных существ, мы найдем примерно такие картинки. Это был супер популярный, ну, для людей того времени не мифологический, а просто такой сюжет про удивительных животных. На самом деле он был настолько популярным, скорее всего, вот почему. Дело в том, что, понятно, в пост мясо есть нельзя. Но можно иногда позволять себе морских гадов. И вот монахи католических монастырей, которые располагались на побережье Европы, они в какой-то момент решили, что, слушайте, а если есть такие гуси, которые растут на деревьях, это же не животные точно, да? Ну, похоже на животных, но не животные. Ну, или в крайнем случае явно какие-то морские гады, но не птицы. Значит, их в пост можно. Даже Папе Римскому пришлось в свое время вмешаться и отдельно издать эдикт о том, что понятия не имею, откуда такие гуси берутся, но есть их в пост все равно нельзя. На самом деле речь шла о двух видах казарок, черной казарке и белощекой казарке. Почему так получилось? Ну, не на пустом же месте. Нет, можно, конечно, подумать, что это был заговор монахов прибрежных монастырей, чтобы все-таки казарок употреблять в пост. На самом деле, скорее всего, исходно нет. Дело в том, что никто из европейцев не видел, где казарки гнездятся. Никто не видел их гнезд, никто не видел их яиц. Но объясняется на самом в реальности просто. Они гнездятся летом, улетают далеко на север. И там гнездятся, в полярных областях. Поэтому не увидишь в тех местах, где вот родилась легенда про barnacle gooses, гнезд, яиц и птенцов казарок. У Конрада Геснера и его современников, вот, собственно, Конрад Геснер чувствовал, что здесь что-то не так, но даже в середине XVI века, когда он писал свою книгу, он обратился к нескольким уважаемым людям в разных регионах Европы, написал им письма с вопросом: слушайте, а правда такое есть или нет? И все в один голос ответили, что лично видели такие деревья, с которых падают эти вот гуси. У Конрада Геснера и его современников обычно изображается это вот так вот. Такие деревья, но мы-то уже с вами понимаем, о ком идет речь. Об усоногих раках. Дело в том, что действительно, как и подобает перифитонным организмам, они иногда облепляют плотным слоем те объекты, на которых им удобно жить. Если в море упало дерево, Это дерево некоторое время плавает, на него садятся личинки усоногих раков. Если ты перифитонный организм, тебе удобно жить на чем-то плавающем, потому что тебя все время носят туда-сюда, больше шансов, что в какой-то момент ты наешься. Ну а дальше представьте, это дерево выбросило на берег, и с него свисают вот такие вот штуковины. Очевидно же. Очевидно же, что это похоже на клюв и похоже на перья. Вот так как-то и родилась из странного облика перифитонных усоногих ракообразных легенда о гусях, которые рождаются на деревьях, свисающих над морем. Ну, совсем в завершении хотелось бы рассказать про то, что перифитонные организмы встречаются и среди класса насекомые. Ну, в первую очередь, среди отряда двукрылые. Есть такое семейство хирономиды, комары-звонцы. Похоже на кровососущих комаров, но ни в коем случае к ним не относятся. Это отдельное семейство. Кровь они не пьют, питаются нектаром. Отличаются очень опушенными усами, антеннами. А их личинки живут в воде. Называют их мотыль. Ну, аквариумисты и рыбаки с ними знакомы. И интересно, что среди этого семейства очень много совсем маленьких представителей, там в районе миллиметра-двух, и вот их личинки тоже миллиметровые буквально, ну, иногда двухмиллиметровые, они ведут вполне себе перифитонный образ жизни. То есть они строят домики небольшие на камнях и сидят все время. Поэтому в пресных водах вот есть даже перифитонные насекомые. Но, наверное, самыми яркими нашими перифитонными насекомыми являются представители семейства симулида, мошки. Те самые 2-3 миллиметра длиной мошки, которые очень больно кусают за счет того, что сгрызают кусочек кожи, отрыгивают слюну, содержащую антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови, и дальше начинают слизывать выделяющиеся капельки крови. А ужасные создания могут натурально сожрать человека заживо. Ну, в смысле, умрет он, конечно, не от того, что они его обладают до костей от болевого шока, но тем не менее ужас. А вот личинки у них совершенно очаровательны. Их личинки являются перифитонными организмами. Они немного такой кеглевидной формы. Цепляются задним концом брюшка за какой-нибудь твердый объект и против течения выставляют свои фильтрующие веера. Вот здесь они изображены. Периодически они просто облизывают эти веера. Это перифитонный организм, который может перемещаться, но, честно говоря, не очень любит это делать. Соответственно, питается он с помощью пассивной фильтрации. Ну, мы с вами познакомились с основным разнообразием, так по верхам его задели, перифитонных организмов, и заметили, что у всех у них, несмотря на то, что относятся они к совершенно к разным эволюционным направлениям внутри царства животные, для всех для них характерно примерно один и тот же характерен набор сходных черт. Они так или иначе являются фильтраторами, а для них характерны планктонные личинки, ну, либо не характерны, если они, вот как, например, личинки мошек, сами являются личинками, у них расселение выполняют взрослые стадии, которые, прошу прощения, крылатые, в общем, зачем им эти планктонные личинки. И также можно заметить, что они довольно сильно, если это не целиком тип, как у там губок или у стрекающих, представленные в основном планктонными организмами, то они довольно сильно, перифитонными организмами, то они довольно сильно отличаются от тех своих сородичей, которые ведут неперифитонный образ жизни. Я немножко не ту презентацию запустил. Я прошу прощения. А пока мы сейчас, если на вопросы будем отвечать, я могу запустить другую презентацию? Да, у меня нет последних нескольких слайдов. Сейчас.
1: Да, вопросы.
0: Так, я остановил, Диман. Да,
1: вопросы уже накопились, так что есть на что отвечать.
0: Да, я, собственно, готов отвечать на вопросы сейчас и параллельно просто тут...
1: Комментарий к лекции.
0: Предпоследнюю, а не последнюю открыл версию презентации, прошу прощения.
1: Комментарий к вашим лекциям, лекции Вадима Маринского, самые недетские лекции на Архе. Вот так.
0: По-разному можно этот комментарий трактовать, но да.
1: Возможно, из-за того, что вы показываете ужасное и прекрасное одновременно.
0: Так. Да, если есть вопросы, я готов отвечать.
1: Да, есть вопрос. Бывают ли или были когда-то в прошлом прикрепленные наземные животные, но не паразиты?
0: Прикрепленные наземные животные, но не паразиты. Ну, на самом деле, прикрепленных наземных животных обычно не бывает по той простой причине, что им просто нечего будет есть. Ну, если мы, опять же, говорим не про паразитов. То есть, почему можно себе в водной среде позволить быть прикрепленным? Потому что в воде мимо тебя будет нести довольно много еды. А если ты живешь на суше, воздух не может нести мимо тебя большое количество еды. Соответственно, да и какое-нибудь вообще вменяемое количество еды необходимое. Поэтому нет. То есть вот прямо таких организмов, которых можно было бы назвать перифитонными, в наземно-воздушной среде мы не встретим. Хотя фильтраторы, например, есть. То есть формально ведь паук, который строит паутину, он формально-то фильтратор, да? Но все-таки даже если ты фильтратор в наземно-воздушной среде, надо быть подвижным.
1: А каким образом губки ползают без мышц и как выбирают направление?
0: Это очень интересный вопрос. Дело в том, что... Сейчас, секундочку. Да, все, отлично, супер, да. Дело в том, что, как я уже говорил, тело губок, оно состоит из разных типов клеток, выполняющих разные функции, но они не образуют ткани. Собственно, клетки внутри тела губки могут довольно свободно перемещаться, и большая часть клеток тела губок относится к группе клеток, которые называются амебоциты. Ну, цитос – клетка, амебос – амеба, бесформенный. Можно догадаться, что это клетки, которые перемещаются внутри тела губки как амебы. Соответственно, в принципе, вот это вот такая, если представить для себя тело губки как на самом деле подвижную клеточную массу, которой она и является, то есть губки, которые могут потихоньку перестраивать свое тело. И, соответственно, это на самом деле не движение, это как бы разбор своего тела и потихоньку перенос его на небольшое расстояние рядом. Так что это не такое движение, как у остальных животных.
1: Вы хотите презентацию запустить?
0: Да, можно я...
1: Да, демонстрацию экрана.
0: Да, все.
1: Ага.
0: Все, да, великолепно.
1: Что мы
0: здесь видим? Да, значит, совсем такая завершающая точка. Вот мы поговорили про... Да, я прошу прощения, что не ту версию запустил презентации. Мы с вами поговорили про разнообразие перифитонных организмов, прикрепленных. Но важно понимать, что даже в том типе, к которому относимся мы с вами, это тип хордовые, тоже есть перифитонные организмы. Ну, позволю себе напомнить, что тип хордовые делится на три подтипа. Это бесчерепные, это оболочники, они же личиночно-хордовые, и это позвоночные. И вот среди позвоночными из них являются только позвоночные, бесчерепные оболочники, несмотря на то, что делят с нами один тип, это беспозвоночные, позвоночника у них нету. Подробнее про них у нас был отдельный рассказ, и там я и про то, что такое хорда, и позвоночник, все это рассказывал, поэтому если тут есть какие-то вопросы, проще просто обратиться к этой беседе. Так вот, представители подтипа позвоночники, представители подтипа оболочники, среди них есть совершенно удивительные создания, класс асцидии. Выглядят они как прикрепленные, не способные куда бы то ни было двигаться бочонки с двумя отверстиями. Через одно вода засасывается, через другое выталкивается. Они фильтраторы, как и положено быть перифитонным организмом. Фильтрация у них происходит в глотке, в которой есть большое количество щелей. Изнутри глотка выслана слизью, соответственно, на ней залипают питательные частицы и просто стекают в пищеварительную систему. Щели открываются в такой карман внутри тела, который открывается как раз отверстием наружу. И да, это наши собратья по типу, но, честно говоря, не очень на нас похожи во взрослом состоянии. А вот их личинки, правда, они недолго такими остаются, являются подвижными существами, которые плавают. У них худо-бедно развита нервная система, то есть у них даже есть нервная трубка. Это характерный план строения нервной системы, встречающийся только у представителей типа хордовой. У них есть та самая хорда, органы чувств, ну, не то чтобы очень хорошо развиты, но, по крайней мере, есть. А затем в какой-то момент их личинка оседает на дно, прикрепляясь головой к твердому субстрату, к твердой поверхности, и превращается вот в такой просто фильтрующий бочонок. На губку вообще, честно говоря, похожий, хотя, конечно, устроенный значительно сложнее. Тут и ткани есть нормальные, и все. Но, например, нервная трубка утрачивается. Нервная система остается, но она становится суперпростой. Хорда полностью утрачивается. Ну, как и положено перифитонным организмам, фильтраторы. Да, вот здесь как раз метаморфоз преобразования личинки во взрослое показан. Ну, из интересного, вкратце я упомяну, что они в процессе эволюции очень сильно отличились тем, что кислород у них в крови транспортирует белок, содержащий не железо, как у нас, не у нас это гемоглобин, соответственно, не медь, как у ракообразных, у них гемоцианин, а у них ванадий содержит, гемованадин. Ну, вообще очень интересные организмы. Если не знаете про них, очень рекомендую послушать наш разговор про них. Вот. Но так, да, существа, которые являются вполне себе перифитонными, и при этом мы делим с ними один тип. То есть даже в нашем типе есть перифитонные организмы. Так, все, вот на этом теперь точно все. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы еще.
1: Да. Вопросы. Везет по гонофорам. А почему у нас нет бактерий, которые нас кормят?
0: Вопрос на самом деле интересный. Ну, почему у нас нет хемосинтезирующих бактерий, которые используют энергию химических реакций для того, чтобы нас кормить, это понятно, потому что для этого нужна какая-то особая среда, где эти химические реакции идут и возможны. А вот что касается бактерий или каких-нибудь одноклеточных эукариотических организмов, ну, то есть организмов, генетический материал которых заключен в ядро, которые бы могли фотосинтезировать и жили бы в наших тканях, вообще было бы удобно, да, как бы вместо того, чтобы поесть, выйти с утра на балкон голым, расправить свои зеленые руки навстречу солнцу, ну да, если гипотетически представить, как бы должны были в нас, где бы должны были в нас обитать эти фотосинтезирующие симбионты, понятно, где-то прямо в верхнем слое кожи. Подышать, ну, соответственно, набрать, правда, здесь нужен был бы углекислый газ, наоборот, а не кислород, потому что именно из его молекул строили бы органические вещества, эти фотосинтезирующие симбионты, но, собственно, углекислый газ вполне себе содержится в атмосфере, понятно, растениям же хватает, попить водички и позавтракать таким образом. Было бы удобно, но нет. На самом деле у разных групп беспозвоночных животных, обитающих в воде, симбиотические фотосинтезирующие одноклеточные организмы встречаются не то чтобы часто, но регулярно, я бы так сказал. То есть таких примеров много. И у нас была даже беседа, посвященная питанию беспозвоночных. Вот я там довольно много говорил про животных, которые фотосинтезируют, питаются в основном как растения. Причем там есть разные варианты того, как это реализуется, некоторые довольно экстравагантные. Но у наземных животных такого не встречается. Наземная среда, видимо, все-таки не очень подходит для этого. Ну, потому что наземная среда требует несколько другого обмена веществ. И, видимо, вот физиологические особенности наземных организмов не позволяют им обзаводиться внутренними такими фотосинтезирующими симбионтами. И на самом деле в целом для, я бы сказал, для типа хордовые это, помимо всего прочего, не то чтобы характерно. То есть вот для всех этих групп, что для там бесчерепных, что для оболочников, что для позвоночных, у них не встречаются фотосинтезирующие симбионты. Другое дело, что, ну, например, у каждого человека, у взрослого человека примерно 1,5-2 килограмма его веса – это вес бактерий, которые живут в его теле, в первую очередь в кишечнике. Они не являются, они не синтезируют органику из неорганики, но они обеспечивают нам нормальное переваривание веществ, и без них мы бы жить не могли. И, может быть, это удивительно прозвучит, но количество клеток бактерий в нашем теле сопоставимо и даже немножко больше, чем количество наших собственных клеток. Просто бактериальные клетки меньше ощутимо. Но поэтому симбиотические бактерии, бактерии-сожители, у нас, конечно же, есть. Они много делают нам хорошего. Иногда, правда, начинают шалить. Но это отдельный разговор. Но именно фотосинтезирующих или хемосинтезирующих среди них нет. Потому что, видимо, неудобная среда обитания наземные организмы. И, к тому же, представители типа хордовые. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
1: Рассказы – это комментарий. Рассказы про таких необычных организмов, вдохновение для придумывания фантастических миров.
0: Вполне себе, да.
1: Что-то типа «Чужие среди нас». Следующий вопрос. Вопрос, конечно, не зоологический, но почему мидиевые банки, они же совсем не похожи на банки?
0: Вопрос хороший. Я честно могу сказать, что у меня нет на него готового ответа. Я подозреваю, возможно, ну вообще как бы, возможно, слышали, что скамейки на кораблях и лодках называются тоже банки. То есть исходно банка, если не изменяет память, это, собственно, с итальянского скамья переводится, а, собственно, банк, это на самом деле слово, происходящее от вот этого слова банка, скамья, потому что скамья это было место, как бы рабочее место менялы, который менял деньги. И отсюда, кстати, банкрот, банкрот, то сломанная скамейка, если менялы как-то действовал нечестно, то ему публично ломали скамейку и вот как бы объявляли банкротом человек со сломанной скамейкой. Я подозреваю, что мидиевая банка – это что-то в эту сторону. Не в смысле банка, стеклянная банка, а банка в смысле плоский какой-то выступ, место с плоским дном. Но это мое предположение, то есть… Но я...
1: Вот тут есть предположение точно, у наших слушателей.
0: Точно, боюсь, не отвечу.
1: Предположение у наших слушателей есть.
0: Попросите. Да. Да.
1: Мидиевые банки – это потому, что запускаешь туда миди, а потом забираешь их с процентами.
0: Да, это замечательно, но... Да. Нет у меня в оперативной памяти ответа на этот вопрос.
1: Вопрос то ли по лекции, то ли нет, не совсем, но...

0: крепится и все. Поэтому нет, паразитами, паразитами называть их нельзя.
1: Вот тут еще говорит, что банка – это еще и отмель.
0: Ну, да, дальше отсюда возникает, нет, банка и в принципе, да, отсюда возникает вопрос, почему это место называется именно банкой. Ну, да. Я предположил, но я вот я. И насколько. Нет. Не берусь сейчас.
1: У комаров звонцов в каком месте звенит? Или они чем там звонят? Вопрос о происхождении названия.
0: Вопрос происхождения названия комаров звонцов, он. Действительно, не, действительно интересный, потому что когда мимо вас пролетает одна хиронамида, один комар-звонец, ну, никакого звона вы не слышите. Соответственно, почему звонцы-то? Я, вы знаете, долгое время не понимал. То есть, да, в литературе указано, что они издают в полете звенящий звук. Ну, не слышно этого никакого звука. Ну, хоть обслушайся, посади звонца в банку, прислушивайся, ничего не слышно. До тех пор, пока однажды во время нашей монгольской экспедиции 2012 года мы не встали лагерем на берегу озера Айракнур, и ночью к нам не прилетело скопление комаров-звонцов. Стая комаров-звонцов издает звук. Ну, представьте себе, что у вас над ухом не на полную громкость, но орет сирена. Вот настолько интенсивный звон. И он действительно звон, довольно такой высокочастотный. Ужасно. Спать совершенно невозможно. Поэтому, когда они образуют большие скопления, да, они действительно звонят.
1: Почему они все такие красивые и красочные? Даже мотыль.
0: Из-за тех веществ, которые в них содержатся. Ну, если мы говорим про окраску. Вообще, на самом деле, окраска... это хорошая идея, кстати. Про окраску беспозвоночных можно как-нибудь отдельно поговорить, потому что окраска беспозвоночных, на самом деле, имеет очень разные биохимические причины. И у мотыля тоже, но это отдельный разговор.
1: Оболочники выглядят жутковато, как отдельные органы.
0: Ну, вы знаете, вообще для организмов, которые в процессе своей жизнедеятельности Да, кстати, вы знаете, я параллельно сейчас, прошу прощения, меня тоже просто вопрос про банку заинтересовал. Я, видимо, был прав, да. Собственно, ну, предлагается, правда, что это от немецкого и нидерландская подводная банка про отмель, что это от банк скамья. Ну да, видимо, имеется в виду... Будьте здоровы. Видимо, имеется в виду, как я и предположил, что речь о каком-то плоском возвышении на дне. Действительно, мидиевые банки часто образуются на каких-то участках с плоским дном, которые являются отмелями. Вот. Ну, либо, соответственно, вот как я описал, в таких заливах. Поэтому, да, судя по всему, мое предположение оказалось верным, что это от слова «скамья» на самом деле. Да, прошу прощения. Какой вопрос был сейчас? Повторите, пожалуйста.
1: Предыдущий вопрос.
0: Да.
1: А это был просто комментарий, что оболочники...
0: Я просто сказал, на самом деле так часто бывает, что организмы, которые в процессе эволюции очень сильно упростили свое строение, они выглядят действительно как-то жутковато. Вот так вот, да, так с упростившимися организмами так бывает.
1: Получается, следующий вопрос, получается, в общем, море более обильная и удобная среда для жизни?
0: Mm, смотря для какой.
1: И то чем есть, что?
0: Я напомню, ну, видимо, чем наземно-воздушный, я напомню, что сегодня мы говорили про перифетонных организмов, про прикрепленных организмов, либо намертво, либо про тех, кто очень...

0: очень слабо, может передвигаться. И для них водная среда удобна, наземно-воздушная нет, неудобна. Если мы вообще зададимся вопросом про всех живых существ, где живым существам жить удобнее, то мы обнаружим, что за последние 500 с лишним миллиарда лет на нашей планете сформировалось 3 крупные биоты. Биоты – это совокупность живых организмов. Океаническая биота – разнообразие живых существ, которое тяготеет к воде с океанической соленостью 33-35 промилле. Ну, промилле, там, 33 промилле – это означает, что в литре воды находится 33, примерно 33 грамма солей. Так вот, океаническая биота – пресноводная биота и наземная биота. И там есть свои плюсы, и там есть свои минусы. Собственно, поэтому они заселены разными организмами. Ну и есть еще отдельная, судя по всему, биота, обитающая в толще коры нашей планеты. Но про нее мы еще недостаточно хорошо знаем.
1: Есть ли кто-то из этих прикрепленных опасных, ядовитый для человека? Кого стоит опасаться?
0: Ну, например, актиний. Ну, если мы говорим именно про прикрепленные стадии, то например, среди коралловых полипов есть актинии, которые могут ощутимо больно человека ужалить. Ну, а вообще среди стрекающих, что среди сцифоид, что среди класса сцифоидные, что среди класса гидроидные, их прикрепленные стадии обычно как раз не опасны для человека, а вот их стадии медузы, планктонные, очень даже опасны многие. Формально-то это один и тот же организм. Вот. Но вообще обычно из, в общем, прикрепленные организмы, я бы сказал, не слишком опасны, но вы знаете, одновременно с этим есть очень простое правило. Если ты находишься, например, на коралловом рифе, то лучше ничего не трогать, если ты не понимаешь, что ты хочешь потрогать.
1: Как пагонофоры передают симбионтов при размножении?
0: Они заселяют их трофосому. То есть на самом деле это бактерии, которые живут и в среде вокруг. То есть не только у них живут, они и вокруг живут. Просто в трофосоме им живется идеально. Поэтому они там размножаются в таких количествах. Это как бы мешок, в котором пагонофоры создают им идеальные условия. Ну, точно так же, как у нас вот в кишечнике, там около, ну, взрослого человека под 2 килограмма бактерий живет. Это те же самые бактерии, которые живут и вокруг. Просто там для них удобная среда обитания, они туда попадают, живут и помогают нам переваривать пищу. Ну, пагонофор примерно так же.
1: Давайте последний вопрос. Мы уже почти 2 часа в эфире.
0: Да.
1: Да, совсем последний вопрос.
0: Да, я прошу прощения, я сегодня долго.
1: Да, ничего, я думаю, нашим слушателям нравится. А вот муравьиный лев, например, который сидит в земле и ждет, пока кто-то в дырку свалится, он перифитонный?
0: А, вы знаете, вы хороший пример привели. Ну, наверное, это максимально близко к тому, что на суше можно считать перифитоном, но на самом деле нет, конечно, потому что он сам подвижный. Если ему не понравится, он просто переползет в другое место. Хотя, ну да, пожалуй, вот это один из тех примеров, которые из наземных организмов максимально близко подходят к тому, что можно назвать, что похоже на перифитонные организмы. Вот, но к нему такой термин не применяется, потому что термин перифитон, как я сказал, используется только для водных существ. Но пример с муравьиным львом прям отличный, я бы даже сказал.
1: Комментарий последний. Барнаклы из Half-Life хорошо подходят под тему лекции. Если вы знаете, о чем речь.
0: Да.
1: Ну хорошо, спасибо. Увидимся через 2 недели, да?
0: Да.
1: В это же время.
0: Да. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания.

0: Всем доброе утро! Сегодня я хотел бы рассказать о новости, которая уже появилась в 2021 году. Казалось бы, год только начинается, однако некоторые палеонтологи уже успели сделать много чего полезного и интересного. И, как несложно догадаться, это были китайские палеонтологи в первую очередь. Ну ладно, еще американцы немножечко постарались. Итак, международный коллектив исследователей под руководством палеонтолога Тянь Гана сделали исследование очень известной, по крайней мере, на территории Китая, формации Доушаньто. В принципе, из этой формации уже много чего хорошего добывали. Хороша она в первую очередь своим возрастом, ведь это как-никак эдиакарский период, то есть породы возрастом порядка 600 миллионов лет. И содержат они, соответственно, в себе очень древние организмы, одни из самых первых. Мы, в принципе, неоднократно уже тут рассказывали о различных представителях эдиакарской фауны. Всякие странные блинообразные эти дикинсонии, похожие на перышки петелонамы и прочее, прочее. Вот китайская формация Доушаньто очень хорошо дополняет все это многообразие. Там есть замечательная формация Вэн, я бы даже сказал так, подформация, часть формации Доушаньто. Это породы возрастом где-то порядка 580 миллионов лет, но хороши они вот прям уникальной сохранностью. Это то, что ученые называют лагерштеты, когда сохраняются даже какие-то мягкотелые организмы. Причем в этой части формации Доушаньто под названием Вэн сохраняются фосфатизированные 3D-объекты. Это очень приятно, потому что можно их как бы рассмотреть с разных сторон и получить гораздо более полное представление, чем просто от какого-то отпечатка. Пожалуй, самой известной фауной из Доушаньто являются эмбриончики. Вот такие очень странные крошечные шарики, которые реально похожи на эмбрионы, допустим, каких-нибудь иглокожих. Много по их поводу было всякого там шума. Вы можете найти интересные статьи на эту тему на сайте Elementor.ru и так далее и тому подобное. Но, собственно говоря, сегодня-то речь не об этом. Сегодня присмотрелись к другой части формации Доушаньто, к самой, можно сказать, основанием этой формации, то есть к самым-самым ранним породам эдиакарского периода, вот буквально на границе с криогением, возрастом порядка 635 миллионов лет. И в этих породах, причем, что интересно, наземного происхождения, обнаружили какие-то странные нити, которые были интерпретированы как грибы. Чего в этом хорошего? Хорошо, во-первых, то, что мы нашли древние грибы, это круто. Хотя, с другой стороны, те, кто чуть-чуть, так сказать, уже успел испачкать ботинки, гуляя по бескрайним полям палеонтологии, те знают, что, в принципе-то, как бы грибы известны из более древних пород. Уже находили грибы возрастом 900 миллионов лет, грибы возрастом 1,5 миллиона лет, а вот несколько лет назад вообще была сенсационная находка, вот в пузырьках лавы нашли вроде бы нити, похожие на нити грибов, возрастом 2 миллиарда 400 миллионов лет. Если это действительно грибы, то получается грибы вообще одни из самых древних эукариотических существ, то есть, возможно, древнее, чем те же животные и растения. А тут всего-то навсего 635 миллионов лет, ерунда какая-то. Но это наземная часть формации. То есть получается, что это самые древние наземные грибы и вообще одни из самых древних, досконально доказанных наземных форм. До этого грибы находили возрастом где-то 400 миллионов лет, то есть существенно моложе. И, в общем-то, в тех породах уже известны были растения, и, в принципе, уже достаточно разнообразная была экосистема на суше. А тут вроде ничего не было, только бактерии и вот эти самые грибы. Причем грибы нашли в трещинах, так называемых карстовых трещинах внутри известняков, которые, скорее всего, сформировались из-за перепадов температур после окончания криогения. То есть когда Земля-снежок, о которой вы наверняка слышали, начала оттаивать. И вот как раз, соответственно, у нас породы начали трескаться от прогрева, а водичка начала течь по трещинам многочисленным, их расширяя. И вот в этих вот сильно увлажненных условиях стали расти грибочки. Это замечательно еще и потому, что грибы, вырастая в трещинах, могли помогать разрушать породу дальше и дробя горные породы, они могли способствовать сносу различных органических веществ в океаны. В то время океанам надо было как-то восстановиться после существенного похолодания, и было бы очень неплохо, если бы хоть что-то жизнь поддержала. И возможно, что этой самой поддержкой были как раз грибы, которые помогали осуществлять круговорот веществ в природе. Ну, в общем, хорошо, замечательно, все вроде бы с грибами хорошо. Единственное, что с ними плохо, ну, это их внешний вид. Ну, это ниточки. Ну, в принципе, для грибов это нормально, но при этом они перитизированные, то есть сейчас они практически полностью сложены из минералов. Каждый раз, когда геологи видят такие образования, они там кривят нос и говорят, что, скорее всего, это все минеральные образования. Вот я уже последние, пожалуй, месяца три, наверное, разбираю коллекцию минералов в Дарвиновском музее, и уже каких только минералов не видел. Там есть какие-то действительно очень похожие на листики, там древовидные формы. Ну, почему бы действительно и этой странные вот ниточки из доушаньто не быть просто минералом. Но есть существенные отличия. Ну, например, минералы никогда не будут закономерно ветвиться, а вот эти вот формы ветвятся. А потом, там, в общем-то, ученые серьезные, они много там, всяких исследований провели, много с чем сравнили, прежде чем сделать какие-то выводы. Можно было предположить, что это, допустим, нити каких-то бактерий. В принципе, бактерии тоже так делают. Но, как правило, бактериальные формы сильно меньше. Есть, правда, замечательные серные бактерии, которые тоже формируют нити очень похожего размера. Например, в Австралии в породах возрастом где-то 3 с лишним миллиарда лет находили очень похожие нити. Но опять же, ветвятся они немножечко иначе. Их и с водорослями сравнили, еще много с чем. Ну и вы пришли к выводу, что действительно из всего многообразия всяких разных нитей, которые известны науке, эти нити больше всего похожи на грибные. Потом их изучили со всех сторон всеми возможными и невозможными способами для того, чтобы окончательно убедиться, что ошибки никакой нет. Провели всякие там, ну, КТ, МРТ, это уже прям вообще классика, ну, а также такие экзотические исследования, как ФТИР-спектроскопия, Романовская спектроскопия, или вон некая CLSM, черт его знает, что это такое, но вот китайцы знают, и они говорят, что это вот все вот прям подтверждает, что все хорошо. Больше того, даже вроде какую-то там немножечко какой-то части органики нашли. Так что хочется надеяться, что китайцы знают, о чем говорят, что ошибки здесь никакой нет, и у нас теперь есть самые древние грибы, с чем я вас всех и поздравляю. Ну и на этой радужной ноте я перехожу ко второй части наших утренних дайджестов, а именно к ответу на ваши вопросы. Парочка вопросов с последнего ролика, посвященному «Властелину копья», я уже подобрал, и вот хотел бы пытаться на них ответить. Вот человек с ником Рлоксли, надеюсь, я правильно его произнес, и очень интересовался происхождением птиц. Вычитал он, что вроде бы есть такая теория, то, что птицы могли произойти не от ящеротазовых динозавров, а от птицетазовых и ящеротазовых динозавров одновременно. То есть птицы имеют такое комплексное происхождение. Ну и, соответственно, интересуется, действительно ли есть такая гипотеза, или это какая-то просто утка, и есть ли вообще какие-то объективные доказательства, там, не знаю, генетические или морфологические, что птицы произошли именно от ящеротазовых динозавров, а не от кого бы то ни было еще. Могу сказать, что на самом деле палеонтологи, конечно, заметили, что таз птицетазовых птиц очень похож на таз птиц. А вот таз ящеротазовых динозавров вроде как не очень похож. Но на самом деле на этом сходство между птицетазовыми динозаврами и птицами и заканчивается. Вот еще в 1916 году некий исследователь Хейльман сам же выдвинул гипотезу о том, что, наверное, птицы могли бы произойти от птицетазовых динозавров, и сам же после этого расписал десяток пунктов, что этого быть не может, потому что не может быть никогда. Чуть позже, в 70-м году, другой исследователь, кстати говоря, на самом деле такой знаковый палеонтолог, зовут его Питер Малькольм Гальтон, он в том числе, помимо многочисленных других заслуг, сказал, что птицетазовые и ящеротазовые динозавры – это монофилетическая группа, то есть они близкие родственники. Таким образом, он возобновил интерес к динозаврам, и там новый у динозавров ренессанс начался. Но не суть важно. Так вот, в 70-м году Гальтон тоже написал работу про происхождение птиц и про птицетазовых динозавров, где он еще раз поднял этот вопрос и подробнейшим образом рассказал, что это вот решительно не так. что действительно птицы произошли именно от ящеротазовых динозавров, а к птицетазовым они не имеют никакого отношения. Причем, самое любопытное, что даже если взглянуть на тот самый таз, то окажется, что он лишь издалека похож у птицы и у птицетазовых. Я напомню, что таз состоит из трех костей. Это подвздошная кость, которую мы сейчас трогать не будем, она у всех примерно одинаковая, а также лобковая и седалищная. Так вот, у ящеротазовых динозавров лобковая кость торчит вперед, а седалищная назад. Получается вот такой вот как бы симметричный более-менее таз, и вперед и назад отросток. У птицетазовых и у птиц и лобковая и седалищная идут назад, но у птиц лобковая и седалищная идут целиком назад, и вперед практически никаких отростков нет. А на самом деле, если присмотреться к тазу птицетазовых динозавров, оказывается, что лобковая кость имеет тоненький отросточек, идущий вперед. Просто он идет вот прям буквально по кромочке подвздошной кости, и не очень-то заметно. То есть это определенная конвергенция, то есть сходство, ну, можно сказать, случайное, может быть, из-за каких-то схожих адаптаций, которые были нужны, может, еще из-за чего-то, но никоим образом не показывающее родство птицетазовых динозавров и птиц. Если мы будем дальше разбираться в строении конечностей, там, посмотрим на отверстия в черепе, мы тоже увидим, что как бы между птицетазовыми динозаврами и птицами сходства практически никакого нет. Так что, возвращаясь к вопросу, значит, сейчас такой теории точно нет. То есть сейчас есть некоторые ученые, которые считают, что все-таки птицы произошли вообще от другой ветви каких-то рептилий, не от динозавров. Но таких, правда, сейчас мало осталось. И есть те, кто считает, что от ящеротазовых динозавров. Все. Больше других версий о происхождении птиц нет. Ну и второй вопрос, на который я сегодня хотел бы ответить, его задал некий Урфин Джус. Где-то я слышал это имя. Ну ладно. Так вот, он интересуется пернатыми тираннозаврами. Ну, а, в общем-то, как бы вопрос звучит так, были ли, собственно говоря, тираннозавры пернатыми, али нет? Вот, скорее всего, таки нет. По крайней мере, известно, что взрослые тираннозавры не имели перьев ни на ногах, ни на брюхе, ни на голове. Откуда это известно? Ну, просто из-за отпечатков кожи тираннозавра, сохранившихся именно с этих частей тела. Единственное, сейчас еще не нашли отпечатков спины тираннозавра. В общем, ни один тираннозавр кверху лапками не повалялся, там не покатался по травке и, к сожалению, спинку не отпечатал. Поэтому те, кто очень надеются все-таки, что у тираннозавров были перья, могут нарисовать перья на спине вот таким вот как бы хохолком или же, не знаю, там этим гривкой. Но как бы ну, фантазировать здесь можно, но, опять же, никаких объективных доказательств, что были перья, нету. Скорее всего, не было. Некоторые еще думают, что, может быть, у детенышей тираннозавров были перья, потому что у предков тираннозавров, скорее всего, перья были. А, по крайней мере, группа так называемых динозавров процератозавров, которые считаются либо предками тираннозавров, либо их близкими родственниками, были оперенными. Поэтому возможно, что действительно детеныши тираннозавров сохраняли вот предковые черты и были в пушке, такие хорошенькие, а потом этот пух у них облизал. Но, как говорится, это опять же только повод для фантазии, никаких объективных данных на эту тему нет. Так, вот мне тут прислали еще один вопрос, но он, на мой взгляд, довольно-таки детский. Пожалуйста, отвечу я на него на детском канале Дарвиновского музея. Ну что же, я думаю, что на сегодня хватит с нас и грибов, и перьев. Как вы наверняка все догадались, разбудил вас сегодня стук дятла. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске «Утреннего отбора» или же в стенах Дарвиновского музея. Пока. Пам-парам-пам-пам. Хорошее начало или хороший конец. Так.
1: Детский кто тебя?
0: В смысле, кто будить будет? Не знаю, ну как бы гриб вряд ли разбудит, поэтому чего-то тематического не получится. Как вы уже догадались, сегодня нам настучал дятел. Интересно, какие звуки издает утконос? Ну, если тебя какая-нибудь опять гениальная идея осенит, мальчик, иди бы. Чашку отберут.
1: В прошлый раз тебя обвинили, что это бутафория.
0: Можешь и листочек забрать. Подумают, что на детские вопросы не в состоянии вообще, блин.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Откуда у Земли взялась Луна? А что, если наш спутник образовался в результате удара другого небесного тела по Земле? И этот же удар помог появиться жизни на Земле. Интересные теории образования Луны и жизни на Земле обсудим прямо сейчас. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научных знаний, поставьте под видео лайк. А мы начинаем. Откуда у Земли Луна? Довольно нелепый вопрос. Ну, Луна же всегда была на нашем небе, поэтому довольно поздно ученые стали думать, а откуда она у нас такая? А какая? Дело в том, что она уникальная. Посмотрите на планеты, похожие на Землю. А их всего четыре. Сама Земля, Марс, Венера и Меркурий. У Венеры и Меркурия вообще нет никаких спутников. У Марса два миниатюрных, Фобос и Деймос. Фактически почти нет. А у Земли огромная Луна. Она не очень сильно уступает Земле по размеру, меньше, чем в 4 раза. По массе примерно 80 с небольшим раз. Ну, то есть, увесистый. Я бы даже не сказал спутник. А это, скорее, вторая небольшая планета. Земля-Луна довольно часто в работах астрономов называют двойной планетой. Ну, так же точно, как Плутон и Харон. Это, безусловно, двойная планета. Харон всего лишь в 8 раз уступает по массе Плутона и вдвое по размеру. Ну, Луна немножко миниатюрнее, но все равно загадка ее появления не дает ученым расслабиться. Возникают разные теории. По крайней мере, 3 постоянно обсуждаются. Я напомню, Луна могла быть самостоятельной планетой и потом, случайно сблизившись с Землей, попасть в ее гравитационный плен, ну и остаться тут навсегда. Это вариант. Второй вариант. Луна могла родиться рядом с Землей, вместе с Землей, но отдельно от Земли. Ну, когда формировалась Солнечная система из общего вещества, они могли сформироваться рядом. Это тоже вариант. И третий вариант возник довольно поздно, и сегодня он считается наиболее популярным. Когда первые образцы лунного грунта были доставлены на Землю, а это сделали американские астронавты, то уже первые же исследования химического состава лунного грунта удивили ученых. Да он очень похож на земной грунт, на состав земной мантии, ну, то есть верхней части земного шара. Внутри у нас железоникелевое ядро, а сверху каменное вещество, каменная мантия. Это так удивило ученых, что появилась идея о том, что какой-то катастрофический процесс поделил вещество Земли на две части, собственно, на Землю и на Луну. Ну, как это могло произойти? Коль уже Земля сформировалась, то это могло только в результате катастрофы произойти. И возникла красивая гипотеза про удар по Земле другой планетой. Ту самую другую, от которой теперь почти не осталось воспоминаний, назвали Тея. Очень правильно назвали. В древнегреческих мифах Тея – это мать Луны и Солнца, кстати. Ну, Солнце нас сегодня не интересует, мы знаем, что это звезда. А как мать Луны, Тея вполне годится в эту историю, потому что удар небольшой планеты Теи по более крупной планете Земля мог выбить вещество земного шара, точнее говоря, верхнюю часть, мантию Земли, на орбиту вокруг Земли, ну и сформировать внешнее кольцо, вроде того, которое у Сатурна мы наблюдаем. И в этом кольце постепенно сформировались более и более крупные агрегаты, и потом они слиплись в одно большое тело, будущую Луну, а ее гравитация очистила эту область от более мелкого, скажем так, строительного мусора. И сегодня на орбите Луны ничего не осталось, она либо забрала все себе, либо выбросила своей гравитации вдаль туда, в общую копилку Солнечной системы. Красивая идея, она даже получила подтверждение в виде численных расчетов, то есть математические модели Земли и планеты Тея, которая по размеру примерно соответствовала современному Марсу, то есть раз в 10 уступала нашей Земле по массе. И удар Теи вскользь, касательный удар по математической Земле, действительно выбивал немалое количество вещества на орбиту, и из него часть выпадала обратно на Землю, даже большая часть. Но примерно 1/100 часть оставалась на орбите в виде диска, и потом из диска формировалась Луна. То есть математика, механика, физика, можно сказать, подтверждала эту гипотезу. Гипотеза стала очень популярной и долго держалась, так сказать, в топе. И остальные гипотезы уходили в тень, хотя астрономы, и, кстати, в нашей стране особенно активно, продолжали их развивать, находили свои аргументы, но гипотеза вот этого сильного мега-импакта, она, в общем, в большинстве учебников сегодня присутствует. Ну, время идет. С Луны привозят новые образцы грунта. Их привозили и советские космические аппараты, и китайские космические аппараты. И сегодня аналитическая химия уже на таком уровне, что можно не просто химический состав лунного грунта, а изотопный состав отдельных элементов рассматривать. И оказалось, что, например, изотопный состав кислорода, у кислорода есть три даже стабильных изотопа, О16, 17, 18. Ну, 17 и 18 в очень малом количестве, но они как маркеры показывают происхождение вещества. Оно одинаковое, это два куска из одной, так сказать, партии, или это два совершенно разных тела, сформировавшихся в разных условиях. Что вы думаете? Изотопный состав лунного вещества – практически неотличим от изотопного состава земной коры. Это настолько поразительно, ведь то тело, которое прилетело и ударило по Земле, ну, оно же не могло иметь точно такой же состав, как и Земля. Оно формировалось где-то, ну, может быть, не очень далекой, но все-таки в другой области Солнечной системы, в других условиях. Одним словом, возникли сомнения в гипотезе Теи. Может быть, все-таки она не совсем правильная. На помощь пришли модификации этой гипотезы. А именно, недавно ученые немецкого института геофизики предложили вариант. Тея была не совсем планетой. Это было ядро небольшой планеты. Железо-никелевый такой снаряд, не очень большой, но очень плотный, крепкий. Примерно размером в 1000 километров, ну, как планета-карлик Церера. Но ударив по Земле, этот космический снаряд сам не разрушился, а ушел в недра нашей планеты, кстати говоря, вошел в состав ядра нашей планеты, но выбил вещество земной мантии. По сути, Луна – это чистое земное вещество, которое было выброшено в результате удара вот этого железного снаряда космического по имени Тея. Правда, представить себе происхождение такого гигантского железного астероида, чисто железного, довольно сложно. Но модель есть модель. Если она хоть что-то объясняет, это путь к дальнейшей работе. Дальнейшая работа происходит. Ученые смоделировали разные варианты. Откуда могла бы прилететь Тея, как бы она могла ударить по Земле и что она могла бы принести в состав земного шара. Дело в том, что происхождение наших водных пространств, ну, Мирового океана, тоже до сих пор не совсем понятно. Если был мегаимпакт, то есть мощный удар, он должен был так разогреть земной шар, что вся вода должна была испариться в космос, Земля должна была высохнуть. Более того, испариться должны были даже и другие некоторые элементы, ну, например, углерод содержащие, они довольно легко испаряются. А может быть, Тея принесла в состав Земли новое углеродистое вещество? И вот эта гипотеза сейчас обрабатывается математически, и даже находятся варианты, как богатое углеродом тело, а богатое могло сформироваться только далеко от Земли, где-нибудь в районе Юпитера. Под действием притяжения к Юпитеру и к Сатурну было брошено в сторону Солнца, вот сюда, во внутреннюю область Солнечной системы, где Земля движется. Ударило по Земле, растворилось в Земле. и не только способствовало происхождению Луны, но и принесло на Землю богатое углеродом вещества, которое дало толчок к развитию жизни. Вот как все теперь замешано. Еще и жизнь может благодарить космос за этот мегаимпакт.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Но не так все просто, считают некоторые ученые. Например, российский, а ныне американский ученый Николай Горькавый считает, что мегаимпакта быть не могло, вот по какой причине. Мы раньше считали Луну совершенно сухой. Ну а в самом деле, если ее вещество было распылено в космос вокруг Земли и некоторое время летало в вакууме, то из него все пары воды должны были улетучиться. И когда это вещество собралось в Луну, шар лунный должен был быть лишен воды совершенно. Долго так считалось. Но потом, кстати говоря, с помощью российских приборов, летающих на не наших спутниках, было обнаружено довольно большое количество водосодержащих минералов в верхнем слое лунного грунта. Ну, появилось предположение, что это благоприобретенная вода, то есть летят потоки протонов в виде солнечного ветра, внедряются в верхний слой лунной атмосферы, там отщепляют кислород от минералов, а его всегда много в составе минералов. Кислород есть, протоны есть, то есть ядра водорода. Получаются молекулы воды в тонком слое лунного грунта. Но недавно выяснилось, что не только в тонком слое. В образцах лунного грунта были найдены кристаллы, которые могут родиться только в недрах Луны, кристаллы циркона. И в них довольно много воды. Значит, вода есть и в недрах Луны. Тут Николай Горькавый говорит, мегаимпакт не привел бы к такому богатому содержанию воды в недрах Луны. А что могло бы быть? А мог бы быть множественный импакт, то есть множественное соударение Земли с большим количеством сравнительно крупных тел. Тогда каждый такой удар не сильно нагревал Землю, не сильно разогревал бы выброшенное вещество, а некоторые его куски просто целиком могли взлетать в космос и даже не сильно нагреваться. Содержание воды в них было бы такое, как в земном грунте. И потом войти в состав Луны. Теория Горькавого довольно аккуратно манипулирует процессами небесной механики и геофизики. То есть учитывает не только состав вещества, но и его последующее движение по орбите вокруг Земли. Это тоже непростое дело. Выбросив камень с Земли, вы либо заставите его при небольшой скорости выброса обратно на Землю упасть, либо при большой скорости выброса покинуть окрестности Земли и улететь вдаль. А вывести на круговую орбиту вокруг планеты не так-то легко. И Горькавый решает эту задачу, он опытный небесный механик. И вот теперь уже второй вариант ударного зарождения Луны мы имеем. Либо мегаимпакт, либо мультиимпакт, ну, то есть множественное соударение. Чего мы будем ждать в будущем? Мы будем ждать хороших образцов лунного грунта с глубины. Ведь пока в руки земных исследователей попали только верхние слои Луны, а нам интересно посмотреть, что там внутри. Для этого нам надо либо провести буровые работы на Луне, но это довольно затратно, либо проникнуть в лунные подземелья, а входы в них уже найдены. На фотографиях с орбиты окололунной уже видны вертикальные колодцы, пещеры, которые ведут, скорее всего, в горизонтальные пещерные проходы, где можно попасть на достаточно большую глубину и найти первозданное, не испорченное ни солнечным ветром, ни космической радиацией вещество Луны. А может быть, это вещество Луны, которое сформировалось из вещества Земли и планеты Тея. Вот как все сложно. Вообще восстановить историю Солнечной системы будет нелегко. 4,5 миллиарда лет, за это время многое изменилось. Но, как видите, шаг за шагом мы прочитываем эту историю. Кстати говоря, исследование лунных пещер может привести нас к совершенно замечательным и неожиданным открытиям. в направлении поисков жизни. Кто сказал, что Луна – безжизненное тело? Да, на поверхности Луны нет жизни и быть не может, потому что там радиация. Но под поверхностью Луны, уже на глубине нескольких метров, в лунных пещерах, тем более, радиации нет, она не проникает сквозь лунный грунт. И там могут быть не только углеродсодержащие вещества, не только вода, которую на Луне мы уже нашли, ну, пока в виде льда, но и живые существа. Почему нет? А тем более интересно было бы понять происхождение жизни на Земле, потому что метеоритная бомбардировка и на Луне, и на Земле была очень активной в первые миллионы лет жизни наших двух планет соседних. И я знаю, что некоторые биологи видят как толчок к развитию жизни именно метеоритную бомбардировку. Я рассказал вам про мегаимпакт, про мультиимпакт. Но вообще говоря, импакты, то есть удары по поверхности Земли, происходят и сегодня. А в первые миллионы лет жизни нашей планеты они происходили регулярно, в большем количестве. И, к сожалению, следы их не остались в виде метеоритных кратеров. Земля очень живая планета. У нас поверхность все время обрабатывается дождями, ветром, движением коры земной, плаванием материков, континентов на поверхности мантии. Так вот, единственным фактом, который может быть связан с древней метеоритной бомбардировкой, может быть наличие жизни на Земле. Потому что в метеоритах уже находятся протомолекулы жизни, например, аминокислоты. Метеориты ударами своими создают такие химические реакторы на некоторое время. Удар метеорита локально разогревает земную кору, и потом в этих условиях химические реакции идут намного быстрее. Ну, мы знаем, тепло стимулирует химические процессы, и очень быстро могла продвигаться химия жизни именно в тех местах, куда ударяли метеориты по земной коре. Очень интересно исследовать бы этот процесс на планетах, похожих на Землю. Ну, например, на Марсе и на Луне, а может быть даже на Меркурии. Вы удивитесь, но сегодня Меркурий уже не кажется нам такой безжизненной планетой, как еще несколько лет назад. И когда мы смотрим на Меркурий и видим его поверхность, избитую метеоритами, то надо понимать, там тоже есть условия для жизни, там тоже есть благоприятная температура под грунтом, и вполне можно ожидать развития меркурианской жизни там, в глубине его коры. Таким образом, Луна, Земля и планеты, похожие на Землю, они все более или менее объединены процессами взаимных ударов, ударов космических объектов по их поверхности. И это формировало не только их внешний вид, но, может быть, и условия в их недрах. И не исключено, что и развитие жизни на этих планетах.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Время от времени по разным поводам мы произносим что-то вроде «это само собой разумеется» или «да это вполне логично» или «но это не логично, это ни в какие ворота не лезет». При этом под логикой и логичностью понимается что-то вроде здравого смысла. Что ему противоречит, то и нелогично. И наоборот. Замечательная наука геометрия возникла когда-то из здравого смысла, из размышлений о точках, линиях и фигурах. И в течение 2000 с лишним лет она была образцом логического построения. Евклида потому переписывали из поколения в поколение, что его конструкции отличались безупречной логикой и служили для тренировки в этой логике. Но, может быть, в скобках я замечу, что приводила эта логика к утверждениям, порой любопытным, но всегда таким, который вполне можно было себе вообразить, не входя в конфликт с тем самым здравым смыслом. Однако брак логики и здравого смысла оказался не вечным, что и показала геометрия Лобачевского. Она была логична ровно в той же степени, что и геометрия Евклида, но остро конфликтовала со здравым смыслом. Несовпадение логичного и очевидного – это важный урок, полученный в XIX веке и в полной мере усвоенный в веке XX. Вспоминая основное предназначение преподавания геометрии, быть может, нам следует признать, что для тренировки только логики лучше преподавать именно геометрию Лобачевского. К опоре на здравый смысл, фактически на бытовой, житейский опыт, всегда легко вернуться, а логика, им не отягощенная, способна открыть для нас новые горизонты. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях академик Российской академии наук, профессор Михаил Яковлевич Маров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И член-корреспондент Российской академии наук, ведущий сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Дмитрий Сергеевич Горбунов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И большое спасибо за то, что вы нашли время прийти сюда в студию. Мы традиционно начинаем с того, что смотрим сюжет и готовимся его обсуждать.
2: Мы не будем подробно рассказывать о геометрии, точнее о геометриях, Евклидове, к примеру. Те, кто не счел для себя зазорным, прилично освоил ее еще в средней школе. Кто не удосужился, так и живут. Думается, бывает, когда-то не очень комфортно себя они чувствуют, но редко. Отвлекаясь от строгой научности, вспомним, что еще 2500 лет назад греки начали заимствовать геометрические познания у египтян. Вначале исключительно для измерения земельных участков, отсюда-то и название. Посему первое, что навсегда запомнят люди, не утруждающие себя математическим изыском, – Евклидова геометрия. Это то, что вокруг нас. Свойства этой геометрии подтверждены многовековым опытом и, естественно, востребованы в обыденной жизни. Учебники приводят массу примеров, когда, к примеру, невозможно произвести измерение ввиду отдаленности предмета. Последователи Евклида подскажут, как это сделать. Не удержимся, чтобы не отметить. Часто весьма и остроумно, и хитроумно, но не будем столь принижать самую древнюю и самую заслуженную геометрию. И, естественно, она не руководство для определения размеров. Сложная наука, прошедшая длительный период развития. Начало Евклида составлены по четкой логической схеме. Справедливости ради отметим, востребованы еще предшественниками. В соответствии с ней сначала формируются определения, аксиомы, а затем такие предложения, которые сопровождаются доказательствами. Для этого понадобилось 13 книг. Первое начинается с определений. Точка есть то, что не имеет частей. Прямая – линия, одинаково расположенная относительно всех своих точек. И так далее. Для нас важно уяснить, первые 4 книги посвящены геометрии на плоскости, и в них изучаются основные свойства прямолинейных фигур и окружности. Жаль, что приходится прерывать рассказ об интереснейшей науке, но, охарактеризовав труд Евклида как геометрию на плоскости, нельзя не задаться вопросом, а если не на плоскости, как быть?
0: Геометрия, с которой мы начинаем, содержит, как мне кажется, 2 стороны. С одной стороны, это опыт, и геометрические понятия выводятся из опыта, являются продолжением опыта. Ну, геометрия, понятно, из чего взялась эта наука. С другой стороны, она на протяжении тысячелетий, ну, хорошей пары тысячелетий, оставалась образцом логического вывода. Вроде бы очевидные аксиомы, а наряду с этим способность из этих аксиом вывести какие-то свойства, которые, ну, не то чтобы совсем странные и непонятные, но иногда бывают неожиданными. Вот оказывается, дело устроено так. И возразить ведь нельзя. Я понимаю, что 2500 лет геометрию преподавали постоянно, и учебник Киселева, я так понимаю, был более-менее переписанный начало Евклида. Ее преподавали постоянно, потому что она, как ничто другое, развивала мозги на предмет логики. А тренировка в логике вроде бы была хорошая, потому что вещи казались естественными. Удивительно, что запасенного вот этого логического аппарата хватило на то, чтобы потом добраться до неевклидовых геометрий, которые с виду противоречат той же логике, хотя на самом деле они логичны, по крайней мере, противоречат опыту.
1: Да, вообще геометрия – хороший пример такой науки, которая, с одной стороны, базируется на логике, вроде бы таких умозаключениях отвлеченных, но, с другой стороны, имеет непосредственное прямое приложение к жизни, и в этом смысле ни у кого не вызывает вопроса, зачем она нужна.
0: Правильно, но мы же теперь, изощренные мы, оглядываясь на все это немножко свысока, говорим, это всего лишь евклидова геометрия, которая кажется нам очевидной, но она вообще чем-нибудь выделена. Я, может быть, даже,
3: наиболее простое, наиболее рациональное восприятие мира.
0: То есть
3: нашего
0: нам...
3: мира. Нашего мира.
0: Ага, сейчас. Нам трудно себе представить существ, у которых в качестве базисных понятий о геометрии были бы, ну, не знаю, геометрия постоянно отрицательной кривизны, геометрия лабораторной.

0: Например, есть хороший сайт makolkin.ru. Российский астроном-любитель Дмитрий, если не ошибаюсь, Маколкин из Москвы снимает Луну, делает ее цветной. И можно просто взять его фотографии, они огромные, можно Луну хорошо рассматривать. Взять фотографию, наложить на эту фотографию точки, куда садились американцы, и сравнить те снимки, которые у них, с теми снимками Луны, которые мы видим с Земли. И, в общем, видно, что там разница несущественная. Желтая Луна получалась на советских снимках Луны, немногочисленных цветных, снятых из космоса. Частично желтоватый и коричневатый оттенок есть на китайских снимках, снятых с поверхности зондом Чанэ-3 и луноходом Юйту. Но там тоже сильной разницы с американцами нет. Если мы посмотрим тот же самый снимок, цветной снимок Луны с Земли, мы увидим, что китайский зонд сел как раз рядом с коричневой областью. И, в общем-то, это естественный цвет Луны. Кроме американских фотографий Луны, есть, как я говорил уже, снимки, сделанные российскими и американскими астронавтами с МКС. У них дальнобойные камеры есть, и Луна, в общем-то, там достаточно крупно смотрится. Есть снимки, сделанные, цветные снимки Луны, сделанные зондом японским Кагуя. Точно так же там есть кадры, где зонд летит, солнце встает, точнее не солнце, а Земля встает. Видно, что она цветная, но при этом под зондом абсолютно серая Луна. Есть опять-таки те же китайские снимки, зонд Чанэ-5, если не ошибаюсь, экспериментальный, который довозил до Луны и возвращал на Землю посадочную платформу, посадочную капсулу небольшую такую. Он снимал Луну и с видимой стороны, и с обратной стороны, и она вполне серая. Ну, есть, в конечном счете, воспоминания Нила Армстронга, его интервью можно найти в интернете, где он говорит, что Луна, в общем-то, цвет Луны человеческими глазами в разное время суток оценивается по-разному. Когда солнце ниже, Луна действительно коричневатая. Когда солнце поднимается высоко, Луна светится, как ярко освещенный уголь. Так что здесь можно, ну, утверждать, что Луна коричневая, это просто неверно, и любой взгляд на Луну в любое ясное время с Земли поможет в этом убедиться.
1: На видео они прыгают, как маленькие дети, не думая о безопасности. А если бы он прыгнул, споткнулся и повредил скафандр? Я смотрю видео современные, когда космонавты работают в космосе открытом, как улитки двигаются. Каждое движение просчитано и обдумано. И даже современный скафандр выдерживает всего 2 часа.
0: Во-первых, современный скафандр выдерживает более 8 часов. И рекорды современные пребывания, работы современных астронавтов в космосе на орбите превышают 8 часов. И российские скафандры, и американские скафандры работают больше даже 8 часов. Просто это такое рекордное время, просто человек устает там работать. Они двигались не в невесомости, если мы говорим про Луну. А что насчет беспечности, прыжков? Ну, здесь невозможно вечно быть настороже. Невозможно аккуратно и осторожно двигаться, опасаясь за любое движение слишком долго. Всегда чувство безопасности притупляется, если не видно никакой угрозы. Постоянная угроза у людей на орбите есть. Они могут просто, если вовремя не перецепятся, они могут улететь. И придется за ними посылать Союз, чтобы спасти. На Луне такой проблемы не было. Они падали. Такое тоже есть. И в видео этого можно кадры найти. Но у них скафандры для этого были приготовлены. У них скафандры были покрыты, именно внешняя часть скафандра. Как раз она должна защитить от падений, от каких-то случайных порезов и все остальное. И это довольно плотная материя, и сейчас скафандры точно так же работают. Так что в этом плане можно подумать, что действительно они как-то недооценивают. И, вероятно, они действительно недооценивали степень угрозы. Можно просто посмотреть спутниковые снимки из космоса вот на их движение и сравнить расстояние между вот их модулем и тем, куда они уезжали на своем луномобиле за несколько километров от модуля. И просто удивительно, как они доверяли своей технике, своим скафандрам. Ну, здесь просто, если бы что-то произошло, наверное, бы следующая экспедиция уже не была бы столь беспечна. Подобную аналогию можно сравнить, например, с полетами шаттлов. Первый шаттл полетел без испытаний, и последующий шаттл полетел.

0: полеты шаттлов были довольно обеспеченные, ну не то чтобы обеспеченные, но все равно люди, запускавшие их, были абсолютно уверены в своей технике. А вот после Челленджера уже наступило опасение, и совсем более аккуратно стали летать и готовиться к полетам. Так что здесь просто основа их беспечности было то, что действительно аварий на поверхности Луны ни с кем не происходило, и скафандры были довольно надежные. Так что да, они вели себя во многом беспечно, но просто потому, что ни с кем ничего не случалось и не случилось. Это было основой для их во многом там ребячества, беспечности и тому подобное.
1: С подачи Ван Аллена и ряда других исследователей было установлено, что радиационные пояса в космосе начинаются у отметки 800 километров над поверхностью Земли и простираются до 24 тысяч километров. Далее в открытом космосе также присутствует радиация в смертельных дозах. В 1963 году советские ученые заявили известному британскому астроному Бернарду Ловелу, что они не знают способа защитить космонавтов от смертельного воздействия космической радиации. Это означало, что даже немного более толстостенные металлические оболочки российских аппаратов не могли справиться с радиацией. Космические обезьяны погибли менее чем через 10 дней после возвращения. Но НАСА так и не сообщила нам об истинной причине их гибели. Почему нет данных, какую дозу радиации получили космонавты? Проводились ли замеры радиации за пределами пояса Ван Аллена и непосредственно на самой поверхности Луны? Если да, то почему бы не озвучить эти данные в цифрах, считая наличие радиации в открытом космосе важнейшим фактором, препятствующим движению человека к другим планетам, к тому же Марсу? А данные по количеству радиации информации об обсуждении данной темы в научных кругах крайне мало.
0: Когда я читал свою лекцию на «Ученых против мифов», я касался темы радиации, но более важно, на что я хотел заострить внимание, что многие подозрения или факты, которые кажутся основанием для сомнений в достоверности лунных полетов, вот как, например, там наличие радиационных поясов, главный или один из главных причин возникновения вот этих сомнений – это незнание фактов. Вот здесь нам говорят, данная радиация неизвестна, почему эти данные не озвучены в цифрах. Они озвучены. И просто тот, кто говорит о том, что они не озвучены, он просто не потрудился их поискать, не потрудился найти. Есть данные, озвученные по личным дозиметрам, которые каждый астронавт во время полетов на Луну носил с собой. Все данные о том, кто сколько получил, с разницей по экипажам, все это опубликовано. Но результаты эти, конечно, не смертельные. По сути, там, если не ошибаюсь, больше всего Аполлон-14 получил облучение. И в целом результат полета туда-обратно для всех экипажей, кроме 14-го, по воздействию на организм примерно равнялся воздействию одному походу в кабинет рентгенографии и съемки тела рентгеном в медицине, в больнице просто. У Аполлона-14, ну, может быть, они как два раза сходили на рентген. Это немного не соответствует тем представлениям, что радиация космическая, смертельная. Действительно, если голову человека выкинуть в космосе, то, ну, в общем, он умрет, конечно, он не от радиации, но воздействие радиации тоже скажется, и если ему дать возможность там дышать, то заряд он радиации получит больше, чем получали астронавты. Поэтому космические станции, вот нынешние МКС и МИР точно так же, не поднимались выше 500 километров, чтобы не попасть под воздействие нижнего радиационного пояса, который вот как раз начинается в районе там. Ну, даже 500 километров уже начало есть. 800 это вот где-то его эпицентр. Потом он затухает где-то там к 2000 километров. И дальше уже там на нескольких, там на паре десятков тысяч начинается второй радиационный пояс, электронный. Первый протонный, второй электронный. Наиболее опасен даже для экипажа в корабле протонный пояс нижний, поэтому астронавты, современные космонавты на МКС высоко не забираются. Астронавты же на Луне быстро довольно пролетали этот пояс в одну сторону, в другую сторону. Причем протонный пояс — это не некая стена вокруг Земли, это, в общем-то, довольно тонкий шнур, который протянут там вдоль магнитного экватора Земли, и облететь его несложно, и как раз 14-й Аполлон возвращался через него. За счет этого он, в общем, и получил повышенный заряд радиации. В остальном же старты производились тогда, когда Луна была довольно высока над горизонтом, в том же Канавероле, и просто люди не залетали туда. Вот в полете на Луну, с Луны, в большинстве миссий они просто не залетали туда. Чаще всего пролеты через протонные поясы проходили во время возвращения. И здесь, ну, возвращение – это довольно быстрый процесс. И, по сути, вот через нижний протонный пояс Аполлоны пролетали за считанные минуты, там просто 300-500 секунд все это длился пролет. Электронный пояс, он не представляет значительной угрозы для экипажа корабля, потому что там стенки достаточно толстые, и не стоит забывать об оборудовании, которое висело вокруг них. По поводу исследований, в данный момент радиационные пояса, воздействие радиационных поясов на оборудование и, в принципе, дозы, которые там есть, изучаются американскими зондами, как раз названные в честь Ван Аллена, Ван Аллен Пробс, они называются, зонды Ван Аллена. Данные с них опубликованы. В целом они сходятся с данными российских ученых, но это не смертельно. Если какая-то защита достаточно солидная, там пару-тройку сантиметров алюминия, там уже дозы такие, что пару дней, в общем, можно пролетать. Ну, если нет солнечных вспышек, скажем, это усредненные такие данные. Если говорить про радиации за пределами радиационных поясов, такие данные тоже есть. На зонде LRO, который сейчас крутится вокруг Луны, есть такие дозиметры. На зондах, которые улетали до Марса, на марсоходе Curiosity стоял дозиметр, причем он стоял внутри корабля. То есть он регистрировал данные, которые были получены уже после защиты, за защитой от внешнего воздействия. Внутри капсулы находился этот дозиметр. И данные были такие, что, в общем-то, в среднем где-то воздействие радиации в космосе, в межпланетном пространстве, на пути к Марсу, примерно в два раза сильнее, чем на МКС. То есть, по сути, защита там частично магнитное поле защищает нас, частично просто Земля, которая находится рядом с МКС, обеспечивает большую часть защиты от космической радиации, если мы просто перенесем ее дальше, там воздействие будет со всех сторон и, по сути, удваивается. Это и Луны касается, и полета на Марс. И вот недавно российские ученые вместе с европейцами запустили зонд ExoMars Trace Gas Orbiter. Он точно так же посчитал, там российский нейтронный спектрометр стоял, точно так же посчитали радиацию. И поняли, что примерно такие же результаты получили, ну там чуть-чуть повыше, чем зонд Curiosity получил, но в целом результаты таковы, что за карьеру космонавта один раз по безопасности с точки зрения от радиации он может слетать до Марса и вернуться обратно, так что полетом на Марс и, в принципе, даже на Луну радиация не представляет серьезной угрозы, не является серьезным препятствием. И я это говорю не сам придумал, все данные опубликованы, вы можете самостоятельно это найти. О чем я и говорил, если мы собираемся узнать больше о Луне и Марсе, либо об экспедиции хоть марсоходов, хоть луноходов, хоть аполлоновцев, ищем официальную научную информацию, опубликованную в научных реферируемых журналах, вот о которых мы ранее говорили. Не нужно смотреть всякую там РЕН-ТВ и кучу всяких других публикаций, там Мухина и всех прочих. Они выхватывают какие-то факты, вот там выхватили факт, в космосе радиация, и все, значит, не могли летать. Нет. Возвращаемся к исследованиям. Советские ученые точно так же в 70-е годы проверяли воздействие радиации. Для этого был создан специальный, людей не запускали, но был создан специальный манекен, фантом так называемый, человекоподобный манекен, созданный из материала, который по степени проницаемости радиации соответствует человеческому телу. В него поставили дозиметры, на зонде 7 отправили до Луны, он облетел вокруг Луны, вернулся на Землю, сняли данные с дозиметров, опубликовали научные статьи по этому поводу и вывод ученых – лететь можно. Так что здесь, да, вот там в 63-м году они, может быть, могли говорить, что вот мы посчитали, там радиация, летать нельзя. А в 70-е годы, если я не ошибаюсь, в 69-м или в 70-м, наверное, зонд 7 пролетел, они уже получили новые данные, которые не запрещали летать на Луну, и в этом плане все сошлось с теми данными, что получили американцы. Сейчас этот зонд «Фантом» можно увидеть в Политехническом музее, он лежит, совсем не фонит, и, в общем-то, является живым доказательством того, что той эпохи, и опять-таки, как я говорю, внимание к научным публикациям. Не надо всякие, даже мой блог не надо на этот счет читать. Хотите знать факты настоящие, идете и изучаете научные публикации. И там, даже если ученый сел и написал что-то, это еще не научная публикация, если он это сделал у себя на сайте. Если же он это выложил в научном журнале, и другие ученые могут прочитать это и оспорить, если они, им кажется, что он заблуждается. Вот таким статьям можно доверять, и чем больше вы их изучите, тем больше вы будете знать о настоящей Луне, о настоящей лунной программе и о настоящей науке.
1: Грунт у американцев, может, и лежит, но никто его не щупал. Всем отказ при запросах, а вот советский пощупали все. Как так?
0: Как я уже говорил в своем сообщении на «Ученых против мифов», сомнения в достоверности лунной программы базируются либо на ошибке, либо на отсутствии фактов, незнании фактов и нежелании их узнавать, либо на обмане. Данный вопрос содержит типичный обман. По пунктам. Никто его не щупал. Щупали. В Смитсонском музее есть специальный кусок лунного грунта, который любой желающий может пощупать. Есть лаборатория, Lunar Sample Laboratory. Там точно так же, это не закрытая, не военная организация. Там, конечно, его берегут, но в целом для ученых, для космонавтов, для российских в том числе, спокойно могут провести экскурсию, и мы даже можем, в интернете опубликовал российский космонавт-испытатель, который пока в космос не летал, но уже готовится, Сергей Куть-Сверчков, опубликовал свой фоторепортаж с посещения Lunar Sample Laboratory. Точно так же они посмотрели, что-то даже пощупали, увидели те самые камни, отдельно там даже некоторым имена даны специально, со своей историей, с тем, как их подбирали, как находили, что они смогли подтвердить у ученых, и ученые на основании этих образцов. Все это там лежит, все это могут показать, и у нас, как я уже говорил, есть специальный запрос на Lunar Sample Laboratory. Напишите на него, если вы ученый, если вы убедите в необходимости с точки зрения науки предоставления этих образцов, если вы обяжетесь и сможете обеспечить безопасность этих образцов, прежде всего от кражи, потому что такие попытки совершались, вам такую возможность дадут. И, в общем-то, никаких препятствий здесь серьезных нет. С луной, кстати, с советскими лунным грунтом все гораздо сложнее. Это не так все просто, и там не так хорошо вся отработана вся система. В 70-е годы раздавали и американцы лунные образцы, и российские, советские тогда еще лунные образцы. Ученые разных стран их получали. И, как я говорил, блогам можете не верить. Выходили научные публикации по результатам исследований этих образцов. И там, в общем-то, все сказано. Сравнение есть в силу некоторых географической разницы разных образцов из разных мест. Разница, конечно, есть. Там по химическому составу, минералогическому, но оснований в сомнениях, что это не лунные образцы, ни у кого из ученых не возникало. И вот по поводу советских пощупали все то же самое, далеко не все его пощупали, но сейчас, в общем-то, любой желающий американские лунные образцы может посмотреть в музее космонавтики в Москве, рядом со скафандром Майкла Коллинза, есть небольшой такой стеклянный шарик, в котором несколько крупинок лунных образцов, подаренных американцами по жесту доброй воли, есть. Там еще маленький такой советский флажок, который слетал на Луну и вернулся. Точно так же все это лежит. А рядом на соседнем стенде можно и советские образцы посмотреть. Там тоже несколько песчинок собрано. Так что, в общем-то, стремитесь к знаниям, изучайте научные публикации, и таких вопросов вы задавать уже не будете, потому что вас, видимо, просто кто-то обманул, сказав, что вот его никто там сплошный всем отказ при запросах, никто не щупал, это просто не так.
1: Значит, чтобы взлететь с Земли, готовятся годы, а приземлиться на Луну и взлететь оттуда, как два пальца.
0: Весь путь американской космонавтики после полета Гагарина, когда они испытали этот шок, ничего себе, Советский Союз нас обогнал, весь путь американской космонавтики с 1961 года до 69-го, когда они высадились на Луну, был путем к Луне. Все этапы, которые они проходили на околоземной орбите, полет в течение 12 суток, стыковка на орбите с автоматическим зондом, стыковка с другими, ну да, там с кораблями это Советский Союз делал, но стыковку они отрабатывали, выход в открытый космос. Все это были этапами, переход из одного корабля в другой, или выход из корабля и возвращение в него. Все это были этапами подготовки полета на Луну. И так что это не как два пальца, это был долгий-долгий путь. Посадка на Луне отдельно отрабатывалась, у них там был реактивный двигатель, который вертикально стоял, вокруг него сделали макет посадочной станции, и Армстронг вручную все это тренировался, и не только Армстронг, все остальные пилоты. Армстронг даже разбил одну такую, пришлось катапультироваться. Они точно так же тренировались, отрабатывались. Перед полетом Аполлона 11, почему на Луну сел 11-й Аполлон, где все остальные? Остальные учились на нее садиться. Аполлон 6 слетал без людей, вообще потренировался вход в атмосферу, вообще этап полета отработать. Со скорости, по-моему, там около 9 км в секунду была, то есть скорость выше первой космической, с которой возвращались предыдущие зонды. Аполлон 7 слетал с людьми уже на околоземную орбиту. Аполлон 8 слетал до Луны без посадки. Аполлон 9 снова был на околоземной орбите. 10-й Аполлон долетел до Луны, и они почти сели. Они пролетели над Луной на высоте 10 километров. И точно так же они отрабатывали все этапы посадки. И Аполлон 11 просто долетели последние вот эти 10 километров и уже смогли сесть. Подготовка была многократная, различными способами и на стендах на Земле, и отдельно астронавты учились это сделать. Так что есть даже художественный фильм неплохой «С Земли на Луну». Конечно, это не доказательство того, что они летали, но это хорошая иллюстрация того, как готовились, как строили все это, как создавали, как учились, как ошибались, когда там и первый Аполлон экипаж сгорел, и 13-й Аполлон пережил взрыв на орбите, но все-таки смог вернуться. Все это было сложно, и они к этому очень-очень усердно двигались. И десятки тысяч людей этим занимались. И успешная лунная программа – результат работы этих людей. И чтобы, опять-таки, это работа с фактами. Если вам кажется, что у них получилось все это легко и просто, посмотрите, что они на самом делали, чтобы все это сделать реальностью.
1: Вы сказали, что американцев защищали от радиации скафандры, а позже сказали, что во время полета скафандры были сняты. Сами себе противоречите.
0: Нет, не противоречу. Скафандры их защищали на Луне, на поверхности Луны, от радиации в том числе. А когда они возвращались с Луны, когда они проходили протонный пояс, они были и в корабле, и в скафандре. Скафандры надевались во время таких опасных этапов полета, то есть старт, перестыковка, там, когда во время на первом этапе отлета к Луне, посадка, выход на поверхность, стыковка при возвращении, посадка на Землю. Вот эти этапы требовали того, чтобы экипаж был в скафандрах. В это время они были в скафандрах. Но лететь туда 3 дня, лететь туда обратно 3 дня. В корабле они были вот во время, после посадки, собственно, они находились там пару суток или там десятки часов, и в это время они снимали скафандры. Про снятие скафандра мы говорили тогда, когда говорили про то, как они ходили в туалет. Пока они сидели в скафандре, они могли, в общем-то, потерпеть. А когда они, если что-то там приспичит, уже можно просто его снять и сделать все дела в пакетик. В общем, так они и делали. От радиации главное место, где нужно защищать человека от радиации, это пролет на старте и на посадке, пролет через нижний протонный пояс. В другое время человека достаточно эффективно защищает корпус космического корабля. Сам полет недостаточно длительный, чтобы там существенную дозу набрать. Ну и в общем-то, на возвращении просто я говорил о том, что защита суммируется. И защита корабля, которая у них была, и защита скафандров, которые облегали их тело. Так что защита от радиации как раз от протонного пояса, от нижнего, который они пролетали 5 минут, у них было достаточно.

0: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляций и записей лекций. Приятного просмотра! Виталий «Зеленый кот» Егоров, популяризатор космонавтики, ведущий блога о космосе, специалист по связям с общественностью первой российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс». Не в первый раз на форуме, организованном проектом anthropogenes.ru в Петербурге, развеял мифы о полете американцев на Луну. Спойлер, они летали. Где пыль при посадке и воронке от соплов аппарата? Орфография сохранена.
1: Пыль на поверхности Луны есть, видео посадки, видео старта, и видно спокойно, что пыль разлетается в разные стороны. Она не должна клубиться, потому что клубящаяся пыль, например, когда там вертолет садится в пустыне, результат турбуленции, результат сопротивления земной атмосферы движению вот пылевых частиц и тем потокам, которые летят от винта вертолета или там от ракетного двигателя, если мы садимся. В случае с вакуумом движение прямолинейно, и угол разлета лунной пыли при посадке лунного модуля, в общем-то, по закону угол падения равен углу отражения, и по этим же законам все это разлеталось в разные стороны. Даже сейчас вот индийцы снимали места посадки, японцы снимали места посадки, и видно, что то место, куда они сели, имеет другой цвет, более светлый, отличающийся от всей поверхности, потому что двигатели сняли верхний слой песка. Кратера там не должно было возникнуть, потому что, во-первых, грунт довольно плотный, пыль там, конечно, есть, но довольно она слежавшаяся, в общем-то, и точно так же, как садящийся в пустыне вертолет не создает под собой кратера, точно так же и лунный модуль, садящийся на Луну, не создает, не выдувает кратер под себя, из-под себя. А если посмотреть снимки, которые сделаны были после высадки, можно видеть вот эти полосы, которые возникли прямо под самым двигателем, полосы, которые возникли от разлета этих частиц, и можно видеть, что под самим двигателем довольно-таки вылизанная поверхность, в отличие от той, где вокруг модуля ходят астронавты. И в конечном счете у нас есть видео посадки с китайского зонда Чанэ-3, и прям четко камера снимает вниз, зонд садится, пыль разлетается в разные стороны, но кратер при этом не возникает, и там сдуваются считанные миллиметры этой пыли, и все хорошо видно. Конечно, у американцев был потяжелее модуль, но там и движки отключались на высоте 5 метров, так что результат не сильно отличается от того, что сняли те же китайцы.
0: А в Штатах есть неверующие в Гагарина?
1: Наверное, есть, но здесь я не углублялся. Насколько я знаю, мне встречался какой-то сайт, и там, в общем-то, сложно понять, он не русскоязычный, сложно понять, насколько серьезен автор этого сайта, но действительно можно найти такие сайты, и разоблачающие Гагарина. Но мне кажется, больше есть сомнения не в том, что Гагарин летал или не летал, а в том, что Гагарин был первый космонавт. Действительно, там итальянские любители, радиолюбители ловили какие-то переговоры в космосе, когда Гагарин еще не летал. Но это, по сути, были тесты радиолиний на первых околоземных советских зондах. Но они из этого, из того, что услышали и не поняли, они раздули целую конспирологию, что вот там космонавты улетали и не возвращались, а Советский Союз про это молчал. Ну, просто пиарились ребятам. А так про... В общем-то, реальных доказательств, фактических доказательств того, что Гагарин летал, гораздо меньше, чем доказательств того, что летали американцы. Просто про Гагарина у нас это икона, это стыдно сомневаться в его, в достоверности его полета, а вот про американцев, особенно в России, любят, особенно сейчас, любят рассказывать сказки просто потому, что там завидно или неприятно осознавать, что Советский Союз не смог достичь тех же успехов. Но это лишь наши местные, сегодняшние, в общем, часть нашей психологии или массовой культуры. По сути, реальных оснований для сомнений, в общем-то, нет.
0: С чем, на ваш взгляд, связано снижение темпов освоения космического пространства в настоящее время? Имеется в виду, что в начале освоения космоса мы, человечество в целом, шагали семимильными шагами. Спутник, первый человек, Луна и так далее. А сейчас так никуда особо и не продвинулись.
1: Ну, это прежде всего связано просто с физикой. Мы достигли физического предела тех возможностей, которые позволяют современные технологии. Точно так же первые успехи можно совершать, двинувшись по какому-то направлению, и в какой-то момент вы упретесь просто в физический предел. Например, можно начать заниматься со штангой, и первый раз вы там поднимете один раз 20-килограммовую штангу, через год занятий вы уже там поднимете один раз 200-килограммовую штангу, но 2 тонны вы не поднимете никогда. И, в общем-то, вот то, что мы наблюдали в 60-е годы, точнее, не мы, а еще наши предки, то, что наблюдается сейчас, это просто результатом того, что человечество уперлось вот в эти 2 тонны, которые с сегодняшними силами не поднять. В общем-то, ракетные двигатели вышли на физический предел в 80-е годы, когда были созданы, уже эксплуатировались двигатели РС-25 на кислород-водородный на шаттлах, когда был создан советский двигатель РД-170. Все лучше, чем это, на сегодня практически создать нельзя. Просто физика, возможности топлива нам такого не дадут. Но исходя из этого, мы вот получаем те возможности, которые у нас есть. Мы там низкая околоземная орбита. С Луной получилось немного по-другому. До Луны, в общем-то, можно долететь, но не прямо сейчас. За несколько лет подготовиться, за 10 лет, может быть, побольше. Просто тогда торопились, гонка была и все такое. Проблема с Луной немного другая. Смысла в этом нет. Просто нет необходимости туда лететь. То же самое с космосом получилось. На околоземные орбиты мы можем летать, это там сравнительно недорого и сравнительно безопасно. А с Луной все сложнее, риски растут, расходы растут, и непонятно зачем. Мы летаем, космонавты летают на низкоколоземной орбите, проводят эксперименты, наблюдают за Землей, размещают там на внешней части космической станции приборы и, в общем-то, как-то отрабатывают смысл своей работы и, в общем-то, своего существования. С Луной такого не получится. Небо Луны, там много говорили, что вот на Луне построим телескопы. В общем-то, небо на Луне не самое хорошее. Во-первых, там, может быть, оно, конечно, получше, чем на Земле или там в горах земных, но оно похуже, чем летает там телескоп Хаббл на низкой околоземной орбите и снимает всю Вселенную. В небе Луны есть очень яркий источник света, по крайней мере, в нашей видимой стороне Луны. Есть довольно яркий источник света, который будет просто мешать телескопам наблюдать довольно там удаленные и бледные объекты космоса. На Луне светит Земля. С этой стороны, конечно. Мы можем построить с обратной стороны обсерваторию, но тогда возникнут проблемы со связью, нам придется там еще ретрансляционную станцию тянуть или опять-таки спутник держать. Все это сложно и дорого, и в конечном счете нет особых таких целей для астрономии, чтобы вот ради какой-то там важной задачи именно там строить телескоп. Сейчас он запустит Джеймса Веба года через 2, и он закроет все потребности, которые там могла бы решить обсерватория на Луне. Есть там задача с радиотелескопом, просто на обратной стороне Луны поставить радиотелескоп, чтобы он мог слушать в радиодиапазоне Вселенную, и как раз Луна бы прикрывала его от радиошума с Земли. Но это можно сделать роботизированными средствами. Можно, во-первых, спутник запустить, высадить луноход, который растянет нужные там фермы этого радиотелескопа или там вообще проволоку растянет, который хватит для такой задачи. И люди для этого просто не нужны. И чтобы полететь на Луну, нужно придумать достойную задачу для людей. В 70-е и в 60-е у США была такая задача. Сегодня нам сложно понять именно эту мотивацию. Но самая важная цель, которую решала США на Луне, это переплюнуть достижение, которое сделал Советский Союз с полетом Гагарина. Им нужно было столь же значимое не повторить полет Гагарина и сделать таким же, или там сделать его в 2 раза дольше, или там послать 2 космонавта вместо одного. Им нужно было что-то на порядок более значимое, и таким значимым стал полет на Луну. Они достигли эту цель, и от ней просто отпала необходимость. И больше ничего столь значимого ни у кого на Земле, ни у одной страны, по сути, не возникало. Поэтому туда и перестали летать. Даже у Советского Союза повторять уже неинтересно, а что-то более значимое, база на Луне Советский Союз просто по ресурсам своим не мог. И Н-1 ракета подвела. То же самое Сейчас более-менее близко вот к этой мотивации находится Китай. То есть Китай, хотя он в космической отрасли где-то третий, где-то второй по степени развитости, по степени технологий, по интенсивности запусков, но все равно он ощущает себя таким догоняющим, пока он многое повторяет за Советским Союзом, за США, и ему нужно что-то продемонстрировать масштабное, показать, что он, если не первый, то уже не догоняет, что он один из лидеров. И вот такой задачей для него был бы лунный полет. И, в общем-то, Китай готовится к нему, именно к пилотируемому полету. Но они делают это не спеша. Им, в общем, торопиться некуда, у них гонки ни с кем нет. Они других догоняют, но рано или поздно они догонят. И у них тоже ресурсы ограниченные, но они медленно, уверенно к этому идут. Отрабатывают технологии, вот ту же самую капсулу они возвращали. Она была маленькая, но по контурам она точно повторяла возвращаемую капсулу даже и Советского Союза, и советских зондов, которые как раз возвращались с Луны. Так что они медленно, но движутся к своей лунной пилотируемой программе, потому что у них есть мотив. У остальных американцам повторять как бы неинтересно. России спустя 50 лет повторять то же самое неинтересно. И поэтому, в общем, Америка и придумала эту идею с окололунной станцией. Это хоть что-то новое. По сути, там мы не сделаем никаких сложных исследований, чем-то серьезно отличающихся от МКС. Но это хотя бы какой-то новый шаг. При этом он не столь дорогостоящий, не столь сложный, не столь опасный, как посадка на Луну. Все-таки посадка на Луну дает больше рисков, требует больше денег, а окололунную станцию построить – это такая задача, ну, решаемая. Причем с небольшим увеличением бюджетов. По сути, НАСА рассчитала эту программу, вот лунная орбитальная станция, исходя из того, что больше, чем у нее есть сейчас, денег ей не дадут. Поэтому позвали снова Россию, позвали Европу, Японию и будут у Луны уже строить такую маленькую около лунную международную космическую станцию. Ну, подождем, если политика нам не испортит.
0: Скорее всего, мы никогда не сможем побывать на планетах у других звезд, да и освоить Марс сможем вряд ли. Так зачем нам нужна космонавтика?
1: Ну, так чтобы стремиться к этой цели. Конечно, ни один пещерный человек, находящийся там в степях Евразии или там живущий в пещере в Уральских горах, конечно, он бы не ступил на территорию Соединенных Штатов Америки, точнее Северной Америки, конечно. Он там не добрался бы до Антарктиды, не добрался до Северного полюса, но это не значит, что ему не надо было выходить из пещеры. Просто мы идем своим чередом, мы расширяем свои возможности. И сейчас, да, мы уперлись в некий физический предел. Но 100 лет назад таким же физическим пределом была возможность воздушного полета изделия тяжелее воздуха. И люди перешагнули этот предел, пошли дальше. И мы сейчас наблюдаем и пользуемся всеми благами довольно развитой авиации. В 57-61 годах перешагнули еще один технологический предел, набрали первую космическую скорость, вышли на околоземную орбиту. И сейчас космическая экономика, непилотируемая, конечно, там телетрансляция, съемка Земли, навигация, она значительно облегчает и улучшает жизнь на Земле, приносит доход. Поэтому, если мы говорим, космонавтика нам нужна, она прибыльна, она приносит, она дает выгоду, и поэтому многие в нее идут. Те же самые запуски у того же небезызвестного Илона Маска и компании SpaceX. Половина запусков у него коммерческие. Ему платят коммерческие компании, которые запускают спутники, чтобы зарабатывать деньги. И здесь ответ на вопрос, зачем заниматься космонавтикой, для них вполне конкретный. Чтобы улучшить и свою личную жизнь, и в целом свое благосостояние. Пилотируемая космонавтика пока да, она не нащупала, добралась до своего физического предела, не нащупала каких-то возможностей. Ну, просто нужно идти дальше, стремиться развивать технологии туда. Да, они сейчас сложны, да, они дороговаты, но в целом технологии развиваются, мир в целом богатеет, и когда-то и цена ракет будет падать, и доходы людей, и человечество в целом будет расти, и космонавтика будет менее, все менее затратна, и возможности ее будут продолжаться, поэтому бросать здесь в этом нет никакого смысла, мы же не бросили там плавать в морях, когда освоили авиацию. Здесь будет то же самое, мы будем пользоваться всеми возможностями, которые нам дает наука и техника, и мы будем лишь их расширять, и вряд ли мы откажемся от чего-то, если это действительно будет либо интересно, либо выгодно.
0: Какие сейчас перспективные направления в космонавтике существуют? Можем ли мы стать свидетелями большой космической революции?
1: Ну, можно, наверное, только на это надеяться. Сейчас как раз технологии вышли на что-то так называемое плато. Если сейчас наибольшее развитие мы в электронике наблюдаем, и спутники дешевеют, спутники становятся легче, спутники работают дольше в космосе, устойчивее противостоят космической радиации той же самой. В этом мы видим развитие. В технологиях двигателей пока некий такой ступор. И сейчас наиболее перспективно, наверное, развитие двигателей, как минимум космических, это в электроракетные средства. Сейчас есть электроракетные двигатели, они достаточно небольшие, используются на спутниках, для пилотируемых полетов их пока не применяли. Но мощности их растут, разрабатывают просто двигатели мощнее. И в России ведутся такие разработки, в Калининграде, в КБ «Факел». В Америке разрабатывается двигатель «Васимер», который еще должен повысить эффективность вот именно реактивных средств перелета в космосе. Но пока, к сожалению, вот революции не предвидится. Может быть, все-таки даст какой-то эффект вот ядерный реактор, который сейчас в Росатоме космически разрабатывается. Ну, в общем-то, ядерные реакторы в космосе уже были, и значительно такого выигрыша они не дали. Мне кажется, здесь революция нас ждет больше не в физике, а в экономике, когда действительно станут ракеты более дешевыми, корабли космические более дешевыми, возникнет там и туристический спрос, и научный спрос, можно будет решать какие-то научные задачи за более низкую стоимость, им более уверенно посылать больше людей в космос. Может быть, здесь эффект масштаба, то есть, скажем, самолет, который взлетел там в 1905 году, братья Райт запустили его, и те самолеты, которые летают сейчас, они, ну, по части, по крайней мере, поддержания себя на крыльях в полете, они базируются на них и тех же законах физики, но качественное развитие все-таки серьезное. Так что, может быть, и в космонавтике здесь можно надеяться, что физика нам пока ничего нового не даст, но эффект масштаба, эффект более серийного производства и повышенного спроса на такие полеты даст эффект, и все это цена снизится, и дальность полетов повысится, на ту же Луну, может быть, вернемся уже как туристы. Ну, там где-нибудь и до Марса доберемся.
0: Как вы думаете, в чем наша отечественная космическая отрасль могла бы преуспеть?
1: Пока, вот недавно я как раз в блоге об этом написал, пока наша космическая отрасль преуспела в сохранении своих возможностей. В советский период были развиты огромные направления, был набран огромный опыт, технологии довольно широкого профиля развили. Кое-что из этого уже потеряли. Например, в Советском Союзе был разработан мощный кислород-водородный двигатель для ракеты «Энергия». Его потеряли, его сейчас уже не смогут сделать. Ну, может быть, там смогут, если лет 10 снова будут развивать эту технологию. А вот так, чтобы взять с полки и повторить, уже не смогут. Но в целом Россия много что может. И здесь как раз есть одна проблема у нас очень существенная. То, что может российская космонавтика, российская государственная космонавтика, далеко не все и далеко не в больших масштабах нужно российскому государству. То есть мы можем много, но нам это не нужно. И здесь единственный логичный путь развития нашей космонавтики – это выход на международный рынок и, по сути, международная кооперация. Были большие шаги сделаны в этом направлении в 90-е годы, когда на российских государственных ракетах, там, «Протон», «Союз» и прочих, стали летать коммерческие спутники, люди на этом зарабатывали, развивали свои спутниковые группировки и снова приходили к нам, заказывали ракеты, и они летали десятками штук в год. И вот это был хороший первый шаг. И дальше надо было развиваться. И, в общем-то, наша космонавтика так и шла. Сейчас американцы летают на российских кораблях, на свой сегмент Международной космической станции, на Луну, точно так же на окололунную орбитальную станцию. Там будет строиться российский модуль. И в конечном счете, если мы построим свою сверхтяжелую ракету, российские космонавты туда будут летать и использовать ее в своих уже целях, в российских. Но в целом, вот этот факт, то, что нам на государственных заказах российская космонавтика не выдержит, не сможет сохранить ту интенсивность работы, которую она вела и сохранила там в 90-е годы, поддерживала в 2000-е. Сейчас заказы, уровень государственных заказов примерно сохраняется тот же, который был в 2000-е, а заказы внешние, иностранные падают. И это проблема. То есть в сумме в российской космонавтике денег будет меньше. Ресурсов, значит, меньше, людям будут меньше зарплаты, либо будет больше увольнений, чтобы оставить зарплату для тех, кто еще будет работать. Так что это проблема. И здесь как раз современные события о том, что да мы вам не будем двигатели продавать, да мы вас не будем возить, это абсолютно недальновидные, просто глупые предложения, которые озвучиваются там наши российские законодатели. Они просто не понимают, что они говорят, и они не понимают, что они губят свою собственную космонавтику вот такими довольно необдуманными, мягко скажем, заявлениями.
0: Хотелось бы, чтобы эксперт поделился своим видением разрешения проблем разработки новых типов двигателей для перемещения на большие расстояния в космосе в пределах Солнечной системы, соответствующим уменьшением затрат по времени этого полета. Беря во внимание, например, задачи по изучению и освоению Марса, о которых многие говорят, включая Илона Маска.
1: Ну, в целом, до Марса мы можем долететь и на тех двигателях, которые у нас есть сейчас. Полет на Марс на современных, скажем, на двигателях современного типа занимает от 6 до 9 месяцев. И, в общем-то, человек может прожить это нормально, прожить, сохранить работоспособность в космосе. Как мы уже знаем, радиация не является препятствием для этого, невесомость точно так же не является препятствием для этого. И лететь можно и на том, что есть. Проблема, в общем-то, не в этом. Насчет двигателей, ну, я уже сказал, это более мощные электроракетные двигатели. И еще одно направление, о котором как раз заговорил Илон Маск, предложил ее, эти технологии для полета на Марс, это перезаправка. Сейчас, если мы говорим про полет куда-нибудь, мы говорим о том, что нам нужно взять все топливо. Мы возьмем большую ракету, там, выведем какую-то часть перелетного модуля, заправленного уже на орбиту, пристыкуем к нему там еще несколько разгонных блоков заправленных, все это полетит туда-обратно, и вот на остатках этого топлива все вернется назад. Идея Маска, которая, в общем-то, не им придумана, такие технологии ранее предлагались, есть предложение, такой проект Mars Direct, который американский популяризатор космонавтики Роберт Зубрин предложил и активно продвигает. У него идея та же самая, запустить на Марс ракету, которая сядет на Марс уже пустой, а заправлять ее там из топливных компонентов, которые будут добыты там. Можно из воды получать топливо, преобразуя там ее либо в метан, либо с добавлением углерода, либо в кислород-водородные компоненты. Вот здесь, возможно, будет решение и для существующих двигателей. То есть мы можем построить заправочные станции на Луне, на астероидах, на Марсе. И это значительно упростит задачи перелета между этими объектами на тех двигателях, которые у нас есть. Мне кажется, если действительно будет тот самый эффект масштаба, о котором я говорил, то есть будет больше полетов, значит будет больше потребность в запусках, в заправке, в этом появится экономический смысл. И вот здесь, наверное, одно из направлений решения вот этой проблемы, тут появится как раз смысл и в добыче полезных ископаемых, на астероидах, на Луне. Это будет вода, прежде всего, самое ценное космическое полезное ископаемое. Но, понятно, полезно, если мы этим пользуемся в космосе. И здесь действительно направление достаточно интересное и перспективное направление и для экономики, и для развития бизнеса в космосе, ну и для перелетов, в том числе пилотируемых.
0: Какой источник энергии из имеющихся на данный момент может быть использован для путешествия к ближайшим экзопланетам с целью колонизации или крупномасштабного переселения? И есть ли подвижки в изобретении качественно нового топлива или источника энергии, значительно более выгодного с точки зрения отношения количества запасаемой энергии к единице объема?
1: Ну, такое топливо есть, это термоядерная энергия, по сути, прорабатывался, ну, в рамках такого экспериментального проекта, так называемый проект Орион в 80-е, если не ошибаюсь. Идея простая. Мы выводим большой космический корабль, заправленный, по сути, даже не заправленный, а который наполнен термоядерными бомбами. Вот бросает себе под хвост по одной бомбе, и за счет взрыва, там, импульса плазмы, за счет испарения части с такого щита, который предполагался у него в задней части, как раз за счет испарения части, там металлический этот щит, по-моему, медный предполагался, все это дает реактивную силу. И получалось, что если он будет довольно огромный, ну даже не как звезда смерти, а поменьше, получалось, что какие-то там проценты от световой скорости набрать сможем, и лет за 100 до ближайшей звезды долететь сможем. Это довольно безумный проект, но, по крайней мере, не противоречащий современным законам физики. Но лучше на этом пока, конечно, не лететь, лучше подождать, пока найдутся какие-нибудь новые законы физики.
0: Почему ученые, прежде всего российские, не продвигают проект отправки спутника на Венеру? Ведь сохранился многолетний советский опыт, технологии освоения планеты. Почему не развивать их дальше? Почему Венера столь непопулярна?
1: Ну, российские ученые работали в изучении Венеры вместе с европейскими. С 2005 года по 2015 летал зонд «Венера-экспресс». Там стояли российские приборы, запускался он российской ракетой. Все вместе изучали, и, в общем-то, не сказать, что россияне бросили Венеру совсем. У России уже несколько, порядка 10 лет есть, у российских ученых есть проект, так называемый «Венера-Д», то есть Венера долгоживущая с посадкой на, собственно, на планету. А там все сложно, потому что задача долгоживучести в случае с Венерой – это хотя бы пару месяцев. Если на Марсе зонды могут годами работать, то с Венерой вот даже месяц это уже долго, потому что предыдущие посадочные станции выживали до 2 часов. И пока технологий нет, просто высокотемпературной электроники нет, за помощью к американцам обратились, и сейчас вместе это разрабатывается идея, но полетит в лучшем случае лет через 10. Венера просто неинтересна, потому что со спутников мы можем изучать только атмосферу. До грунта там, в общем, радарное зондирование Венеры уже было произведено, и все, что могли там интересного, нашли. А больше спутник сможет только зондировать облака. Сейчас японский зонд Акацуки этим занимается, но это не настолько интересно, как, например, тот же самый Марс. Ну, вообще, с межпланетной космонавтикой у России все грустно. За 25 лет. Уже за 30, с 1988 года, российская космонавтика запустила, предприняла всего 2 попытки самостоятельного запуска до Марса. До Луны и Венеры уже ничего не запускали. И обе этих попытки закончились в Тихом океане. В 1996 году Марс 96, в 2011 Фобос Грунт. И не получается. Вот подсадить свой прибор на какой-нибудь иностранный спутник здесь получше. Так у нас на американском зонде летает прибор вокруг Луны, летает вокруг Марса. На европейском зонде Mars Express точно так же вокруг Марса летают российские приборы. На европейском зонде ExoMars, который запускался российским протоном, тоже расположены российские приборы. И ученые, в общем-то, продолжают изучать планеты, но на попутных, скажем так, средствах. А со своими попытками, во-первых, они очень редки. И, во-вторых, успех у них очень невысок. Лунные модули в планах давно стоят. Луна-25, 26, 27 с посадкой на полюсе, с изучением с орбиты. Но их постоянно откладывают. Можно найти пресс-релизы официальные от производителя, что мы запустим их в 2013 году. Вот Луну-25, которую раньше Луна-Грунт называлась. И каждые 2 года... Пуск Луны-25 переносится на 2 года. И это даже уже не смешно становится. Вот недавно, в 2017 году ее обещали в 2019 году запустить. Наступил 2018 год, и уже похоже, что ее запустят. В 2020, по крайней мере, обещают запустить. Так что ждать нам долго, и тут уж нам не до Венеры, хоть до Луны бы добраться.
0: Планы Роскосмоса по освоению Луны – фантазия или реальность ближайшего будущего?
1: Беспилотная Луна, как я уже сказал, постоянно откладывается, хотя идеи, в общем-то, поставлены интересно. Изучить полярный грунт, никто его еще не изучал, на полюса Луны никто не садился, и ничто, никаких исследовательских зондов. Но вот тут уже индийцы, возможно, нас обгонят, и в этом году, сейчас в октябре у них по планам стоит, 18-й год, посадка на полюса Луны, так что, может быть, даже там нас Индия обойдет. Индия, кстати, зонд вокруг Луны запускала, а Россия вот никак все не соберется. Так что Что касается пилотируемых полетов, более или менее реально здесь говорить о полетах до американской, по сути, окололунной космической станции. Если про МКС можно говорить, что это станция, ну там 50 на 50, российско-американская, там чуть-чуть европейских, японских модулей установлена. Лунная станция по большей части будет американская. И более-менее перспективно, вот в ближайшие 10 лет, вот там до 30-х годов, что россияне слетают на эту станцию. Может быть, даже первые россияне туда попадут на американских ракетах. Ну, в общем-то, это нормально. Сейчас американцы спокойно летают на российских ракетах на МКС. Если россияне полетят на американских ракетах на лунную станцию, это, в общем-то, просто демонстрация продолжения совместного исследования космоса и не является каким-то там симптомом трагедии или катастрофы в российской космонавтике. Пока нет, пока еще что-то можем. Но более серьезно, потребности в этом нет, с Луной, с освоением Луны. Наука не является таким серьезным мотиватором для того, чтобы тратить огромные деньги. Вот наука, Луна-25, 26, 27, научные миссии постоянно откладываются. И никакого приоритета в их запуске просто нет. Зачем куда-то торопиться, а вдруг опять упадет? Лучше давай перенесем на 2 года. С пилотируемой немного получше. Пилотируемая космонавтика все-таки она для пропаганды служит. Как Гагарин полетел, как на Луну запускались. Прежде всего пропагандистские цели были. И вот здесь лунная миссия, она может так более-менее стимулировать выделение денег в нашу космонавтику и в полетов наших космонавтов туда. Но в целом на ближайшие 10 лет пилотируемая лунная программа России намертво связана с американской пилотируемой программой лунной США. Так что надеяться на что-то свое, что вот мы от всех отделимся и будем делать сами, не придется. Просто денег не хватит.
0: Как эволюция изменит человека на Марсе, если мы его терраформируем?
1: Ну, я думаю, к тому времени уже генная модификация изменит человека. А так, ну, наверное, он станет более тонкокостным, более с меньшей мышечной массой, которая требуется нам в нашей гравитации. Ну, в общем, это лучше задать вопрос биологам, а не энтузиасту космонавтики, как мне, или там популяризатору космонавтики. Здесь и долго этого ждать, я не люблю рассуждать о том, до чего не смогу дожить.
0: Совсем недавно SpaceX произвела успешный запуск космической ракеты Falcon Heavy. Во время трансляции с камеры, установленной на второй ступени и направленной на полезный груз суперкар Илона Маска, была слышна песня Starman Дэвида Боуи. Может ли играть музыка в столь разряженной атмосфере, или это видеомонтаж? 120 километров над землей.
1: Ну, наверное, это просто к трансляции подключили запись в том же ЦУПе, нажали тумблер, и нам вместе с трансляцией прозвучала эта музыка. В принципе, звук может передаваться в космосе по предметам. Можно, например, послушать запись с GoPro камеры выхода в открытый космос. И там шорохи слышны, просто потому что они передаются там по скафандру, по элементам конструкции. И точно так же, если камера, снимающая там эту родстер, этот Илона Маска, был установлен на или имел какой-то жесткий контакт с этой машиной, технически с динамиков по этим самым по предметам, по корпусу мог звук передастся, но я думаю, в этом было просто необходимости большой нет, и включили запись просто к трансляции, подключили звук, и все. Точно так же, как дикторы могут комментировать полет, точно так же у дикторов, например, там включили эту музыку, и вот она прозвучала. Так что, в общем-то, по предметам в вакууме можно передавать звук. На высоте 120 километров, конечно, по воздуху звук не передастся, но мы чисто технически что-то подобное можно было реализовать, но я думаю, просто насчет этого не заморачивались сильно.
0: Все-таки технология Илона Маска с возвращением ступеней ракеты, их последующим ремонтом и проверкой выгоднее, дешевле или оправданнее экологически, чем наши технологии с безвозвратным стартом ракеты?
1: Ну, наверное, да. В общем-то, все конструкторы космической техники не сомневаются в том, что в конечном счете будущее все-таки за многоразовыми системами. Может быть, сейчас, после шаттла в том числе, было некое недоверие к таким системам, потому что, ну вот, там переборка, нам это сложно, проще сделать новый. Но нужно понимать, что Роскосмосу, как государственной корпорации, главный заказчик, у которого государство, нет никакой экономической, никакого смысла экономического нет в многоразовых ракетах. Зачем? Зачем нам создавать одну ракету, которую мы можем 10 раз использовать, когда нам спокойно государство платит за 10? И здесь, даже если эта ракета будет в 2 раза дороже стоить, все равно проще запустить 10 готовых.

Занятивный период, не поймать именно, не абы какого. Делали тачок, то есть расчищали такое видное место, освобождали его от мха, от коры, и на этот тачок клали приманочку. Вкусных червячков или что-то в этом роде, и туда селок. Вот. Это была целая технология. Потом его пойманного соловья аккуратно помещали в клетку, кутейку. Это такая клетка, она была мягкой, войлочной, обитой материей, потому что соловей начинал биться. И вот чтобы эта драгоценная птичка не потрепалась, не побилась, была такая специальная клеточка. Ну и потом уже была целая технология, как этого соловья приучить, как его приучить к рукам, как его приучить, чтобы он не боялся, не нервничать, как его заставить петь, как его заставить петь время. Но самое главное, ребята, другое. Дело в том, что молодые птицы поют не очень хорошо. А самые великие певуны у соловьев, и не только у соловьев, у других птиц, пересмешников. Пересмешники – это такие птицы, которые подражают другим. И человеческому голосу тоже. Вот. Пожилые птицы, скажем так, взрослые, поют намного лучше. Они уже отточили свое мастерство. И соловей, когда он поет, он вплетает свои колена. Колено – это вот как бы чередуются разные звуки. И вот каждое... каждый характерный звук, который отличается от предыдущего, от последующего, он называется колено. У хорошего соловья в песне было до 12 колен, а иногда и больше. Чем больше колен, тем больше ценился этот певун. И туда вплетаются голоса других птиц, которые соловей слышат. Очень ценились наши, кстати, российские соловьи. У них был такой овсяночный напев. Они у нас очень голосистые, кстати. Ну, не только наши. Кстати, это такая была соловьиная охота по всей Европе. И в Германии, и в Бельгии, и в Англии, везде. Не только в России. Хороший ценитель соловья, он же говорил на языке, совершенно непонятном нам сейчас. То есть там была своя терминология. Они слышали какие-то малейшие нюансы, такие, которые мы сейчас никогда в жизни не услышим. Там были такие термины, как вот в соловьиной песне «пульканье», «клыканье», «дробь», «раскат», «почин», «гусачок», там «кваканье», «гремучка», «червяковая россыпь», «дробь в оборот», «дробь еще какая-то». Я сейчас просто всего этого не упомню. И очень многие эти термины, они навсегда ушли, потому что вот такая соловьиная охота на том уровне, на каком она была в XIX веке в Европе, конечно, она сейчас есть такие одиночные любители птиц, но и даже у них есть свои форумы, они общаются между собой, но их осталось, конечно, очень-очень мало. А самое главное вот что. Вот, ну, представьте себе современного певца, да, для того, чтобы стать звездой, что ему нужно? Чтобы стать вот великим, известным, ему нужно две вещи. Первое, ему нужен талант, да, талант и хороший голос. А второе, что ему нужно? Второе, это ему нужны хиты. Потому что если у него нет хитов, ну какой из него певец? Что он будет петь, да? Вот так и будет где-нибудь в ресторанчике петь. Ну, а большую эстраду он никогда не выйдет. Или будет, как Филипп Киркоров, сплошными ремейками, да? А вот то же самое с соловьями, то же самое с певчими птицами. Здесь две вещи. Первое – это талант. Это особые голосисты. А у них, как у людей, есть талантливые соловьи, есть бездарные даже. И хороший птичник это сразу определит. Ну, Китай-то, наверное, пока еще рановато. До Китая мы дойдем. И нужна чужая песня. Поэтому соловьев всегда подвешивали к учителю. Хороший учитель соловей стоил очень-очень дорого. И подвешивать к нему клетку с учениками тоже стоило дорого. А делалось это обычно в трактирах. Почему в трактирах? Потому что хозяева трактиров, ну, не все могли нанимать музыкантов, да, живой звук, чтобы там сидел оркестр какой-то играл, или хороший музыкант, им надо платить. А публику надо как-то услаждать. А что может создавать лучший такой вот интимный комфорт, как не пение птиц? И поэтому трактирщики очень любили держать клетки с соловьями или с канарейками. И именно в трактирах как раз происходило это обучение. Приходил один птичник, приносил своего знаменитого певуна, ценители говорят, да, вот это настоящий певун. И тогда к нему подвешивали клетки с учениками за отдельную плату. И

0: платили очень дорого. Иной раз там даже с золотом, вот я читал, что там рубль иногда рублей просили за подвесу. Рубль, представляете? На рубль можно было целую большую семью в то время прокормить, да, до революции. А уж на 5 рублей можно было целую неделю жить в семье. Вот такие деньги платили за то, чтобы подвесить своего ученика к соловью. И вот теперь, ребята, вы поняли, да? Почему приходил этот человек в шляпе? А потому что он не хотел платить за обучение своего соловья. И он поступил, как ему казалось, очень хитро. Он придумал такую наихитрейшую хитрость. Посадил молодого соловушку в шляпу, надел шляпу и пришел, чтобы этот соловушка обучался у хорошего матерого пивуна соловья в чужом трактире. Ну, говорят, и у нас на Руси тоже шли на такие уловки, но очень быстро их расшифровывали и могли тумаков наказать. Не без этого было. Тем более, что этот процесс очень долгий, и ученик обучается, ну, никак не меньше 2 недель. Вот, кстати, следующая картинка «Соловей». Помните, это сказка Андерсена знаменитая. Помните про соловья, да? Когда этому императору принесли механическую птичку. Ну, помните, конечно. Вот теперь можно показать эти картинки. Конечно, в Китае тоже держали певчих птиц. И китайские императоры не только ели паштеты из соловьиных языков. Представляете, сколько соловьиных языков нужно было для того, чтобы приготовить хотя бы на один бутерброд паштетов, да, это сотни соловьев. Но и, конечно же, их слух императорский услаждало пение пернатых. Но вот что касается конкретно соловьев, честно говоря, я не встречал таких достоверных свидетельств по этому поводу, потому что вот все больше вспоминают китайский соловей, есть так называемый, но он не совсем соловей, он к тимелевым относится, ну такой отдаленный родственник, но тем не менее, а потом, понимаете, ребят, вот чтобы вы сразу понимали, китайцы так любят распускать про себя разные слухи. Они так любят культивировать разные мифы о себе, что вот нам, европейцам, очень тяжело определить, вот что действительно имеет место быть в Китае или было в Древнем Китае, а что сами китайцы выдумали. Так что я думаю, с соловьями может быть такая же история. Ну что ж, а мы с вами смотрим следующие картинки. И так вот, к сожалению, сейчас соловьев уже не держат. Я не знаю, к сожалению, это ли к счастью. Но раньше, кстати, еще соловьев ловили и отпускали. Их иногда передерживали зиму, а весной в Благовещение выпускали на волю, точно так же, как выпускали других певчих птиц, которые зимой как бы создавали такой комфорт в доме. И вот что еще можно сказать по поводу соловьев, конечно, была целая индустрия, как за ними ухаживать. Вот, например, я застал, кстати, последних таких птичников, любителей соловьев. Мне удалось даже пообщаться в свое время с Владимиром Гусевым, хотя он уже был в очень преклонном возрасте. Я помню, как Владимир Гаврилович, по-моему, его звали, если мне память не изменяет. Он говорит, ну, этим надо муравьиных яиц, а этим там еще что-то. Я его спросил, где же я муравьиных яиц возьму? А он меня посмотрел, как на младенца, говорит, ну как где? Ну сходите в лес, да принесите. И когда он понял, что я совершенно как-то в этом не очень разбираюсь, он вздохнул и меня научил, как это делать. Оказывается, гениально просто. Говорит, берете старую простыночку, а края у нее вот так вот заворачиваете, да, уголочки. А потом берете совковую лопату и высыпаете муравейник прямо в центр этой простыночки. Что делают муравьи? Муравьи бегут спасать свои яйца. И куда они их прячут? Они их прячут, конечно, туда, вот где завернута простыночка. А потом вы просто отворачиваете простыню и собираете яички. Ну, вот таких хитростей птичники знали очень много, заготавливали впрок корма для своих птиц, потому что держали, как мы узнаем с вами дальше, в доме, конечно же, не только соловьев. И, конечно же, соловьям нужно было создавать особые условия для того, чтобы они пели. Прежде всего, циркадные ритмы. Мы проходили с вами, что такое циркадные, ребят. А это долгота светового дня, это чередование света и тьмы. потому что очень многие животные и растения, они как раз ориентируются во времени именно по циркадным ритмам, по тому, как быстро стемнело, как быстро рассвело и так далее. Поэтому опытные птичники знали, когда надо гасить свет, когда надо добавить света, зажечь побольше свечей. И таким образом соловушек и других птиц удавалось обмануть. Они думали, что уже пришла весна, день стал длиннее, и начинали петь посреди зимы. Ну, давайте посмотрим следующие картинки. Где моя шпаргалка? Тут у меня номера картинок, да. А вот дальше будут как раз ловцы птиц. Ребята, это вот то, что я вам говорил. Это вот я тут вам подобрал старые разные картинки. Видите, это даже дети идут ловить птиц. Ну, были опытные ловцы. Были, иногда и дети тоже этим баловались. Конечно, и потом продавали на ярмарке. Это был такой приёмший. А уж хоропотный ловец, он очень прилично зарабатывал. Следующая картина, смотрим. Следующая гравюра со знаменитой картины первого птицелов. Видите, вот тут дедушка опытный с маночком подманивает птицу. И мальчик, который учится этому большому-большому искусству ловить птиц. Это действительно было настоящее искусство. И, конечно, опытный птицелов, он был большим знатоком природы. Ну, теперь смотрим дальше. Следующая картиночка. Это воракушка. Это тоже соловей. Я вам сказал, ребята, что соловьев много. Очень много видов. И бывают соловьи очень красивые. Вот это соловей-воракушка. Он у нас тоже водится. В Подмосковье водится. У самочки тоже такое же жабо, но оно такое коричневатое. Кстати, вот эти пятнышки у самцов-воракушки бывают самые разные. Бывают без белого, бывают с оранжевым пятном. То есть они очень полиморфные. Помните, мы с вами проходили этот термин? Полиморфные – это разнообразные. И, конечно, воракушки, ну, они не такие пивоны, как восточный соловей, но, тем не менее, у них очень красивая песня. Следующий у нас кто? Следующая у нас картинка. Вот, ребята, эта воракушка такует. Видите, он как расфуфырился. У него красивые еще оранжевые пятнышки, да, на хвосте. Это вот такой такующий воракушка. Так, вот теперь следующая картинка. Как вы думаете, что это за птичка изображена? Помните у Хармса Даниила? Жили в квартире 44. Покажите нам следующую, Александр, картинку, где, да. 44 веселых чижа ездили к тетке, к тетке, чечетке, 44 веселых чижа, тишь на трамвае. Вот почему я эту картиночку взял, ребят? А потому что рисовал эту картинку современный художник. И это сразу видно. Потому что современные художники, они очень плохо себе представляют, как на самом деле выглядит чижик. И вместо чижика очень часто рисуют каких-то канареек. А вот художник 19 века или хотя бы начало 20 века, когда Даниил Хармс жил и творил, да, он прекрасно знал, как выглядит чижик. Чижик-пыжик где-то был, на фонтанке воду пил. Кстати, чижик-пыжик, которому поставили памятник в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, да, чижик-пыжик, это так студентов называли. И пил он не воду, но фонтанки, как вы догадываетесь, кто постарше. Поэтому памятник-то надо было не птичке ставить, а студенту в Татьянин день. Так вот, дети прекрасно знали, как выглядит чижик по одной простой причине, потому что чижиков очень часто держали дома в клетках. Чижи удивительные совершенно птички. Вот покажите нам следующую картинку, как чиж на самом деле выглядит. У него желтые перышки тоже, конечно, есть, но гораздо больше таких вот бурых, серых, зеленых. Да, такая маленькая изящная птичка. Это такой настоящий акробат. Чего он только не вытворяет. И вниз головой может на жердочке повиснуть. И у чижей у них очень веселый, дружелюбный компанейский характер. Они очень быстро привыкают к рукам, быстро привыкают к человеку. Даже узнают своего хозяина. Вот если чижик с кем-то подружился, он сразу его узнает, да? Вот, сразу же к нему подлетает. Ну, это, конечно, очень трогательно. Ребят, вот когда ты протягиваешь руку, и тебе на руку садится вот эта вот невесомая птичка, и своими цепкими лапками вот этими обхватывает твой палец, вот это вот чувство, я даже не могу вам его передать, это вот какое-то чувство умиления, оно настолько приятное, это чувство, ты себя сразу начинаешь ощущать человеком. Большим, сильным человеком, который отвечает за эту птичку, который не должен ей причинить зла, и который должен сделать все для того, чтобы вот эти птички были счастливы. Поэтому, конечно, каждый должен подержать птицу на руке и это чувство испытать обязательно. Чижики, ну что вам про них еще сказать? Их очень легко держать. Они, кстати, очень опрятные. Они очень любят свою клетку и всегда в нее возвращаются. То есть, если, кстати, не все птички так. Ребята, помните, как мы с вами учили это явление, называется по-научному? Хоуминг. Английский-то учили, хоум, дом, да? Вот это вот стремление животных вернуться к своему дому, на свое насиженное место, это называется хоуминг. У одних птиц хоуминг очень сильный, у других послабее. Вот чижик, он всегда сидит в клетке и обязательно в свою клетку вернется. То есть он не тяготится особо неволей. Он очень любопытный, игривый. Если ему есть с кем общаться, он нормально и хорошо эту неволю переносит. Кстати, с чижиками тут тоже такая интересная история. Чижики, они не очень боятся хищников, потому что они живут очень часто среди хвойных лесов, да, и очень часто употребляют в пищу и молодую хвою, и почки, да, еловые почки. И поэтому их мясо очень отдает таким хвоистым привкусом. Хищники это знают, и вот летит какой-нибудь хищник. Ой, господи, чижик, он невкусный. Пойду-ка я что-нибудь лучше другого, синичку какую-нибудь скоктю. Вот, поэтому и чижики, вот они такие вот иногда бывают смелые и наглые. Теперь давайте посмотрим следующую, да, картиночку. Следующая картинка, это у нас будет овсянка. Овсянка тоже одна из была таких самых любимых певчих птиц в доме. Очень голосистая птица. Особенно ценились бубенцовые овсянки. Вот у них был такой особенный бубенцовый напев, как раскатистые бубенчики. Ну вот она тоже зерноядная птичка. Вот смотрите, да, сразу видно по клюву. Вот эта птичка уже зерноядная. Клювик у нее мощный, толстенький. То есть она может и овсяное семечко разгрызть, а оно, между прочим, в шкурке овсяное семечко, не только овсяное, кстати. Так вот, с овсянками тоже не все так просто, и птицеловы опытные это знали, потому что овсянки попадаются разные. Попадаются иногда дикие овсянки, которые вот никак не приручаются, а есть такие спокойные, которые сразу идут на руку, очень быстро к человеку привыкают. Вот следующая птичка еще, одна из излюбленных к содержанию. Ну вот, ребят, вы поймите такую вещь, что где-нибудь в веке в 19-м, да, конечно, нельзя было пойти в зоомагазин, купить там попугайчиков, купить амадина, о котором пойдет речь дальше. А птичка в доме, кстати, канарейки тоже стоили очень дорого, особенно хорошие канарейки. Мы до них тоже дойдем. Но зато можно было купить певчую птичку. И, как я вам уже говорил, была такая традиция, особенно в барских покоях, в барских домах. Зимой целую комнату отводили певчим птицам. Их туда приносили, там ставили деревья, елки, кусты, по которым они скакали, кормили, поили, убирали за ними всяческий мусор. Зимой весь дом наслаждался их пением, это же было громко слышно почти во всех комнатах. А потом на Благовещение, на праздник, весной открывали окна и птицы выпускали на волю. То есть это был такой вот гуманный способ содержания птиц. Ну, конечно, их и разводили в неволе, потому что разводить птиц – это тоже безумно интересное занятие. И когда у тебя это получается, мы об этом поговорим дальше, это здорово. Ты тоже чувствуешь вот какое-то вот удовлетворение от того, что ты постиг эти секреты разведения птичек. Это у нас чечеточка, да, северные гости. Видите, у нее такое яркое-яркое красное пятнышко у самца на голове. Ну, с одной стороны, скромная птичка, да, а с другой стороны, птичка, в общем, такая записанная, я бы сказал, с изрядным вкусом. Это у нас северная гостья, она вообще живет севернее гораздо. К нам она прикочевывает зимой. Вот самец такой с красной шапочкой. И, к сожалению, чечетки долго не живут в неволе, они, как правило, летом гибнут. Ну, видимо, то ли им у нас очень жарко. Но вот любители птиц обычно их не очень любят держать из-за этого, а передерживают только вот зимой, когда они действительно могут радовать. Ну, теперь вот следующее. Следующая птица, вы, конечно же, узнали. Кто это? Кто это? Это, конечно, это щегол. Щегол – птица очень простая в содержании и очень популярная. Посмотрите, какой он красавец, щегол. А у него бывают разные подвиды, бывают седые щеглы. И вообще, а вот знатоки птиц, они знали толк в том, какой именно у тебя щегол, как он записан, какие у него тона. То есть это тоже была целая наука. И вот, ребят, вот вы знаете, мы как-то гонимся всегда за тропической экзотикой. А ведь посмотрите, наши северные птицы, они по яркости оперения, по гармонии, да, движению, по изяществу, они совершенно не уступают тропическим. Ну, другое дело, что у нас нет, конечно, такого биоразнообразия, как в тропическом лесу, в наших лесах, скажем, в Подмосковье или в средней полосе России. Но, тем не менее, наши птицы, они очаровательны, они милы и бывают, я бы сказал так, вызывающе яркими. Вот как, например, щегол. Особенно приятно зимой, да, когда ты по полю идешь, по заснеженному полю, и вот торчат вот эти вот репейники сухие, да, сухие травинки, и ты видишь целую стайку веселых щеглов, которые сидят на этих репейниках, и, конечно, на белоснежном снегу вот это, они играют всеми цветами радуги, это восхитительное зрелище. А вот любопытно, что обычно у птиц самец яркий, да, самочка, она немножко потускнее, а вот... Видите, у щеглов у них половой диморфизм выражен. Помните, что такое диморфизм половой, да? Диморфизм. Что такое полиморфизм, вы уже вспомнили. А диморфизм – это две формы, два облика. Да, половой диморфизм. То есть самка и самец, они отличаются друг от друга. Либо размерами, либо формой какого-то тела, да, либо цветом. Вот это и есть проявление диморфизма. Так вот, у щегла только опытный орнитолог может отличить самку от самца. И еще, вот у них все не так, как у других птиц. У них, например, самка очень часто бывает голосистее, поет не хуже, а иногда даже лучше, чем самец. Вот такие они чулые. Но щеглов очень легко держать дома. Они тоже, в общем-то, приручаются. Если молодой щегол, так он вообще становится абсолютно ручным. Поэтому щегла, конечно, можно держать дома. Это хорошая кандидатура. Но следующий наш будет герой. И вот я достал шпаргалочку. Вот он. Узнали, да, вот зяблик, есть еще юрок, очень похожий на зяблика, они почти не отличаются, только специалист может его отличить. Вот это юрок, кстати, по-моему. Я вам сейчас прочитаю замечательное стихотворение, я его очень люблю. Его написал Сергей Михалков, и я до сих пор удивляюсь, как Сергей Михалков, который никогда не держал ни птичек, ни рыбок дома, насколько я знаю, как он мог написать такое мудрое стихотворение. Хотел иметь я птичку, и денег накопил. И вот на птичьем рынке я зяблика купил. Сидел мой зяблик в клетке, и зернышки клевал, и как в лесу на ветке все пел и распевал. Ребят заходили на зяблик смотреть, и каждому хотелось такого же иметь. Я с зябликом возился, хоть было много дел. А через 2 недели певец мне надоел. Однажды я за город уехал на 3 дня, и он на это время остался без меня. Когда же из деревни вернулся я домой, лежал в пустой кормушке, голодный зяблик. Вот, ребят, на этом месте всегда плачу. Извините. Я спас его от смерти. Я выходил его и выпустил на волю живое существо. А вот дальше самое главное. Хотят ко дню рождения мне подарить щенка, но я сказал, не надо, я не готов. Пока. Мудрое стихотворение, правда, ребят? Очень мудрое. Конечно, любая живая душа в твоем доме, будь то птичка, будь то рыбка, будь то хомячок, это очень большая ответственность. И вот если нас сейчас родители слушают, дорогие родители, Вы знаете, очень хорошо, когда в доме у детей есть животные. Они приучаются за кем-то ухаживать. Они приучаются сопереживать кому-то, да? Они понимают, что такое ответственность за кого-то. Это очень здорово. Если в доме нет животного, ребенок вырастает совсем другим. А насколько вам это нужно, это уже ответ на этот вопрос зависит от вашей мудрости. Что мы еще можем рассказать про зябликов? Ребят, ну, вы, наверное, заметили, что зяблик, кстати, ручным... Я не слышал, чтобы он как-то был очень ручным, таким, как чижик, например. Да? Ну, нет, он может подлететь, поесть с руки, конечно. Он, кстати, совсем не пугливый в природе. Вот обратите внимание, идешь по дорожке где-нибудь в парке, а зяблик прыгает перед тобой и подпускает тебя на 2-3 шага. Он даже не боится. Но вот совсем ручным он не становится, как правило, насколько я знаю. Я зябликов сам не держал, но вот среди моих друзей, знакомых, многие, конечно, держали самых разных птиц, и я, в общем-то, сейчас опираюсь на их мнение, то, что я от них слышал. Зяблики прилетают самцы сначала, да, первыми прилетают самцы. Хотя сейчас такие зимы стали, что зимой я тоже иногда на кормушке зяблика встречаю, но вот что любопытно. Зимой на кормушку ко мне ни разу не прилетал самец зяблика. А вот самочек зябликов я видел, они как раз отличаются, самцы от самочек. И самцы прилетают первыми, находят место для гнездовья, вот тогда они начинают петь. Вот это вот у них знаменитая песня зяблика, вы ее 1000 раз слышали в любом городском парке. И в конце такой росчерк у них очень изящный, да? Вот это вот зяблики. Так, а дальше у нас будет снегирь. Ну, кто из вас не видел снегирей, хотя красавец, правда? Удивительно, я обожаю снегирей. Они такие солидные, они такие степенные, с чувством собственного достоинства. И даже посвист у них такой очень степенный, такой низкий. Ну, вот я не смогу это воспроизвести. Но их голос снегиря вы сразу определите, да? Вот зимой идешь, особенно там, где рябины много и ясени, да? И вот сразу слышишь снегиря, тут же его слышишь. Вот эти степенные, вот такой свист. Очень красивые снегири. Ну, конечно, такая вот грудка, только у самца красенькая грудка. Помните, мы с вами, кстати, говорили, ребята, когда говорили об окраске, вспомнили вот этот наш разговор? Почему грудка у снегиря бывает совсем красная, не совсем красная, да? Откуда он берет эту красную краску? Это каротин. Пигмент каротин, который он получает. Его, кстати, в морковке много каротина. А снегирь получает его из рябиновых ягод. Из красных рябиновых ягод. Поэтому, если он много ягодок ест, у него будет чуть краснее грудка. А если в рационе не будет рябиновых ягодок, будет она бледнее. Причем снегирь, он, в отличие от других птиц, вот дрозды, свиристели, они ягоду рябина целиком съедают. Тут же с кожурой прямо. А снегирь, он своим толстым клювом, казалось бы, он и языком подвижным, он делает такую ювелирную работу. Он из этой вот ягоды рябины выковыривает семечки маленькие, их съедает, а вот эту мякоть со шкуркой выплевывает на снег. Поэтому, когда под рябиной идешь, и по вот этим ошметкам сразу видно, кто здесь обедал. Снегирь, свиристели или дрозды. Если сплеваны шкурки, это значит точно 100% снегирь. Снегири держали в доме. Снегири тоже очень быстро становятся ручными. Как это ни странно, но снегири очень хорошие пивуны. И они не только степенно посвистывают, но умеют хорошо свистеть, особенно если они слышат хорошую песню, которой они подражают. И вот в Германии в 19 веке была целая индустрия. Были такие школы, ну, школа, конечно, в кавычках, да, в которых энтузиасты разводили снегирей. У снегирей же ведь точно так же, как у людей, есть таланты. Есть способные, а есть бездарные птицы. И вот отбирали самых способных, самых талантливых, обучали их высвистывать какой-нибудь популярный мотив, и после этого продавали. Стоили они, конечно, намного дороже. Ну, представляете, как прикольно у тебя снегирь в клетке, который там, ах, мой милый Августин, высвистывает, да? Ну, гости придут, удивятся, не жалко за такого и деньги отдать. Так, а вот следующее тоже будет потрясающей красоты птица, тоже вот одна из моих любимых птиц, свиристель. Ну, она, конечно, не такая миляга и симпатяга, как снегирь, не такая степенная и достойная. Свиристели к нам налетают большими стаями, такими бандами. Но посмотрите, до чего она хороша. Причем вот эта фотография, она не совсем передает цвета, потому что у свиристели, у нее грудка, она такая серовато-розоватого оттенка, очень нежный серовато-розоватый оттенок. И вот эти вот перья на крыльях, на кроющие, да, перья, а где зеркальце, вот эта вот беленькая штучка, она называется зеркальце у орнитологов. Вот зеркальце у утки, да, у кряквы, у сойки зеркальце голубое, а у свиристели вот это вот бело-желтое зеркальце, как польский флаг, да. Вот, удивительные цвета, удивительные яркие. Ну, свиристели держали, конечно, в домах, но держали обычно в вольерах и держали ради красоты. Потому что, конечно, их нельзя назвать пивунами, у них такие погремушки, трели, вот. И птица очень неряшливая, она очень прожорливая, она очень много ест, все время ест, ест, ест, ест, ест, ест, ест. И вокруг нее поэтому постоянно очень много грязи. А вот следующий у нас будет клёст. Клёст тоже очень невкусный для хищных птиц, но красивый, правда? Клёсты бывают разные. Еловик, сосновый клёст, еловый клёст, несколько подвидов. У клёста характерный клюв. Видите, какой, да? Вот таким клювом очень удобно его главное лакомство доставать. Это семена из крылатки, из шишки, из сосновой или из еловой. Вот таким клювом он очень ловко это дело проделывает. Но с клестами еще такая вот есть интересная деталь. Дело в том, что клесты делают обычно два выводка в год. И первый выводок птенцов не зимой. То есть вот февраль, трескучий мороз, иногда даже в январе, по-моему, все-таки в феврале. А клесты уже там высоко на деревьях делают свои гнезда, теплые гнезда. Они туда и пух приносят, да, и кусочки мха или лишайника, и такие теплые у них гнезда. И в этих теплых гнездах они в феврале, в трескучие морозы высиживают и выводят своих птенцов. И вот больше таких вот моржей у нас среди пернатых, пожалуй, нету в средней полосе России. Ну и, конечно, клестов тоже держали в клетках. Ну, пивуны, они так чирикают, высвистывают что-то. Я помню на птичьем рынке, кстати, в 70-х годах клестов довольно часто продавали. Там был целый ряд. Ну, вот я еще застал такое время, когда держали певчих птиц, наших аборигенных, да, в домах, и достаточно часто их держали. Хотя уже в это время вовсю продавались в зоомагазине. Я помню, на Арбате, я там вырос, на Арбате, в арбатских переулках. Поэтому очень часто заходил в зоомагазин. И, конечно, там были волнистые попугайчики, были кореллы, они очень дорого стоили, 18 рублей по тем временам. Были скворцы майные. Вот с амадинами нет, амадины позже появились, были только канарейки, пожалуй. И иногда даже там продавали лесных птиц, наших певчих птиц, но это было значительно реже. Так, кто у нас после... Вот, кстати, с клестом еще такая любопытная деталь. Вы, наверное, встретите в литературе. Клест тоже очень невкусный, как я говорил, поскольку он ест в основном вот эти вот смолистые почечки, еловые или сосновые, то смолы у него в организме так много скапливается, что говорят, когда клёст умирает, он бальзамирует сам себя. И вот эта тушка его лежит и не разлагается очень-очень долго. Ну, что поделаешь, такая вот любопытная деталь. Мы с вами натуралисты, будущие ученые, поэтому мы не смущаемся таких подробностей, да? Мы привыкаем, это наука, дети мои. Ничего не поделаешь. А впечатлительный мальчик нас больше не слушает, который не спал после кроликов 3 дня, так что все нормально. Я же вам не все рассказываю. Так, следующее, кто у нас будет? Следующий у нас будет вот как раз, когда
1: мы с вами говорили о культуре содержания, вот видите, какие клетки были в старину. Это были настоящие произведения искусств, потому что, конечно, такая клетка, она должна была вписываться в интерьер, старинная мебель, резная мебель, и, конечно, клетка должна быть соответствующая. Ну, вот следующую нам покажите, тут несколько клеточек таких, штуки 4 я вам выбрал. Видите, тут даже бывает с инкрустациями клетки, со всякими, с чеканочкой, с гравировочкой, с чернением, вот каких только клеток не было. Еще там покажите, было две клеточки, да, вот, еще клеточка там какая-то есть. О, ну это гравюра, которая изображает старинную клетку. Ну а теперь следующая картинка. Мы с вами переходим. Вот это как раз картинки, которые и нам и показывают. Такие бытовые фрагменты, которые свидетельствуют о культуре содержания птиц в доме. 1665 год. Видите, тут написано, по-моему, Голландия, что ли. 17 век. Это Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян в это время по Парижу расхаживали. Вот так это давно было. А вот уже мальчик, и у мальчика, по-моему, кстати, там щегол. Если мне зрение не изменяет. Да, похоже на щегла в клеточке. Вот, следующую покажите нам картинку. Это тоже старая. Ну, здесь ара. Здесь ара, попугай. На переднем видите две дамы. Это уже дамы такие вот знатные, состоятельные. А за ними и вольера. И, видите, такие одиночные клетки. И там кого только нет. Там в этих вольерах и какие-то певчие птицы, европейские, канарейки. И вот, видите, в богатых домах целые такие были собрания птиц. Следующие покажите. А может быть, кстати, может быть, это магазин. Может быть, дамы пришли выбирать себе птичку для магазина. А вот видите, какая тетенька дразнит попугая и показывает ему язык. Папка дурак, папка дурак. Что такое попугай, мы с вами чуть позже поговорим, и я вам заодно расскажу, почему эта птица так смешно называется. Попугай. Забегая вперед, скажу, никого она не пугает. Здесь совершенно другая игра слов. Так, следующую нам покажите картинку. Какая у нас следующая? Тупо уже попугай. Как-то больше на розеллу похоже, которую кормят сейчас вишенкой. Ну, вот мне так кажется, что художник все-таки, он птицу больше писал по памяти, да, судя по крафтам. Ну, как-то вот, это мое такое впечатление, могу ошибаться. Если хотите, проверьте. Так, следующая картиночка у нас с попугаями или с кем там еще. Да, вот тут Джако у нас с Амазоном, видите, не могут поделить вишенки или черешни, а рядом он там и воробей, вот там его кого только нет, похоже, зяблик. Вот видите, это тоже старая картинка, это наверняка конец 18-го, начало 19 века, да? Такая чувствуется фламандская школа. Следующую нам картинку покажите. Девочка-канарейка, видите, как она заслушалась канарейку. Вот культура содержания канареек, о чем мы с вами чуть позже поговорим. Ну, кстати, уже я вам кое-что о канарейках рассказывал, поэтому я на них сегодня не буду подробно останавливаться, но все-таки поговорим о канареечках. Так, ну, наверное, все, да? Кеннер, так, вот теперь мы следующая картинка. Смотрим, да? А вот еще одна канарейка. Дальше у нас картиночка. Это у нас какая? Вот, вот дедушка и канарейка. Видите, у дедушки порванная рубашка. Видимо, дедушка на рукаве. Видимо, у него нет денежек купить новую рубашку себе. Но зато все вот на корм канарейки он всегда денежек отложит. Некоторые люди с такой страстью собирали птиц. Вот помните, был такой поэт в начале 20 века, Эдуард Багрицкий. И вот Эдуард Багрицкий, он обожал канарейку. И иногда он на все гонорары сам жил впроголодь. Он курил, но денег на табак не было, поэтому он шел по железной дороге, собирал окурки, но при этом все деньги тратил на канареек и на канареечное семя, на еду для канареек. И вот дедушка, наверное, такой же любитель. Видите, сам себе во всем отказывает, но любимые канарейки он всегда обеспечит ее всем необходимым. Ну, следующая у нас какая картиночка? какая у нас лет. Вот она сама канарейка. Ну, вот это классическая канарейка, да, говорят, желтый цвет. Помните, у Незнайки были канареечные штаны, желтые штаны канареечного цвета. То есть, когда ты говоришь канареечного цвета, все прекрасно понимают, что это такой яркий, насыщенный желтый цвет. А у художников, по-моему, он называется кадмий желтый. Да? А на самом деле, вот следующую картиночку покажите, я вам уже это рассказывал. Вот это дикая канарейка, которая живет на Канарских островах, ну, не только на Канарских, на соседних с Канарами. Это скромная такая птичка, вот такая у нее покровительственная окраска, потому что в листве ты ее не увидишь, она маленькая птичечка. Ну, поет, так что-то себе бормочет, чирикает. Ну, мне вот, мне приходилось бывать на Канарских островах, и мы снимали вот в наших фильмах канареек диких. Ну, птичка-птичка, конечно, она ни пением не завораживает, не любоваться ей не будешь долгое время. Хотя, конечно, птица любая хороша, и наблюдать за любой птицей, конечно, интересно. Недаром сейчас есть такое движение, которое называется «бёрдвотчеры». Я тоже уже об этом говорил, и меня даже кто-то в комментариях поправил, почему вы по-русски не скажете. По одной простой причине, потому что это международная субкультура, это международный термин, бёрдвотчеры. Но баскетбол, тоже же ведь английские слова, баскетбол, мы же не говорим, мяч и корзина, правда? Вот то же самое с бёрдвотчерами. Извините, я патриот, но не настолько. Бёрдвотчеры – это такое движение, которое ширится по всему земному шару. Это люди, которые ездят по миру, снимают, фотографируют птиц, ведут наблюдения, отмечают в дневниках, каких они птиц видели, наблюдали. И, кстати, бёрдвотчеры иногда делают очень любопытные наблюдения, которые помогают ученым. Это тоже очень здорово. Ну, и так канарейка. Вот такая вот она канареечка. Но поскольку встречаются самые разные выщепления у канареек, то их каких только не вывели. И желтые есть канарейки, и белые, и оранжевые, и чуть ли не черные, и свекольного цвета. Вот покажите нам следующую картиночку. Там будет много разных всяких канареечек. Вот, видите? Это, кстати, старая картинка, конец 19 века, книжка. А вот теперь посмотрите внимательно на вот этих канареечек. Ничего странного не видите? Ну, верхняя самая какая-то странная, да, такая с шапочкой на голове, с черной. А еще более странная справа. Видите, такие горбатые птицы. Такое впечатление, что они какие-то очень грустные, эти птички, головки свесили, да? А вот покажите нам следующую картинку, и все станет ясно. А вот, видите? Это горбатые канарейки. Ну, люди, они же такие затейники. Честно говоря, дети мои, не спрашивайте меня. Я не знаю, почему люди так любят всякие уродства и отклонения от нормы. Но вот есть такая пагубная страсть у человечества. Да? Недаром на ярмарках всегда что-то показывали каких-то уродцев, великанов, карликов, бородатых женщин. Вот. Ну и, конечно, очень любили вот этих горбатых канареек. А вот первое такое выщепление обнаружилось в Бельгии 200 лет назад. Бельгийцы были первыми, кто закрепил этот признак. Стали выводить горбатых канарей. Они, видите, самые разные. Они желтые, и коричневые, и розовые. Каких только нет горбатых канареек. Но потом эту эстафету бельгийскую подхватили японцы, шотландцы. Это уже стала такая породная группа горбатых канареек. Их стали делить на расписных, фигурных там и так далее, и так далее. Ребят, если честно, ну, я не знаю, еще раз скажу, я не знаю, что в этом, какая великая эстетика, мы с вами этого не понимаем, да, высокого искусства. Спасибо, хорошо, что вы со мной солидарны, я это оценил. Вот, пивуны, да пивуны они тоже так себе средние, никто там выдающимися вокальными данными из этих горбатых канареек не обладал. Кстати, они были очень большие, некоторые горбатые канарейки, они были больше 20 сантиметров в длину, вот такие вот. Просто гигантская канарейка, если учесть, что остальные размером с воробья и даже несколько меньше, миниатюрные. Вот. Но канареек такая же история, кстати, ребят, как и с соловьями. Тоже хороший тенор вплетает в свою песню то, что он слышит. И вот наша русская канарейка, это знаменитый овсяночный напев, как я уже говорил, который очень ценился. У немцев были очень сильные школы певчих канареек. Два направления основных. Это певчие канарейки и декоративное разведение. Да? Вот декоративные, сейчас вы увидите, по-моему, я вам там отобрал всякие фотографии, да, всяких курчавых канареек. Вот, видите, вот здесь на одной веточке сидят самые-самые-самые разные канарейки. Такое впечатление, что это разные птицы. Да, на самом деле нет, это один и тот же вид. Помните нашу лекцию про доместикацию, да? Когда животное становится

там она дальше будет хохлатая. Ага, вот, видите, какой у нее хохолок. Прям такая у нее причесочка на прямой пробор. Вот хохлатые, кстати, они поменьше. Вот если горбатые большие, то хохлатые, как правило, они такие вот немножко поменьше. Ну, а теперь вот покажите нам следующую картинку. Это будет обложка книжки, которая вам известна. Морис Метерлинк, «Синяя птица». В Амхате идет спектакль, уже, по-моему, больше 100 лет он там идет. Да, больше 100 лет. В конце 19 века он был поставлен Станиславским. А, ну, читали эту книжку, видите, девочка и мальчик, тиль-тиль-метиль, и «Синяя птица», фея послала в помощь кошку-собаку, которая говорит, да, хлеб, вода. Да, а сахар. Ну, сказка на самом деле очень мудрая. Это такой символист Морис Метерлинк. Там очень много философских подтекстов в этой сказке. Но я бы остановился сейчас на главном символе этой сказки. Такой архей сказал, синяя птица. Что такое синяя птица? Ну, и кафе есть синяя птица, и корабль есть синяя птица, и ансамбль был синяя птица. То есть это уже такой фразеологизм. Устойчивое словосочетание. Но, помимо всего прочего, синяя птица еще существует. Это вот следующую фотографию нам покажите. У нее есть другое название – лиловый дрозд. Хороша, удивительно красивая птица. Я не знаю, сейчас, раньше синяя птица во времена моего детства была в авиарии Московского зоопарка. И я, когда приходил в зоопарк, шел мимо рядов птиц, обязательно бежал на нее посмотреть. Она не была такая яркая, как эта, потому что синие птицы очень полиморфные. Они действительно бывают голубые, темно-синие. Кстати, там несколько подвидов. Синяя птица распространена на очень большую территорию, у нее огромный ареал. От Южной Европы и туда, вот до Дальнего Востока, до Китая. Причем она не такая уж и редкая птица, хотя ведет такой скрытный образ жизни. В горных лесах она любит всегда около воды селиться. И у всех народов мира, где живет синяя птица, она всегда была символом какого-то неуловимого счастья. То есть вот синяя птица, она всегда ассоциировалась с какой-то несбыточной мечтой, со счастьем, которое всегда где-то рядом. Ну и вот так трудно ухватить за хвост. Да? Это вот у всех народов. Вот все народы, как-то не сговариваясь, они вот именно так к ней мифологически относились, к синей птице. Но вот в клетке особо их не держали, синих птиц, как в сказке Мориса Метерлинка. Потому что она не такая простая в содержании, как и некоторые другие виды дроздов. Но синюю птицу часто путают с ее родственником. Вот следующую птицу нам покажите. Это синий дрозд. Вот он. Каменных дроздов бывает несколько видов. Они, у них тоже очень большой ареал. Вот я последний раз любовался каменным дроздом в Дагестане. Да, это было в Дагне около Сарыкумского бархана, вот в предгорьях. И эта птица тоже такая очень осторожная, и так просто к ней подкрасться тяжело достаточно. Это большая удача, если вам удалось подсмотреть сценки из ее жизни. Но вот я ничего не слышал, конечно, чтобы синюю птицу или синего каменного дрозда клетках, но это слишком редкая птица, как водится в неволе. Но в авиариях зоопарков время от времени они встречаются, хотя не уверен, что они там живут долгую и счастливую жизнь. Следующую нам покажите птицу. Следующая птица у нас кто? А вот это вот черный дрозд. Черный дрозд, он удивительный пивун. Черный дрозд, вид-то южный. Их много в Южной Европе, во Франции, в Греции, в Хорватии. В Хорватии, кстати, черный дрозд даже на монетке был достоинством, там сколько-то кун, еще не помню. Сейчас они на евро перешли, а вот я помню еще, когда был в Хорватии до образования Евросоюза, у них была монетка с черным дроздом, это такая дацептица, тоже у них была. И вот где я жил, дом, черные дрозды прилетали всегда питаться лавровыми ягодками.

0: кстати, ребята, знаете, откуда пошло слово «бакалавр»? Знаете? Ну, мы с вами больше с лавровыми листиками имеем дело, да? Но у лавров, как у любого дерева, да, помимо листиков есть еще и цветочки неказистые. Потом цветочки завяжутся, получаются ягодки. Сначала они зелененькие, а потом они начинают темнеть, когда поспеют. И вот бака – это на латыни ягода. И вот бака лавра, ягода лавра, она поспевает 3 года. И 3 года – это сейчас 4. А раньше 3 года учились на бакалавра. И вот говорили, вот теперь ты как лавровая ягодка, ты поспел, поэтому бакалавр степень. А вот дрозды обожаются, эти лавровые ягоды поспеваются в черных дроздах. Их ареал, кстати, стремительно продвигается на север. И я уже несколько раз встречал дроздов в Подмосковье и даже в московских парках. Они очень поют, внешники, ну, очень пока у нас частый гость. Иногда их держат дроздов в клетках. И, конечно, это такая очень смышленная, очень сообразительная птица, забавная птица, за ней наблюдать забавно. И, конечно, она очень хорошо поет. Ради этого ее тоже держим. Так, а вот дальше у нас будет кто? Дальше у нас будет, по-моему, Бюльбюль. Да, Бюльбюль. Бюльбюль Аглы. Помните, был такой, да вы не помните, родители ваши, наверное, помнят. Был такой знаменитый азербайджанский певец, и звали его Бюльбюль Аглы. Бюльбюль – это птица, родственник дрозда, который очень хорошо поет. Поэтому была такая традиция, не зря этого певца так прозвали, вот не знаю, это псевдоним у него был Бюльбюль Аглы или его родная фамилия, не знаю, хотя... В свое время меня даже с ним знакомили, когда он был министром культуры Азербайджана. Не спросил, надо было спросить. Бюльбюли – это такая старая азиатская традиция. Они, конечно, южнее водятся. Это вот уже Кавказ, это Юго-Восточная Азия, Южная Азия. Вот там бюльбюли очень много. Они очень разнообразные, их, по-моему, десятки видов. Но они ростом, размером они с дрозда. Такого же размера. Бывают очень красивые, бывают с яркими пятнами, не только с хохолками. Следующая как раз у нас будет фотография, это бюльбюль в клетке, да, вот он. Причем видно сразу по орнаменту, что это восточная клетка. Это вот такая восточная традиция содержания бюльбюлей, перепелок в клеточках. У нас, к сожалению, бюльбюлей мало кто держит, и я не слышал, чтобы их разводили. Ну, может быть, какому-то энтузиасту удавалось, но я, честно говоря, об этом ничего не знаю. После бюльбюля у нас будет уже, пойдет скворец, да? Скворец, вот, ребят, знаете, что бы я вам сказал про скворца? Скворец незаслуженно не популярная птица в доме. Вот все, у кого жили скворцы, покажите нам скворца, Александр, следующая картинка. Вы не подвисли? Нет, отлично. Вот. Ну, это наш самый обычный скворец. Наш скворушка. Я вам, кстати, рассказывал уже, по-моему, да, ребятам, откуда появились скворечники. На Руси скворечники. На Руси скворечники появились с Петром Первым. Петр Алексеевич, Петр Первый привез их из своего заграничного посольства. Там Петр Алексеевич увидел эти скворечники и вот привез эту моду мастерить и развешивать скворечники у себя рядом с домами. Но дело-то вот в чем, ребят. Дело в том, что, как мы уже не раз говорили с вами, Европа была перенаселена. И в средние века, и в 17-м, и в 18-м веке. И скворечники вешали для того, чтобы забирать у скворцов яйца. Их вешали невысоко. Скворцы там охотно... Они тоже дуплогнездники, скворцы. Поэтому они, конечно, сразу заселяли скворечник, откладывали там яйца. Люди забирали яйца, жарили яичницу. И скворцы делали вторую кладку, третью, ну и так далее. Но наши люди, наши российские народы оказались более сердобольными, чем европейские. Как-то птичка божия, ну, не стали их обижать. Скворушка, да, вот в любой деревне говорили даже скворушка, наш скворушка. Вроде как-то и радостнее его песню слушать, да, и Потом, я думаю, что наблюдательные крестьяне очень быстро поняли, какой толк от скворушки, которая чистит все-таки огород от вредителей, да? Вот скворцов еще и держали дома. Держали дома, потому что скворцы очень забавные, умилительные, быстро привыкают к людям, становятся совершенно ручными. Ну и потом скворцы – великолепные пересмешники. Они подражают и мяуканью кошек, и лаю собаки, и всяким звукам техногенного происхождения. О, как я завернул-то, да? Мне рассказывали историю мои друзья про соседку по даче. Такая пожилая женщина, у нее был скворечник, а скворец, он научился подражать звонку мобильного телефона. И бабушка бедная бежала к мобильному телефону, а этот скворец просто сидел там, развлекался и хихикал над ней. Вот, вот такие они скворцы. Следующего нам скворца покажите, пожалуйста. И причем скворца держать очень легко. Сейчас вспомню, господи, Благосклонов, да, был такой Благосклонов, знаток и любитель птиц, который писал о ней книжки, и он писал так, что погубить скворца в клетке можно лишь, если совсем о нем не заботиться. То есть это хорошая птичка для новичков. Это тоже скворец, но видите, какой он нарядный и красивый, это скворец Майна. Скворец Майна вводился в Советском Союзе, потому что тогда в состав Советского Союза входили среднеазиатские республики. Он тоже продвигался стремительно на север, из тропиков, и уже появился в Узбекистане, в Таджикистане. Поэтому скворцов Майна продавали в зоомагазинах в 70-х годах. Стоили они, как сейчас помню, 15 рублей. Это были приличные деньги, между прочим, 15 рублей. И люди их покупали, потому что это очень милая птица, очень смышленая, способная на дружбу, игривая, забавная. Ну, вот единственное, что, конечно, скворцу, во-первых, необходима большая клетка, а еще лучше вольера, если есть такая возможность. И скворцы, конечно, большие проказники. Набедокурить они могут, ой-ой-ой, как. Но на то, в общем-то, и хозяин для того, чтобы глаз за глаз и не пускать ситуацию на самотек. Кстати, вот я сейчас вспомнил, что в книжке Вавилова, это тоже старая книжка, скворцы же ведь, они даже подражают человеческой речи. И вот Вавилов пишет, что ему приходилось видеть у одного птичника скворца, который мог воспроизвести молитву «Отче наш». «Отче наш, иже на небеси, да святится имя твое». А там много слов, между прочим, не все люди знают. А вот скворушка мог «Отче наш» быстренько. Но у скворцов такая вот история, они когда подражают человеческой речи, они начинают раторить. Они, как попугаи, каждое слово не проговаривают. Они как вот ускоренная запись такой. То есть они запоминают, но дают это с ускорением. Но это довольно забавно. Но иногда бывает трудно разобрать, что там скворушка бормочет. Но когда разберешься, это вот достаточно забавно. Есть еще один скворец. Ну, вообще скворцов много, ребят. Я вам сейчас покажу. Скворцы бывают потрясающей красоты, тропические скворцы особенно. Вот этот скворец священный Майна. Его очень любят. У нас тоже, кстати, их держат и, по-моему, даже разводят, потому что вот недавно в интернете я где-то видел объявление, да, птенцы священной Майны. Священная Майна – это тропический скворец. Вот такой феномен, ребят. В природе я их наблюдал, в общем-то, много и в Юго-Восточной Азии, там, в Камбодже, в Вьетнаме. В природе эта птица достаточно молчаливая. Но зато скворец в неволе, а в тропической Азии очень любят держать в клетках священную Майну. Ребят, не спрашивайте, я не знаю, почему она священная. Вот ей-богу. Я никогда не видел, чтобы при храмах их держали, я никогда не слышал, чтобы как-то им поклонялись. Вот, вот не знаю я, честно говоря, не знаю, почему их назвали священные. В интернете я этого не нашел, в литературе не нашел. Спрашивал у знатоков, все пожимают плечами. Если кто-то узнает, у меня просьба, вы там в комментариях напишите, пожалуйста, а мы обнародуем, чтобы это знали все. Вот. Так вот, священная Майна в неволе, он очень здорово говорит. И он даст фору попугаю. И поэтому их очень любят в Азии держать в клетках. Они приручаются, игривые, шаловливые. Все очень здорово. Так, следующий у нас скворец. Какой следующий у нас будет, по-моему, розовый скворец, да? Да, розовый скворец. Последний раз розовых скворцов я видел большую колонию у нас в Калмыкии. Ну, в Средней Азии тоже их много, розовых скворцов. Такая симпатичная птица очень, да? Они большими коллективами живут, большими стаями, любят на всяких этих самых заброшенные всякие вот эти саманные домики посреди степи. Вот они там гнездятся большими колониями. Это главные пожиратели саранчи. Когда массовый лед саранчи, тут же появляются розовые скворцы и начинают ее пожирать в огромных количествах, избавляют человечество от казни египетской. Но их очень редко содержат дома. Я никогда не пробовал. Вообще у меня не так много птиц было на самом деле дома, хотя, конечно, держал разных. Но, насколько я знаю, любители, они почему-то очень быстро выцветают. И как-то никто этим не озадачился. Хотя, ребят, вы знаете, у нас такие мастера по части содержания птиц, что если бы надо было бы, они придумали, что сделать такого, чтобы птица набрала цвет, да еще наши розовые скворцы были бы самыми розовыми, а то и красными, кумачевого цвета. Ну, как-то вот не склалось. А следующее давайте посмотрим. Картиночку, розовый скворец. Вот теперь, ребята, мы пролистнем это на скорости. Это я вам просто хочу показать, каких потрясающих расцветок бывают тропические скворцы, тропические дрозды. Вот посмотрите. Это мы сейчас пролистнем. Этих птиц, конечно, дома вряд ли кто-то содержит, потому что они очень редкие и они очень-очень дорогие. Но посмотрите, до чего они хороши, да? То есть они как переливаются, как драгоценные камни. Очень яркие, контрастные сочетания цветов. Вот такие вот они птицы. Ну вот давайте на этой птице остановимся подробнее. Это птица кардинал. Это Америка у нас, Новый Свет. Очень популярная птица в Соединенных Штатах Америки, например. Да? Кардинал для содержания дома. Ну как наши скворцы, они по размеру таких же. Почему кардинал, ребят? Но это красный кардинал. На самом деле их несколько видов. А если вы помните, кардиналы ходят в таких красных мантиях, в красных шапочках, вот такого же цвета. И, видимо, поэтому эту птицу так и назвали. Кардинал, вот, опять же, у нас держали некоторые люди кардиналов, продавали кардиналов, я их видел на птичьем рынке, и я помню, я разговаривал с человеком, который их содержал, он сетовал, что кардиналы, в отличие от многих других птиц, не любят возвращаться в клетку. Птице необходимо летать. Если у вас дома птица, либо надо ее держать в просторной вольере, ну, у нас же нет таких домов, да, чтобы мы могли целую комнату в вольеру превратить. А если птица будет в тесной клетке, то у нее начинается ожирение. А что такое ожирение? Это огромное количество всяких заболеваний, да? Поэтому птицу надо выпускать, чтобы она летала. И хорошая, правильная птица, она потом возвращается домой, потому что у нее хоуминг. А вот кардиналы говорят, неправильная птица. Домой возвращаться не любят. Так, следующий, кто у нас будет после кардинала? А вот после кардинала у нас с вами... вот. Вот они, кстати, кардиналы. Ведь среди зимы. Как наши снегири прямо, видите, тоже они ягодки очень любят, как наши свиристели. Размером со свиристель, кстати, кардинал где-то. И даже хохолок похожий, да? Так, вот следующее покажите нам. А вот теперь, ребята, у нас целая глава нашей истории.
1: Можно на секундочку остановиться?
0: Да.
1: Буквально 15 секунд.
0: Хорошо. Говорить можно?
1: Нет.

0: Продолжаем.
1: Итак, ребята, извините за такую техническую паузу, но ничего не поделаешь. Амадины – это вот целая глава будет в нашей книге. Потому что амадины – безумно популярные птички, они милые, маленькие. Есть любители амадин, которые собирают целые коллекции самых различных амадин. Вот видите, они самые-самые разные здесь сидят. Кто такие амадины? Амадины – это семейство вьюрковых ткачиков. Амадины – это птички, которые водятся в тропическом поясе, ну, немножко в субтропике заходят. Азия, Африка, Австралия, прилегающие острова. В Новом Свете их нет, в Америке. Вот. Диких амадин очень много. Их там десятки разных видов. Я сейчас не помню, если честно, сколько, но десятки видов. Их, правда, очень-очень-очень много. Вот. Покажите нам следующую картинку. Мы сейчас с вами пойдем прямо по порядку. Да? Вот начнем мы с японских амадин. Японские амадин, они самые дешевые, самые простые, самые доступные, самые простые в содержании, кстати. Вот если вы новичок, то лучше всего начинать с японских амадиночек. Это вот такая маленькая печушечка. Вот такая вот, очень трогательная. Она так вот насвистывает. У нее даже трельки какие-то. Вот очень так комфортно в доме, когда птица в доме, это такое маленькое теплое сердечко дома, даже если маленькая амадинка. И сама японская амадина – это не дикий вид, ребят, это очень какой-то сложный гибрид, в котором там участвовала, я сейчас даже не помню, по-моему, бронзовый монокин, по-моему, даже там участвовал. Это вообще совершенно другой род. И несколько видов аборигенных китайских диких амадин. Вот их скрещивали, скрещивали. Ну, китайцы, ребята, терпеливые, занимались этим не одну сотню лет. И вывели вот такую вот домашнюю породу птиц, которая называется... А потом, как всегда, у китайцев забрали это японцы и довели, дошлифовали до совершенства, как японцы всегда и делают. Они все берут в Китае, а потом доводят этого до полного совершенства, до высокого искусства. То же самое было с амадинами. Кстати, вот что касается китайских амадин, да, там особо в Японии ценились белоснежные амадины, вот совсем белоснежные. Потому что... Это уже такая привилегия была очень богатых, знатных людей держать белоснежных амадин. И в императорском дворце там были исключительно белоснежные амадины, которые услаждали взгляд, взор и слух самого императора. А император в Японии, напомню, это сакрализованная фигура, то есть он приравнивается к Богу. Да? Это не просто император, это Бог на земле, которому поклоняются. Поэтому у него самое белое должно быть, самое лучшее, самое белое, самое чистое. Японские амадинки очень заботливые родители. Поскольку их совершенно без проблем разводят в неволе, то есть они без проблем размножаются. И вот обычно для того, чтобы амадинки размножались, как и многие другие птицы, да, как канарейки, им подвешивают гнездо в клеточку, да, вот специальное такое гнездо, в специальном таком держателе, знаете, как шапочка такая вязаная. Но амадинки японские, они настолько любят размножаться, что иногда яйца даже без всякого гнезда прям вот на землю, на газету откладывают яйца, и всегда яйца высиживают. То есть они очень заботливые родители. Поэтому любители амадин, у которых целая коллекция, вы сейчас увидите, какие амадинки бывают. Вот следующий, покажите фотографию, Александр. Вот, поэтому любители редких амадин, они, вот это все япошечки такие, да, они, яйца некоторых редких амадин, когда они откладывают, они их относят к японским, и вот японские амадины, они их высиживают и выкармливают. Мы потом, вот так же, как кошки бывают, да, заботливые мамы, что им подсовывают других мелких животных, чтобы кошки выкормили, вот точно так же и амадинки. Кормить их без проблем. Сейчас даже существуют специальные зерносмеси, подкормки. Это все известно, если вы захотите. Клетка им большая не нужна. Им достаточно небольшой клеточки. Очень интересно наблюдать за ними. Они очень дружелюбные, непугливые, привыкают к человеческому обществу. В общем, если кто-то только-только собрался завести первую птицу, Я очень рекомендую именно начинать с этих, с японских амадин. Дальше у вас будут и зебровые, рисовые, там, я не знаю, острохвостые, гульдовые, но это все будет потом. Вот сейчас вы увидите следующую фотографию. Покажите, Александр. Так, вот это как раз, видите, птенцы амадиночек. Вот они в этом в лоточке с гнездом. А вот следующая будет острохвостая амадина. Тоже очень популярная в неволе птица. Она, правда, несколько крупнее, раза в полтора крупнее, но посмотрите, какая она гармоничная и с каким вкусом здесь подобрано сочетание цветов, да? Пепельно-серый, голубовато-серый, бархатно-черный и ярко-красный, карминно-красный клюв и лапки. Тоже, кстати, очень простая в содержании птица, поэтому вот у вас уже появится вторая амадинка. Если вы к японской добавите рисовую, то вам захочется третью. Третью амадинку я вам советую следующую. Это все дешевые амадины, они стоят совсем недорого, там, ну, несколько сотен рублей они стоят, может быть, даже меньше. Вот следующую покажите нам. Следующая будет у нас зебровая амадина. То же самое распространенное. И зебровые амадины, они бывают самые-самые разные. Ну, вот у них характерная такая вот на грудке и на хвосте зебровая в полосочку окрасочка, да? Тоже, кстати, самец от самки почти не отличается. И тот, и другой такие вот зебровые и яркие достаточно. Ну, самец поярче, да, немножко все-таки поярче у зебровой амадины. Вот эти все амадины австралийские. Острохвостая, зебровая, это у нас, это все Австралия, да? А вот следующую покажите нам амадиночку. Покажите, покажите, что у нас будет. Зебровые, а вот они начались. И вот следующие. А вот эти хороши, да? Вот это сразу видно, что вот эта птица хороша. Иногда стоишь и в восхищении смотришь на этих птиц часами. У них такие металлические переливы в оперении. Следующую нам покажите. Это не самая характерная окраска. А, вот. Это гульдовые амадины. Знаменитые гульдовые амадины. Почему-то очень любят их вот эти фирмы, которые принтеры с цветной печатью, да, очень любят их изображать, потому что здесь такие чистые контрастные цвета, что сам Бог велел эту птичку в рекламе, конечно, использовать. И некоторые смотрят и думают, ну не может быть в природе таких птиц, может. Они действительно прекрасные, удивительные. Это вот райские, абсолютно райские птицы. Значит, почему она гульдовая? Вот, ребят, когда я был маленький, да, кстати, гульдовые амадины были у нас в Советском Союзе. Я помню, в 70-х, вот в 70-х не помню, а вот в 80-х годах, они то лет 35-40 назад, они точно были на птичьем рынке, стоили они, правда, гульдовые дорого. Ну, конечно, были японские, были рисовые, были тигровые. Гульдовые стоили дорого, но они были. И даже были уже разные морфы гульдовых амадин. И когда они только появились, так даже не было интернета, и книжек почти не было на эту тему. Я, честно говоря, думал, что они гульдовые называются от гульдена, да, монета гульден. Гульдовые, в смысле, такие дорогие, что стоят много-много гульденов. Но потом уже появились у нас разные книжки, и вот тогда я уже узнал, что просто они названы в честь Джона Гульда. Это был такой английский художник, орнитолог, который путешествовал по Австралии. И вот в 1800, там, конец 30-х, начало 40-х годов, я сейчас не помню, когда это точно было, он как раз в Австралии первым нашел гульдовую амадину, описал ее. И почему он ее назвал гульдовая? А вот, кстати, дети мои, мы с вами об этом говорили, что в науке есть своя этика. Если я обнаружил новый вид амадин, я не могу ее назвать Амадина Хабургаеве в честь самого себя. Я могу ее назвать там в честь своего друга какого-нибудь или в честь еще кого-нибудь, да? Но вот очень часто называли в честь своих жен. Вот Салакант, Латимерия, да, она в честь жены была названа открывшим ее ученым. И гульдовая амадина такая же история. То есть Джон Гульд назвал ее в честь своей жены. Жена была верной спутницей, она совершила с ним все вот эти вот опасные путешествия по Австралии, тогда еще дикой Австралии, ну, представляете себе, да, середина 19 века. И он назвал ее Амадина Леди Гульда. Ну, потому что жена вскоре после этого умерла, по-моему, даже от болезней, которую она подцепила, которую она заболела во время этих путешествий. Вот Леди Гуль Амадина, ну, а теперь почему-то вот эта память о ней все-таки стерлась, потому что Ретро Гульда, по-моему, она на латыни называется. В общем, к сожалению, не в честь Леди Гульд, но, кстати, с самим Гульдом, Джоном Гульдом мы с вами еще сегодня встретимся, потому что он в орнитологии изрядный след оставил. Вообще, ребят, отвлекусь немножко от темы. Орнитологией, изучением птиц занимались очень многие разведчики, в частности, британские, да? То есть у них это была такая крыша. Помните фильм «Дежавю», да? «Я профессор, я еду на Суматру ловить бабочек», да? Это хорошая крыша, хорошее прикрытие. Я орнитолог, поэтому я с биноклем и с подзорной трубой. Вот мои альбомы, вот мои птицы. Но при этом многие британские разведчики, ну, им нужна была разведка, потому что создавалась Британская империя, они осваивали новые земли, колонии, им нужны были сведения. И очень часто вот эти британские разведчики, которые работали на разведку Ее Величества, они оказывались блистательными орнитологами, они настолько увлекались орнитологией, что делали серьезные открытия. И я не удивлюсь, если окажется, что сэр Джон Гульд занимался ровно этим. Был британским разведчиком. Наверняка. Потому что все исследователи в Британии, они все работали на разведку. Ну вот давайте еще покрутим немножко Гульдовых Амадин. Прекрасных, удивительных. Видите, они самые-самые разные. Кстати, в природе тоже их несколько видов, Гульдовых Амадин. Это, по-моему, род такой Гульдовой Амадины. Но все они очень ярко и контрастно записаны. Так, до 61-й картины у нас идет, да, Гульдовая Мадина. Ну, давайте, Александр, их промотаем на скорости. Вот, видите, все какие разные. Их скрещивают между собой, выводят какие-то породные линии, есть на такие. Это вот другие амадиновые, другие вьюрковые ткачики. Я их просто взял до кучи, чтобы вы, ребята, видели, насколько они бывают яркими, красивыми, очаровательными. Вот еще парочку давайте посмотрим картин и дойдем до волнистого попугайчика. И теперь у нас будет следующая глава нашего рассказа, которая посвящена. Ох, ребята, мы как-то с вами не укладываемся меньше 2 часов. Я думал, я за час уложусь, а мы уже 1,5 часа говорим. Давайте следующий. Да, все, пора притопить, и не надо мне мыслью по древу растекаться, надо быть короче. Краткость, сестра таланта. Так, крутим дальше. Идем на волнистых попугайчиков. Волнистые попугайчики. Где они у нас? Волнистые попугайчики. Австралия. Волнистые попугайчики. Волнистые попугайчики. Вот давайте мы сейчас перед. Нет, дальше это не волнистый попугайчик. Это все гульдовые амадины у нас и другие вьюрковые ткачики. Давайте сейчас сразу встанем на 65-ю фотографию. Вот они. Вот они. Вот это природная классическая форма. Что может быть проще и милее волнистиков, да, волнистых попугайчиков? Ну, они же самые разные бывают, ребят. А вот следующие фотографии, вы увидите, какие они бывают. Да вы сами видели много раз, да? А вот эта вот стая волнистых попугайчиков, мега стая, вот так они живут в Австралии, братцы. Они налетают такими стаями, что закрывают небо, они опустошают фермерские поля. Вот такие вот они в природе. А теперь покажите следующую фотографию, и вы увидите самых разных волнистых попугайчиков. Вот тут целый набор. Видите, тут и белые, и желтые. Вот посередине это природная форма. Зеленое. Все остальное это выщепление. То есть волнистый попугайчик стал домашней птицей, абсолютно домашней. Следующее нам покажите. А вот здесь уже у нас идут разные. Вот это вот опалиновый называется окрас, да, потому что здесь у специалистов у них масса есть терминов на эту тему, они знают в них толк, одни попугаи ценятся больше, другие меньше. Вот следующий покажите, следующий попугайчик у нас будет какой? Вот, это коричный. Видите, у него словно корицей посыпаны крылышки. Следующего нам покажите, 70-й. 70-й Ку-ку, вот он. Это пинто. Окрас называется пинто. А потом 71-го нам покажите. Ну, вот я не знаю, как этот окрас называется. Мы их называли орликины. Да, такие обрезные попугайчики, у которых верх одного цвета, низ другого цвета. Ну, это мы так вульгарно их называли. Но вот я сейчас, честно говоря, не помню, там есть какой-то международный термин. Я его сейчас не помню. А вот следующую нам фотографию покажите, она очень важная, потому что помните, мы с вами говорили про половой диморфизм, да? Вот у многих попугаев он ярко выражен, а у многих не ярко выражен, вот как у волнистого попугайчика. И определить самку и самцу, самку и самца можно по надклювью. Вот посмотрите, два по бокам сидят попугая, которые на нас с вами смотрят, у них яркое такое синее надклювье, да, это самцы. А посередине самочка. У самочки оно, как пяточка такая, мозолистая, оно бесцветное, такое, ну, коричневое такое, бурое надклювье. Вот по надклювью сразу видно, самец это или самочка. Волнистые попугайчики, безумно популярные птицы. Ну вот, давайте вообще поговорим о попугаях вообще, да? И я советую начинать, если кто-то хочет завести попугая, конечно, надо начинать с волнистых попугайчиков. А потом уже переходить на более крупных, там на неразлучников, розел, карел. Вообще попугаи впервые появились в Древнем Риме. Я имею в виду в Европе. Потому что, безусловно, попугаев держали, и в Латинской Америке индейцы держали в деревнях, о чем мы поговорим еще. И в Индии их держали, в Юго-Восточной Азии их держали. Насчет африканцев не знаю в древности. А может быть, тоже в каких-нибудь там, не знаю насчет африканцев, но вот так достоверно известно, что в Древнем Риме была уже культура содержания попугаев в неволе. Стоили они дорого, они стоили дороже, чем раб. И были целые школы, которые обучали разговору попугаев. То есть были учителя, которые владели искусством обучения и методиками обучения попугаев разговора, продавали патрициям, знати римской уже говорящих попугаев. И стоили они очень здорово, хорошие деньги зарабатывали. Есть свидетельство, что Александр Македонский привозил еще раньше попугаев из своего похода, он же дошел до Индии фактически, да, вот. Ну, есть такие свидетельства, но вот не знаю, насколько они достоверны. А вот известно другое, что с падением Римской империи как-то вот попугаи пропали в Европе, и потом уже появились они второй раз, такая вторая волна была попугаистая. Это уже в XI веке, когда начались крестовые походы. И повезли их рыцари, крестоносцы в Европу, но они были ребята неграмотные, часто эти дохли по дороге попугаи, ну, конечно, их держали в богатых домах, стоили они очень дорого. А вот теперь по поводу этимологии, откуда это слово попугай? Есть такая версия, что папа Гал, то есть папский петух. Ну, видимо, самому папе дарили попугаев. Вот. Это был предмет роскоши. В Россию попало вроде как, вот есть свидетельство, что в 15 веке какой-то римский посол принес в дар в Московию, да. Ну вот, не знаю насчет 15 века, но известно, что в 16 веке впервые появляется в документах слово «попугай», и появляется оно, знаете, где описывали, когда имущество Бориса Годунова, то среди имущества был очень ценный предмет имущества попугай в клетке. Вот впервые появилось слово «попугай» как зафиксированное, это у нас на Руси. А попугай, ребят, попугай потрясающая птица, это самые умные птицы. Вот самые-самые великие интеллектуалы в мире пернатых – это попугаи и врановые. Это совершенно однозначно. Попугаи говорят по делу. Вот потом закончится наша беседа, вы наберите «попугай Григорий» в интернете. 16 миллионов просмотров, ребята, дуются шнуром, нервно курят за углом. 16 миллионов просмотров «Попугай Гоша». Ну, это действительно Джако, совершенно очаровательный, который разговаривает со своим хозяином, нежный, ласковый. Ну, о Жако мы еще поговорим немножко дальше. Ну, кстати, волнистики тоже изрядные говоруны, и рекорд принадлежит волнистому попугайчику. Он даже в книге Гиннесса есть. Я сейчас не помню, сколько он там слов в минуту говорит. Ой, сейчас, по-моему... А, Паку. Паку его звали, этого попугая. Он знал 1728 слов. Это Паку, это мировой рекорд в книге рекордов Гиннесса. Но, ребят, волнистые попугайчики, они, опять же, тараторят, так что не услышишь и не поймешь, что они там говорят. Вот. Ну вот, кстати, птицы, которые очень стремительно летают, у них скорость 120 км в час на коротких дистанциях. А вот это уже Африка пошла, ребят. Это замечательные попугаи неразлучники, розовощекие неразлучники. Их много всяких видов неразлучников. Следующее, покажите нам картиночку, Александр. Вот, видите, сидят на жердочке самые-самые разные неразлучники. Ошейниковые, неразлучник лилианы, краснолицые, сероголовые, чернокрылые, чернощекие, масковые, неразлучники Фишера. Ну, я всех просто не упомню, ребят, потому что я не орнитолог, да? Ну, вот, следующее, покажите нам картиночку с неразлучниками. Вот, это у нас розовощекие, следующее, покажите. Так, где у нас неразлучники? Вот, вот следующая, 76-я. Вот про этих я вам расскажу. Дело было давно, 30 лет назад. Мы тогда с женой только-только поженились, были молодые, пришли на птичий рынок. Был такой пасмурный день. И вдруг из туч пробился луч света, он упал на клетку, и мы увидели вот эти две птицы. Они заиграли, как всеми цветами радуги. Мы просто, мы были настолько потрясены, что мы, не торгуясь, их купили. И продавец сказал: да, подобранная пара, самка и самец, берите, ребята, будут размножаться, все нормально. Мы, не торгуясь, их купили, счастливые, пошли домой. Купили им большую клетку, хотя с деньгами у нас было тогда не очень, как сейчас помню. Повесили дублянку, и началась любовь. И началась любовь у наших попугайчиков-неразлучников Фишера. Они были тогда довольно редкими. И самец стал ухаживать за самочкой. Он выдирал у себя из попки перлышко и дарил ей, как букет цветов. А потом они вместе с самочкой выдирали из подстилки бумажной, сворачивали в трубочку бумажечку. Носили это все к себе в дупляночку. И мы радовались: господи, как хорошо, и наконец появились яички. Я снимал все время крышечку. Раз, два, три, четыре, пять. Пять яичек, мы были счастливы. Ну и сидели они, сидели на яичках, ничего из них не вылупилось. Я пошел на птичий рынок, в птичьи ряды. Стал, у меня там было много знакомых, собрался консилиум целый. Говорит: так, стали задавать вопросы, а ты на просвет-то смотрел? Я говорю: как на просвет? А вот так, берешь такую вот трубочку, сворачиваешь газетой, да, кладешь сюда яйцо, вот сюда вот, и на свет смотришь, да, вот, и вот смотришь на свет, и сразу видно тогда, есть там зародыш или нет. У тебя яйца пустые были. Ну, дождались мы следующей кладки, прошло еще полгода или сколько там, год. Стал я смотреть яйца на просвет, ничего не понял, то ли там есть зародыш, то ли нет зародыша. Прихожу опять на птичий рынок, я говорю: не, слушай, говорит, ты знаешь что, еще могло быть что, у тебя влаги не хватало. Вот когда сухо, там все, зародыш погибает, и какой-то мужик такой умный говорит: ты знаешь что сделай, ты подвяжи под дубляночку блюдечко с водичкой. Завели мы еще 3 аквариума, чтобы была больше влажность. В общем, опять никого не получилось. И только потом, когда уже самые-самые великие орнитологи подключились к консилиуму, выяснилось, в чем дело. У нас было 2 самки. 2 самки, просто одна из них взяла на себя роль самца, но, естественно, яйца были пустые, неоплодотворенные, поэтому ничего из них не получилось. Вот такой был для меня тогда урок. Дело в том, что у неразлучников половой диморфизм не выражен вообще абсолютно. И только очень опытный орнитолог, пощупав птицу пальцем, вот там между ножек, по расстоянию, где вот тазовые, тазобедренные кости у нас, да, по вот этому расстоянию может сказать, что, скорее всего, это самочка, потому что у нее там яйца, да, зреют, откладывают. Конечно, по поведению. Главный признак – это по поведению. Ну, поскольку в нашем случае роль самца на себя одна из птиц взяла, мы думали, что это самец и самка. Вот такой вот был урок. Неразлучники Фишера потрясающие красоты птицы. И вообще, что касается неразлучников, ребят, а можно следующего, кстати, там масковые пойдут. Александр, давайте мы будем неразлучников крутить по ходу разговора, а я про них буду рассказывать. Масковые похожи на палачей, правда? Вот у палачей такие шапочки были черные. Хотя все неразлучники, они всегда улыбаются, у них так устроен клюв, что кажется, что они улыбаются. Очень веселые такие забавные птицы. Но, братцы мои дорогие, здесь дилемма такая. Либо вы берете неразлучника, чтобы он был вашим другом ручным, либо вы берете его для того, чтобы размножать. Потому что если вы берете птицу взрослую, или если вы берете, заводите пару, у вас никакого контакта с ними не будет. Вот я держал неразлучников парами потом, и максимум, что они позволяют, если это пара, это вот ты протягиваешь руку в клетку, и кто-нибудь, может быть, из них сядет тебе на палец в клетке. Вне клетки никто на тебя не сядет, контакта не будет. Но зато они будут размножаться. Но если вы берете выкормыша, да, и сами его выкармливаете, маленького птенца, молодого птенца, вот тогда он вас начинает воспринимать как попугая, потому что неразлучник – это птица стайная. И вот тогда он становится вашим другом. Он будет вас обожать, он будет по вам ходить и ползать, вы будете с ним играть и забавляться, чесать его за ушком, и он может начать разговаривать, если это самец, скорее всего. Так что выбирайте сами, кто вам. Вот это все неразлучники, неразлучников прокрутили, вот всякие гибриды пошли, дальше будет дупляночка, вот так выглядит дуплянка, видите? Вот он, такой домик, дуплянка, чтобы разводить. Дальше карелла. Карелла с хохолочком, вот он, дуплянка, неразлучник у входа в дуплянку. Следующее, нам покажите фотографию, Александр. Вот он, карелла. Никого он вам не напоминает, дети мои? Конечно. Кокоду он напоминает. Он правильно, это он к семейству кокоду, кстати, относится. Карелла. Кстати, вот тоже болтливый такой попугай, до 300 слов. И вот, кстати, мы возвращаемся к Джону Гульду, потому что в 1837 году, я это очень хорошо запомнил дату, потому что Пушкин умер, погиб в этот год. И вот когда у нас на Неве, в своем доме, на мойке, умирал Александр Сергеевич Пушкин, сэр Джон Гульд впервые описал поведение кареллы или нимфовый попугай, как его еще называют. Это тоже Австралия, это тоже дебри Австралии, леса Австралии, хотя до Гульда его открыли, впервые увидели кареллу, да, но вот поведение описал Джон Гульд. Они тоже собираются большими стаями, совершают налеты на пшеничные поля, за что их фермеры очень не любят, до сих пор их отстреливают фермеры. Карелл очень много по всему миру. В Австралии запрещено вывозить любых животных, и особенно попугаев и птиц, за пределы зеленого континента. Очень строгие законы. Там за это можно такой срок получить, что тюремный, мама, не горюй. Но кареллы, они прекрасно разводятся в неволе, ими торгуют, стоят они совсем недорого, там, я не знаю, сколько, может, 1,5-2-3 от силы. То есть, вполне доступный такой по цене попугай. Замечательная кандидатура, ласковый, игривый, забавный, очень умный, и замечательный будет друг-любимец всей семьи. Так что, если есть возможность, заведите кареллу, но начинать лучше с волнистика, а кареллу уже потом. И потом постепенно укруплять размеры своего заведенного попугая. Так, дальше. Дальше розеллы, да, у нас идут. После карелл, где моя шпаргалочка? Вот, это белая карелла. А вот следующая будет розелла. Розелл тоже много. Розелл всяких... это все Австралия. Розеллы тоже. Следующую. Покажите, Александр, картинку розелла. Вот, красавец, да? Это, по-моему, пестрые розеллы. Слушайте, я сейчас даже не помню, ребят, сколько розелл. Но видов 10-то точно. У нас белоголовая розелла, красный, вот следующий будет розелла. Покажите нам, пожалуйста, Александр, самые такие популярные. Они большие достаточно попугаи. Ну как, ну размером, наверное, побольше скворца, где-то ближе к галке по размеру. То есть это уже среднего размера попугай. Такая же история, ребята. Вот у меня были розеллы парами, абсолютно дикие птицы, людей боятся, начинают биться, когда к ним подходишь, а потому что пара. Но если розелла живет одна, все, зайка пушистая, ласковая, игривая, выбирайте что-то одно. Либо разводить, либо любимец. Проехали Розел. Едем, вот, кстати, еще один попугай достойный. Это певчий попугай, он маленький. Он размером с волнистика. Но певчих попугаев тоже у нас держат. И раньше, вот я не знаю, сейчас я их давно не встречал, а раньше они были, на птичьем рынке были, разводили их. У него такая мелодичная, очень хорошая песня. Тоже хорошо приручается. Ну вот дальше мы с вами выходим на больших попугаев, и дальше у нас пойдут амазоны. Вот амазоны, ой, каких их только нету. Следующий, покажите нам, Александр, вот он. Их, по-моему, видов 30 амазонов. Ну, как вы поняли по названию, это у нас уже Новый Свет, Амазон, Амазонка, да? Это Латинская Америка. Вот что интересно, я помню, что есть и королевский амазон, и императорский амазон, да? Вот, и причем отличается королевский от императорского. Еще премьер-министровского придумали бы. Есть амазон праздничный, тоже забавное название, солдатский, кубинский, яманский, ямайский, венесуэльский, ну там, по-моему, 30 с лишним видов. Это дорогие попугаи, ребят, они уже будут стоить дорого, ну, если повезет, там, 1040-50, если по знакомству, а вообще хороший амазон 100 тысяч, не меньше. Но это уже серьезный, большой, крупный попугай. Это уже не для новичков. Ну, вот покажите нам еще амазончиков, которые там у нас будут, да? Амазоны, амазоны. Так, несколько амазонов у нас будет. Белолобый, там еще какой-то, да? Вот. А, это сенегальский попугай. Он размером с амазона. Вот у меня мой друг Олег Владимирович Шумаков. Он дочери, когда она поступила в институт, подарили сенегальского попугая, и когда я вот, все время зимой, особенно если я на даче, Олег мне звонил: «Александр Юрьевич, ты как, на даче?» Я говорю: «Да, привези веточек». И я уже знал, что попугая надо везти веточек. Вот черно-смородиновые, рябиновые веточки, яблоневые, они очень любят. Особенно зимой им не хватает витаминов. Но это, кстати, многие попугаи любят обгладывать веточки, почки на ветках. Это им действительно очень нужно. Если сенегальский попугай один, прекрасный ручной попугай, такая же история. Следующий. Вот следующий у нас уже пошли Жако. Вот наберите Григорий. Попугай Григорий, наберите, получите огромное удовольствие. Жако непревзойденный мастер разговора. Жако всегда говорит. И вот вы знаете, ребят, мне приходилось с попугаями говорящими сталкиваться, и я все время убеждался, что они говорят всегда по делу. То есть, если он говорит: «Пить хочу», значит, он действительно пить хочет. Если он говорит: «Дай поцелую», он лезет целоваться. У моих друзей много лет назад, еще лет 40, наверное, назад, бабушка развешивала белье на балконе летом, и вдруг прилетел волнистый попугайчик, сел ей на плечо и сказал: «Петруша прибыл!» Бабушка упала в обморок, но потом Петруша был любимцем семьи, Петруша знал много слов, говорил, но Жако, конечно, это непревзойденный. Это уже дорого, ребята. Это уже 100 тысяч в лучшем случае, а то и дороже. А там и 150, и 200. Смотря какой Жако. Они бывают разные. Вот этот краснохвостый Жако, есть бурохвостый Жако. И есть... это уже Африка, ребят. И есть еще очень редкий такой морф. Следующий, покажите нам картинку. Называется королевский Жако или Жако принцессы Анны. Это такая островная мутация у острова Принципи и Фернан-де-По. Помните, да? На горе Фернан-де-По, где гуляет Гипопо по широкой, или Попо. Вот там есть такая мутация с красными пятнами, и вот эту мутацию закрепили, даже получили почти совсем красных Жако. Это редкость, естественно, они стоят очень дорого. Я сейчас вспомнил, такой был случай, они много писали в США, в Соединенных Штатах Америки, дом, богатый состоятельный дом, туда залезли жулики, грабители, ограбили, все вычистили подчистую, а попугай воспроизвел их разговоры. Они друг друга по именам называли. И благодаря этому полицейские их быстро вычислили и поймали. То есть у них подозрения были, кто это, но когда попугай даже интонацию этих жуликов смог передать, вот как-то не взяли они в расчет, что там попугай сидел. И потом, кстати, этот сюжет уже обыгрывали где-то в каких-то фильмах, чуть ли не в детективных, насколько я помню. Но была такая реальная история. Давайте на скорости дальше. С Жако мы переезжаем. Куда? С Жако мы едем, с Жако мы едем. Вот, они пошли у нас к Кокоду. Это желтохохлый. О, ребят, это уже очень дорого. Это уже 300 тысяч, 400 тысяч Кокоду. Это вот уже, если у кого-то родители могут себе это позволить, я себе такого позволить не могу. Давно мечтала о Кокоду, но как-то копить некогда. Следующее покажите. Это желтохохлый кокоду. Вот видите, в сложенном виде у него хохолок такой. Ну вот то поднимет, распушит, то опять сложит. Дальше будет розовый кокоду. А дальше будет удивительный кокоду. Я с таким кокоду, помню, подружил. Вот этот розовый кокоду. И следующий покажите нам. Он, кстати, небольшой розовый кокоду. А вот этот огромный. Это, пожалуй, один из самых крупных кокоду, и он, по-моему, рекорд в книге Гиннесса как самый большой клюв. Это черный пальмовый кокоду. Несколько видов кокоду называют пальмовыми. Кстати, знаете, что кокоду? Кокоду это от малайского слова кусачки. Они какаду, это вот такие клещи, кусачки. А пальмовый кокоду, у него очень мощный клюв, палец ему человеческий чикнуть. Как, я не знаю, как соломинку бритвой, да? Но, тем не менее, птица такая очень симпатичная. Я вот вам рассказывал, как-то мы очень близко с ним познакомились на острове Тенерифе, на Канарских островах. Мы снимали передачу в авиарии, а птица там в свободном полете, и кто хочет, они по тебе гуляют, разгуливают, такой полный контакт. И вот этому пальмовому кокоду страшно понравился штатив от камеры. И он не успокоился, пока там не отвинтил какую-то нужную гаечку. Потом оператор Андрюша Драников, а нет, Олег Шумаков был, Олег уже проклинал последними словами. Но нас не тронул. Хотя, ну, представляете, с таким клювом, да? С таким клювом можно за себя постоять. Так, следующего смотрим. Значит, кокоду, кстати, очень древняя такая попугайская группа. Вот этот пальмовый кокоду тоже. Он жил еще в миоцене. Это ни много ни мало, где-то 15-25 миллионов лет тому назад он в Австралии жил. То есть это такая древняя группа попугаев. Вот палеонтологи находят, убедились, что это действительно очень дорого. Так, следующее покажите нам кокоду, какой там будет. Александр, прокрутите нам немножко вперед, а то ой, мы уже 2 часа почти говорим. Вот это черный кокоду. Он не всегда черный. Он бывает такой, видите, темно-синий, а вот следующий кадр покажи, как звездное небо, да? Удивительная красивая птица, он большой, вот этот кокоду. Вот он, видите, это он уже расфуфырился, распушил себе хохолок. Следующий тоже. Давайте посмотрим. Нам пора завершать. А еще столько у нас всего интересного. С ума сойти. А вот, это самый дорогой кокоду. Это кокоду инка. Почему он так называется? Понятно, да? Потому что вот недавно где-то я видел объявление. По-моему, 900 тысяч стоили. Почти миллион стоил кокоду инка. Птенцы. Ну, конвенция ЦИТЭС, это очень редкая птица, вывозить из Австралии нельзя, а разводятся они, насколько я знаю, очень тяжело. Следующее, может быть, и контрабандой. А, вот это вот моя фотография, в Чэнду я ее сделал. Вот здесь такая сборная компания, видите, Ара и Кокоду. Следующее, покажите фотографию. Вот. Мы там с ними очень здорово подружились. Вот, как раз мы снимаем. Это мы тогда снимали путешествие натуралиста. Вот, и нам разрешили с ними очень плотно пообщаться. Ну, вот там такая смешанная стая была. Видите, желтохвостые кокоду и красный ара. Но вот потом мне про взаимоотношения кокоду и ара много рассказывал Вениамин Игумнов, дрессировщик попугаев из московского цирка. Там дальше будет его фотография. Давайте пролистаем. Я тогда расскажу это поподробнее. Так, вот это красная ара. Все, мы с вами, ребята, перешли на ара. Это у нас пошла... Это, конечно, самые бесподобные попугаи. Они огромные, они красивые, они яркие, они безумно умные. По-моему, по интеллекту ара... Ну, мне так кажется, что они на первом... Они и по интеллекту, и по характеру. Потому что какаду, они очень вредные. Они вредные, они капризные. Если какаду чего-то надо, он будет орать, пока не успокоится. А ары, они как-то вот мудрее и, я бы сказал, деликатнее. И, по-моему, нежнее. Они немного нежнее ары. Это красный ары, или как его еще называют, макао. Следующий вот ара, покажите. Это будет у нас... Какой следующий? Я не помню. Покажите нам. А, это зеленокрылые. Ну, это такая хрестоматийная фотография. Видите, на чем хорош? Это летающая радуга, да? Такая вот ослепительная летающая радуга. Следующего нам покажите. Ару. Их очень много видов ара. По-моему, 15, что ли, видов. И 7 видов ара описаны, но они уже считаются вымершими. Следующего нам покажите. То есть вот 7 видов мы не уберегли, люди, они уже ушли. В Рио-де-Жанейро, в зоопарке, мне показали какой-то самый редкий вид ара, их всего там несколько особей известно, 2 или 3 пары в джунглях. Да чего ж он красивый, да? Я сейчас не помню, как этот вид назывался, это было давно, это было лет 15 назад. Вот. Но вот знаете, что интересно, ребята, ара держали...

там метров за 300 от дома. Я уже их по голосам узнавал. Но соседи были терпеливые. А соседи бывают разные, не всем везет. Ну вот покажите еще одного ара. Кстати, их ели ара-аборигены, то есть, ну, служба службы, но когда есть хотелось, их употребляли в пищу. Поэтому вот это как раз Вениамин Игумнов. Ну, мне довелось с ним быть знакомым, мы много общались. Потомственный дрессировщик цирки. Видите, вот у него попугай играет в баскетбол, мячами попадает в корзинку. И вот Веня рассказывал, что, говорит, ара, они такие компанейские ребята. Они выступают из любви к искусству. Вот он забил мяч, и он прямо, он крылья раскрыл. Да, yes, я это сделал. Он радуется, он слышит аплодисменты, ему приятно. А какаду, они такие вредные. Они могут сорвать представление. Они могут подставить ар, подлость какую-нибудь выкинуть. Вот, говорит, какаду, они совсем непростые. Но вот покажите еще одну фотографию, будет Вениамин. И будет самый дорогой, самый интересный из ара. Это ара, вот, видите, они у него на роликовых коньках ездят, на велосипедах, чего они только не делают. Очень хороший номер. Это цирк на Цветном бульваре, Никулинский. Если кто-то видел, наверняка. Если кто-то не видел, советую посмотреть. Кстати, Вениамин мне плакался. Говорит, что-то дети перестали радоваться. Я говорю, а что такое? Да вот, говорит, когда клоун или гимнаст, они радуются. А я как-то спросил, а мне дети говорят, дядь, а что тут такого? Да вот мы в мультиках видим и в компьютерных играх попугая в космос летает, из бластера стреляет. А у вас чего? На коньках катается, подумаешь. Говорит, обидно, конечно. Вот это самый дорогой попугай, самый большой, самый, по-моему, самый красивый. Он удивительно хороший. Это арагиоцинтовый. 2 миллиона где-то. 2, может быть, даже иногда 3 миллиона. Смотря какой попугай, в каком виде. Кто хочет, заводить. Следующий давайте посмотрим картинку. Если у кого-то нет денег на ара, а ара это много, это за 100 тысяч, хорошо за 100, это 200, может быть 300 тысяч, это вот ара гиацинтовый, да? Следующую покажите нам картиночку. Вот, есть такой ара лайт, дешевый уменьшенный вариант ара, это ара тинга. Но вот эта фотография в Бразилии сделана, вот мы там сразу с ней подружились. Очень хороший, умный попугай. Аратинга, их часто называют прилипалы, потому что аратинги, они настолько привыкают к людям, что вот он сразу узнает того, кто ему понравился. Да? Если кто-то не понравился, он его ущипнуть может. Ну, ребята, аратинга, их много разных видов. Вот посмотрите, там нескольких я вам подобрал разнообразных. Прокрутите, Александр, да? Вот. И аратинги, они дешевле стоят. Ну, они доступнее по ценам. Ну, как дешевле? Ну, все равно 100 тысяч-то получится, как ни крути. Ну, копите. Будете расти, копите. На завтраках, конечно, не отложите. А вот если пойдете работать, можете накопить. Вот и какие ратинги. Следующее покажите. Вот. И следующее. С ратингами мы закончим. Вот. Вот это вот зеленый попугай. Помните? Ага, и зеленый попугай. Не-не-не, назад верните. Зеленый попугай. Знаете, чем он интересен? У него тоже все не как у людей. Про половой диморфизм опять придется напомнить. Вот как вы думаете, ребят, кто из них самка, кто самец? Ну. Нет. Красный – это не самец, красный – это самка. Вот у них все наоборот. Самец зелененький, а самка вот такая вот ярко-красная, почти малиновая. Это зеленый или благородный попугай, большой попугай, крупный, достаточно редкий. Тоже очень хорошая птица, ну, если кому-то повезет, в неволе. Австралия, тоже их там 12 подвидов, если мне память не изменяет. Но у всех самка ярче, красивее и, по-моему, даже немножко больше, чем самец. Следующая картинка. Следующие пошли лори у нас. Вот они, лорикеты. Ну, это лориевые попугаи, скажем так, потому что их лори много, там блестящие, девичьи. Это, вообще это род, 12 родов лориевых попугаев, и в каждом роде еще куча видов. Там то ли 60, то ли 70 видов по этим родам разбросано. А рода такие, там блестящие лори, девичьи лори, лорикеты, красные, клинохвостые, широкохвостые. Я сейчас, ребят, честное слово, всех не помню.
И у лори есть такая потрясающая особенность. Они моногамные, поэтому самец и самка живут вместе. И у них удивительная синхронность. Вот это моя фотография.

0: Это, знаете, где я сделал? В зоопарке в Иерусалиме. Следующий покажите фотографию. Вот они, вот, видите, они удивительно синхронно движутся. То есть такое впечатление, что около попугая стоит зеркало, и в этом зеркале второй попугай отражается. И что очень здорово, во многих авиариях зоопарков посетителям дают чашечки. Дело в том, что вот тут такой секрет. Лориевые попугаи отличаются от всех других тем, что они употребляют в пищу пыльцу, нектар, нежные соцветия, лепестки цветов, да, ну, в меньшей мере там каких-то букашек-таракашек, может, кто-то склюнет. Поэтому у них они не могут, у них очень слабые клювики. Они массивные, но очень слабые. То есть он у тебя как те, они выдерет кусок мяса из руки, да, и палец не перекусит пополам. У них язык очень интересный. Там такие роговые щеточки. И вот этой щеточкой он как раз собирает нектар и пыльцу. Поэтому в неволе их очень часто делают такие кашки им разваристые. Детское питание они едят. Вот эти все персики, абрикосы там и так далее. Медовые им делают такие вот болтушечки. И вот в некоторых зоопарках посетителям выдают такие стаканчики. Вот следующий, покажите фотографию. И можно подойти, можно покормить этого попугая, вот такой ларикет. Это ларикет. Это вот сын как раз мой держит стаканчик. Он еще тогда маленький был. Видите, там девочка за ним, задним фоном. И это очень здорово, потому что когда есть такой контакт под наблюдением работников зоопарка, это здорово. Это, ну, это действительно, это вот когда ты чувствуешь птицу, это счастье. Так, следующие. Покажем еще лори, какие они бывают красивые, какие они бывают замечательные. Александр, на скорости промотаем. Ой, 2 часа, мама родная, как время летит. А мне взрослые говорят, куда вы 2 часа, дети слушать не будут. Но, ребят, я не стал урезать лекции, потому что в комментариях очень многие сказали, нормально, 2 часа. О, и с Александром девочка. Не скучно тебе? Ребят, не скучно? Вот у нас тут тоже дети. Говорят, что не скучно. Вроде смотрят. Красивые, правда, попугаи? А дядя Саша купит таких обязательно. Так, следующих покажите нам, Александр. Вот, еще. Лори мы проматываем. И давайте, у нас времени уже совсем не остается. Я хотел на вопрос ответить. Я даже выписал, видите, специально вопросы, которые в комментариях. Но, видимо, в следующий раз. Ну, так-то зададите несколько вопросов. Вот тоже все лориевые. Так, все, мы с вами доходим до самоощипывания. Вот. Вот это попугай живой, между прочим. Никто его не ощипал, это он сам так. Вот это беда. Это беда и трагедия. Попугаям, особенно крупным, свойственно такое самообщипывание. Ну, вот следующее покажите нам фотографию. Они начинают выщипывать у себя перья. И вот им вяжут такие кофточки, чтобы они не простудились, потому что терморегуляция нарушена. Почему они это делают? Они это делают, если стресс. Ну, например, кокоду это делают постоянно, если остается один. Кокоду – это стайная птица. Как многие попугаи, они не переносят одиночество. Они должны быть рядом с человеком. Обязательно. Если они воспринимают человека на уровне импринтинга, запечатления, как такого же попугая, члена стаи, они в одиночку начинают сходить с ума и начинают себя общипывать. Ну, вот я вам рассказывал про своего товарища Владимира Владимировича Романова. Это директор, кстати, госпиталя для птиц «Зеленый попугай», основатель его, замечательный врач, орнитолог. Вот он обратил внимание, что самообщипывание у попугаев. Следующее, покажите нам картиночку. Это вот такой ошейник есть специальный, который попугаям надевают, чтобы они не могли себя общипать. Это вот как раз благородный зеленый попугай, вы сейчас видите. Вот. И вот Владимир Владимирович заметил, что дело в том, что он лечит немножко нетрадиционно своих птиц и зверей. Он применяет гомеопатию и акупунктуру, то есть иглоукалывание. И поэтому он изучал акупунктуру, точки, да, вот эти вот точки, где воздействуют на разные органы тела. И вдруг он обратил внимание, что попугай себя общипывает четко по этим точкам. То есть, если насморк у попугая, да, то он себя щипит там, где бы Володя ему быть, ставил бы иголки. То есть, видимо, вот на уровне инстинкта попугаи знают, какие зоны тела надо стимулировать клювом, для того, чтобы включить какие-то механизмы самовосстановления организма, да, чтобы иммунная система там стимулировалась и так далее. Ну, не буду лезть в эти дебри, потому что я не ветеринар, кто-то сейчас из ветеринаров посмеется, а кто-то заинтересуется и, может быть, изучит этот вопрос. Так, следующий. Вот теперь мы пошли, ребята, к ожерелу. Мы их на скорости проскочим, попугая. Это снимок сделан в Англии. Дело в том, что попугаи интродуцированы в Европу. А помните, гримаса интродукции, у нас с вами была беседа такая. Они совершенно спокойно обжились в природе. В Европе я видел огромное количество попугаев в папском саду в Ватикане. О, видите, пожалуйста, это попугай-монах среди голубей. Вот такую картинку и во Франции можно видеть, и в Италии, и во многих других странах Южной, и в Португалии, и в странах Южной Европы. Стали они существенным бедствием, потому что они, следующую покажите нам фотографию, опустошают огороды, виноградники, стали вот это монах, как раз попугай-монах, следующий, больше всего, конечно, Александоров, вот этих вот ожерелых попугаев, вот они. Еще нам покажите фотографию. Вот даже я читал недавно где-то в СМИ, вот такие гнезда они еще вьют. Огромные гнезда, целые колонии в этих гнездах живут, из веточек, из хвоиночек. В Ватикане там просто такие вот огромные, они висят на этих пиньях, на соснах. Я читал недавно, что в Германии акклиматизировались Жако, по-моему, Жако, Амазоны. И жители города уже считают, сколько их. Их уже давно перевалило за десяток. Вот они живут в парках. Это Южная Германия, где-то на границе с Францией. В общем, попугаи завоевали Европу. Смотрим дальше, ребята, картинки. Ну, вот буквально 2-3 слова я скажу, поскольку уже время поджимает. Давайте на скорости. Вот он, видите, Амазон среди снегов. Дальше. А вот это вот бриллиантовая горлица. Вот такая крошечная бриллиантовая горлица. Это самый маленький из голубей. Очень красивый голубочек. Популярная птица для клетки. Тоже, в общем, приручается, не боится людей. Очень забавная, легко разводится. Очень рекомендую. И красивая. У нее перламутровые такие вот эти вот пятнышки, действительно как бриллианты. Следующее покажите. Это тоже будет горлица. Да, вот она на ладошке, виден масштаб. Следующее нам покажите, пожалуйста, картиночку. Ну, похоже, мы уже... Вот они на... Так, еще нам покажите картиночку следующую, собственно. Вот, а это уже пошли перепела. Видите, ну, про перепелов я вам сегодня не успею ничего рассказать. Давайте мы просто просмотрим на... Это разные декоративные перепела. Их довольно много. Самые выдающиеся это китайские вот эти вот, и ну, перепелов держат, чтобы получить яйца. Кстати, в потребительской корзине в Японии перепелиные яйца входят в школьные, обязательные школьные завтраки. В Японии это вот, а вот это вот пошли уже калифорнийские, это виргинские, следующий будет, по-моему, калифорнийский, да? Вот, хохлатые пошли эти калифорнийские перепел. Вот, ну и, собственно говоря, все, ребят, давайте мы на этом закончим сегодня, да? Очень красивая птица, про перепелов придется отдельно поговорить, про кекликов, перепелов, культуру их содержания в Средней Азии. Как говорил Косьма Прутков, нельзя объять необъятное, а я с вами уже третий час общаюсь. Ну, если у кого-то вопросы есть, братцы, давайте так и быть, ответим, да?
1: Да.
0: Есть, да? Ну,
1: Есть
0: отлично.
1: вопросы, они уже с самого начала
0: Ребят,
1: появились.
0: да, вот пока грузятся вопросы, ребят, дорогие, я вот, видите, выписал, значит, смотрите, если кто-то смотрит нас в записи, а не в прямом эфире, то все свои вопросы вы можете задавать в комментариях. Я их выписываю, потом отвечаю. Вот следующую лекцию я сделаю покороче, и как раз я отвечу на те вопросы, которые были в комментариях, и на те, вот, которые, может быть, кто-то пришлет из вас. Я сейчас обращаюсь к тем, кто смотрит нас в записи, да? А кто в прямом эфире, ну давайте отвечу. Александр, выводите, как мне их
1: А
0: увидеть-то? Где?
1: я зачту их.
0: Давайте, огласите весь список, пожалуйста.
1: Первый вопрос очень большой. Он такой с
0: Так.
1: комментариями, с пояснениями. Слышно меня, да?
0: Слышу, отлично.
1: Как вы считаете, насколько страдает птица в клетке? Давно хотим птиц в доме, но как представлю, что всю жизнь в клетке просидит, А если по дому отпускать, то вылетит, в суп попадет, за мебель застрянет. А если заводить, какие птицы наиболее спокойно относятся к неволе? Пока придумал такой лайфхак. На окне с внешней стороны на кухне повесили кормушку. Пролетают целыми стайками воробьи, синицы разные. Иногда даже дубоносый дятел. Вот такой длинный вопрос.
0: Ну что ж, с кормушкой отлично. У меня тоже кормушка на даче. Ну, в Москве у меня кормушки нет. Я на 12 этаже живу. Не всякая птица залетит. А на даче у меня кормушка круглый год. И это замечательно. Кого я там только у себя на кормушке не застукал за это время. Ну, некоторые табунами ходят. Это хороший очень способ, да. Кормушка – это замечательно. Даже редкий зеленый дятел залетал. Теперь по поводу птиц в неволе. Значит, смотрите, какая история. Конечно, если мы возьмем какую-нибудь птицу стайную, да, компанейскую, ну, может быть, она и тяготится этой неволе, но это смотря какой уход. Если у вас грамотный уход, понимаете, если птица окружена заботой, и если вы знаете, как за птицей ухаживать, то, как правило, она не скучает. Тем более, если она общается с вами. Ну, понимаете, мы опять-таки, мы же ведь вот свои мозги вкладываем в эту птицу, и как там, сижу за решеткой в темнице, как там сырой, как скормленный неволе орел молодой, да, чему мне, мне божьих крыльев не дал, я как там землю покинул и в небо взлетал, да, вот сколько на эту тему написано всего, но это с позиции человека. А с позиции птиц, ну вот есть птицы, которые абсолютно неволей не тяготятся, те же вот там одинки, пожалуйста, которые уже там, я не знаю, 5286-е поколение, которое в неволе живет, так они не знают, как воля выглядит, они даже на генетическом уровне не знают. Мало того, у них уже даже рефлексы многие пропадают. Вот, кстати, бульдовые амадины, они сбрасывают яйца очень часто. То есть у них пропал рефлекс насиживания яиц у многих, поэтому из-под гульдовых амадин очень часто яички отдают высиживать зебровым, японским амадиночкам. Поэтому я вам советую начинать с тех птиц, которые традиционно водятся, это во-первых. Во-вторых, вот очень часто мои друзья держат дома птиц, которые не могут жить неволе, да, вот... Птицы же попадают под ранки, слетки, вот врановые птицы, хищные птицы. Я, кстати, забыл сказать еще одну очень важную вещь. Ребят, вот когда на экраны вышел Гарри Поттер, да, то был такой целый бум совиный. Люди стали ловить сов и продавать их на птичьих рынках, через интернет, потому что всем хотелось такую сову, как у Гарри Поттера. Но у Гарри Поттера письма приносила полярная сова. Это достаточно редкое животное, и добыть его тяжело. Поэтому продавали других сов. Продавали там неясыти, ушастых, сипух. Но, ребят, сов держать дома не надо. Если это подранок, какая-нибудь раненая сова, которую вы выходили, это одно дело. Но если вы покупаете сову, сова – это не для комнатного содержания. Ну вот единственное, что сплюшка, есть такая маленькая совочка, она совсем крошечная, вегетарианка, огурцами питается. Вот сплюшечку можно держать, они приручаются хорошо. Остальных не надо, потому что, смотрите, ребят, сова будет метаться, будет биться об решетку. У нее дальнозоркость, она прекрасно видит, что вдали, но не видит, что вблизи. И очень многие вот эти совы, которых покупали поклонники Гарри Поттера, они потом попадали к ветеринарным врачам. Если хотите, вы поинтересуйтесь, в ветеринарных клиниках часто подбрасывают птиц, может быть, вы выходите какую-то птицу или возьмете к себе домой птицу, которая не может летать, например. Это будет благородно, вы подружитесь наверняка, я в этом уверен, если вы так нежно к ним относитесь. Так, еще есть вопросы?
1: Да, есть. А можно ли научить соловья песням?
0: Можно.
1: По пластинкам и по музыкальным записям?
0: Можно, да, есть такие методики. По музыкальным записям, по пластинкам раньше учили. Ну, я же вам говорил, что в Германии в 19 веке была целая школа, где дрессировали снегирей, которые высвистывали мотивы, целые куплеты. Вот, и продавали их, и соловей тоже. Но опять же, друзья мои, это зависит от того, какой вам соловей попадется. Не каждый соловей на это способен. Если вам очень повезет, это как с Жако. Вот вы посмотрите этого попугая Григория, да, ну там, правда, и хозяин молодец, он очень артистично подыгрывает в образе. Не зря все-таки он там миллионы лайков собирает. Но ведь не все такие говоруны, как этот Жако Григорий, да? Это как... Кстати, я работаю на телеканале «Неживая планета», и у нас главный редактор наш Маша Маргун, ей, по-моему, подарили огромную дорогую клетку и Жако. Но Жако подарили уже взрослого. Он был абсолютно дикий, он на всех шипел, он ненавидел, когда клетки подходили, но у Маши сердце доброе, и у наших девушек на живой планете тоже добрые сердца. У нас там был большой кабинет здоровый, 5 метров потолки высоту. Вот. И привезли новую мебель, замечательные такие стулья кожаные. Выпустили этого негодяя из клетки. Так он за одну ночь умудрился разодрать все стулья, которые только были в кабинете, там стульев 10, все испоганил. Ну, в общем, полгода держали этого Жаконю, шипел на всех, орал на всех, никого к себе не подпускал, потом вот я не знаю, куда-то его пристроили в добрые руки. Это я к тому, ребят, что взрослую птицу заводить не надо. То есть, если вы заводите друга, надо брать, ну, вот 30-40 дней. Это вот птица, которая на уровне импринтинга, помните, мы этот термин проходили, запечатление, которое запечатлевает вас как члена своей стаи, может быть, даже как родителя, она к вам и будет, соответственно, относиться. Так, следующий вопрос.
1: Как проходили и идут ли сейчас соревнования по песням соловьев? Если да, то где и как это проходит? Ведь по канарейкам есть соревнования, а по соловьям?
0: Да, по канарейкам есть несколько союзов. Есть общество любителей русской канарейки, по-моему, оно называется. Да, и я в свое время даже знакомился вот с теми людьми. Но, к сожалению, мы сейчас не общаемся, как-то растерялись немножко, да, хотя где-то у меня лежат координаты. Надо будет, кстати, освежить. У них и выставки проводятся, и соревнования. По соловьям, ребят, не знаю, я не слышал. Вот, может быть, и есть. Ну, а потом, опять же, понимаете, вот это вот такой очень узкий круг любителей, они все друг друга прекрасно знают. Поэтому, может быть, им и не нужны такие соревнования. Они как-то друг с другом общаются, знают, у кого какие там диковинки, у кого какие новинки. Не знаю, я не слышал. Все или еще есть?
1: Есть вопросы.
0: Так.
1: Скажите, пожалуйста, а какую птичку можно держать в городской квартире, чтобы она стала ручной? Я не про попугайчиков и канареек, а про наших птичек.
0: Ну, про наших, ну я же вам говорил, что лучшая кандидатура чижик. Вот. Самое, что ни на есть ручная, очень хорошая кандидатура скворцы. Да? Но скворец, он... Вот, кстати, я забыл вам про лоревых попугаев сказать. У них очень крупный недостаток при содержании дома. Это вот эти вот роскошные красоты неземной, да, помните? Которые питаются соками, медом, нектаром, да? А у них очень большой недостаток. Это то, что от них огромное количество грязи летит в разные стороны. У них жидкий помет, и они его разбрызгивают по сторонам. Если он попадает на стены, на обои, а он очень далеко разлетается, его очень тяжело потом соскребать. То есть я знал многих, ну, не один случай знал, когда лоревых попугаев заводили, а потом старались от них избавиться. Даже уже Христа ради и денег не надо. Так что вот имейте это в виду. Ну, чижик хороший очень, ну, наберите в интернете-то, посмотрите форумы, там же люди общаются, оставляют свои телефоны. Но, опять же, лучше всего брать молодую птицу, то есть не взрослую птицу, которую только что поймали в природе, а молодую птицу, вот, которая только-только оперилась. Тогда контакт, тогда будет 100% результат. Угу.
1: Почему птицы выпадают из гнезда? Видела в лесу зимой выпавших птенцов, клёста. Они замерзли в снегу.
0: Ну, кто ж его знает, почему. Знаете, как помните, как роман Анна Каренина у Толстого начинается? Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это относится не только к людям, но и к птицам. Кто ж его знает? Может, белка какая разорила, может, сойка какая, может, какой другой хищник, может быть, просто был ветер сильный, плохо гнездо сплели. Тысяч причин может быть, не знаю. Это надо дедуктивным методом ехать на место и разбираться там на месте, что произошло.
1: Чем отличается Амадин от воробья?
0: От классического воробья? От нашего, там, городского
1: не,
0: или полевого воробья?
1: Не уточняется.
0: Ну, отряд-то воробьиный, по-моему, если мне память не изменяет. Но семейство юрковые ткачки. Другое семейство. На уровне семейства они различаются. Вот. Ну, а так и те, и другие зерноядные птицы в некотором родстве состоят. Ну, и потом амадинки-то, они, как правило, меньше воробьев. Хотя некоторые довольно крупные, вот та же рисовая амадинка. Некоторые размером с воробья, пожалуй, будут.
1: Как понять, будут ли волнистые попугайчики говорливыми? И как понять, сколько лет птице?
0: Ну вот сколько лет птице, у некоторых попугаев по радужке глаз определяют, но это надо быть специалистом. Да? Вот я, например, не возьмусь. Но специалист по радужке, вот глаз определит возраст. Ну, опять же, как у лошади по зубам, да, плюс-минус. Потом, ребят, вы не забывайте одно, что попугаи живут очень долго. Во-первых, они живут очень долго на земле, потому что вот попугаи-неразлучники, которых вы видели, да, вот такие симпатичные, как клоуны с коротенькими хвостами в Африке, они жили на земле 50 миллионов лет назад, да? 50 миллионов лет назад. Это, ну, ребят, ну, вы представляете, что такое 50 миллионов лет назад? Это вот современных млекопитающих не было тогда, в том виде, в которых мы их сейчас застали. Там какие-нибудь, там, я не знаю, ну, я не знаю, волнистые попугайчики, да, они где-то там 5 миллионов лет назад уже жили на Земле. Ну и потом попугаи живут очень долго, 70-80 лет живут крупные виды попугаев, некоторые такие там какара, как некоторые какаду. Ну, возраст вообще, ну, понимаете, опять же, здесь есть такая штука, если вы новичок, если вы попугай, берете птицу, там попугай или еще какую-то птицу, то лучше, наверное, вам сделать так, лучше вам найти специалиста, может быть, через интернет как-то, да, может быть, даже оплатить ему эту услугу и выбирать себе птицу со специалистом, с ветеринарным врачом, который в птицах разбирается, потому что... Ну, не все же те, кто продают птиц, такие вот честные, порядочные люди. Иногда торговцам свойственно лукавство. Вот, поэтому, ну, никак. Могут вас легко обмануть, конечно. Но смотрите, в любом случае, чтобы перо было перышко к перышку, чтобы птица была не грустная, чтобы она была веселая, чтобы она была ухоженная, это же сразу видно. Да, вот точно так же, как человек. Вот посмотрите у меня, да, мне 60 лет, у меня уже мешки под глазами, да, зубы уже не свои, да. Ну, какой я молодой птенец? Я же не молодой птенец. Вот точно так же и птички. Хотя, говорят, вроде сохранился. Так, следующий.
1: Как яркие цветные птицы зимой в серых лесах спасаются от хищников?
0: Ну, во-первых, яркие наши птицы от хищников не спасаются, да? Потому что хищники все равно их достают, что зимой, что летом. Кстати, очень многие хищники, например, ястреб-перепелятник этим грешит, они таскают птиц с кормушки. Поэтому, если у вас кормушка, если вы застукали такого ястреба или другого хищника, который птиц таскает, то вот я, знаете, как делал, помогала, я из сетки рабицы делал вокруг такие вот защитные экранчики, потому что воробьиные всякие птички, типа снегирей, там синичек, они там проскакивают через вот эти вот, через дырочки, а хищник застревает. То есть он даже не полезет туда, он же это сразу видит. летом вот такая вот яркая краска, ну, смотрите нашу беседу в интернете, она висит, которая называется «Покровительственная окраска», да? Это разбивка контура. Это абсолютно... Вы синицу или какую-нибудь зеленушку, вы ее в листве не заметите. Абсолютно. Она вот с этими тенями, с черными, зелеными листиками, с желтыми бликами, она сливается абсолютно. А вот зимой, да, конечно, ее видно на снегу. Но они и осторожнее. Хищник-то тоже видно зимой. Понимаете, это летом он спрячется там в листве где-нибудь рядом, а зимой его тоже видно издалека. Птицы предупреждают друг друга. Это моубинг называется, есть такой термин в экологии, да, когда сигнал тревоги подают птицы. И у них такая хорошая солидарность. Да.
1: Они разлучницы, самцы, могут так же, как самки, образовывать семью, или это только у самок?
0: По-моему, это только у самок, потому что самец, ну конечно, ну как вам самец яйца отложит? У него это никак не получится. Это только если две самки. Есть в природе такое явление, когда некоторые позвоночные животные меняют пол. Это у амфиприонов, например, у рыбы-клоунов, да? Там рыба может становиться самцом, может быть самкой, причем полностью выполнять свои функции, да? Репродуктивные. Но это достаточно редкое явление, да? Но есть партеногенез, когда без самца могут яйцами там, или икрой размножаться некоторые виды рыб, амфибий, по-моему, даже рептилии некоторые. Но в этом случае рождаются только самки. Но, конечно, два самца они не смогут сделать такую семью, потому что ну, не смогут. Яйца не смогут откладывать. Нечем, физиология другая.
1: Вот, видимо, дополнение к этому вопросу. У рыбок есть такое явление, когда нет самцов, некоторые самки превращаются в самцов, а у птиц такое
0: Да.
1: есть. Слышала про индюшек, ну, про партеногенез. Ну, вот вы только что сказали.
0: Да.
1: Ага. Какая птица самая дорогая в наше время? Наверное, кокоду, да?
0: Нет. Ну, во-первых, гиацинтовые ара, конечно, дороже. Вот. Друзья мои, значит, по поводу, какая рыба да самая дорогая, помните, у нас выходил Андрей Белов, аквариумист, в эфир. Мы с ним вместе вели вот эту передачу про рыб. И Андрей Белов сказал потрясающую фразу еще на старом птичьем рынке лет 20 назад, когда мы с ним познакомились. Я его как-то спросил: Андрюш, говорю, а сколько вот такая рыбка стоит? На что Андрей Сергеевич мне сказал: Саш, мы продаем или покупаем? Если покупаем, рублей 100, больше не дам. Я говорю, если продаем. Ну, говорит, однажды я такую за 50 баксов продал, сказал Андрюша с гордостью. Так и с птицей, понимаете, что значит, какая самая дорогая? Наверняка есть какие-нибудь виды редчайших птиц, которые, там, я не знаю, там известно науке, там всего несколько экземпляров. Да, это, конечно, редчайшая птица, и она безумно будет дорогая, но, опять же, кто ее купит? Зоопарк, что ли, какой-нибудь? Вряд ли, потому что это конвенция СИТЭС, это наверняка контрабандная птица, поэтому трудно поставить так вопрос. Если вы имеете в виду, какая самая дорогая птица из тех, которые официально продаются и разводятся в неволе, наверное, все-таки гиацинтовые ары. Вот у нас низкая планка, вот я сейчас приценивался, да, самое дешевое, что мне удалось найти, это 900 тысяч рублей. Но это, видимо, какая-то старая плохая птица. А так, 2 миллиона. А радиоцинтовый, пожалуйста.
1: Александр,
0: Кокоду дешевле.
1: вы выходите из кадра постепенно, куда-то сдвигаетесь.
0: Да, извините, да. Все,
1: Куда-то.
0: я вернулся в
1: Дальше,
0: кадр. Я
1: дальше,
0: снова
1: дальше, дальше.
0: Еще дальше.
1: Нет, в смысле вы все дальше, дальше от нас.
0: Да, давайте. Да, это я просто посмотрел, у меня что-то там неубранное лежит на пианино, и я стыдливо закрываю себе.
1: А какие
0: Так.
1: попугаи самые долгоживущие?
0: самые долго живущие. Ребят, здесь, опять же, понимаете, такая штука. Есть люди, которые дожили там до 100 лет и даже больше, да? Ну, вот я слышал о попугаях, чей достоверный возраст там 80 лет, да? Это вот некоторые ары, вот какаду не помню, входят туда какаду или нет. Ары точно, вот я где-то читал, что за 80 лет. Но вот эти вот про 100-летний возраст у попугая, про 200-300, вот я помню, как-то мне Николай Николаевич Дроздов это сказал много лет назад. Я тогда взял это под сомнение, а потом стал проверять и согласился, что самое долго живущее животное все-таки человек в массе. Да? Ну, есть отдельные рыбы, которые доживают до 200 лет, черепаха там, на острове Тога, которую там видела Джеймса Кука. Но это непроверенные сведения, и это такие единичные экземпляры. А в принципе, животные это живут не так уж и долго, особенно в живой природе. В неволе, да, в неволе они живут дольше, потому что там ветеринарный врач, там диетическое питание, там уход, там меньше стрессов. Вот такая история.
1: Какие попугаи самые долгоживущие?
0: Вот я как раз сказал, Лара, наверное, да?
1: Да. Угу. Какие меры принимаются для сохранения редких видов птиц? Ведь черный носорог уже вымер в наш 21 век.
0: Да понимаете, какая штука? Дело в том, что черный носорог вымер в Африке, и белый был под угрозой. И как можно сохранить виды птиц или там животных на континенте, где страшная бедность, где нищета, и где вот этот носорожий рог, который они продадут перекупщикам, будет, а перекупщики потом продадут следующим перекупщикам, а те следующим, когда этот носорожий рог дойдет до Китая, он будет стоить 10 тысяч долларов. А вот эти вот бедные негры, браконьеры, у которых семьи умирают с голоду, они его продадут за 100 долларов там, или за 200. Да? Рынок. Беспощадная рука рынка. Поэтому, конечно же, главное это, вот если вы посмотрите «Красную книгу», там же ведь причины сокращения численности, и очень часто это среда обитания сокращается. Или вот Юго-Восточную Азию, например, взять, да? Там стремительно исчезают тропические леса, я вам об этом рассказывал. Их сжигают. Их сжигают, потому что там очень большая плотность населения. Там нету «Газпрома». Там на газу не готовят, там электричества нет. Там во многих деревнях вообще нет электричества. Там аккумуляторы автомобильные, которые они выставляют на дорогу вечером. Приезжает машина, их собирает, а утром проезжает другая машина и выставляет заряженные аккумуляторы. Вот у них холодильники, телевизоры, все от них. А на чем готовить? Углежоги. И леса тают, и ничего с этим не сделаешь. Но они умрут с голода, если они не будут рубить и жечь леса в той же Камбодже. Вот посмотрите, Юго-Восточная Азия, да, там живут миллионы человек, сотни миллионов человек. А первичные леса остались только в Камбодже. Все, в Вьетнаме их практически нет. В Лаосе там крошечки какие-то, да. Их там нет, в Индии их нету, первичных лесов уже, это вторичка все. А если нет лесов, то уходит и целый комплекс там, и насекомых, и растений, и животных, и всего, ну и попугаев в том числе. Да, вот некоторые попугаи стали синантропными видами, да, как в Австралии, они как у нас голуби. Естественно, они приспособились, они не вымрут. А другие дуплогнёзники, там, попугаи, которым нужно дупло для того, чтобы... А какие дупла, если старых деревьев нету? Вот такая беда. Поэтому это целый комплекс мер. В Бразилии, я помню, был очень удивлен, когда это узнал. Там очень заботливо относятся к природе. И там, если ты заводишь ару, попугая ару, то там, по-моему, даже курсы надо специальные закончить по содержанию, сдать экзамен. А потом к тебе будет приходить комиссия и проверять, в каких условиях ты этого попугая ара содержишь. И это совершенно нормально, это правильно, абсолютно правильно. А в природе, вот я вам говорил, что 7, по-моему, да, 7 видов ара уже исчезли. 12 осталось, а 7 видов ара уже нет на Земле. Мы их упустили навсегда. Еще есть вопросы?
1: Да, осталось 3 вопроса.
0: Ну, давайте.
1: Скажите, пожалуйста, можно ли разводить больших хищных птиц?
0: Хищных? Ну, не всех. Это очень тяжело. Ну вот некоторые хищные птицы разводятся, совы, например, да, сипухи разводятся, да, точно я знаю, сплюшки, по-моему, разводятся. Больших хищных птиц, ну, некоторые, да, вот пустельга у моего друга Алексея Михайловича Мурашова в его реабилитационном центре «Ромашка». А зайдите, у них сайт есть, наберите. Центр реабилитации диких животных «Ромашка». Вот он там пишет о том, что ему из хищных птиц удавалось разводить. Но это очень редко, это очень тяжело. Это надо быть очень большим специалистом. И поэтому, кстати, очень большая беда. Для охоты ловчих птиц берут из живой природы. Причем самые лучшие охотники – это самки. А когда изымают из природы самок, это вдвойне урон, да, для природы. У нас есть целое, не знаю, как сейчас, но когда я говорил с природоохранными организациями, очень плотно общался несколько лет назад, они мне говорили, что у нас есть такая этническая группировка, у которой на потоке стоит переправка вот этих ловчих птиц в арабские страны. Ну вот как-то они умудряются из таможни договориться. Вот. Но опять же конвенция CITES есть, которая этому препятствует, ну как видим, не всегда. Давайте еще два вопроса.
1: Хорошо. Почему нельзя разводить летучих мышей, иволок и удодов?
0: Летучих мышей я знаю, что содержали дома и содержат. В МГУ есть, господи, забыл ее фамилия, женщина, научный сотрудник, она в московской квартире держит несколько видов летучих мышей. Я знаю других людей, которые держали, и я помню, какую-то я читал брошюрку, книжки в доме или что-то в этом роде, и автор, ну, видимо, он не очень хорошо был знаком с предметом, матчасть не очень хорошо знал, и вот он пишет, что летучие мыши, если ты возьмешь их в руку, видно, да, рука моя, где она, они начинают отчаянно царапаться, вырываться там и так далее. Понятно, то есть человек даже не понял, что руку нужно перевернуть вниз головой. Если летучая мышка будет вниз головой, она не будет царапаться отчаянно и удирать, поскольку это привычное для нее положение. Когда она цепляется там в пещере или на чердаке лапками, висит вниз головой, для нее это нормально. А если ты ее переворачиваешь, ну это все равно, что меня перевернуть вниз головой, я же тоже буду царапаться и кусаться, чтобы меня вернули в нормальное положение. Вот, поэтому летучих мышей содержат некоторые энтузиасты. Зачем, я, правда, не очень хорошо понимаю, но, видимо, содержат те, кто их изучает. Насчет разводят их или нет, не знаю, честно говоря. Что касается удоды и ракши там было, да? А, иволги, да? Но это
1: Иволги.
0: ракшевые.
1: Иволги.
0: Иволгу, я знаю, раньше содержали тоже. Они были в культуре содержания до революции еще. Но вот насчет разводили или нет, не знаю. Вот, честно говоря, не знаю. Никогда этим вопросом не занимался. Потом, понимаете, здесь еще такая штука. Есть секреты размножения у разных видов, да? Ну, например, у тех же некоторых больших попугаев типа ара, там должен быть определенный величины вольер. Там должна быть очень глубокая дуплянка. То есть огромная дуплянка глубиной там метр, а то и больше. То есть это, ну, масса всяких нюансов, которые нужно знать и учитывать. То есть есть ключики, которые открывают вот эти замочки, которые решают эти сложные проблемы разведения. И, ну, вот это целое искусство, да, безусловно.
1: Ну и последний вопрос. Почему не запрещают продажу редких исчезающих видов на рынках? Ведь чем редчайшие, тем более дорогое, а значит и желание для охоты и продажи.
0: Нет, нет, это не так, ребят, это не так. Есть очень редкие животные, которые ничего не стоят, и никто их никогда не купит. Вот мой хороший знакомый Анатолий Жуковин, я вам про него рассказывал, когда у нас была аквалистика, он собирал викторий, хаплохромисов озера Виктория. И вот у него была потрясающая коллекция рыб. Он мне показывал рыбку. Ну, такая маленькая невзрачная рыбка. Эта рыбка эндемия. Живет в одном единственном кратере Мбо. То есть там в кратере этого вулкана, погасшего Мбо, есть маленькое озерцо. Эта рыбка водится только там. И больше она нигде не водится. И попасть туда очень тяжело, потому что там местные племена, которые живут, они съесть могут одинокого путника. И все это принадлежит вождю племени. Ну, маленькая рыбочка такая серенькая, и стоит она, ну, кто же ее будет покупать-то за большие деньги? А вот орудие Оцинтово за 2 миллиона, я думаю, кто-то купит, какой-нибудь олигарх. Поэтому не все, что самое редкое, самое дорогое. Здесь нет такой закономерности. Это первое. Второй момент, то, что запрещается или нет, да, оно запрещено, есть законы, устраиваются рейды регулярно. Раньше, вот я знаю, этим очень активно занимались дружины с биологического факультета МГУ. Ребята, будущие биологи, они ходили по птичьему рынку, да, и они отслеживали вот этих вот браконьеров, которые что-то продают. Есть конвенция CITES, о которой я говорил, это международная конвенция, которая стоит на пути торговли контрабанды, животные, растения, их части и дериваты. Да? И мы подписали эту конвенцию, мы ее участники, Россия. Ну, в общем, есть такие меры, но, опять же-таки, но это отдельный разговор, ребят, это очень долгий разговор, и я думаю, что это разговор, он, наверное, важнее для взрослых, чем для детей. А вот, ребята, вы когда вырастете, будете чиновниками, будете депутатами, министрами. Я вам все это расскажу, чтобы вы приняли правильные меры. А современные депутаты и министры, они нас не слышат. Вот мне приходилось с некоторыми из них общаться, такое впечатление, что они глухие. Они кроме себя уже никого не слушают. Вот такая история.
1: Все?
0: Да, все. Ребята, спасибо, братцы мои дорогие, кто был с нами. Когда у нас будет следующий выход? В этот понедельник точно не получится, может быть, в какой-то из дней недели. Вот мы с руководством Архэ сейчас это решим. У меня просто на работе заболел мой сменщик. Вот. Я же ведь прямые эфиры веду на радио, да, на радио России, фильмы делаю на живой планете, поэтому мне тоже лавировать как-то очень тяжело сейчас. Ну, следите, вот на сайте Архэ все вывешено. Наша следующая встреча обязательно будет анонсирована. Я рад был с вами повидаться в очередной раз. И привет нашим завсегдатаям, да? Мия 7 лет, Федя 10 лет и другие. Всем привет. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Чукчи, живя в неолите, выработали определенные характеристики военного дела. Поскольку родоплеменной строй, то войско чукчей как бы группировалось по вот этим отрядам. Хотя я говорил, что племен не было у чукчей, но группа родственников была. И вот группа родственников как раз и составляла основную массу отрядов. Когда они шли в набег, связывались стойбища друг с другом, и, соответственно, собиралось так войско. Причем численность в источниках в российских до 3000 идет. Чукотских воинов. Это при 15 тысячах населения, но, возможно, завышены. То есть собирались громадные войска, потому что 3 тысячи на 15 тысяч населения, каждый пятый, это что-то уж, ну, очень много. И вот для Чукотки это максимум из того, что нам известно. Обычно чукотский отряд – это несколько сотен человек. Вот это стандартная армия, несколько сотен человек – которые шли на войну, обычно это набег, обычная как бы стандартная война – это набег за добычей. Что может быть добычей? Олени, то есть скот, дальше пленные, ну и всякое имущество, что найдут. Это как бы стандартно для кочевников. Если вы вспомните половцев, печенегов, они тоже этим занимались. Это форма, ну, не обмена, а отнятия нужных им предметов. Здесь то же самое. Из-за того, что вот чукчи постоянно на войне, они воинственные такие, самые воинственные вот в этом регионе. Кроме того, воинственности способствовало воспитание, потому что мальчиков воспитывали достаточно жестко. Уже с 5 лет начинались спортивные тренировки. То есть заставляли бегать, таскать тяжести. Потом шли упражнения с копьем, стрельба из лука. И в результате, когда воин подрастал, он становился достаточно умелым благодаря вот этой тренировке, которую вели, собственно говоря, родственники. Либо дед, либо дядя, либо отец, которые в данном случае свободны, могут заниматься с мальчиком. И вот к годам 14-15 человек становился воином. Соответственно, отсюда воинственность чукчи. У других народов этого региона такой практики индивидуального обучения не было. Были групповые такие школы у юкагиров, где обучались, но не только военным навыкам, но и в принципе, типа вот школы такой жизни. 2-3 сотни таких вот обученных воинов, они образовывали стандартный отряд, который шел в набег на юг обычно, на коряков, в сторону севера Камчатки. Это 18 век нам известен. И, соответственно, чукотский воин вооружался с определенным оружием. Во-первых, поскольку чукчи до середины 19 века, а то и до начала до конца 19-го, не использовали огнестрельное оружие. И в связи с этим как бы предохранялись в основном от холодного оружия, которое использовали их противники. Просто противники иногда использовали огнестрельное оружие уже в 18 веке, но это скорее была редкость. Поскольку воевали с коряками, то в коряки фактически вооружены фактически, как и чукчи. Здесь был такой паритет. У коряков было огнестрельное оружие уже в 18 веке, но в 18 веке, как вы понимаете, оно стреляло не метко, заряжалось долго, и поэтому эффективность его была незначительной. Чукчи выработали потом своеобразную тактику, противопоставляющую их огнестрельному бою. Значит, вооружение вкратце. Доспехи железные, либо кожаные, либо действительно комбинированные из рога, кожи, либо дерева и кожи. Вот первый вид доспехов, вот этот кожаный. Действительно, этот доспех в основном носили прибрежные жители, либо чукчи, либо эскимосы, но он мог использоваться при случае и, собственно говоря, кочевниками, если они его захватывали. Значит, состоит просто подол из нескольких колец кожаных, которые соединены между собой ремешками подвижно, при том, что подол можно подобрать и спокойненько бегать. А так он примерно защищает до колен в распущенном виде, либо даже ниже. Там 7 колец. Для эстетических целей комбинировалась кожа коричневая и крашеная белая. То есть это чистая эстетика, никакой здесь практических целей нет. Далее, этот подол, подчеркиваю, что его можно собрать и как гармошку туда-сюда поднимать. Этот подол крепился к нагруднику. Нагрудник из нескольких слоев кожи. Он крепился на ремнях, и к нагруднику же ремнями крепились вот эти своеобразные крылья, которые защищали зад головы и верх спины, и еще и руки отчасти. Эти крылья состояли из пластин деревянных, которые были вшиты в кожу. Они были подвижны и прикреплялись еще на руки. С такими крыльями могли даже вот стрелять из лука. И, соответственно, одной рукой стреляешь и одновременно некоторым образом защищаешься с помощью вот этих кожаных крыльев. Крыльев могло быть два, а могло быть одно на левую руку, и тогда крыло было вместо щита, как здесь показано. Шлемы были такие вот колоколообразные. Они могли быть первоначально, видимо, кожаные, а потом из пластин железных уже, когда железо в 18 веке пришло, в активный оборот вошло, стали железные. И после именно в 17-18 веках стали по образцу кожаных делать железные доспехи. Брали прямоугольные пластинки, оседлые жители, естественно, брали прямоугольные пластинки, сшивали их в эти же круги и потом их соединяли таким же образом и делали подол. Только теперь подол не из кожаных кругов, а из мелких железных пластин, которые связывались между собой, а не на кожаной подкладке. Сбоку был разрез, чтобы можно было, не разрез, а просто пластины не соединены с друг с другом, чтобы можно было ходить. Далее эти пластины, этот подол из уже металлических пластин соединялся обычно с тем же кожаным, не железным, нагрудником и с тем же, собственно говоря, крылом. Либо с двумя крыльями, либо с одним левым. У левшей могло быть и правое крыло. Это зависит от этого. Полностью вот железный доспех, он комплектовался одной поножей. То есть ту ногу, которую вперед в бою выставляешь, то есть левая. И наручи для той руки, которая не защищена, собственно говоря, крылом. И таким образом чукотский воин оказывался залатованным с ног до головы. И это воин времен Екатерины или даже Александра I. То есть такие же воины были. Другое дело, что при Екатерине еще были крупные воины. При Александре уже войны велись только с эскимосами на Аляске. Но, тем не менее, они использовали вот такое оружие активно в 18 веке и не очень активно в связи с затуханием войн в 19 веке. Насколько оно было распространено? Вот это сказать сложно, потому что, во-первых, использовала чукотская верхушка вот всякие вожди, но родовые старейшины и богатые, или не богатые, а наиболее доблестные воины их использовали. И, с другой стороны, есть свидетельство, что доблестные чукчи отвергают эти доспехи в конце 18 века. То есть была такая бравада. Я типа без панциря, я без шлема, я вот и так вас всех порву. Была такая тенденция. Судя по всему, доспехи были распространены, потому что они сохранились. Если мы начнем искать

далеко не у всех. Пропорцию вывести нельзя по источникам. Чукотское наступательное вооружение состояло, собственно говоря, из нескольких элементов. Ну, фактически единственным оружием дальнего боя был сложносоставной лук, который делался из двух частей дерева. Дерево – это береза и ель, которые склеивались друг с другом две планки и усиливались костяными накладками и сухожилиями. Лук был сложносоставной, достаточно большой, 1,20 м примерно так. Стрелял он стрелами. Первоначально они были с каменным наконечником, либо потом камень заменился на железо. Либо были стрелки-костянки, так называемые, то есть с костяным наконечником. Это традиционные стрелы, которые предназначены и для охоты на крупного зверя, и как такового на человека. Стрелы носились в колчане остриями кверху. Лук тоже носился в налучье за спиной, при этом колчан носился как рюкзак, в отличие от других народов, которые носили колчан через плечо. Это главное орудие дальнего боя. Периодически, наверное, могли использовать и болу, ну вот как здесь нарисована бола, но это оружие охоты на птиц все-таки. Но, по крайней мере, один раз Богораз упоминает сказку, где вот эти болы, они обычно от 7 до 9 хвостов, и на конце хвоста такие утяжелители. И вот он пишет, что в виде утяжелителей были костяные когти такие. И тогда, наверное, они могли нанести поражение. А вообще бола – это оружие для охоты на птиц, которое летит невысоко, бросается кверху, и птица запутывается вот в самой этой в ремешках. Ну, дротики – тоже охота на птиц, фактически не распространены. То есть, фактически, главным и чуть ли не единственным оружием дальнего боя был лук. С конца, со второй половины XIX века от американцев поступал карабины. И тогда вот где-то, ну, начиная с 1840-40-х годов, когда первые американские, а затем и норвежские, гавайские и датские китобойные суда приходили в пролив для охоты на китов, и они привозили с собой оружие для торговли. Обычно им требовалось меха. Середина XIX века постепенно пошло огнестрельное оружие, тоже в качестве оружия дальнего боя. Ближний бой – копье. Первоначально с костяным наконечником. А постепенно в 18-19 веке заменено на железный, на металлический наконечник, который они получали от коряков, либо от якутов, либо от русских из Колымы. Копье длинное, имеет вток, чтобы древко не портилось. Ну, примерно, ну, 1,20 м, например, 2,10 м есть копья. Они сохранились. И, как я уже сказал, оленеводы, пастухи уже колхозные, использовали копья в качестве обороны там от волков и прочих зверей, ну, вот до 50-х-60-х годов. То есть оно как бы вот использовались конкретно. Далее, другое оружие ближнего боя – тесак. Тесак – но это по названию понятно, что это широкое лезвие, немножко искривленное именно в загибе. Не само лезвие искривленное, а сверху для того, чтобы рубить было удобнее, чтобы центр тяжести, который нужен при ударе, вот оно такое непрямое. Тесак 70 сантиметров длиной, вот он использовался для рубящего боя. Кроме того, были кинжалы поясные. Это обычный кинжал для обычных гражданских нужд, что-то отрезать, чего-то там сделать. Он на поясе носился. И, кроме этого, иногда в рукаве был карманчик еще для одного маленького кинжала на всякий случай, как говорится. Это, кстати, у женщин тоже эти кинжалы в рукавах были. Тоже на всякий случай. Значит, оружия никакого особого чукотского не было. Вот здесь нарисована пальма. Это якутское оружие, это не чукотское, но они использовали вот эти пальмы. То есть не короткое копье с широким наконечником. Просто об оружии, если говорить, железное оружие, фактически все не чукотское. Оно поступало либо от коряков,
в основном от коряков, либо от якутов и венг, то есть от

юкагиров либо с помощью торговли, либо с помощью набега, как добыча. И фактически вот этот железный доспех – это корякский доспех, захваченный чукчей, может быть, переделанный под себя немножко. То есть металлургии не было, и, соответственно, они просто подгоняли под себя. Само оружие делалось в основном в оседлых поселках, кочевые уже просто его обменивали. Хотя могли что-то сами делать, но это не было правилом. Ну вот, собственно, об оружии и все. Вот несколько сотен воинов в таком снаряжении шли в набег. Шли в набег они обычно в зимний сезон, потому что передвигаться по тундре летом, в заболоченной тундре обычно, очень сложно. И тем более, что все время какие-то речушки, озера, сгорья. А зимой они спокойно, в зимний период, то есть с ноября по март, когда снег лежит, спокойненько на санях, запряженных у кочевых оленями, а у приморских собаками. Они спокойненько шли в набеги, и набеги были зимние, в зимний период. У каждого из чукчи была своя нарта, он вез на ней доспехи, мог вести еще жену, потому что, да, есть мужская работа, а есть женская. Вот готовить еду и делать, располагать палатку – это не мужская работа. Это для мужчины это унижение. Он никогда чукча не должен даже пальцем, одним пальцем помочь женщине, если она ставит ярангу или готовит пищу. Это не по-мужски. Чукотская работа – пасти оленей, охотиться. Это вот мужская работа. А женская не положено мужчине делать. Поэтому приходилось брать жену с собой. И получалось так, что на нартах сидит мужчина, и лежат, соответственно, пожитки, и еще сидит женщина. Конечно, может и две нарты быть. То есть женская нарта специальная, она могла быть к тому же. И получалось, что у чукчи большой обоз. Несмотря на то, что 200 воинов, а еще там сотня вот женщин. А если женщина, у женщины маленький ребенок, туда же с ними же, его никуда не денешь. Поэтому вот в набег шли в таком вот виде. Провизию с собой брали, делали просто стадо оленей. Вот это провизия ходячая. И, соответственно, его не надо тащить никуда, просто они скачут, когда нужно, зарезали нужное количество, съели и едем дальше. То есть все очень практично. Да. И такие отряды передвигались достаточно быстро и обычно набегали неожиданным образом, забирали оленей, убивали пастухов, угоняли женщин и детей и тут же возвращались. Вот это стандартная практика всего 18 века, до замирения. Последний набег, если я не ошибаюсь, в начале 90-х годов 18 века был, уже после того, как был подписан между россиянами и чукчами мирный договор. За коряков, как за своих подданных, вступалась российская власть и посылала против чукчи отряды, вооруженные пушкой, ну, одной пушкой, потому что походный отряд, и огнестрельным оружием, то есть мушкетами. Чукчи придумали тактику, как с этим бороться. Было несколько крупных битв в 40-е годы 18 века, когда против чукчи было несколько экспедиций, по крайней мере, несколько поражений. В 1747 году и в 1730 году чукчи нанесли отрядам казаков и регулярной пехоты. Конница, естественно, в этих условиях не действовала, потому что тундра. Значит, экспедиционные отряды направлялись из Анадыря, то есть самый, хочется сказать, ну, может, и не... Да, получается, один из самых восточных форпостов
на Чукотке русской власти, либо с Колымы. Это тоже было несколько сот человек, до 600 упоминается. И, соответственно, чукчи несколько раз встретились в генеральных битвах вот с этими отрядами, и они выработали свою тактику, которая состояла в следующем. Значит, они, чукчи, строятся. Лагерь обносится Вагенбургом из саней, где сидят вот женщины, дети, скот и все, скарб. Лагерь в тылу и каким-то образом защищает тыл. Они выстраиваются в некую линию из этих вот родовых отрядов и готовятся к битве. Ждут, пока будет залп. Соответственно, залп прозвучал. И сразу же после залпа чукчи бегут, переходят в атаку с копьями и с тесаками. А вот как индивидуальные бойцы, они замечательны. И вот они не дают перезарядить ружья и выстрелить во второй раз, а переходят в рукопашную. И таким образом, с одной стороны численностью, а с другой стороны мастерством, они сминают противника. Вот в данном случае два поражения они нанесли царским войскам, полностью разбив их. Ну, там остатки были, которые отошли. Вот эта тактика была эффективна. И, соответственно, в результате вот этой постоянной войны, постоянных стычек, постоянных вот разборок, хочется сказать, собственно говоря, чукчи оставили в покое и предоставили им такой статус протектората. То есть формально территория с времен Екатерины стала российской, и пограничные знаки были поставлены на Чукотке. А с другой стороны, чукчи жили по собственным законам до начала 20 века, да и до установления советской власти, надо сказать так. И, собственно говоря, только знали, что они входят в территорию России, не более того. Гражданской войны фактически на Чукотке не было. Потому что там не было ни белой власти, но красная пришла в 20-м году. Я не считаю гражданской войной переворот в Анадыре, красный переворот в 19-м году и антипереворот в 20-м году, потому что когда там 5 человек пришли и установили советскую власть, а потом местные купцы взбунтовались, расстреляли вот этих комиссаров и установили советы без коммунистов в 20-м году, расстреляли вот этот ревком первый, это... Ну, сложно назвать гражданской войной, это просто переворот какой-то. Это в Анадыре, где жили купцы, ну, русское население в основном, ну, чукотское тоже. А на Чукотке, собственно говоря, никакой гражданской войны не было. Они как жили, так и жили. В 20-м году к ним начинают приходить красные комиссары, назначенные в управление красная администрация. И постепенно, собственно говоря, они переходят под власть советов. Сначала приморские поселения, потому что... как бы здесь легко установить советскую власть. А кочевников, которые внутри Чукотки, их ловили еще до 51 года, чтобы загнать в колхозы. Они не хотели в колхозы вступать в основном. Именно кочевники, которые богатые. И вот коллективизация закончилась на Чукотке в 51 году, когда последних... независимых, живших сами по себе оленеводов, стали приписывать колхозам, оружие забирали, да, у чукчи обычно несколько было карабинов, и обычно копье было, и с копьями еще и в 60-е годы пасли стада оленей уже колхозные пастухи. Ну, то есть оружие забирали, и, собственно говоря, вот такая была коллективизация по-чукотски, и она закончилась в 51-м году. Если отстреливались, тогда, конечно, чукчи арестовывали и посылали на Колыму. На 10 лет или на сколько-то. То есть эта практика тоже была. Ну вот это последние такие всплески. И у этих независимых оленеводов еще до середины 20 века, вот до коллективизации, существовала вот эта традиция воспитания традиционного воина. То есть вот она закончилась с коллективизацией.
чукчи, как и другие малочисленные народности, не подлежали мобилизации. Лишь некоторые добровольцы, которые вот идеологически созрели, а таких было немало, записывались добровольцами в Красную армию и их брали. И ну, чукчи героев Советского Союза, что-то я не помню, но награжденные разными орденами и медалями, да, есть такие. И потом чукчи мобилизовывали, которые учились здесь, в Институте народов Севера в Ленинграде тогдашнем. Вот Вуквол есть такой знаменитый чукотский художник и отчасти писатель. Его мобилизовали. То есть, но он был здесь, в Ленинграде. А на Чукотке мобилизации не было, только добровольцы.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Блокада Ленинграда. Она продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. И она стала одним из самых страшных событий Великой Отечественной войны и продолжалась 872 дня. Просто вдумайтесь в эти три цифры. Помимо войск, в кольце блокады оказалось все гражданское население. Все гражданское население города тогда составляло, ну, примерно 2,5 миллиона жителей. 340 тысяч человек, которые проживали в пригородах Ленинграда. Были разорваны все железнодорожные, речные, автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. Но все это еще предстояло создать в условиях блокады. И наука в блокадном Ленинграде продолжала работать в нечеловеческих условиях. Более того, благодаря ученым блокадного Ленинграда было спасено множество жизней, зданий. В город доставлялась провизия и лекарства. Из города по дороге жизни эвакуировали людей. И так как у нас научно-популярная программа, мы будем сегодня говорить о науке блокадного Ленинграда и об ученых. Историк, главный библиограф президентской библиотеки Санкт-Петербурга Анна Воробьева у нас сегодня в эфире. Анна, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Добрый день.
2: И вот накануне этой знаменательной даты мы с вами говорим, и впервые программа прозвучит именно в день снятия блокады Ленинграда. Я хотела бы вот о чем начать говорить. Знаете, с такого философского вопроса начать свой разговор. Умирая от голода, умирая от холода, при всем при этом люди самоотверженно защищали свой город. Я имею в виду даже не жизнь, а свой город, и мы это знаем, и мы об этом расскажем слушателям, чтобы сохранить его, ну, для потомков. Это сейчас так пафосно звучит, а тогда это нормально звучало в неизменном виде. Я хочу у вас узнать, как у специалиста, который читает множество документов. Вот как вы считаете, тогда люди жили в другой парадигме или они просто были другими? Знаете, были люди в наше время, не то что нынешнее племя.
3: Да, действительно, когда знакомишься с документами блокадного периода, вот у нас в библиотеке и целая коллекция посвящена обороне и блокаде города, и в нее включены, в частности, переписка и личные документы, и мемуары людей, которые тогда жили в городе. Действительно думается, что люди, находящиеся на грани смерти, но при этом спасающие свой город, любящие свой город, видимо, сильнее, чем себя, они продолжали верить, умирая, в то, что город все равно останется жив, в то, что победа близка, она неизбежна. И отдавая последние силы городу, умирали и продолжали трудиться.
2: А когда было принято решение начать город маскировать? И каким образом оно пришло? Ведь оно же не сразу началось, вот эта маскировка. Сначала же нужно было понять, что это необходимо. Я предполагаю, вы простите меня, возможно, мои вопросы прозвучат как-то грубо или наивно, но я никого не хочу обидеть, уж тем более оскорбить. Так вот, когда пришло это решение? В связи с чем? Сколько потребовалось времени? И почему не сразу?
3: Как известно, Ленинград был одним из приоритетных направлений в плане «Барбаросса», и группа армий «Север» в союзе с финскими армиями должна была занять город, а затем стереть его с лица земли. Причин этому было несколько. В первую очередь, это промышленный потенциал города на Неве, это необходимость в снабжении войск противника, это разгром Балтийского флота. И, конечно, считалось, что падение Ленинграда, колыбель революции, будет приведет к тяжелому моральному состоянию советских граждан. Но, безусловно, руководство Ленинграда и руководство страны следило за продвижением фашистских войск, поэтому уже 25 июня 1941 года решением исполкома Ленгорсовета номер 162 был учрежден план мероприятий по защите городских монументов и садово-парковой скульптуры, подготовленный Государственной инспекцией по охране памятников. Их отсутствие осуществляя под руководством Игоря Всеволодовича Крестовского, занимались скульпторы, архитекторы и художники. При обсуждении методов укрытия памятников вспыхивали споры. Например, вспоминали проект 1812 года, когда предполагалось памятник Петру I с гранитного постамента снять и опустить на дно Невы. Но это знаменитая наша легенда петербургская о том, что Александру Первому предложили эту идею, но один из офицеров подошел к нему и сказал, что он видел сон. К нему спустился Петр I с постамента и сказал, что покуда я на месте, моему городу ничто не угрожает. Поэтому в итоге медный всадник оставили на постаменте, ему засыпали песком и оградили деревянной опалубкой. А к самому укрытию монументов и скульптуры приступили уже в июле 1941 года. Однако и до укрытия нужно было произвести определенные работы. Это обмеры. В частности, в книге, которая хранится в электронном фонде президентской библиотеки «Деятельность архитектурно-планировочного управления в битве за Ленинград», говорится, что одним из направлений работы того же архитектурно-планировочного управления было проведение натуральных обмеров памятников, ведь многие из них не имели обмеров фасадов и главных интерьеров. В октябре 1941 года были созданы дополнительные обмерные бригады, и к работам были привлечены крупные ленинградские архитекторы. Так, например, обмером и инженерного замка руководил Лев Владимирович Руднев, Строгановского дворца Лев Александрович Ильин, Меншиковского дворца Александр Петрович Удаленков.
2: Вы сказали натуральный обмен. У меня сразу фантазия нарисовала. Человек ходит с...
3: Натуральный обмер.
2: Обмер, да, это я оговорилась. Все, я так услышала. Я имею в виду, что они ходили и измеряли это дело настоящими рулетками, ну, там, неважно чем. Ну, то есть, я еще памятник Петру пойму, но инженерный замок-то как это обмерить-то? Я не очень понимаю. Тогда лазерных линеек-то не существовало.
3: Ну, тогда существовали геодезические службы, которые могли это сделать.
2: Вот смотрите, я понимаю, когда мы говорим о памятниках, засыпать песком, как пример, да, войны 812-го, заложить мешками, даже вот некий такой деревянный саркофаг, насколько я знаю, сфинксов знаменитых укрывали деревянными ящиками и маскировали. Но как принималось решение, как защитить здание? То есть вот, ребят, я думаю, даже те, кто не был в прекрасном Санкт-Петербурге, хотя бы видели хоть раз на картинке и инженерный замок, и Зимний дворец. Но это гигантские сооружения. Вокруг инженерного замка ров. Это вообще дискомфортно его как-то там закрыть. Вот объясните мне, пожалуйста, как можно придумать с научной точки зрения. Мне даже ваша точка зрения интересна. Вот как это можно придумать? Как я должна взять и спрятать здание? Я же не Дэвид Копперфильд, который брал из Статуи Америки. Я понимаю, что эти, может быть, сравнения неуместны, но они, наверное, идут от моего удивления. Почему я с людей и начала? Это какие-то вот, правда, богатыри духа, что ли? Я сейчас не хочу кому-то показаться напыщенной или излишне комплиментарной, но каждый раз, когда я сталкиваюсь с историей блокады Ленинграда, где была одна из моих родственниц, она пережила эту блокаду, то есть это не пустые слова для моей семьи, я каждый раз думаю, ну как это вообще возможно? Вот в голове у меня это не укладывается, поэтому и излишняя эмоциональность, за которую я, конечно, прошу прощения. Ну, слушатели привыкли, а вы, Анна, вот, я думаю, меня простите. Вот, объясните мне про здание. В общем так, я как ребенок сейчас буду.
3: Ну, смотрите, для укрытия здания использовался метод объемной маскировки. На маскировочные сети были нашиты куски ткани, раскрашенные под цвет растительности специальной недешифруемой краской. А дополнительно в сети вплетались ветви деревьев, чтобы они не увидали, и обман не становился очевидным. Ботаники из ботанического института нашего ленинградского разработали технологию консервирования срезанной зелени. Буквально зеленая зелень должна была быть летом, оставаться зеленой. Осенью она должна была быть желтой или других цветов каких-то. Да, зимой она должна была быть припорошена снегом всегда. И одним из первых, например, был укрыт Смольный. Маскировочные сетки подвешивались к крыше здания под углом, чтобы скрыть его П-образную форму. Газоны сквера были перекопаны, а на площади пролетарской диктатуры соорудили макеты домов. Кроме того, чтобы скрыть излучину Невы, по которой можно было вычислить Смольный в продолжении Советского проспекта, который ныне называется Суворовский, была и изображена река. Большую роль в защите памятников архитектуры также сыграли и аэростаты заграждения. Другие ориентиры города – мосты, которых у нас довольно много, были замаскированы путем установки на них деревянных конструкций, которые не мешали транспорту, но создавали иллюзию руин. Здания вокзалов также маскировали под руины, а неподалеку сооружали временные ложные дублеры. А важно было также замаскировать и промышленные объекты. Они значительно превосходили объемные здания, поэтому их превратили в жилые кварталы.
2: А это как?
3: На крышах цехов. Да, вот на крышах цехов устанавливали макеты зданий, которые с воздуха выглядели как настоящие. То есть как будто бы это не завод, а спальный район.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в блокадный Ленинград. Благодаря рассказам, согласно документам, которые хранятся в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, сегодня в передаче данных Анна Владимировна Воробьева, историк и главный библиограф.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. 27 января мы отметим 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. И сегодня передача данных посвящена ученым, их достижениям и их подвигу по спасению жизни и города. Ученым блокадного Ленинграда посвящается. В гостях историк, главный библиограф президентской библиотеки Анна Воробьева. Вопрос. Я сейчас себя представила за штурвалом самолета. Я понимаю, что сейчас времена другие, и тогда люди пользовались визуальным наблюдением, да? Ну, не как сейчас все оцифровано. То есть правильно ли я соображаю, проверьте меня, что с высоты полета немецкого бомбардировщика все эти обманы срабатывали? Потому что сейчас-то на слух это воспринимается: «А, ну, ребят, вы чего?» Понимаете меня? Ну, это же цифровые у меня мысли. То есть я-то мыслю современными методами, а тогда совершенно иначе-то было. Это первое. А второе, самое главное, о чем я хочу спросить. А это придумали задолго, вот вообще всю эту технологию, всю это же научная была история, да просто сетку подвесить. Это, простите меня, надо подумать, как, чтобы она в самый неподходящий момент не упала, чтобы она не угрожала. Демаскировочная краска, ее нужно разработать, потому что там были, насколько я помню, на самолетах какие-то приборы, которые могли расшифровать, что это покрашено. А тут же в Питере на заводе по лакокрасочных продукции разработали эту краску. Вот мне интересно, этим занялись ученые, химики, инженеры и так далее. Именно непосредственно, когда возникла такая необходимость, когда накануне блокады и когда началась блокада, либо это уже было разработано нашими советскими учеными, и вот они применили это вовремя. Вот здесь мне очень важно знать, потому что, чтобы у каждого, кто сейчас слушал нашу с вами программу, нарисовалось представление, на каком этапе была наша наука и какие люди здесь работали. Да? Вот, то есть не что она началась с Королева, а что вот... Тогда, если бы не было бы Санкт-Петербурга, Ленинграда, прошу вас.
3: Эти разработки проводились на месте, в самом блокадном Ленинграде. И для того, чтобы добиться визуального сходства красок с естественным фоном окружающих предметов, группе сотрудников института исследовательского во главе с Иваном Дмитриевичем Мухартовым пришлось проделать громадную экспериментальную работу. Так, прежде чем получить состав зелени, имитирующий растительность, которая не демаскировалась бы оптическими приборами, находящимися на самолете, и методом спектрального анализа ее было бы невозможно обнаружить, сотрудникам института пришлось изготовить, вдумайтесь в эту фразу, до 1500 составов краски. До 1500 составов краски. И только это все в Ленинграде, в блокадном. И только после этого был найден подходящий состав.
2: Я, честно говоря, сижу, и, ну, у меня нет слов. Я каждый раз хочу повторять свой первый вопрос. Вот что было в головах и сердцах этих людей. Давайте, так сказать, подытожим, потому что я смотрю за временем, подытожим вот маскировку Санкт-Петербурга как исторической ценности. Соответственно, здания, маскировочные сети с краской, которую они распознавали, ботаники еще вплетали в эти сети согласно сезону ветви деревьев. Почему ботаники, я сказала, для тех, кто только что подключился, потому что ветки не увидали, это было видно, если они увидали, и противник, да давайте говорить, враг начинал бомбить. Строились дублеры вокзалов, мосты одевались, скажем так, в руины, как это в кино называется, это слово, господи, в декорации руин, да, в декорации руин. Анечков мост зашивали как-то их в дерево знаменитых всадников?
3: Коней с Анечкова моста спрятали в земле. их зарыли.
2: А сфинксы?
3: У сфинксов были деревянные коробы, специально изготовленные. Памятник Петру Первому у инженерного замка также был зарыт. Остались несколько неубранных памятников, которые были поставлены изначально во вторую очередь маскировки, но в 1942 году их было решено не убирать. Это памятник Кутузову и Барклаю де Толлио.
2: И Суворову.
3: Памятник Суворову, да. Потому что посчитали, что они поддержат моральный дух ленинградцев.
2: Это у Казанского собора, который, или это в другом месте, или это в разных местах?
3: Два памятника у Казанского собора, Кутузову и Барклаю де Толлио, и один Суворову у Марсового поля.
2: Соображаю не столь быстро, так как все-таки москвичка. Вот я бы хотела, чтобы слушатели поняли, что мы начали, возможно, не с самого главного. Почему? Потому что я пыталась по этапам. Вот началась блокада. А затем, когда начался голод, страшная зима 41-42 года, лекарств не хватало. Я бы хотела не пропустить разработку лекарства на основе хвои. Знаете, я была в Музее Победы, это была фантастическая экскурсия. И там, конечно же, не обходили, это была экскурсия «Дорога Победы». Я горда до безумия, какие у нас экскурсии делаются в наших музеях. И вот когда мне сказали о том, что в Ленинграде разработали антибиотик, который составил, после войны уже его сравнили с британским пенициллином. Если я сейчас ничего не путаю, вы меня простите, а не поправьте. И он не уступал практически. Вот пару слов хотя бы об этом. Потому что людям это было необходимо. Но вы представляете, насколько иммунитет был ослаблен? Слушаю вас.
3: Это подвиг был, да, медиков в блокадном Ленинграде, потому что им было необходимо днем находиться в операционных и помогать тем, кто болел, и тем, кто получал ранения, а ночью они вели вот свою научную работу для того, чтобы помогать городу оставаться живым. Потому что кроме обстрела, безусловно, ленинградцы болели, и болели множеством заболеваний, в частности, дистрофией, нехватка белка, и цингой, и тифом. И, в частности, вот то, о чем вы говорите, да, действительно, пенициллин широко стал применяться в 40-е годы, но в Ленинграде он впервые появился только после полного снятия блокады в 44-м году. И, безусловно, антибиотик был необходим Ленинграду, поэтому в Ленинграде, в блокадном, был изготовлен не уступающий по своей эффективности так называемый препарат П. Его вырастили из почвенных бактерий. Клинические испытания его проходили в госпитале на территории Александра Невской лаври. И после уже снятия блокады и после войны выяснилось, что он помог более тысячи заболевшим, более тысячи людей не умереть, не остаться на операционном столе.
2: Анна, а вот хвойный коктейль, знаете о нем? Там тоже что-то говорили. Вот о нем еще скажите, раз мы про медиков и, в общем-то, около медицинской тематики остановились.
3: Хвойный коктейль – это витамин С. В Ленинграде после уже 42 года появилась такая болезнь, как цинга. И для того, чтобы с ней справиться, ленинградцам было необходимо витамина С, который они не могли получать просто через тот паёк, о котором все знают, да, это минимум был 125 граммов хлеба или 250 грамм хлеба, и то не совсем хлеба, а с такими примесями, которые сейчас, ну, просто современный человек не представляет себе. Так вот, цинга довольно широко развивалась в городе уже в 43-м году, и для того, чтобы ее преодолеть, врачи выяснили, что было необходим витамин С, и кроме как из хвои в осажденном городе его было невозможно никак получить. Кроме этого, ленинградские медики поняли, как можно справиться с той же цингой переливанием крови, например, и консервацией крови. Они разработали новые методы консервации крови, новые методы выработки крови. То есть постоянно, еженочно медики продолжали бороться за жизнь города.
2: Давайте поговорим об одной из самых главных разработок ученых – это «Дорога жизни». Знаете, почему я должна об этом поговорить? Я с детства сталкиваюсь со следующим. Я даже не знаю, мне кажется, Анна, я вас сейчас не удивлю. Потому что вы же еще и педагог. Вот у вас такое есть, когда дети думают о том, что просто был толстый лед, и машины просто по нему ехали. А при чем тут разработка дорог? А при чем тут какие-то инженерные мысли? Я сама была такая. Вокруг все говорили. И я вот удивляюсь. Ну, вот я надеюсь, что сейчас в учебниках истории это отражено. Что дорога жизни – это подвиг не только водителей, не только военных, которые охраняли вот эту дорогу, да, и сопровождали эти грузовики, но и ученых. Там были разработаны такие вещи. Вот Знаете, мне сложно говорить, потому что я еще раз признаюсь, я сильно переживаю всегда, когда говорю о войне, о блокадном Ленинграде. Но вот с чего бы вы начали ответ ребенку, который бы вам сказал, что Анна Владимировна, ну что, не по льду же ехали, понимаете меня? Вот как ребенку, вот объясните нам, пожалуйста.
3: Ну, прежде всего, конечно, нужно объяснить, что и дети наверняка знают это с малолетства, должны знать, что лед – это не просто что-то стационарное и постоянное, лед – это что-то переменное, а лед Ладоги особенно, потому что Ладога – это определенная экосистема, где постоянно дуют сильные ветра, где может меняться погода. И поэтому ученые в блокадном Ленинграде установили наблюдение за Ладогой. Они спрогнозировали погоду для того, чтобы была возможность построить дорогу жизни, военно-автомобильную дорогу жизни по льду Ладоги. Но кроме того, что это была дорога жизни, заменяющая железную дорогу, и по которой возили не только людей, по которой возили продовольствие. Ладога стала также и возможностью доставлять до города электроэнергию, которой он лишился в 1942 году. И кроме того, Ладога стала возможностью доставить до города топливные материалы. Для этого были сооружены специальные инженерные сети. Это были две абсолютно фантастические операции, которые проводились в сжатые сроки, под обстрелами противника. Люди, которые занимались, это, конечно, героические, потому что это работа водолазов. Чтобы вы понимали, Ладога, видимость в Ладоге не больше метра составляет обычно. И вода была очень холодной, то есть это водолазы работали просто на грани своих возможностей.
2: Согласно документам, которые хранятся в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, сегодня в передаче данных Анна Владимировна Воробьева, историк и главный библиограф. Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в блокадный Ленинград.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. 27 января мы отметим 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. И сегодня передача данных посвящена ученым, их достижениям и их подвигу по спасению жизни и города. Ученым блокадного Ленинграда посвящается. В гостях историк, главный библиограф президентской библиотеки Анна Воробьева. Давайте, чтобы мы поняли, вы сказали инженерные сети, ведь это так, знаете, формальное словосочетание, это что-то прокладывали в условиях холода, голода, темноты по дну Ладоги. С одной стороны, это был трубопровод, по которому шли горюче-смазочный материал, может быть, я ошибаюсь, а с другой стороны, это были в трубах провода, то есть электроэнергия. Я верно понимаю это все?
3: Да, это две разные инженерные системы. В одном случае это электроэнергию. То есть 25 января 1942 года Ленинград остался практически без электричества. Работа только одна ГЭС. Снабжался только Смольный, только госпиталь и только хлебозавод. То есть энергии в городе не было вообще. Поэтому в короткие сроки, всего за 11 дней, был разработан проект с нуля, чтобы провести эту электропроводку по дну Ладоги.
2: И через сколько этот проект осуществили?
3: На осуществление проекта ушло примерно 48 суток, и это было досрочно сделано, чем предполагалось. Предполагалось укладывать кабель на глубину 18-20 метров, а перевозить его на железные баржи по Ладоге, которая вмещала 800 тонн. Конструкций, которые между собой соединялись, было примерно 300 единиц, 300 штук, и укладывали их с помощью женщин, то есть ее в полную длину, эту конструкцию, на вытянутых руках, передавали на баржу, вкладывали в трюмы, и потом на баржах везли к месту дислокации, где уже подводники, водолазы укладывали на дно Ладожского озера.
2: Вы имеете в виду, что это что-то типа гибкой трубы, чтобы не было сочленений, чтобы туда вода не попала? Вот просто слово «конструкция» хочется понять, что подразумевает.
3: Это были трубы бронебойные, но они должны были скрепляться чем-то, то есть единую большую трубу, которая бы соединяла два берега Ладоги, конечно же, в самом узком его месте, и невозможно было никак транспортировать. Нужно было ее соединять уже на месте, чем и занимались водолазы под водой.
2: А давайте тогда про дорогу, про лед. Я читала воспоминания водолазов. Честно скажу, я не помню, но это было еще при Советском Союзе, в одной из годовщин снятия блокады, когда они прошли дорогой жизни. И почему прошли, я сейчас объясню. Воспоминания одного из водолазов звучало так. Мы шли прямо по крышам машин. Вот можно было так сказать. обстрел, лунка, неправильно нагруженная машина, ведь это опытным путем, методом проб и ошибок достигалось. А еще, как оказалось, не только погода, но и волны подо льдом, которые вступали в резонанс с машинами, просто вслушайтесь, волны подо льдом, которые идут к берегу, а от берега грузовик груженый едет, создают друг с другом, вступают в резонанс. И этот резонанс, эта волна влияет на силу льда, да, то есть ученые выяснили, что вот если ехать так... Ань, продолжите, пожалуйста, а то я сейчас нагоражу физик. От слова худо. Я просто знаю, как называется этот предмет, которым вот прогибограф изобрели. Все, я молчу, давайте вы, а то я просто сейчас нагоражу.
3: Действительно, о Ладоге знали мало, и, в частности, один из комиссаров ледовой дороги оставил такие воспоминания. Что мы знали о Ладоге? Мало. Знали, что в древности здесь проходил путь из варяга к реке. Знали, что Ладога коварна и зла, что осенью на ней бушуют свирепые штормы, что целиком озеро не замерзает. Однако строители автомагистрали волновали десятки других вопросов. Как крепок ладожский лед? Как влияют на крепость льда ветры? Водное течение, глубины, изменение температуры. И действительно, этими вопросами в Ленинграде занимались. По заданию команды Ленинградского фронта ученые физико-технического института проводили в ноябре 1941 года первое испытание ледового покрова Ладожского озера, что имело большое значение для начала эксплуатации ледового пути. Работники научно-исследовательского института коммунального хозяйства установили систематическое наблюдение за ледовым режимом Невы и Ладожского озера. Исследования, начатые в теоретическом плане, спуском ледового пути в эксплуатацию приобрели важное значение, потому что по Ладоге, как мы знаем, перевозили не только продовольствие, но и людей. И кроме того, сами шоферы уже, тоже это общеизвестно, ездили в машинах с незакрытыми дверьми, а порой и просто без дверей. То есть они снимали эти двери, чтобы, во-первых, машина была легче, а во-вторых, чтобы из нее было легче выпрыгнуть, если была возможность затопления.
2: То есть правильно ли я вас понимаю, наряду с разработкой передвижения по льду, которое началось еще осенью, я обращу внимание наших радиослушателей, не глубокой зимой, как хотелось бы, да, когда толщина льда кажется безопасной более-менее. Так вот, к чему веду? Еще должны были разработаны быть методы спасения, если машина начинала уходить под лед. Это были крытые машины, когда эвакуировали людей, или это были открытые грузовики, вот чтобы здесь представить, или это были автобусы?
3: Это были не крытые машины, то есть не закрытый кузов, из которых люди тоже могли выпрыгнуть при случае опасности. Ну, конечно, безусловно, опять же, те же воспоминания водолаза, когда он ходил по крышам машин. И общеизвестно, что, к сожалению, не всех эвакуированных удавалось довозить до противоположного берега Ладоги.
2: Анна, я предлагаю в финале вернуться в город. И, наверное, задам сейчас, возможно, совсем не научный вопрос. Опишите, пожалуйста, день блокадного ленинградца. Я бы хотела, чтобы мы тоже себе это представляли. Я не понимаю, как это было. Я это предполагать могу исключительно благодаря кинематографу. Но это же просто вырванные фрагменты какие-то, когда люди сидят, греются вокруг буржуйки. А они ведь ходили на работу. И если человек не являлся на работу, это было наказуемым. Школы сначала не работали, а потом заработали. Лечиться, куда я должен был идти, получать больничный или... Понимаете, это совершенно другое вообще в принципе время. А тут еще блокада. Вот можете, ну, хотя бы как-то примерно нарисовать? Мне хочется, чтобы мы это почувствовали.
3: Чтобы понять приблизительный день ленинградца, предлагаю, опять же, обратиться к фонду президентской библиотеки, в котором существует большое количество переписки именно блокадного Ленинграда и дневников блокадников, где излагается приблизительное, насколько это возможно, приблизительный день каждого блокадника. Они просыпались, шли на работу, кто мог, у кого были силы, потому что иждивенцам выдавали меньшую норму хлеба. Шли на работу, отрабатывали положенное время, возвращались домой греться, потому что там, да, были проблемы с электроэнергией, с отоплением. Отогревались у буржуек и шли после работы, после отдыха, вечером дежурить на крыше для того, чтобы сбрасывать с этих крыш зажигательные бомбы.
2: А какая была температура?
3: Если говорить о температуре самой холодной, то самая холодная температура была в первую как раз блокадную зиму 41-42 года, когда температура воздуха достигала 43, например, градусов. Вот у нас есть воспоминания, например, одного из альпинистов, которые укрывали город. И вот он рассказывает о том, что они укрывали Петропавловский шпиль, в 43-градусный мороз. И они залезали на этот шпиль сначала изнутри, а потом должны были лезть по этому шпилю выше, по внешней лестнице, по которой лазили только в 19 веке, когда последний раз меняли ангела. В Николаевское время это было. То есть они даже не знали, как смогут ли они долезть до конца, до самого верха этого шпиля. Так вот, кроме того, что это был мороз, 43 градуса, шпиль от сильного ветра, который случается у нас в городе, особенно на Неве, колебался с амплитудой от 80 до 100 сантиметров. Для верхолазов это существенно было. И кроме того, в тех же воспоминаниях, о которых я говорила, говорится о том, когда они прятали Адмиралтейство, Адмиралтейство нельзя было покрасить, например, как шпиль Петропавловки или Исаакиевский собор. Там было сусальное золото, тонкие пластинки, и они бы просто сошли вместе с краской, когда бы их снимали. А Адмиралтейство прятали по-другому, там сшили чехол, очень тяжелый чехол.
2: За ночь?
3: За ночь, да, за одну ночь. А военные швеи сшили чехол, и вот они лезли на этот шпиль. И вот он рассказывает, что мы уже все спустились, а одна из наших альпинисток, Ольга Фирсова, она осталась, чтобы скреплять этот чехол на самом верху. И тут налетели мистершмитты и начали стрелять именно по этому шпилю. И чудом только Ольга Фирсова осталась жива в тот момент. И она потом рассказывала, что она видела лицо летчика, который стрелял по ней.
2: Друзья мои, это правда очень важно, поэтому подвиг героев-альпинистов Михаил Бобров, Алоизи Земба, Александра Пригожева, Ольга Фирсова. Многие из них ушли на фронт. Несколько погибли от голода в блокадном Ленинграде. И, по-моему, только один человек пережил блокаду из всей этой бригады. Вы просто оцените, какой мороз. Ну, сейчас вот были морозы в столице. Выходишь, вообще не можешь глаза открыть. Я, честно говоря, с трудом сейчас даже выговариваю это. Но, знаете, я думаю, что наши программы с вашей помощью достигли цели. Мне очень хотелось записать эту программу. Мне очень хотелось, чтобы ушел хотя бы на минутку формализм восприятия этой даты, чтобы прикоснуться, почувствовать и снова начать сопереживать. Потому что, к сожалению, люди, которые тогда жили и которые были совершенно иными, но они уходят. И вот это, передать этот опыт можете только вы, люди, которые хранят документы. Так что спасибо большое президентской библиотеке Санкт-Петербурга за вот эти знания, которые вы передаете. И, Анна, вам тоже огромное спасибо за время, которое сегодня уделили историк, главный библиограф президентской библиотеки Санкт-Петербурга Анна Воробьева была сегодня в передаче данных. Большое вам спасибо.
3: Спасибо.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Можно начинать. Представьте себе колоду из 52 карт. Загадайте любую. Я дам вам пару секунд. Дайте угадать. Это ваша карта? Большинство из вас ответило «нет». Но если 1000 человек, посмотревших ролик, решило мне подыграть, и если все карты выбираются с одинаковой вероятностью, то около 20 человек пару секунд назад были удивлены. Как он это сделал? Невероятно? Или очень даже вероятно? Ведь это чистая математика. Однако мы допустили, что люди загадывают все карты одинаково часто, но это не так. Исследования показывают, что некоторые карты люди загадывают гораздо чаще. Сегодня я хотел бы вам рассказать, как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Ну а для начала давайте посмотрим, о каких чудесах идет речь. В книге «Человек за бортом» Лев Крегин описывает загадочную историю Хью Уильямса. В 1664 году у побережья Уэльса затонул пассажирский корабль. Спасся всего один человек, и звали его Хью Уильямс. Более века спустя на этом же месте потерпело крушение другое судно, и спасся вновь счастливчик с таким же именем и фамилией. А в 1860 году там же затонула рыбацкая шхуна, и спасся вновь Хью Уильямс. Имя стало нарицательным. Моряки теперь так называют единственных выживших после кораблекрушения. Звучит крайне странно, и если честно, с документальным подкреплением у этой истории явные сложности. Однако Скрягин рассказывает куда лучше задокументированную историю Джеймса Джонсона, который трижды признавался Хью Уильямсом на кораблях «Стоктон», «Кэтрин Си» и «Дункан Данбара». Карл Юнг, прочитав книгу австрийского биолога Пола Камерера со сборником различных совпадений, выдвинул теорию синхроничности, согласно которой все события связаны волнами серийности. Юнг использовал эту идею, аргументируя существование паранормальных явлений. Позже эту же идею подхватили уже в движении New Age. На просторах интернета вы можете найти огромное количество подобных подборок. Далеко не все из них соответствуют действительности. Как, например, история с оригинальным Хью Уильямсом. Однако, многие происходили в реальности и имеют надежные доказательства. Так что же, может наш мир не так прост, и им управляют какие-то скрытые силы? Давайте разбираться. Многие математические теории создавались по довольно абстрактным причинам, но не теория вероятности. Мы обязательно вернемся к истории ее создания в другом ролике, но сейчас лишь отмечу, что она появилась из желания понять, как работают азартные игры и какие ставки будут справедливыми. Мы же можем использовать ее, чтобы понять, какие события справедливо считать невероятными, а какие таковыми не являются. Я кидаю два кубика, предсказывая, что сейчас выкину две шестерки. И выкидываю. «Вау!» — говорите вы, если не знаете, что я сделал 27 дублей и планировал кидать их до посинения, пока не получу нужный результат. Зная этот факт, гораздо более удивительным было бы, если бы я не выкинул две шестерки. Важным здесь является то, что вы не видите всех попыток, а значит не можете корректно оценить невероятность события. И это отлично демонстрирует Джордан Элленберг в своей книге «Как не ошибаться». Он рассказывает такую историю. Однажды вы получаете рассылку от фондового брокера из Балтимора, в которой он пишет, что завтра определенные акции вырастут в цене. Так и происходит. И на следующий день происходит новое предсказание. Он указывает на другие акции и на этот раз предсказывает их падение. И это тоже сбывается. Так продолжается неделю, и брокер ни разу не ошибается. Ну что, вы уже хотите купить подписку на предсказание этого сводного брата Уоррена Баффета? А если бы вы узнали, что в первый день он отправил 10 тысяч предсказаний, в половине из которых он обещал рост акций, а в другой половине падение, а затем, отсекая из рассылки тех, для кого его прогнозы не сбылись, продолжал делать так всю неделю? Это еще называют проблемой множественных сравнений, и этим часто пользуются мошенники. Ведь они могут попросить оплату за результат. Помиришься с мужем – заплатишь 500 рублей. Получишь повышение – заплатишь 1000. Выздоровеешь, тут и две не жалко. Оплата только за результат. Теперь вы понимаете, как это работает? Как сказал Август де Морган, все может случиться, если сделать достаточное количество попыток. В математике это называется законом больших чисел. И именно этим объясняются невероятные ситуации, как, например, Уолтер Сомерфолд, человек, который поймал за свою жизнь целых 3 молнии. Чудо? Ну, если учесть тот факт, что молнии бьют примерно 50 раз в секунду безостановочно по всей Земле, и миллиарды людей, живущих и живших за всю историю, с которыми могло произойти такое событие, то факт уже не выглядит столь чудесным. А ведь можно...

люди говорили, что похожие песни или песни одного исполнителя шли подряд. И это абсолютно нормально для случайности. Но не ощущается как случайность. Apple пришлось переделать систему, заставив ее избегать случайных паттернов, которые наш мозг воспринимал не случайными. Стив Джобс про это сказал. Мы сделали Apple Shuffle менее случайным, чтобы он казался более случайным. Или вот, взгляните на два скопления звезд из уже упомянутой книги Эленберга. Какое кажется вам более хаотичным? Если вы внимательно слушали предыдущую историю, то догадайтесь, что более хаотичное левое изображение, ведь оно не избегает скоплений. Но вам все равно не отделаться от интуиции, шепчущей, что равномерное заполнение правой картинки выглядит случайнее. Не самую очевидную связь между избеганием повторений в случайных последовательностях и магическим мышлением показал Питер Брюгер, автор книги «Привидения и полтергейсты. Междисциплинарный подход». В своем эксперименте он предложил людям в голове бросать шестигранные кубики и сообщать результат. Последовательности, выдаваемые людьми, ожидаемо были далеки от случайных, ведь люди избегали повторений. Но вот, что в этом эксперименте самое интересное. Всех испытуемых заранее попросили обозначить свое отношение к паранормальным явлениям. Верю, не верю, безразличен. И люди, верящие в паранормальные явления, избегали повторений гораздо сильнее. То есть были куда дальше от настоящей случайности. Совпадение? С этим связан еще один занятный феномен – эффект игрока. Нам кажется, что если какое-то случайное событие, например, бросок монетки орлом, повторилось несколько раз подряд, то это увеличивает шанс на противоположный результат. Как будто кто-то следит за балансом выпадений, ведя журнал и стремится исправить нарушения. И эта интуиция вступает в противоречие с теорией вероятности и мотивирует людей ставить ставку на противоположный результат. Если вы продолжите слушать интуицию, то это приведет лишь к необоснованным ставкам и в конечном итоге потере денег. Вот еще одна демонстрация того, как неверная интуиция заставляет нас изумляться причудам реальности, взятая из книги Алексея Саватеева «Математика для гуманитариев». Как вы думаете, какова вероятность, что у двух людей в школьном классе совпадут дни рождения? В классах с 23 детьми вероятность совпадения превышает 50%, что означает, что справедливым будет ожидать такое в каждом втором классе этого размера. Взгляните на график. В классе с 40 детьми редким окажется уже отсутствие такого совпадения. Хорошо. С нашей обывательской интуицией все понятно. Но неужели ученые отрицают саму возможность чуда? Вовсе нет. И они даже придумали термин «статистическая значимость», чтобы показать, что некоторые результаты выглядят удивительно. И хотя у этого подхода есть довольно существенные минусы, которые мы рассмотрим в другом ролике, он тем не менее позволяет проверять, являются ли общепризнанные чудеса чем-то действительно необычным. Здесь сразу вспоминается феномен счастливой руки. Уверенность любителей баскетбола и некоторых других видов спорта, что у спортсменов есть предрасположенность к сериям результативных бросков. Гилович, Валан и Тверски решили проверить это. Довольно скрупулезное исследование, в дизайн которого мы сейчас не полезем, показало, что статистически значимого эффекта нету, но при этом в него верят 9 из 10 любителей баскетбола. Со статистической значимостью был отлично знаком французский психолог и статистик Мишель Гоклен. Он открыл эффект Марса – зависимость спортивных достижений человека от положения красной планеты в момент его рождения. Причем представленный Гокленом результат мог получиться с вероятностью 0,0005. Вот это я понимаю маловероятный результат. Об этом эффекте я узнал из книги Александра Панчина «Защита от темных искусств». Александр, услышав впервые про эффект Марса, написал программу, в которой случайным образом назначил 500 виртуальным ученым и 500 виртуальным астрологам даты рождения. Определив принадлежность к небесным телам и секторам, он обнаружил столь же выраженный эффект Сатурна, правда уже для виртуальных ученых. Фокус здесь в тех же множественных переборах. Если у вас достаточное количество параметров, то вы обязательно получите то, что называется статистическим выбросом. Прогнав программу миллион раз, Александр в 24% случаев получал столь же невероятные результаты. 24% уже не так чудесно. Главное уметь находить в больших данных статистические выбросы. Вот еще один пример. Библейский код. Эта идея построена на эквидистантной последовательности букв. Звучит сложно, но суть проста. Что если мы в книге будем читать каждую пятую букву? Обычно мы получим билиберду. Но может ли текст содержать скрытое таким образом послание? Такой код искал ни много ни мало даже Ньютон. А вот нашел Доран Витстум. Он с авторами опубликовал статью «Равноудаленные последовательности букв в книге Бытия» в научном журнале Statistical Science в 1994 году. Речь там шла о том, что в книге Бытия содержатся имена, а также даты рождения и смерти известных средневековых раввинов, зашифрованные эквидистантной последовательностью. То есть ученые в профильном журнале доказали, что книга Бытия предсказывает будущее. С ума сойти, такое совпадение математически уже точно необъяснимо. Или объяснимо. Другие исследователи, Брэндон Маккей и Дрор Барнатан, указали,

на вольный выбор имен средневековых раввинов, которые зачастую не имели паспортов и звали их по-разному. Это создает отличное пространство для маневра и перебора. Заменив имена, Маккей и Бар-Натан смогли найти такие же предсказания в «Войне и мире», переведенном на иврит. И нет, Лев Толстой вовсе не закладывал скрытого смысла в свой текст так, чтобы при переводе на иврит он предсказывал даты рождения и смерти раввинов. Пространство для маневра создает возможность находить случайности, которые выглядят не случайно. Еще легче это сделать, если использовать менее строгий подход Майкла Дроснина, автора многочисленных книг о библейском коде. Вот его ответ скептикам. «Когда мои скептики найдут послание об убийстве премьер-министра в романе «Моби Дик», я им поверю». И что вы думаете? Маккей, используя метод Дроснина, нашел в тексте «Моби Дика» эквидистантные последовательности, указывающие на даты смерти Джона Кеннеди, Индиры Ганди, Льва Троцкого и самого Дроснина. Правда, с последним книга не угадала. Где-то при обсуждении эффекта Марса или библейского кода у вас должны появиться небезоснованные подозрения, что со статистической значимостью не все в порядке, раз такие работы порой проходят в рецензируемые журналы. Ну а о том, как вот эта теорема позволяет частично решить проблему, мы поговорим не сегодня. Кстати, про подбор нужного результата. Вы же знаете, что YouTube случайным образом формирует ссылки на свои видео. Но с помощью вот такой незатейливой команды в поисковике мы можем найти любое слово в таких ссылках. Взгляните на эту удивительную неслучайность. И как сказал американский математик Перси Диаконис, по-настоящему удивительным днем будет день, когда ничего удивительного не произойдет. Наш мозг эволюционно заточен для поиска закономерностей, однако он слишком перестраховывается и предпочитает иногда видеть закономерности там, где их нет, лишь бы не пропустить что-то важное. Оно и понятно, наши предки – это те, кто убежал, когда им показалось, что ветки напоминают тигра, потому что те, кто не убежал, хоть и оказались правы в 9 случаях из 10, но не оставили потомство после того самого 10 случая. Теперь у нас в голове есть подарок от предков – пареидолия. Это формирование иллюзорных визуальных образов на основе реальных объектов. Абсолютно нормальное свойство мозга, благодаря которому вы, например, видите созвездия или различные объекты в тучах, как в стихе Маяковского. Плыли по небу тучки, тучек 4 штучки, от первой до третьей люди, четвертая была верблюдик. Иногда пареидолия приводит к довольно забавным результатам. В 12 веке в Японии произошла морская битва, в которой был полностью уничтожен флот клана Хайке. Предания гласят, что самураи до сих пор скитаются по дну моря. Иногда там вылавливали крабов с лицом самураев на спине. И, конечно же, их отпускали. Такой искусственный отбор получился. И вот, полюбуйтесь, крабы Хайке. А вот история из книги Карла Сагана «Космос». Персиваль Лоуэлл, прочитав неверный перевод работ Скиапарелли, увидел на Марсе каналы. Хотя Скиапарелли писал в своих работах про каналы, что на итальянском означает «протоки и русла», Лоуэлл воспринял слово «каналы» буквально и увидел сеть грандиозных ирригационных рвов, созданных старой и мудрой расой, населяющей Красную планету. Лоуэлл всегда говорил, что правильная форма каналов является безошибочным признаком их разумного происхождения. Но, как подметил Карл Саган, это безусловно верно. Но только непонятно, с какой стороны телескопа находится этот разум, что породил каналы. Имея в виду, конечно, самого Лоуэлла. Кстати, раз уж мы оказались на Марсе, давайте вспомним про вот это лицо, являющееся еще одним эталонным примером пареидолии. Огромный резонанс привел к тому, что даже пришлось сделать его повторное фото. Этот эффект объясняет огромное множество различных явлений. Например, криптозоологию – это когда мы принимаем палку на озере Лохнесс за чудовище или странную кучу заснеженного человека. И я хочу обозначить – это вовсе не болезнь или глупость, это нормальное функционирование человеческого мозга. Кстати, пареидолия, помимо визуальной, бывает еще и слуховой. Например, стоите вы в душе и слышите, как звонит мобильный. Или свое имя. Это все оно. Вы вовсе не сходите с ума. Это связано с необходимостью вычленять важные для вас сигналы в шуме, как, например, свое имя во время громкой вечеринки. Но, к сожалению, сторонники паранормальщины с помощью этого эффекта находят послания с того света в плохих диктофонных записях, белом шуме или неисправных радиоприемниках. Такие послания назвали электронным голосовым феноменом. Сейчас существует огромное количество способов и ощущений для получения таких сигналов. И, конечно, здорово было бы пообщаться с умершими людьми. Но находя сигналы в белом шуме, мы общаемся лишь с искажениями своего собственного мозга. Или нет? Оказалось, что иногда радиоприемники ловят сигнал, отраженный следом от метеоров. В таком случае вполне реально поймать радиоволну, несущую отдельную фразу или слово до одной секунды, отраженной в верхних слоях атмосферы. И это ли не чудо? Кстати, в таких записях обычно довольно сложно что-то разобрать, но если вам сказать, что искать, то вы сможете услышать нужные слова. Если же вы не знаете, что искать, то
то мозг попытается найти что-нибудь похожее, после чего успешно натянется его на глобус, убеждая себя, что это в точности оно и есть. Такой эффект получил название Мордегрин. Это тот самый фристайл-ракомакафон. И проблемы возникают не только с другими языками. Есть тут люди, кто тоже пел «Арлекино, Арлекино, есть одна нога на всех». Но здесь есть хотя бы правильный вариант. Если же смысла вообще не заложено, как в белом шуме и помехах, то неудивительно, что мы можем услышать почти что угодно. Отличной демонстрацией этого закона является тот факт, что вот эта гифка с танцующим человеком-пауком подходит почти под любую мелодию. Дело в том, что она использует сразу несколько популярных ритмов, и наш мозг радуется, когда происходит совпадение, спокойно относясь к промахам. На этом выросло даже целое сообщество людей, синхронизирующих фильмы и альбомы известных групп. Одной из самых впечатляющих и одновременно самых первых является синхронизация фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года и альбома Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Некоторые люди посчитали, что синхронизация не случайна. Они отметили места поразительных совпадений, как, например, момент, когда Дороти слушает биение сердца Железного Человека, а альбом воспроизводит это биение. Но в данной синхронизации, как и в случае с Человеком-пауком, как бы за скобки выносятся все несовпадения. По этой же причине давать расплывчатые прогнозы – это лучший способ прослыть экстрасенсом. Потом люди сами выберут и подгонят совпадения под ваши слова. Вообще, тенденция замечать то, что подтверждает наши убеждения, и не замечать обратного, называется искажением подтверждения. И для демонстрации я хотел бы показать вам одну игру. Она называется «Дзендо». Суть ее в следующем. Я придумываю правила стройки пирамидок из лего, затем показываю вам пирамидки, построенные по правилу и с его нарушением. После чего вы можете построить свою пирамидку, и я скажу, подходит ли она под правило. Вот эта пирамидка у нас будет по правилу, вот эта нет. Попробуйте сыграть с кем-нибудь и обратите внимание на то, что, играя впервые, человек будет пытаться собрать правильную пирамидку, и ему может показаться, что он понял правила. Например, вы собираете вот такую пирамидки. Я говорю, что они подходят, и вы озвучиваете правила. Должна быть красная, коричневая, а потом белая пирамидка. Однако, услышав однажды, что правило понято неверно, человек начинает играть совершенно по-другому. Теперь он понимает, что для того, чтобы понять правило, нужно опровергать свою гипотезу. Потому что в данном случае вот такая пирамидка тоже бы подошла. Мое правило заключается всего лишь в том, что сверху всегда должна быть белая пирамидка. Обратите внимание, в данном случае речь не идет о каких-то эмоционально заряженных убеждениях. Просто игра. И это происходит и в науке. Есть даже термин «selection bias» – систематическая ошибка отбора. Ее суть можно кратко изложить так. Рассказы об уме и доброте дельфинов основаны на рассказах пловцов, которых толкали к берегу, ведь мы лишены возможности услышать рассказ тех, кого толкали в другую сторону. Наша способность улавливать паттерны в бессвязных структурах не ограничивается зрением и слухом. В широком смысле это называется апофенией, и частным ее случаем является наша способность принимать корреляции за причинную связь, известная еще как правило «после значит следствие». И начать эту историю нужно, конечно же, с голубиных предрассудков. Психолог Берес Скиннер помещал голубей в клетку с кормушкой, куда с различной периодичностью, независимо от птичьих действий, выпадала еда. Голуби вырабатывали ритуалы, повторяя действия, которые они делали до выпадения еды. Одни вертелись кругом, другие поднимали лапы. Что с них взять? Голуби. Мозгов-то во. Люди на такое никогда бы не повелись. Повелись. Чарльз Катани и Дэвид Катц предоставили студентам две кнопки. Нужно было нажимать одну из них каждый раз, когда загоралась желтая лампочка, а она мигала довольно интенсивно. Задача была набрать как можно больше баллов. Кормить голодных студентов, в отличие от голубей, почему-то никто не собирался. Баллы увеличивались через 30 секунд после нажатия правой кнопки. Левая же вообще была отключена. Но большинство испытуемых нажимали обе кнопки, поясняя после эксперимента, что они обе полезны. А японский ученый Кайти Оно приглашал студентов в комнату с тремя рычагами и счетчиком баллов. Задача, как и в прошлый раз, была заработать как можно больше баллов. Однако правила испытуемым не сообщили, и как в эксперименте с голубями, их не было. Баллы присуждались случайным образом. У троих из 20 испытуемых выработались устойчивые ритуалы. Причем у одной девушки ритуал не был связан с рычагами, она 10 минут прыгала со стола и, утомившись, прекратила испытание досрочно. Но это все эксперименты в рафинированных условиях, в реальной жизни все же по-другому, и это вам понравится. Во время Второй мировой войны на Фиджи располагались американские базы. Местное население видело, как к военным прилетали на самолетах полезные грузы, часть из которых перепадала местным жителям в качестве гуманитарной помощи. Но после войны самолеты прилетать перестали. И чтобы вернуть помощь духов, местные жители начали строить из соломы и бамбуковых палок копии самолетов, диспетчерских вышек и взлетно-посадочных полос. И это назвали культом карго, и он существует, между прочим, до сих пор.
Только вдумайтесь, я ведь озвучил только малую часть того, что мы знаем о нашем навыке видеть невероятное в обыденном. Да и знаем мы пока об этом далеко не все. Обиднее всего то, что, принимая за чудеса явления, которые ими точно не являются, мы легко можем пропустить чудеса настоящие.

Всем добрый вечер. Очень рад, что собрались послушать. Значит, лекция будет посвящена итогам прошедшего года в биофарме, что касается разработки лекарств, каких-то новых научных открытий в этой области. И, как и в прошлые года, сначала мы поговорим о новых одобренных препаратах. Но начать я хотел бы с такой трогающей душу истории. Вот пример того, на что способна современная биофармацевтическая наука и вообще наука. Вот девочка, которой был в 3 месяца поставлен диагноз серповидно-клеточная анемия, и все детство, все подростковое время ее преследовали страшные боли, которые возникали совершенно спонтанно, периодически были настолько сильными, что не давали ей ходить, пользоваться руками, и она их описывает как такие пронзающие все тело молнии, совершенно ужасные и требовавшие, конечно, постоянного обезболивания. Из-за такого тяжелого состояния она на несколько месяцев периодически ложилась в больницу, что, конечно, мешало учебе, ну и вообще, естественно, это такая болезнь, которая сильно мешает нормальной жизни. И есть, помимо обезболивающих, есть лекарства, которые немножко облегчают это состояние, немножко делают реже эти приступы. Но в целом, вот до недавнего времени болезнь эта должна была оставаться с человеком навсегда. Единственный радикальный способ – это трансплантация костного мозга. Но это сама по себе процедура очень небезопасная, и далеко не для каждого человека удается подобрать донора. И вот прямо такое, можно сказать, научное чудо. Когда ей исполнилось 33 года, ей посчастливилось попасть в клиническое исследование генной терапии на основе технологии CRISPR. Боли у нее прошли после всего лишь одного укола через 8 месяцев, и уже 5 лет она находится в здоровом состоянии, 5 лет боли не возвращаются. Почему я рассказываю про это сегодня? Потому что в ноябре произошло знаковое событие для области генного редактирования вообще. Была одобрена первая терапия, вот это на основе CRISPR против болезни серповидно-клеточной анемии, сначала в Великобритании, потом в США. Я пару слов скажу про серповидно-клеточную анемию и CRISPR. Немного подробностей. Это такое заболевание генетическое, при котором в гене гемоглобина имеются мутации. Из-за этого гемоглобин приобретает ненормальную... Гемоглобин – это белок, который переносит кислород в нашем организме. Большой белок, отвечающий, собственно, за красный цвет крови. И когда в нем есть мутации, эритроциты, красные кровяные клетки, становятся ненормальной формой. Они приобретают форму серпа. Поэтому болезнь называется серповидно-клеточная анемия. И периодически эти ненормальные клетки закупоривают сосуды, и из-за этого возникает вот такая острая боль. Пытаются разными способами облегчить это состояние, такими более-менее симптоматической терапии. Но вот что касается генного редактирования, почему здесь именно оно пригодилось? Потому что оказалось, что у нас у всех есть, помимо гена обычного взрослого гемоглобина, ген так называемого фетального гемоглобина. Это еще один просто вариант гемоглобина, который вырабатывается только в утробе матери, только до рождения. И когда человек рождается, то он перестает вырабатываться, потому что есть такой специальный белок, он называется, вот здесь написано BCL11A, который подавляет этот ген. И вот ученым пришла в голову идея с помощью генного редактирования разрезать ген вот этого белка подавляющего, BCL11, после чего начинает производиться фетальный гемоглобин. То есть у больных серповидно-клеточной анемией вместо обычного гемоглобина, если их пролечить вот этой терапией CRISPR, начинает производиться фетальный гемоглобин, и он нормально переносит кислород, нормальные появляются эритроциты, собственно, человек восстанавливается и становится, в общем-то, здоровым. Ну, мы, конечно, пока что об этом говорим осторожно, потому что вот период наблюдения примерно 5 лет,
составляет за первыми пролеченными людьми. Но будем надеяться, что с ними дальше все будет в порядке. Справа здесь приведена схема того, как таких пациентов лечат. Ну, в данном случае здесь пациент с бета-талассемией, но это не существенно, это похожая болезнь на серповидно-клеточную анемию. У человека выделяют стволовые клетки костного мозга. Они здесь называются CD34+. Потом обрабатывают их вот этим вот инструментом CRISPR и дальше уничтожают собственные клетки, оставшиеся костного мозга, и вводят вот эти вот уже здоровые клетки. Они в организме размножаются, вот для этого как раз несколько месяцев требуется, и большинство людей в результате становятся здоровыми. Действительно, в клиническом исследовании вот этой терапии там около 90% успеха этой терапии, что очень и очень здорово. И что еще самое поразительное, что от момента, когда вообще был открыт этот CRISPR, изначально он был открыт у бактерий, это система, с помощью которых бактерии защищаются от вирусов, но потом стали называть этот инструмент генетические ножницы. С момента открытия вообще вот этих генетических ножниц до первого применения в клинических исследованиях прошло всего лишь 11 лет. Это такая прекрасная иллюстрация того, как в современном мире, в современной биофармацевтике могут быстро внедряться фундаментальные исследования в самую что ни на есть практику. Ну, помимо этого, CRISPR уже давно используется для лабораторных исследований, потому что с его помощью, например, очень легко получать мутантных мышей, в частности. Так что за него была выдана Нобелевская премия в 2018 году. То есть это такой вот первый инструмент генного редактирования, но далеко не последний. То есть очень хорошо. CRISPR это такое первое поколение этих инструментов. Он еще, в принципе, недостаточно эффективен и безопасен. Потому что эти ножницы могут разрезать ген, например, в другом месте, не там, где нужно, и вызвать какие-то нежелательные явления, вплоть до там, перерождения клеток в раковые клетки. И с этим, кстати, был связан скандал несколько лет назад, когда китайский ученый Хэ Цзянькуй отредактировал двух девочек, да причем не просто девочек, а он отредактировал их на стадии эмбрионов еще. Он им хотел удалить, ну, это была такая громкая история, я тут уж ее упомяну, раз мы о CRISPR говорим. Он хотел удалить у них гены, которые отвечают за заражение ВИЧ. И, в принципе, как бы он утверждает, что ему это удалось, но глубокий анализ показывает, что недостаточно пока предпосылок по эффективности и безопасности CRISPR, чтобы это наверняка утверждать. В итоге Хэ Цзянькуя в Китае судили и дали ему 3 года тюрьмы, которые он уже отсидел и вышел на свободу. Но, в общем, вот пока такие эксперименты по глубокому, так сказать, редактированию людей на стадии эмбрионов, они пока запрещены во всех странах, потому что нету достаточно эффективных и безопасных инструментов, не наработана еще достаточная база по опытам с этими инструментами. И пока что нету показаний, где это точно было бы нужно, где нельзя обойтись другими более проверенными способами. Так вот, это только первая ласточка, а в разработке находятся новые уже поколения генного редактирования, такие как редактирование оснований или там прайм редактирование. Я сейчас подробно про них не буду рассказывать, потому что они еще в клинике не доказали свою состоятельность и свою эффективность, но явно будущее за какими-то улучшенными вариантами вот этого генного редактирования. И это очень активно развивающаяся область, в которой наверняка будет еще много интересных прорывов, и я надеюсь о них рассказать в следующие годы. Теперь перейдем к еще одному громкому прорыву, про который уж наверняка точно все слышали, это то, что были зарегистрированы лекарства от ожирения нового типа. Многие люди воспринимают это как такой препарат, который позволяет есть все, что угодно, не заниматься физкультурой и только
раз в неделю подкалывать себе под кожу его и не толстеть. Это, конечно, далеко от правды, но на самом деле препараты этого класса действительно получились такими чудесными. Сначала они были... Вообще, если смотреть на историю лекарств от ожирения, там многие годы все было очень плохо. То есть, естественно, людям давно хотелось иметь какие-то таблетки от ожирения, но в основном это были там амфетамины, сжигающие жир, или какие-то препараты, которые вызывали много диареи и тошноты, рвоты. В смысле, из-за этого люди теряли вес. Ну, то есть, не самые эффективные и далеко не самые безопасные лекарства. И вот в 2017 году был зарегистрирован теперь всем известный семаглутид по диабету второго типа. Одновременно велось исследование по снижению веса у недиабетиков. И он, наконец, вот пару лет назад показал снижение веса на 15%. А почему они стали темой года? Потому что вышло исследование на 17 тысячах людей, что этот семаглутид у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний снижает инфаркты, инсульты и смертность на 20%. Вот это уже очень серьезный результат. Это уже не просто, так сказать, косметический или эстетический эффект. Это влияние на такие важные показатели здоровья. Поэтому компания Novo Nordisk и другая компания Eli Lilly, которая наступает ей на пятки с еще более эффективным препаратом, тирзепатидом, они стали стоить неимоверно дорого. В частности, Novo Nordisk, датская компания, ее рыночная стоимость превысила ВВП Дании. И Novo Nordisk стала самой крупной европейской компанией. А Eli Lilly стала самой крупной фармкомпанией в мире, обогнав Johnson & Johnson. Но оказывается, вот этими эффектами эффективность этих лекарств, возможно, не ограничивается. То есть это такие препараты, тоже хочется назвать их там чудесными, потому что они, оказывается, действуют там на огромный спектр тканей в организме. Они направлены на определенные мишени, достаточно узко, но эти мишени, белок этот GLP-1, на который семаглутид, в частности, направлен, он есть везде. В желудочно-кишечном тракте, в печени, в почках, в мозге, на сосудистых стенках, и, там, в поджелудочной железе и во многих других органах. И, конечно, сейчас запущено множество исследований, чтобы понять, а не будет ли он эффективен где-то еще. И буквально вот пару недель назад, это уже не 23-й, а 24-й год, было обнаружено положительное влияние препарата Eli Lilly на метаболический steatohepatitis. Это такая распространенная болезнь печени, поздняя стадия жировой болезни печени и болезнь с высоким риском развития рака печени и цирроза. Другие заболевания потенциально, ну, помимо вот всяких воспалительных заболеваний органов, там, перечисленных органов, это еще, как ни странно, лечение, потенциально лечение алкогольной и наркотической зависимости. Именно из-за того, что эти препараты, эти рецепторы экспрессируются в мозге. Но, конечно, как и у любого сильного препарата, у него есть оборотная сторона. Часть пациентов не может принимать такие препараты, потому что у них тяжелые нежелательные явления, там диарея, ну, в основном со стороны желудочно-кишечного тракта, диарея, тошнота, рвота. Есть сообщение о редких случаях панкреатита. Непонятно пока, насколько связано с препаратом. Были какие-то опасения насчет рака щитовидной железы и суицидальных мыслей, но пока они не подтвердились. Ну, вторая проблема – это высокая стоимость, конечно. Даже для развитых стран, если препарат стоит $1000 в месяц, месячный курс, и его нужно давать вообще всем, кто в группе риска, всем, у кого там индекс массы тела выше 30, это получается огромные деньги для бюджета. Даже для такого большого бюджета здравоохранения, как американский. Пока непонятно,
Насколько это будет оплачиваться страховыми компаниями? Ну, скорее всего, будет с другой стороны, потому что подсчитано, что убытки системы здравоохранения американской от ожирения составляют 170 миллиардов долларов в год. Это очень много, и это меньше, чем как бы, требуемое количество курсов вот этих новых препаратов. Им пророчат продажи в районе 80 миллиардов к 2030 году. Ну и еще одна важная проблема – это то, что необходимо принимать, судя по всему, вот существующие препараты пожизненно, потому что есть исследование, что если отменить эти препараты, то вес возвращается, по крайней мере, до двух на две трети от того, сколько было потеряно. Сердечно-сосудистые показатели возвращаются к тому, что было до лечения. То есть в случае, если человек там почему-то не может купить этот препарат, все может быть не очень хорошо. Но, с другой стороны, во-первых, разработки уже, конечно, благодаря такому большому открывшемуся рынку, очень много улучшенных препаратов, в том числе уже не инъекционных, а пероральных, то есть в виде таблеток. Так что тоже тут, наверное, предстоит много интересного. Во-первых, вот будут публиковаться результаты исследований. Во-вторых, какие-то новые разработки в этой области. В любом случае, это, конечно, с научной точки зрения тоже большой шаг вперед, потому что удалось подобраться к такой важной и охватившей действительно в качестве эпидемии развитые страны теме, как ожирение. Я почти на каждой вот такой итоговой лекции касаюсь болезни Альцгеймера и новостей в этой области. В прошлом году рассказывал про ситуацию с адуканумабом. В 2023 году тоже было по крайней мере, еще два препарата громко прозвучали. Это леканемаб и донанемаб. Значит, для тех, кто не в курсе, я с удовольствием повторю, что болезнь Альцгеймера – это тяжелое заболевание мозга, которое приводит к очень быстрой деменции и преждевременной смерти. То есть это не просто там, что называется, старческая деменция, это именно злокачественная деменция, которая очень быстро приводит к ухудшению. И ее причины, конечно, не ясны, и патогенез тоже очень плохо понятен, потому что речь идет о болезни сознания. Как и все остальные вот болезни, затрагивающие высшую нервную деятельность, мы пока еще очень плохо понимаем их механизмы, потому что мозг – это самый сложный объект, возможно, во Вселенной. Но мы про это еще сегодня поговорим. Но про молекулярные механизмы, конечно, известно довольно много. И вот была давно, уже больше 25 лет назад, обнаружена общая особенность, что в мозгу больных Альцгеймером обнаруживаются такие бляшки, плотные такие скопления белковых фибрил, которые хорошо видны на МРТ и при вскрытии. И, конечно, появилась гипотеза, что эти бляшки являются причиной Альцгеймера, и если их каким-то образом растворить или не допустить их образования, то удастся вылечивать или хотя бы тормозить развитие болезни Альцгеймера. И начали разрабатывать тогда еще препараты, воздействующие на эти бляшки. И уже я помню, что к 2010 годам множество препаратов провалилось. Прямо в третьей фазе убедительно показало, что нет. Даже вот бляшки мы им убираем, а болезнь Альцгеймера все равно продолжает развиваться. И тут, ну, как бы, нам уже в тот момент казалось, я имею в виду мне, моим коллегам, казалось, что все, на этой гипотезе можно поставить крест, и нужно больше уделять внимание каким-то фундаментальным научным исследованиям, чтобы понять механизмы заболевания, и меньше пытаться вот так вот вслепую тыкаться в стену и пытаться ее пробить. Но фармкомпании не прекращали этих попыток. И вот адуканумаб в итоге был зарегистрирован FDA, несмотря на провалившееся исследование и на отрицательную рекомендацию независимой комиссии экспертов, из-за чего там эксперты стали увольняться, потому что, ну что это такое, зачем их созвали, а потом все равно не слушают как бы их выводов. Но почему-то вот FDA так поступил. Кстати, не очень понятно, почему. До сих пор идет расследование, а не было ли там коррупционной составляющей. Но так или иначе, препарат был одобрен.
вышел на рынок по головокружительной цене там, в 56 тысяч долларов за месячный, за, извините, годовой курс. Это все равно достаточно высокая цена, тем более для препарата с такой, ну, сомнительной достаточно эффективностью и небезопасным. Небезопасный этот препарат. Он в редких случаях вызывает смертельные отеки мозга. Ну, как бы такая непонятный баланс пользы и риска. Поэтому, да, и произошел беспрецедентный случай. Этот препарат отказалась покрывать страховкой государственная страховая в США, что вообще чуть ли не уникальный случай. То есть обычно бывает, что если FDA как бы поставил свою печать, что препарат достаточно эффективен и безопасен, то дальше он уже автоматически страховка покрывается. А здесь они сказали, нет, мы сделали свой анализ и решили, что вот он не заслуживает страховки. И поэтому, конечно, продаж у него не было. Компания Biogen, которая его вывела на рынок, снизила цену в 2 раза, это не помогло. И в итоге она месяц назад буквально отозвала его с рынка совсем, потому что он не продавался. Но тем временем попытки продолжались, и препарат из той же группы, опять, они называются антитела против абета, лекомап, он впервые показал, наконец, в клиническом исследовании статистически достоверную разницу с плацебо. Что это значит? Это значит, что пациенты, которые в исследовании получали плацебо-контроль, пустышку, у них наступали некоторые ухудшения, да, там, по определенной шкале. А те, которые получали препарат лекомап, у них тоже наступали ухудшения, но не так быстро. Но там разница была вот чуть меньше полбалла по шкале из 11 баллов. То есть это, так сказать, невооруженным глазом, в общем-то, практически незаметно. То есть в реальной жизни, когда вы начнете этот препарат давать там сотням тысяч, скорее всего, как говорили эксперты, вы не заметите разницы. Но, тем не менее, препарат был одобрен. В июле прошлого года получил полное одобрение. И сейчас все следят за его продажами. Продажи опять у него идут так себе. Не то чтобы очень хорошо, потому что у всех этих препаратов сохраняется общее вот это опасное, нежелательное явление в виде смертельного отека мозга. И третий препарат показал еще большую разницу. Формально примерно это 0,7 баллов по шкале из 11, или вот 3 балла по шкале из 144 баллов. Ну, это уже детали. Он получил сейчас, если не ошибаюсь, ускоренное одобрение, и ну, тоже будут все следить за его судьбой. Но у очень многих существует вполне обоснованный скепсис по отношению ко всей группе этих препаратов. Вот я своего мнения сильно не поменял. То есть им прочат продажи в районе там, 12 миллиардов долларов суммарно к 2030 году. Но произойдет это или нет, посмотрим. Трудно заранее сказать. Вообще, конечно, область очень востребованная. Миллионы людей болеют болезнью Альцгеймера. Препараты очень нужны. Тут даже не скажешь, что фармкомпании, они, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы продавить такие препараты, вывести их на рынок, потому что этот рынок огромный. Но и со своей стороны пациенты и пациентские организации требуют от FDA одобрять препараты, чтобы получить к ним доступ. Даже если почти нету надежды, что он поможет, но хоть если там 5% надежды есть, типа, вот есть такие люди, которые говорят, одобряйте, а мы сами разберемся, будем мы их принимать или нет. Главное, чтобы нам там страховка их покрыли. Ну, понять людей тоже можно. То есть тут на самом деле смешение таких научных, экономических и политических интересов происходит. Зато вот красивая и не, в общем-то, непротиворечивая история. Респираторный синцитиальный вирус. Он у взрослых людей вызывает обычную простуду, но для новорожденных, особенно недоношенных, и для пожилых он может быть смертельно опасен. То есть это один из самых опасных респираторных вирусов новорожденных. Еще в 60-х годах пытались разработать против него вакцину, провели клиническое исследование и обнаружили, что вакцинация ухудшала течение инфекции.
что, конечно, очень плохо, там сразу все было прекращено, но два ребенка, к сожалению, успели умереть в этом исследовании. С тех пор пытались понять, почему так произошло, и только в 2008 году подобрались к разгадке. Там была получена структура белка этого вируса, вот она здесь приведена на картинке. Этот белок отвечает за проникновение вируса в клетку, и он может находиться в двух формах, двух конформациях, так говорят. До слияния с клеточной мембраной, это называется pre-fusion, и после слияния с клеточной мембраной, это называется post-fusion. И оказалось, что у вот той вакцины 60-х годов антитела вырабатывались на постфьюжн форму белка. То есть, когда ты пытаешься просто получить вакцину вот такими традиционными способами, вкалываешь, допустим, там вирус инактивированный, вырабатываются антитела на постфьюжн форму, они неэффективны, и при этом они могут создавать такие конгломераты в сосудах, закупоривать их и приводить к нежелательным явлениям вот вплоть до смерти. Когда это стало понятно, стали искать способы как бы выработать антитела на pre-fusion форму, и только в 2013 году получили искусственную pre-fusion форму, изменив некоторые аминокислоты в этом белке, и создали вакцину вот против нее. И в 2019 году сразу несколько компаний получили результаты клинических исследований. Оказалась эффективность на уровне вот 86-94%, что отличная совершенно эффективность. Причем вакцина испытывалась на пожилых и на беременных, которые должны родить. То есть новорожденным ее, к сожалению, смысла колоть нет, потому что у них не вырабатывается достаточный иммунный ответ. Но для новорожденных уже есть давно на рынке достаточно... То есть вместо вакцины как бы придумали им вводить просто антитела против этого вируса. И вот они оказались эффективны. Антитела Синагис, хорошо известные, вводятся недоношенным новорожденным с целью вот профилактики этой респираторной вирусной инфекции. И в этом, в 2023 году вышло улучшенное антитело, это самое, которое, там реже нужно вводить. В общем, хорошо. Кстати, вот одобрена вакцина GSK и Pfizer, а компания Moderna, известная своей вакциной от ковида, она делает вакцину, в принципе, использующую тот же самый принцип, но мРНК-вакцину. То есть для вакцинации используется не сам белок, а в человеку вводится мРНК, так же как в случае ковидных вакцин, которая дает клеткам инструкции производить этот белок. И Moderna говорит, что их преимущество в том, что у них в клинических исследованиях не наблюдался редкий неврологический синдром. Есть такой синдром Гиена-Барре. Он наблюдается в редких случаях при введении некоторых вакцин. Вот у Moderna пока такого не было, а у GSK и Pfizer редкие случаи наблюдались. А, и интересно, что вот этот вот подход с получением искусственной формы pre-fusion белка, он был использован как раз-таки при конструировании вакцин против ковида. То есть вот эти вакцины Pfizer и Moderna, мРНКовые, они были именно... заимствовали идею зафиксировать белок в pre-fusion форме у вакцин против респираторного синтетициального вируса и, как мы теперь знаем, вполне позволили получить успешные работающие вакцины. Очень интересный гель, очень интересный вид генной терапии, еще одна разновидность генной терапии, такая не похожая на массу того, что делается другими компаниями, поэтому я ее тут отдельно выделил. Но я о ней уже рассказывал пару лет назад, поэтому только вкратце тут остановлюсь. Просто она была зарегистрирована наконец в 2023 году, одобрена. Это первая и единственная на рынке топическая генная терапия. То есть это не укол, а гель, который намазывается на кожу.
Это такая редкая страшная генетическая болезнь, называется болезнь бабочки, потому что кожа у больных очень нежная, как крылья бабочки. То есть ее достаточно совсем не сильно потереть, и она начинает слезать, потому что нету белка, коллагена 7, который удерживает слои кожи между собой, скрепляет их между собой. Вот здесь на картинке показано, как они прикрепляются друг к другу. И компания Crystal очень остроумный придумала подход. Она взяла вирус герпеса, который идеально подходит в данном случае, потому что герпес, как известно, заражает кожу, клетки кожи. И вставила туда здоровый ген коллагена 7. Ну, то есть звучит достаточно просто. Правда, вот в отличие от других генных терапий, которые один раз уколол и все, здесь надо мазать раз в неделю. Но, тем не менее, вот в клиническом исследовании раны закрылись у 65% пациентов по сравнению с 26% в группе плацебо. Очень неплохой результат. Еще одна зарегистрированная генная терапия, теперь уже получившая условную регистрацию. Сейчас расскажу, что это такое. Сейчас, одну секундочку. Значит, что такое миодистрофия Дюшена? Это такое заболевание, при котором мутации возникают, причины которого являются мутации в гене дистрофина. Дистрофин – это вообще самый большой ген в человеческом организме, кодирующий один из самых больших белков. Он отвечает вот за прикрепление мышечных волокон к мембране, как здесь показано, к мембране клетки. То есть, ну, в принципе, за работу мышц. То есть, если он дефектен, то мышцы постепенно слабеют. Они сначала еще работают благодаря там разным компенсаторным механизмам, но постепенно слабеют, и в конце концов человек оказывается в инвалидном кресле, и затем, естественно, срок жизни гораздо меньше из-за легочной и сердечной недостаточности. И опять же, требуется хоть что-то, хоть все как бы требовали хоть какую-то зарегистрировать терапию для этой болезни. И вот в 2016 году был одобрен препарат компании Сарепта, это была не генная терапия в чистом виде, это был препарат на основе РНК. Это такая хитрая РНК, которая, вот видите, тут в гене дистрофина бусинки, это много доменов, которые образуют один большой белок между собой, соединяясь. Так вот, допустим, мутация в одном из этих доменов, и РНК компании Сарепта заставляла рибосому пропустить при синтезе белка дефектный домен, и получался немножко укороченный дистрофин, но зато работающий. Потому что если она делала дистрофин полностью, как бы по инструкции, то получался дефектный, неработающий дистрофин. Вот. И опять же, звучит прекрасно, как бы вот так часто бывает в этой области, что идея великолепная, а когда доходит до воплощения в клинике, то по разным причинам все идет не так хорошо. И действительно оказывалось, что уровень работающего дистрофина в мышцах повышался там что-то на 0,5, на полпроцента. И, конечно, этого, ну, практически недостаточно для того, чтобы улучшить жизненные показатели. Ну, там один из таких основных жизненных показателей – это сколько метров человек может пройти за 6 минут. Ну, и вот там была какая-то прибавка в этом количестве метров. Но это же такая еще мера очень, не сказать, что субъективная, но зависящая от многих обстоятельств. Там человек получше выспался, побольше метров прошел, да, там съел что-то не то, поменьше прошел. Поэтому было такое недоверие. И тем не менее, под давлением общественности во многом, хотя так, конечно, по-моему, делать нельзя, препарат был одобрен в 2016 году, но на условии, что вы должны, что компания Сарепта должна к 2020, кажется, году предоставить данные более убедительные из клинических исследований, а там было всего 12 мальчиков. Вот. То есть нужно побольше пациентов, побольше срок наблюдения. И если действительно препарат срабатывает, то оставляем его на рынке. А если он не сработал, то его нужно убрать с рынка. Правда, все продажи уже как бы у компании не отберешь, а он стоит, между прочим, 300 тысяч долларов за годовой курс. То есть она на этом уже миллионы заработала, а данные не предоставила.
Ну, им там погрозили пальцем, сказали предоставьте. И теперь они вот должны где-то в 2024 или 2025 году их предоставить. Но компания не останавливается, она продолжает делать все новые препараты. Она за это время еще два препарата из этого класса одобрила, из РНК, я имею в виду, которые направлены на другие мутации в этом белке. А вот в 2023 году одобрение получила генная терапия миодистрофии Дюшена, то есть вводится укороченный ген здорового дистрофина в оболочке из вируса. Используются аденоассоциированные вирусы. Это такой популярный способ введения генов в организм в генной терапии. И тоже, как бы, в принципе, этот вирус должен заражать мышцы, доставить туда здоровый ген. Ген производит дистрофин, и мышцы должны работать. Но так, конечно, в идеале, опять же, идеальном случае не получилось. То есть формальной статистической значимости не достигла, даже формальной статистической значимости исследование не достигло. Тем не менее, эксперты в данном случае проголосовали за одобрение, потому что, ну, пациенты очень нуждаются в новых опциях лечения и вообще в опциях.